0: так скажем, какая-то хорошая статья про это, про лекарства и так далее, вы, конечно, будете руководствоваться ей, потому что, ну, этой статьей, например, если она более компетентна в этой сфере, да, я имею в виду те сферы, там, где действительно и родители могут подсказать, и интернет или что-то другое, или ваши друзья-ровесники могут что-то сказать.
1: Дай нам пример.
2: Я хочу набить татуировку. Мне родители советуют, точнее даже говорят. Нет, они мне говорят: Наташа, ты испортишь кожу, у тебя будет все так плохо, ты вообще нормально, ты понимаешь, зачем тебе, ты всю жизнь себе испортишь просто. Что говорят мне социальные сети, интернет? Счастливые люди выкладывают фотографии со своими татуировками, они радуются, пишут там цитатки.
0: Друзья тебе твои говорят,
2: я
0: что это круто.
2: Я читаю отзывы, да, друзья говорят, что это круто, я читаю отзывы, говорят, вот я так рад, что набил тату, на-на-на, никакого вреда коже, есть специальные 100 методов, как это, за ней ухаживать и так далее.
0: Так вот, что ты в этой ситуации делаешь?
2: То, что хочу.
1: Да, есть еще же ты. Ну, как бы, есть мнение, а есть ты, который это все фильтруешь.
0: То есть и вы, получается, мнение родителей не учтете? Или учтете, но все же сделаете?
1: Ну, оно пройдет фильтрацию в голове. Ну, взвесить за, против.
0: То есть ты скажешь родителям: да, родитель, я понимаю, может это повредит кожу, может это сделать, а то, но я принял решение, я это сделаю. Я понесу все последствия, которые, да, как вариант, вы сказали, могут случиться.
2: Ну и они должны уважать же наше, мое мнение. Угу. Допустим,
0: то есть давайте будем подводить итоги. Уважение родителей или взрослых. Что это значит? Что значит уважать взрослых? Прислушиваться к каждому их мнению или слушать их, а делать свое?
2: Думаю, просто ценить как человека, ценить,
1: который родил тебя, вырастил.
2: Угу. Который вкладывался в тебя, ну, это важно.
3: Да, да и уважать просто за какие-то, ну, не знаю, достижения или еще что-то, за то, что они делают, продолжают делать. Вот.
1: За что они поддерживают тебя, даже если ты идешь и делаешь это тату. Ну, как бы.
0: Да, точно поддерживают. Не все, наверное,
2: они,
0: так будут, да?
2: Они, не проверяют.
1: Но они, как минимум, если у них взаимное уважение к тебе, ну, как к человеку, как к личности, которой ты стал, которые на минуточку, они же выросли, то они как бы скажут: окей, это твой выбор, ты это сделал, но от этого мы не перестанем тебя уважать. Ты наш ребенок, которого мы вырастили. Да, ты сделал не так, как мы тебе сказали, но мы все еще любим тебя.
0: Как вы понимаете слова в Библии записаны, которые я уже читал? «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле».
3: Если ты все-таки пошел, сделал татуировку, родители тебя побили. Твои дни сочтены.
0: Это физически, буквально, да? То есть, если не будешь слушаться...
2: Ну, мудрые советы, вот, допустим, папа мне... Ну, я хотела там пойти работать в CDB-маркетинг. Он мне сразу сказал: Даша, это просто вот... это не твое, вот не надо туда идти. Но я пошла, конечно же. И я
0: попробовала?
2: Да,
0: сама.
2: И попробовала, потеряла и время, и деньги. И я, конечно, папе не пришла, не сказала, что был прав. Они все это не увидят. Вот. Но на самом деле я это признала, и я такая: да, надо было, конечно, послушать.
0: Вот. Так, исходя из опыта Наташи, можно сделать вывод, что лучше прислушаться?
3: Не делать тату.
2: Ты знаешь, раз на раз не приходит.
0: То есть, а иногда не оправдывается,
2: да? Не всегда же. Ну, это работает так.
3: В общем-то, надо пробовать, набивать все на своей коже.
0: Да, и вот главный вопрос. Стоит ли, если родители говорят, что я уже пробовал, меня уже набил шишки, я не хочу, чтобы ты наступала на мои грабли, да, я уже это знаю, не делай. Стоит ли, так скажем, пойти, решиться на это, чтобы свой опыт иметь личный, не учиться на ошибках родителя, а именно свои ошибки? Говорят, что да, лучше на своих ошибках учиться. Согласны ли с этим?
3: Смотря в чем.
2: Есть такие ситуации, да, вот, допустим, моя мама, ну, у нее два раза она чуть ее, в общем, на улице чуть с ней неприятности не случилось, поздно вечером, вот. И она, ну, всегда говорила: не ходите, старайтесь не ходить поздно вечером по улицам, одни девочки, это вообще не надо. Вот, и я с тех пор, не знаю, как-то очень все-таки брезгливо к этому отношусь и прислушиваюсь, и это, придерживаюсь этого правила. Ну, чтобы действительно... Я бы не хотела на эти грабли наступить сама.
0: То есть такой опыт не хочется получить. А какой опыт вы согласны сами пойти и думаете, что лучше его самим?
1: Выбрать неправильную профессию.
3: 100%.
1: Я могу переучиться. Ну, как бы, это, ну,
0: а не потеряешь ли ты из этого времени своего, своей жизни? Я сейчас говорю, как твоя мама, наверное.
1: Ну и что, это будет моя шишка. Ну как бы. А если пойду не на ту профессию, на которую мне родители сказали, да, они тоже в этой сфере не разбираются, я набью свои шишки.
3: Ну ты, по сути, хочешь делать то, что делаешь правильно. Наташа вот не хочет, чтобы к ней кто-то приставал на улице, поэтому она как бы прислушивается. Но она хочет татуировку, например, поэтому она идет делать татуировку. Как бы, ну, все, что хочется.
0: Спасибо, ребят. Было очень важно и интересно вас послушать. Я думаю, что интересно для наших зрителей. Друзья, мы сегодня говорили об уважении к старшим, к родителям. Господь советует нам прислушиваться и почитать наших родителей, старших, потому что мудрость, которая есть в них, она действительно может послужить нам залогом к успеху и к счастливой жизни. Мы желаем вам Божьих благословений. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Пока.
3: Пока.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Когда в 90-е годы я пришел в адвентистскую церковь и крестился на программе Джона Картера, мне приходилось встречаться с разными людьми с других конфессий. Это были евангельские верующие, баптисты, пятидесятники, харизматы. И очень часто у нас была с ними полемика такая, дискуссия по поводу на разные темы. Один из вопросов, который они очень часто задавали, когда мне приходилось с ними, ну, так, встречаться и общаться, был следующий. «А ты покаялся?» Еще один из вопросов был такой. «А ты родился свыше?» И еще третий был вопрос. «А ты крещен Духом Святым?» Для этих деноминаций эти три важных вопроса, они были ключевыми. Действительно ли ты покаялся? Действительно ли ты родился свыше? И действительно ли ты крестился Духом Святым? Для адвентистской церкви тогда, в те годы, вопрос стоял в другом. Соблюдаешь ли ты субботу? В какой день ты ходишь в церковь, да? Но, тем не менее, этот вопрос действительно очень важный. Я остановлюсь только на одном вопросе из трех и так тему своей проповеди назвал. А ты родился свыше? И это, с одной стороны, вопрос, и в то же время то, о чем я хочу сегодня с вами общаться, размышлять. Что же такое рождение свыше? Что значит родиться свыше? Как я уже сказал, для адвентистов вопрос стоит немножечко в другом. Какой день я соблюдаю? Верю ли я в Бога? Ну и так далее. Да? Верен ли я Богу? Соблюдаю ли я все 10 заповедей? Но, мне кажется, вопрос о рождении свыше важен и для нас, верующих в том числе, которые ходят в церковь либо недавно, либо ходят в нее давно. И мы попробуем с вами в этом вопросе разобраться. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, где и представлен этот вопрос. На самом деле вот эта фраза «родиться свыше», он встречается у евангелиста Иоанна в Евангелии от Иоанна, а также в другом виде немножечко «родиться от Бога» в первом письме от Иоанна. И мы попробуем в этом вопросе разобраться. Конечно же, эти слова или это выражение, оно принадлежит в первую очередь Иисусу Христу. А фраза «родиться от Бога» принадлежит самому евангелисту Иоанну. Но мы попробуем сейчас в этом разобраться. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава. И мы вспоминаем с вами историю беседы Иисуса Христа с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вообще, Христос не дожидается вопроса, который должен задать Никодим, или с каким вопросом он к нему действительно приходит. А мы видим с вами, он отвечает ему сразу, причем довольно-таки очень четко. «Должно тебе родиться свыше, если ты хочешь увидеть что? Царство Божие». Видите, насколько важен вопрос? Если я хочу увидеть Божие Царство, мне нужно родиться свыше. И нам нужно понять, что это значит. Если мы с вами сравним еще одно место чуть ниже, это 5 стих, то мы увидим, что Христос повторяет ту же самую фразу, но немножечко иначе, дополняя ее, и что-то, возможно, уже прояснится. Давайте попробуем. 5 стих. Иисус отвечал, ну, можно даже слова Никодима, как вопрос потом, да, который у него возник. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Понятно, что когда Христос говорит о рождении свыше, Никодим не совсем понимает, о чем идет речь, Да, подразумевая, что он уже однажды родился в иудаизме, в истинной вере. И как ему теперь назад? В утробу матери, что ли, зайти, да, чтобы опять заново? Здесь такой вот диалог поставлен на контрасте, непонимание. Но Христос говорит. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Еще четче, и вроде бы что-то проясняется, но не совсем, но нам нужно все равно в этом вопросе разобраться. Теперь тот, кто от воды и духа не родится, куда не войдет? В Божие Царство. Вы понимаете, вопрос какой серьезный? Если ты не родился от воды и духа, то ты не войдешь в Царство. Все, двери закрыты будут для тебя. Это же вопрос вообще важный. И нам здесь нужно понять, что такое царство, раз. И нам нужно понять фразу, что значит родиться от воды и духа, потому что фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и духа», как мы видим, это одно и то же. Да? Все понимают, что это одно и то же. Это не разные вещи. Да? Это одно и то же. Родиться свыше – это и есть родиться от воды и духа. Но что значит увидеть Царство Божие и что значит в него войти? Конечно, мы, к сожалению, люди уже такой христианской культуры, где в определенной степени сформировалось понятие, что Царство Божие или Царство Небесное – это когда человек умирает и после смерти попадает куда? Если жил хорошо и делал добрые дела, то попадает куда? На небо, в Царство Божие или в Царство Небесное. Поэтому иногда на поминках что говорят? Про человека, который умер. Царство ему небесное. То есть желает, чтобы все-таки этому человеку Царство Небесное досталось. Вот такое представление. Конечно же, когда мы читаем Новый Завет, то мы прекрасно понимаем, что на самом деле речь идет вовсе не об этом. Речь идет не о месте, которое находится где-то в Божьем присутствии, и туда попадают люди, которые умерли. А речь идет о Царстве Божьем как о Божьем правлении, как о Божьем владычестве. Но по поводу «внутри нас» – это немножко отдельная тема. Вообще, на самом деле, это не совсем корректный перевод. Там о другом говорит Христос. Да, ну спасибо. Да, спасибо по поводу «внутри». Вот, но что не снаружи, да? Царство Божие, о котором говорит Христос, – это Божие власть, это Божие правление. И теперь важно понять одну деталь, что когда человек что-то, если он не переживет, например, рождение свыше, то что он не сможет понять? Он не сможет стать подданным вот этого Божьего правления, Божьего владычества. Он не станет подданным и глашатаем Божьего Царя. И поэтому Христос хочет сказать Никодиму, что прежде чем увидеть признаки наступающего и приближающего Царства Божьего, которые сейчас проявляются через служение Иисуса Христа, Никодиму нужно родиться свыше. Он не увидит этих признаков, он не заметит этих особенностей, что совершает сейчас Бог Яхве через Иисуса Мессию, если он не родится. Вот когда он родится, он тогда увидит то, что совершает сейчас Бог на его глазах, и, соответственно, станет частью этого движения, которое Бог осуществляет через служение Иисуса Христа. Ну, помните, да, если мы читаем уже другое Евангелие, Евангелие от Матфея, где как раз Христос говорит об этом, да, «покайтесь, ибо приблизился...» Да, Евангелие от Марка, точнее, первая глава, да, «покайтесь и веруйте во что?» В Евангелии, да, потому что выше он говорит, ибо настало время, приблизил сейчас, да, Царство Божие близко. Вот. Теперь нам нужно понять, что же значит родиться от воды и от духа. Часть людей считает, ну, часть верующих людей считает, что родиться от воды – это значит креститься. Вы тоже так думаете? Ну, от воды, то есть покрестился, ты как бы заново родился, получается, да? А от Духа что значит тогда? пережить какое-то сверхъестественное рождение, перерождение, возрождение? Что имеется в виду, если я покрестился? Мы же знаем прекрасную историю в 90-е годы, когда люди крестились толпами ради того, чтобы получить кассеты с темами Джона Картера, аудиокассеты. Помните, да? Кто покрестится, получит вот этот набор аудиокассет. И люди в 90-е годы, которые вообще тогда и Библию в глаза не видели, и другие книги не видели, и кассеты тоже редкость, пошли ради такого дара на что? На то, чтобы покреститься. И люди крестились. Ну, действительно ли они в этом случае родились от Бога? Как вы считаете? То есть мы понимаем, что родиться от воды и духа – это что-то другое, это не просто покреститься. Я не отрицаю той точки зрения, что рожденный свыше действительно покрестится потом во имя Иисуса Христа. Да, когда он родится, когда он переживет это состояние, он действительно заключит завет с Богом и совершит обряд водного крещения. Но это не совсем то, что говорит здесь апостол Иоанн, ну и Христос. Что же, о чем идет речь? Давайте мы для начала поймем одну важную деталь. Когда мы читаем, с чего начинается Евангелие от Иоанна, то мы видим, что евангелист Иоанн делает одну параллель своего Евангелия с еще одной ветхозаветной книгой. Это книга «Бытие» с первой главой. Вспомните, с чего начинается Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Иоанн. То есть евангелист делает отсылку на «Бытие» первую главу, и он начинает свое Евангелие с рассказа о новом теперь творении. Да, первоначально мир был сотворен через Слово, и это Слово было с Богом, да, и именно через это Слово появился и был создан мир. Но теперь это Слово, как напишет евангелист Иоанн чуть ниже, в 14 стихе, теперь это Слово будет обитать с кем? С людьми. Да, это Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели его, да, и видели славу, как единородного от Отца. То есть Иоанн хочет сказать, что как мир был сотворен Богом, то теперь через Иисуса Христа что-то новое будет твориться. Что-то новое будет совершаться через Иисуса. Но что это новое? Теперь давайте откроем «Бытие» первую главу и с вами прочитаем. Это очень важно. «Бытие» первая глава. И почему я на это делаю акцент? Потому что там тоже есть один стих, в котором упоминается и вода, и дух прям вместе. Давайте посмотрим. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водою». Вот здесь, когда описано первое состояние мира, который вот только-только должен выйти из рук Божьего, да, из Божьего Духа,

Да, вода, крещение, водокрещение и так далее, это мы не скидываем со счетов, но здесь, скорее всего, евангелист Иоанн делает акцент именно на этом. И именно как отсылка на первую книгу «Бытие». Бог начинает через Иисуса что-то новое творить в человеке. Это раз. Во-вторых, есть еще один очень важный момент. Это, конечно, отсылка к апостолу Павлу, когда Павел говорит о том, что Бог возродил нас баней водную посредством чего? Посредством слова. И здесь второй момент, что вода может означать символом чего быть? Символом Божьего слова. Но если это так, то что получается? Что когда человек слышит Божье слово, то это Божье слово, наполненное силой Духа Святого, что-то меняет в нем внутри. Не только его разум, его сознание, но его сердце. И как будто там внутри человека зарождается новая жизнь, какое-то новое начало. И что-то в человеке начинает расти, развиваться так, что человек не может уже жить по-другому. И вот становится вот это новое теперь творение, новый человек. Но нам нужна конкретика, потому что, пастор, ты тут что-то философствуешь все, что-то на книгу «Бытие» куда-то нас отсылаешь, к какому-то новому творению. Все это как-то не очень конкретно, да ведь? Ну, к Слову Божьему еще как-то хоть немного понятно, но все равно ничего не понятно, да? Друзья, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем с вами стих 12 и 13, потому что на самом деле, в самом начале, евангелист Иоанн прям четко сказал, что значит родиться от воды и духа, что значит родиться свыше, или другими словами, что значит родиться от Бога. Читаем? Читаем внимательно. Можем даже помолиться сейчас внутренне, чтобы Бог открыл. Лучше с 11, даже с 10, чтобы вот мы увидели эту связь и целый текст. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от чего? Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от чего? Или от кого? Но от Бога родились. У меня к вам вопрос. Кто от Бога родился? Согласно Евангелию от Иоанна, евангелисту. Кто от Бога родился? Он говорит точно, те, которые его приняли и которые в него поверили, вот они от Бога и родились. И это было не, как это переводит Кузнецова, это не жар был плоти, то есть, да, страсть, огонь, как рождаются дети, да? Мы же знаем прекрасно, как дети рождаются, как они появляются, из-за чего, по какой причине. Иоанн хочет сказать, что на самом деле вот эти люди, которые приняли Иисуса и поверили в Него, они не по желанию человека родились. Это не плоть захотела, не естество человеческое это сделало, а это рождение произошло по воле Божьей, по силе Божьей, по Божьему Духу, Божьему изволению совершилось это. Это не моя была инициатива. Я вдруг когда-то захотел и сказал, хочу родиться свыше. А это сделал Бог, к этому состоянию человека привел. Но именно в результате того, когда человек принял кого? Иисуса. И в него поверил. Теперь у меня здесь несколько важных пояснений, потому что, слушайте, это очень важно сейчас. Все, сосредоточимся. Мысли гоним всякие потусторонние и так далее. Отгоняем, сосредотачиваемся и молимся, потому что очень важно. Потому что проблема верить в Иисуса сегодня в нашей культуре, в стране, ну, которая считается христианской, я понимаю, что само государство признает, считает, что государство светское, но я имею в виду культура, наследие, в котором мы сейчас живем, оно христианское, так ведь?
Ну, не язычество же у нас полным цветом процветает. Так ведь? От капища на капище стоит. Идешь, пока

В христианский культурный центр уже 20 капищ прошел рядом, всяким богам посвящено. Но этого же мы не видим, так ведь? Другая культура, она христианская. Поэтому для людей сегодня как бы поверить в Иисуса, оно по умолчанию. Ты уже впитываешь культуру православную, да, если на Западе, то католическую или протестантскую, да, например, если там в Америке или в каких-то странах, где протестантизм очень силен, ты уже эту как бы веру впитываешь, по умолчанию, да? Ну, если ты родишься, например, в стране мусульманской, где ислам, то вопрос поверить в Иисуса там, в этой стране, в исламской, как будет стоять вопрос? А если тебе еще за это голову отрежут, например, если ты Иисуса произнесешь имя, казнят тебя, что ты, будучи вот в этой стране, где царит шариат, и где Аллах, и должна быть его воля проповедоваться, ты вдруг поверил в кого? В Иисуса Мессии. И вот тогда вопрос поверить и принять Иисуса становится как? Понимаете, это вопрос уже становится вопросом вообще жизни твоей. Ты либо живешь, либо умрешь. И теперь вопрос. Ты примешь теперь такую веру в Иисуса? Почему я сейчас на этот вопрос заостряю? Это очень важно, что значит поверить и принять. Потому что на самом деле иудаизм первого века как бы уже ждет Мессию. Так ведь? Соблюдают субботу, не едят свинину, регулярно ходят в синагогу или храм 3 раза в год на праздники. Так ведь? Поклоняется единому живому Богу. И, по сути, что здесь нужно, во что еще надо поверить? Но встает очень важный вопрос, очень деликатный. Иисус действительно Мессия? Он самозванец? Он лжец, лжепророк, который нас совратит с истинного пути? Или же он действительно посланник Божий, Божий слуга, Божий помазанник? Он Божий человек. Вопрос. Серьезный вопрос встает? Серьезный вопрос встает. И поэтому, когда Никодим приходит к Иисусу ночью, и у него вот этот вопрос назревает, он, с одной стороны, понимает, что Иисус – это учитель от Бога, потому что то, какие дела он творит, не может никто творить, если не будет с ним кто? Бог, но все равно у него какой-то вопрос, который не дает ему покоя. Так кто же на самом деле Иисус, если он учитель от Бога, если действительно он Божий слуга, Божий помазанник и Мессия, то вопрос встает, как? И Христос ему об этом и говорит, слушай, Никодим, если у тебя не произойдет вот это от Божьего Духа, что возрождение, если ты не увидишь от этого Божьего участия, эти признаки наступления Божьего владычества, и как через служение Иисуса осуществляется это спасение и осуществление Божьего обетования, ты не войдешь в Царство Божие, ты не станешь Его подданным. И все твои регалии, обрезание на 8-й день, рождение от семени Авраамова, суббота соблюдения, хождение в храм, принесение жертвы, возвращение десятины, чтение Торы и всего другого, это вопрос встает, оказывается, очень остро. Две веры в первом веке требовали от язычников четкого отречения от всех богов. Это иудаизм и христианство. Если ты становился христианином в языческой культуре, то есть ты был язычником, и тебе нужно было действительно принять Иисуса Мессию, так, что именно Он Спаситель, Он Божий помазанник, и Господь Яхве через Него сейчас правит и совершает свое служение – тебе нужно было отречься от других богов. А это, простите меня, было очень тяжело сделать, я объясню почему. Потому что поклонение другим богам было встроено во всю общественно-политическую жизнь. Слышите меня? Это очень важно. Во всю общественно-политическую жизнь. Тебе нужно было чтить, во-первых, богов твоего рода, так? Затем нужно было чтить богов твоего города. Дальше нужно было обязательно чтить богов империи. Но и самое главное, чтобы быть политкорректным и никак-то не выделяться, нужно было признать императора
который обеспечивает этот мир всей империи, каким нужно было его признать? Его нужно было признать божественным. И твоя лояльность к императору, к ему, что ты действительно его признаешь божественным, тебе нужно было прийти в капище на общественную церемонию и поучаствовать в жертвоприношении и признать, что император, например, Нейрон, Божий Сын. Он Куриус, то есть Господь, и он Сатер, то есть Спаситель. Вопрос, а Иисус тогда кто? Иисус – Божий Сын, Он Господь и Он Спаситель. А вот тебе и приехали. И если ты откажешься от этого, ты вылетаешь просто из общественной жизни то же самое. Давайте переведу на современный язык, чтобы было понятно. Тебя лишают паспорта, всех пособий, выплат, ну, которые государство начисляет тебе. Понимаешь теперь, что? Чего ты лишаешься? Ну, например, ради веры в Иисуса. Как ты будешь верить, если ты потеряешь гражданство, свидетельство о рождении теперь, заберут у тебя все выплаты, все пособия, все льготы, все-все-все. Ты вообще никто теперь. Да ведь? Ну как, будешь теперь верить в Иисуса? Готов будешь покреститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Вот. Понимаете, что значит теперь в первом веке принять Иисуса? А евреи как быть? А тебя евреи сами выгоняют из общины и из синагоги. За что выгоняют? За то, что ты веришь в самозванца, в лжепророка Иисуса Мессии. Так ведь? Что делали другие евреи, когда узнавали, что евреи... Ну, вспоминайте вот Евангелие от Анны, если вы его читаете, что когда Иисус исцеляет слепого, то что там начинает устраивать по поводу слепого? Что делают? Так, расследование, так, тебе кто глаза, очи открыл? Давай говори быстро, кто? Так, не может ничего толком сказать, родители вызывают. Так, родители, это ваш сын, мой сын, наш сын. Слепым родился? Слепым родился. Почему видит? Откуда мы знаем, почему видит? Вы у него спросите, ему уже, он же взрослый уже мужик, за себя должен ответить. Так, быстро говори, кто тебя исцелил. Понимаете, что происходит? Это очень интересный фонд. Начинается некое такое противостояние, и христиане вынуждены были отойти, выйти из иудаизма. Понимаете, порвать с ним. Ну, потому что их выгнали оттуда. Их изгнали из синагог, изгнали из их общин, из этого строя. Поэтому христиане действительно оказались в очень непростой ситуации, в очень трудной. И поверить в Иисуса, Мессию, тогда... Это весь вопрос всей твоей жизни, всей твоей репутации, всего твоего имущества и так далее и тому подобное. Вот оно что значит. А сейчас мы вам дарим Библии. Кто получит, пройдет курс, сколько там, 28 встреч, в конце получите Библию и покреститесь, мы вам еще подарок дадим. Что? Чего-нибудь еще хорошенького, да? Что надо? И в 90-е годы люди, не видящие ничего, ой, да что бы тут не покреститься-то? Да во имя-то Иисуса Христа, родименького-то нашего, а? Что бы не покреститься? Да в водичку-то зайти и окунуться, и все, получить кассеточки, Библию получить. Вы видите, как интересно меняется вопрос, как по-разному акценты расставляются. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы принять Иисуса и поверить в Него, братья и сестры, это не просто формально согласиться с тем, веришь в Иисуса? Ну, верю. Видите, как легко, да? Ты за эту веру не пострадаешь, тебе ничего за это не будет. Правда? А вот когда тебе скажут, а знаешь, мы тебя сейчас за твою веру за ноги подвесим и будем пытать. Будешь верить в Иисуса? Не-не-не-не-не-не. Бог с этим Иисусом. Скажите, в кого верить, лишь бы только жизнь сохранить, да? Вот. Поэтому еще разочек. Родиться свыше – это пережить под влиянием Божьего Слова.
и сила Святого Духа, такое обновление твоего ума и сердца, при котором ты действительно Иисуса принимаешь как Господа и Спасителя, и веруешь в Него, настолько, что даже готов что? Жизнь за Него отдать. Потому что ты родился. А раз ты родился, ты уже новое, новое творение, новое дитя. И в заключение. Вы знаете, в первом Иоанна есть четыре критерия, как определить, родился ли я свыше или нет. Четыре критерия, чтобы узнать, родился я все-таки свыше или нет. Давайте попробуем эти критерии понять. Первое. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Это первое. Сейчас мы поясним. Итак, первый критерий. Если я хочу узнать и убедиться, родился ли я свыше, что я буду делать по первому письму Иоанна? Я буду делать правду. Сейчас мы разберемся со всеми этими деланиями правды. Дальше. Второе. Посмотрим на 3 главу 9 стих. Итак, 3 глава 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Итак, второй критерий, как мне узнать, родился я от Бога или нет? Что я? Я не делаю греха, то есть я не грешу. Опа! Попались! Все, так, тут уже начались сразу, в начале до этого делать правду. О, мы за правду, за правое дело. А тут сразу уже, оп, присели. Дальше идем, третий. Сейчас мы все разберемся. Третий, 4 глава, стих 7. 4:7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, что? Рожден от Бога и знает Бога». Итак, третий критерий оценки, что я родился свыше, какой? Я люблю кого? Людей. Ну, не всех, людей. Да, надо всех, нет в Библии такого, чтобы всех любить. Там конкретно перечисляется, кого конкретно. Вот, дальше, четвертое, последний, 5 глава, стих 1. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Вот так у нас четыре критерия появилось, как мне определить, что я родился свыше. От Бога, от воды и духа. Я делаю правду, я не делаю греха, я люблю людей и я верую, что Иисус есть Христос. Теперь давайте немножечко разберемся, что означает именно делать правду, потому что здесь серьезная проблема начинается. Дословно в греческом языке Иоанн использует такую фразу «творить праведность». Не правду. Как вы знаете, правда у каждого своя. Поэтому вот мы свою правду и делаем. Не, это не значит, что вы родились, если вы свою правду только гоните. Здесь речь идет о том, чтобы творить праведность. И здесь конкретно оставляется пример, чью праведность творить. Здесь Иоанн прям как раз и говорит, если вы знаете, что он праведник, то знаете и то, что всякий, делающий праведность, что? Рожден от него. Но чуть ниже, в 3 главе, как раз Иоанн и скажет, 7 стих. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто творит праведность, тот праведен, подобно, как он праведен». Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Здесь идет творить праведность,
не свою праведность, а чью? А праведность Христова, Божью праведность. Это значит, что человек, который родился от воды и духа, и он родился свыше, он теперь творит Божью праведность, не свою собственную. Он не себя на показ выставляет праведным человеком, а он живет по Божьей праведности, то есть потому, как Бог велит. Вот чего Бог от него хочет, он это и делает. Он по Божьей поступает, потому что он от Бога рожден. Он копирует отца. Вот ребенок родился и копирует своих родителей. И если ребенок подражает своему отцу, то же самое и родившийся от Бога подражает теперь кому? Христу. И здесь эта фраза «творить праведность», она связана действительно в первую очередь с контекстом завета отношений с Богом, то есть выстраивание отношений с Богом, так? И с контекстом действительно Божьего закона, Божьих заповедей. И вторая параллельная здесь, ну, не причина, а черта, это не делать греха. Вот теперь нам нужно здесь с этим разобраться. Что делать-то будем, братья и сестры? Грешите, скажите, пожалуйста. Согрешаете? Что, теперь не родились свыше, получается? Есть один подвох. Все дело в том, что, к сожалению, греческий текст, точнее, синодальный перевод, не передает именно идеи греческого текста. Вот эта фраза «не делать грех», посмотрите на 3 главу 9 стих, «всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя ее пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога, не может грешить». Вот эта фраза «грешить» означает, что глагол стоит в незаконченном времени. Что значит «незаконченное время»? Это значит, дословно можно перевести так, продолжает жить в грехе. То есть он его практикует. И здесь есть пояснение, которое мы встречаем в 8 стихе 3 главы. Кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Почему от дьявола? Потому что сначала дьявол согрешил. И вот эта фраза «сначала дьявол согрешил» – неправильный перевод, вообще не точный. Дословно переводится так. «Потому что дьявол грешит от начала». Еще раз запомните. Не потому что дьявол согрешил когда-то, и все. А он, почему человек, который грешит, то есть постоянно делает грех, делает этот грех. Почему он от дьявола? Да потому что дьявол такой же. Понимаете? Вот он как вот восстал против Бога в самом начале, и вот так не уймется никак. Все грешит и грешит собака. Все так вот и грешит. Все, и не может не успокоиться никак. И почему теперь люди, которые грешат, они от дьявола? Да потому что они, как он, делают. Вот он грешит, и они грешат. Он грешит, и они грешат. Они за него повторяют. И они не могут никак оставить этот грех. Понимаете? Не могут никак. Выброс из этого греха. Потому что все, они дети дьявола. А дети Божьи, которые родились, что они делают? Они грех оставляют. Простой пример. Идете вы по улице в чистой одежде. Рядом лужа. И вы решили ее перепрыгнуть. А это не простая лужица из чистой водички. Там еще и грязь, и всякие червячки ползают. Знаете такое, да? И вот вы хотели перепрыгнуть, неудачно прыгнули, и прямо в чистой одежде в эту лужу грязную шлепнулись. И вот вы сидите в этой луже грязной и себя еще натираете. Ах, хорошо как! Да? Или что вы делаете, когда вы в лужу шлепнулись и испачкались? Что вы делаете? Вы быстрее встаете, отряхиваете себя, быстрее бежите домой или отмываться, или переодеваться и тому подобное. Ну, то есть вы себя хотите эту грязь что? Смыть. Так вот, человек, рожденный от Бога, это не значит, что он никогда не согрешает вообще. А это значит, вторая глава, первый стих. «Дети сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешил, то что? То мы имеем ходатая пред лицом кого? Иисуса Христа, пред лицом Бога, Иисуса Христа, праведника.
Это означает, что когда я согрешаю, то грех мне противен, и я не могу его делать. Да, я по какой-то стечением обстоятельств споткнулся, ошибся, обманулся. Грех меня обманул и перехитрил. Я прельстился, а потом дошло до меня. Что я наделал? И я хочу избавиться от этой гадости. Мне не нравится грех. А, грешочек мой любимый. Хочу погрешить. Нет, ты хочешь от него избавиться. Ты борешься с ним. Вот в чем вопрос. Ты борешься с грехом. Поэтому, когда речь идет о том, что ты родился от Бога, это означает, что ты вообще ничего не делаешь, ну, не грешишь, а это значит, что ты борешься с Ним. Твоя цель – это творить праведность Божью. Но если ты согрешаешь, ты обретаешь силу в Боге, ты восстанавливаешься, идешь дальше. Ты плюешь на этот грех и на дьявола, пошел прочь отсюда. Поэтому есть такая интересная фраза, которая говорит: если дьявол вам напомнит о вашем прошлом, то что? Напомните ему о его будущем. Понимаете? Все, плюньте вы ему в глаза и пошлите его куда подальше. Это не ваш отец. Это вообще не ваш пример. Кто ваш пример? Кто вашу жизнь возрождает, обновляет? Христос. Дальше. Любить. Любить особенно, как Иисус сказал, любите друг друга. Любовь. Это тоже будет черта, которая свойственна кому? Человеку, который родился свыше. Ну и про веровать я очень много уже сказал. Вот они четыре характеристики. И в заключение мне бы хотелось, чтобы мы с вами на этой неделе поразмышляли над этими вопросами. Первое. Ответьте на этой неделе на вопрос. Родился ли я свыше? Просто помолитесь, поразмышляйте. Это важно. Родился ли я свыше? Если да, то спросите себя, творите ли вы правду? Не делаете ли вы греха? И если вы пребываете сейчас в каком-то конкретном грехе, все, ставьте серьезно перед собой вопрос: или Христос, или грех. Слышите? Или Христос, или грех. Все, выбирайте. Потому что нужно определиться. Если ты родился свыше, то тогда ты можешь увидеть Божье Царство. И что сделать? И войти в Него, пребывать с Богом. Любишь ли ты людей, особенно в общине? Спроси себе, задайся этим вопросом. Любишь ли ты людей? Если любишь, значит, ты от Бога рожден. И последний. Действительно ли ты веруешь в Иисуса Христа, Мессию? Готов ли ты что-то ради Него повериться, довериться Ему? Ответь на эти вопросы. На этой неделе мы об этом думаем, молимся и размышляем. И пусть Господь нас куда-то выведет, но чтобы Слово Божие, семя Божие, если оно запало в нашу душу, чтобы оно проросло, и чтобы наша христианская жизнь, она действительно была христианской жизнью. Помолимся Господу. Господи, мы размышляли над непростой темой. Она, с одной стороны, ясна, если мы под действием Твоей благодати, Слова Твоего, которое мы слышим, приняли Иисуса и уверовали в Него, на Него положились и сделали Его своей опорой и основанием, и стали Его последователями, то мы, Господи, родились. И если мы обновили этот завет и заключили этот завет с Тобой водным крещением, и если действительно в нашей жизни произошла эта метаморфоза от Духа Святого, это преображение нашей жизни, разворот, это и покаяние, и обращение к Тебе, и это случилось, то, Господь, помоги нам помнить, что мы родились от Тебя и что мы живем теперь Тобой. Пусть, Господи, эта новая жизнь пробьется и ярче горит, и ярче светится. Благослови нас всех, Господи. Но если мы не родились свыше, если мы до сих пор еще не пережили это состояние, молимся, Господи, о том, чтобы это случилось с нами скорее. Господь, роди нас свыше от воды и духа. Возроди нашу жизнь и приведи в Твое присутствие. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Говоря о сильной женщине, мы представляем независимого, целеустремленного человека, который привык сам справляться с жизненными трудностями и вести за собой людей. Сегодня поговорим о сильной женщине. В гостях у нас Наталья Щербакова. Она сотрудник из организации гуманитарной помощи «АДРА». Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Спасибо вам, что вы сегодня с нами. И мне хотелось бы сразу задать такой вопрос. Все-таки образ у вас такой сильной женщины. Вы вообще сами считаете себя таковой?
2: Интересный вопрос. Наверное, несколько лет тому назад на такой вопрос можно было бы задуматься, является ли это комплиментом или это является оскорблением. Но сегодня современная жизнь именно выставляет такие требования, что женщина должна быть сильной. И каким-то образом образ сильного человека у людей окружающих сложился обо мне. И как я чувствую себя? Местами, наверное, да, я сильный человек. Но внутри, вы знаете, как безе. Внутри оно твердое, а если его ударить ложечкой, оно там внутри мягкое. Жизнь заставляет быть сильной.
1: В вашем окружении в основном были и есть женщины. Это мама, тетя, да, вы воспитывались среди женщин. Они были для вас примером сильных женщин?
2: Можно сказать, что да. Да, это женщины, если можно так сказать, советские продукты советского общества. И они должны были быть сильными, и они были сильными. Моя мама – это 1942 год рождения, то есть это военные, это мои сверстники, которые дети от мам, которые родились во время войны, у которых были сильные, яркие цели в советском обществе. И для того, чтобы достигать этих целей, приходилось большие усилия прилагать и, возможно, вот это даже словосочетание «сильная женщина», «мужественная женщина» само по себе немножко противоестественно, но оно прижилось, и под этим пониманием мы росли, мы воспитывались, и вот то, что выросло, то выросло. Я считаю, что это поколение сильных женщин.
1: А вам самой нравится этот образ сильной женщины?
2: Нет. Мне кажется, что вот быть сильной женщиной, вот эта сила, она замещает некоторые качества женского характера. Возможно, такие, как нежность, как мягкость. Они приобретают какие-то другие черты лица. Мне всегда нравились легкие женщины, нежные. Сильная женщина, она не может себе позволить иногда быть вот такой настоящей женщиной. Сила все-таки, мне кажется, она присуща мужчине.
1: То есть за счет обстоятельств все-таки, да?
2: Да. Обстоятельства формируют сильную женщину. И когда мы говорим о женщине сильной, это не то, что она ходит в фитнес-клуб, или наоборот, у нее летящая походка, и она все проблемы пролетает. Это та женщина, которая постоянно борется в жизни. За семью, за себя, за родину, за все. Она боец.
1: А вот такие ситуации бывают, когда женщина, девочка, девушка, да, растет без папы, без мужского плеча. И другая сторона, да, когда вот девушка вырастает под отцовской защитой. Это две абсолютно разные могут быть личности.
2: Да, они даже окрашены по-другому. Я бы даже не стала противопоставлять, допустим, женщину, выросшую в полной семье, и женщину, которая была лишена отца. Я, как и многие, опять-таки, мои подруги, мы росли до определенного возраста, у нас были папа и мамы, и потом в начальной школе родители расходятся, и девочки, и мальчики, они остаются на попечении мамы. И тут уже, наверное, изначально, может быть, что Богом заложено, сильные черты характера при определенных обстоятельствах. Ведь такие стрессовые, какие-то трагические ситуации, они либо ломают человека, либо закаляют его. И вот как там уже, как Бог даст, как сам человек поставит себе цель, будет ли он выбираться из этих ситуаций, становиться сильнее. Либо каждая ситуация будет его еще более унижать, делать более слабым. У меня получилось так. Я смотрю, что и окружение, мои друзья, с помощью, может быть, и провидения Божьего, получалось так, что я становилась сильнее.
1: А вот расскажите поподробнее, что за обстоятельства у вас происходили в жизни, да, с помощью которых вы закалили свой характер, стали сильнее?
2: До 4 лет я очень сильно заикалась. В силу определенных причин с заиками, как вы знаете, не рождаются, ими становятся. Я так сильно заикалась, что меня перестали понимать, и я замолчала. Мы жили в центре Москвы, там была церковь, и мама обходила эту церковь 10-й дорогой, она боялась, что бабушка принесет меня в жертву, потому что все очень переживали и хотели, чтобы я избавилась от этого недуга. Но каким-то образом бабушка озвучила мою проблему в церкви. И в церкви организовалась группа, которая стала молиться. Мама об этом знала. Она перестала бояться и иногда заходила в церковь. И, будучи маленьким вот ребенком, я до сих пор помню, что была... Лиц не помню, но людей помню. Они вставали и молились за меня. И в один день моя бабушка говорит, обращаясь к моей маме: «Рай, Наташка-то, смотри, не заикается». С тех пор я начала говорить. С одной стороны, я начала говорить много, с другой стороны, я ощутила внутри присутствие Божие. И вот как-то с того момента, если говорить, я стала сильной, я стала физически чувствовать, вот держась за руку Божию. Меня отправили в садик, мне было страшно. Я чувствовала, я говорю: «Господи, пойдем со мной». Это вот эта вот детская вера, детское открытие Бога, вот оно у меня прошло через всю жизнь. В какой бы ситуации я ни была, вот это вот детское инстинкт детский, схватиться за руку Божию. Я его физически чувствую.
1: То есть это с детства у вас получается, да, вот так вот все?
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Много разных. И со сверстниками, если какие-то проблемы возникают. Потом в юношеские годы, потом в зрелые годы. Как у каждого человека проблема. Но, как я говорила, либо эта проблема тебя закаляет, либо она делает тебя слабее.
1: Ну вот потом, когда вот вы уже росли, там какие-то обстоятельства еще, да, складывались таким образом, что вам приходилось свой женский характер закалять?
2: Конечно. В моем возрасте уже об этом говорить не очень стыдно, но то, что я маленького роста, то, что моя фамилия на последнюю букву практически в алфавите, получалось иногда в жизни так. Я опять-таки думаю, может быть, это провидение Божие, чтобы Господь меня чему-то учил и закалял. Знаете, все хорошее на мне заканчивалось, и все плохое на мне начиналось. Начиная от школы, то есть кого мы сейчас вызовем. Жик-жик-жик, смотрит она по журналу, и кто в конце того вызывает. Быть всегда в конце, потому что ты маленького роста. Ленин, Наполеон – это все мужчины маленького роста. От этого никуда не денешься. У маленьких людей амбиции. И при своем 1,56 м я была в баскетбольной команде школы. То есть за счет своей прыгучести быть выше. И опять-таки вот эта амбициозность, я буду ее называть так, мне это тоже не очень нравится. Это сила, которая как бы другие стороны. О, какая маленькая, а прыгает она в баскетбол, играет. Это было смешно. Мы выступали на первенствах по районам в Москве, и это было смешно. Но Господь делал таким образом, чтобы моя амбиция, она вырастала может быть, какую-то духовную силу, а не просто «я выше всех прыгаю, я буду вот такая». Потому что Господь, когда я чересчур высоко прыгала, говорит, подожди.
1: Немножко всему свое время.
2: Да, да, да.
1: Наталья, вы росли в обществе верующих людей. Вот расскажите, как на вас это повлияло, отразилось на вашем характере?
2: А вы, наверное, удивитесь, если я отвечу практически никак. Моя вера была сугубо индивидуальной. Это опять-таки нужно так, чтобы люди на тебя влияли, чтобы их достижения были твоим примером. Но почему-то так вот у меня все было очень индивидуально. Моя вера не зависела от того, кто как что думает или кто как делает. Даже собираясь вот молодежью верующей, для меня я всегда делила. Думаю, вот это время для веселья, а вот это время для Бога. То есть оно какое-то должно быть особое и святое. И опять-таки, как ребенок заика, я иногда была в стороне, немножечко изгоем. И это тоже делало меня сильной. Быть одному – это нужно иметь силу. И некоторые женщины говорят, мне не скучно быть с собой. То есть у человека настолько богатый внутренний мир, что ему не надо включать телевизор или читать какие-то книжки развлекательные. У него свой богатый внутренний мир. А в этом мире царствует Господь Бог. Вот с ним ты чувствуешь себя настоящим человеком, сильным человеком, потому что сила, она откуда? Не только от обстоятельств. Есть источник этой силы. Меня всегда удивляло, как Давид, царь Давид пишет в псалмах. Он воин, он красавец, он царь. И он говорит, Господи, Ты научаешь мои руки брани, Ты моя сила, Ты моя крепость. И у меня был такой душевный отклик. Господи, у меня ведь тоже сила в Тебе. Я вот все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Даже на работе однажды у меня был начальник из скандинавских стран, датчанин. И он мне дает какую-то работу, одну, другую. А потом говорю, это, говорю, не мое, я это, говорю, не знаю. Он меня так по плечу похлопал. Я знаю, что ты сейчас узнаешь, как это делать. А не хочешь ты это делать, потому что ты просто не хочешь. Со стороны, да, создается впечатление, что я вот сама по себе что-то много могу. Нет, я сразу Господу Богу. Господи, мне дали вот такое задание, или у меня вот такая ситуация. И он делает такие чудеса.
1: Здорово, это потрясающий опыт. Наталья, а были ли вот такие ситуации, когда вот вы уже с закаленным характером, таким сильным, могли полагаться на свои собственные силы, а не на силу всемогущего Бога? Был такой опыт?
2: Ну, это, наверное, периодически и постоянно, потому что когда люди говорят, или я говорю о своем пути к Богу, у меня нет вот такой точки, что я пришла к Богу, здрасте, и вот с Богом. Я его узнала, мы познакомились, и я вот дальше иду. И на этом пути может быть очень много. Я могу свернуть с этой дороги. И знаете, иногда так идешь и думаешь, вот так оно ближе и короче. Господь позволяет это сделать. А потом ты понимаешь, что сам-то ты особо многое не можешь сделать. У меня почти всегда бывает, что когда мне что-то нужно, и чтобы Бог мне оказал помощь, Он меня все время, знаете, я бы такое выражение допустила, как передерживает чуть-чуть. Когда же, ну все, ничего у меня не получилось. И вот тогда, когда он спрашивает, не получилось? Нет. Ну тогда мой выход. И Бог дает, и думаешь, Господи, вот Он дает сил, дает возможности, посылает людей. И ты думаешь, Господи, все могу с Тобой. А был момент, когда периодически и постоянно, как непослушный ребенок, руку выворачиваешь. Я не зря в самом начале сказала, вот так вот. И всем желаю, держитесь, в каком бы возрасте ни были, в каком бы положении, держитесь за Бога и вырулите.
1: Да, ну вот за образом сильной женщины зачастую скрывается женщина все-таки слабая, со своими слабостями, своими моментами, которые, да, вот порой щемят наше сердце. Вот расскажите, как вы относитесь сами к этому, и ваш личный опыт по этому поводу хотелось бы послушать.
2: Мягкая. женщины так говорят, мы, говорят, пушистые внутри. Но опять-таки обстоятельства заставляют быть сильными, принимать какие-то волевые решения, поступать сильно. Может быть, вы ждете от меня какого-то великого примера, но не каждая женщина может даже муху убить, да? У нас однажды на даче из-под крыльца выползла змея. На даче мама, у меня дочка. Нужно реагировать сразу было, что делать с этой змеей. А надо мной мама смеялась всегда. Если муху убивать, я ее с первого раза убить не могу. Вот так вот она вылетает. И все родственники об этом знают и смеются. Тут змея, тут опасность. Доли секунды надо принимать. Стояла рядом лопата. В голове сразу же, что нужно убить эту змею, нужно попасть в голову. И я этой лопатой, значит, эту змею попала. Ну, не для программы будет сказано, что было потом со мной. Но вот это нужно было сделать сразу. И это было противоестественно. Для меня это поступок мужчины, который может выстрелить в животное, и для него это охота. Для меня, для женщины, это было лишение жизни живого существа. Я потом вот села на это крыльцо, у меня вот так вот все трясется. Я защищала свою семью. Внутри у меня был полный раздрай, что я ее убила. Мне было страшно.
1: Вот такие обстоятельства, они порой, мне кажется, женщину могут загнать в такое состояние, что как я устала быть сильной женщиной. У вас были такие состояния?
2: Да. Такие состояния периодически и постоянно бывают. Но ты понимаешь, вот это выражение, да, в чем воспитывался опять-таки? Надо держать себя в руках. И вообще, если я сказала, что несколько лет тому назад можно было себе позволить быть барышней, сегодня жизнь совсем другая. И если мы хотим опять оглядываться на прошлое, на образы этих кисейных барышень, которые там от вида чего-то или от слова падали в обморок, нельзя сейчас так жить. Нужно быть сильной. Другой вопрос, откуда ты эту силу черпаешь? Угу. Какая у тебя мотивация, для чего тебе нужно быть сильной? Не просто ты бизнес-вумен, руководишь каким-то бизнесом, делаешь деньги. Ты должен быть вот внутри сильной личностью. Потому что вот эти вот внешние обстоятельства, они могут меняться. Угу. Но внутри ты должен быть человеком сильным, который может этой силой помочь другим. Поделиться этой силой. А самое, наверное, главное – поделиться источником. Потому что ты человек, ты все равно ограничен в своих возможностях. Но поделиться источником вот силы – это нужно делать.
1: О чем женщина должна в первую очередь задуматься, чтобы эту силу почерпнуть в своей жизни?
2: О чем задуматься? О том, что она женщина, она мать. Вокруг нее не только дети, но и мужчины. Эти сильные, эти удивительные существа, которые нуждаются в женской силе. Иногда говорят, вот выплакаться женщине. Вы, наверное, сами знаете, сколько сил нужно, чтобы выдержать эти слезы. Слезы кого-то. Чтобы просто пожалеть. Это нужна сила, внутренняя сила. Слабый человек скажет, ой, знаешь, мне не до твоих слез. Или, знаешь, будь сильным. Вот я сильная, и ты будь. Сильный познается в действиях, в ситуациях, а не просто позиционирует себя.
1: Как вы интересно повернули момент по поводу слез и по поводу все-таки быть настоящим вот в этой силе, да? То есть проявление силы тогда, когда ты можешь позволить себе быть собой.
2: Да.
1: Получается так?
2: Да. И так тоже. Я с вами согласна. Потому что быть сильной – это не маска.
1: Угу.
2: Когда вот вы говорите, бывают же такие ситуации, когда тебе хочется быть слабой. Это не то, что ты ходишь, одел на себя броню, ты такой сильный, все на тебя пальцем показывают. Нет, ты реально внутри закаленный. Но опять-таки, как вот царь Давид, как многие, знаете, вот иногда читаешь Священное Писание, смотришь, или только что огонь с неба, Господь через него, или еще какое-то чудо. И тут вдруг... Извините меня, женщина Изавель, да я тебя убью. И все, это была какая-то последняя капля в какую-то самую больную точку. Или все, не могу, Господи, больше. И ты тоже. Этого не надо стыдиться. И слезы сильной женщины, они тоже должны быть, иначе может разорвать от собственной силы.
1: А вот в чем заключена женская сила?
2: Я считаю, что Господь создал женщину не только красивой, но и сильной. Отсюда, наверное, многие и беды. Знаете, когда курицу долго держат без петуха, она пытается кукарекать. Это получается смешно. Это реально получается смешно. И больно. И вот когда женщина начинает, может быть, путать свою женскую силу с мужской силой, не просто выглядит смешно, это трагично закончится. Не нужно путать вот эту вот женскую силу. Женская сила в любви, в нежности, в милосердии и в понимании, а не в бицепсах. Это еще и национальная черта русской женщины. Если вы помните, еще Некрасов воспевал русскую женщину. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Каждый момент можно посмотреть и со стороны физической силы, и со стороны мотивации. Она спасала. Зачем она коня на скаку останавливала? Чтобы спасти кого-то. Зачем в горящую избу? Чтобы спасти, а не для того, чтобы просто показать, сколько килограмм. У меня бабушка, моя бабушка, она телегу, запряженную лошадью, когда телега не могла вывести, она ее плечом поднимала. Это русская женщина. Бабушка могла сделать печку тут же, где она находится. Бабушка могла сшить. Бабушка могла взять балалайку и одним пальцем сыграть. Вот эта женщина, которая при определенных условиях, при определенных требованиях могла сделать все.
1: А как вот научиться женщине держать все в балансе и при этом быть и сильной, и женственной одновременно?
2: Я не думаю, что надо, может быть, даже стремиться к балансу, ну, потому что ничего нет совершенного. Нас иногда то в одну сторону, то в другую. И опять-таки это зависит от обстоятельств. Вот иногда мать с ребенком, когда он плачет, когда он болеет. Можно спросить, тебе нужно быть сильной или любящей, или нежной? Здесь все вместе. Тебе нужно быть сильной, чтобы не упасть, потому что у тебя уже ребенок, может быть, 24 часа кричит, у него ушки болят. Или тебе нужно быть нежной, чтобы в это время его укачивать и говорить ему ласковые слова. Баланс. Женщина ведь это венец творения Божьего, поэтому... Здесь столько загадок, здесь столько возможностей у женщины. И если, опять-таки, она пытается черпать эти силы и развивать себя как женщина, обращаясь к Богу, реально ведь только там можно найти вот эту силу для современной женщины. Это внутренняя связь с Богом.
1: Вот можно еще так сказать, что кому-то в характере это дано и заложено, как вот с детства, да, вот мне понравилось, как вы сказали, что вот ухватилась за Бога, и все, и вот он меня ведет. А вот кто-то не ухватился в детстве, и порой нестабилен, и порой, достаточно слаб во многих ситуациях, и ломается очень быстро. Вот как научиться такой женщине, которая ломается по своему характеру, вот она такая, все-таки уметь лавировать и тянуться к главному источнику силы?
2: Я с вами согласна, что ребенок рождается, я так считаю, это не чистый лист бумаги. Он рождается с характером. Моя дочь, она сильная. Вот просто я смотрю на нее, и я удивляюсь. Она ставит цель, она к этой цели идет. Но я вижу и других в своем окружении. Те, которые, как мы говорим, слабенькие. Но, как я сказала вначале, если у меня образ сильной женщины, то мне нравятся те женщины. Люди должны быть разные. Ну, вот в Израиле женщины в армии служат. А у нас княжны служили как сестры милосердия во время Первой войны Отечественной. Кто сильнее? Та княжна, царская особа, которая одевает белый передничек и идет в госпиталь, обрабатывает гноящиеся раны. Или та, которая с автоматом отстаивает независимость своей страны. Мы видим разные. Не надо противопоставлять. Нужно объединять. Сегодня, а женщина, я говорю, это венец творения, в который Господь вложил все. Она может взять лопату и убить змею, которая несет опасность семье. И она может себя отдать за семью. Научиться. Вы знаете, опять, мы живем в современном обществе. И я не против психологической помощи. Я не против психологических тренингов. Я не против групп взаимопомощи, когда женщины собираются, делятся своим опытом. Это замечательные инструменты. И женщинам не нужно этим пренебрегать. Общаться друг с другом, рассказывать. Я видела такие группы. Это замечательно. Когда один обогащается опытом другого. Когда просто за чашкой чая женщины рассказывают, они выплескивают себя. Другой говорит, ты знаешь, а я вот так поступила, попробуй так. Я и на работе, вы знаете, у нас во

0: к семье ты получаешь, если ты закрылся в силу определенных своих переживаний, ты решил, никогда больше не пущу в свое сердце. Там другие процессы будут. Простите, гнилостные. Открывайтесь людям. Не бойтесь. Кто-то не поймет. Но в большинстве своем люди открыты. Открыты для помощи, для того, чтобы поделиться. И иногда вот говорят, ты сильная. Мои силы соборные. Вы меня послушали. Я сильнее стала. Другой мне что-то сказал. Я сильнее стала. Это не значит, что вот я один в поле боя.
1: Mm-hmm. Отлично. Спасибо вам за этот ответ прекрасный. Наталья, а вот вы сотрудник ВАДРИ, гуманитарная помощь, которую вы оказываете. И часто бывают такие случаи, когда женщины со своими слабостями, да, с какими-то проблемами, наверняка вы сталкиваетесь с подобными ситуациями. Вот расскажите в первую очередь, о чем вы говорите с такими женщинами, и был ли у вас такой опыт?
0: Да, такие случаи есть. И если вот смотреть с негативной точки зрения, есть вот эти женщины, которые, категория женщин, которые считают, что им все обязаны, все должны. Вот сейчас я не беру в плюс. Я знаю, что женщины – это труженицы. Они тянут на себе семью, говорю, страну, все что угодно. Но есть категория женщин, которые считают, что им все должны. Вот они сидят, и вот это выражение «я ж мать». Вот у меня дети, и вы мне все дайте. И мы тогда начинаем предлагать. У нас в АДРА были такие моменты, когда мы проплачивали курсы женщинам, чтобы они повысили свою квалификацию. Или сейчас ведь это очень востребовано. Ноготочки, реснички, массаж. Мы проплачивали. Мы покупали даже инструмент некоторым женщинам. Вы хотели бы спросить, какой был результат? А 50 на 50. А жизнь такая. Кто-то не хочет ничего делать, а кто-то цепляется. Вот помощь, она имеет две стороны. Она может быть толчком для того, чтобы человек вышел из этой ситуации, mm-hmm. из тупиковой, или пережил какой-то момент. А бывает, она развращает, когда человек привыкает получать помощь. Мы всегда говорим, что ты можешь. Не смотри на рекламу, где рекламируют французский крем, ты этого достойна. Нет, у тебя будет детский крем, но ты его сама заработаешь. Это будет твое. У тебя будет твой уровень невыдуманный. Ты можешь. Вот это вот... Мы так были воспитаны. Нас руководили слова «должен», «обязан», «можешь», «не можешь», «научим». То есть вот это... Чтобы человеку бывает безвыходная ситуация, когда человеку действительно нужно месяц его продержать, чтобы давать ему пищу, кровь, одежду. Но самое главное в человеке, когда он оказывается в какой-то беде, дать ему толчок, чтобы он вышел, чтобы он не застоялся в этой ситуации. Женщины могут очень много.
1: Спасибо вам, очень интересные мысли. А вот еще хотела у вас такой момент уточнить. Я просто знаю, что вы ведете проповеди, и эти проповеди очень сильные, очень вдохновляющие. И люди откликаются, им очень нравится. Некоторые даже вас считают проповедником в юбке.
0: О, как да, такое слышала выражение. Для меня это очень статусно. Мне не так часто это дают делать, и я в этом также вижу провидение Господне, потому что, опять-таки, будете смеяться, но амбициозность, она присутствует для того, чтобы... Она, может быть, и вот этой вот смелости без амбиций и не бывает. Как я отношусь? Я говорю то, если у меня есть какая-то проблема духовная или вопрос, который меня интересует, я говорю людям об этом. Все думают, что я вот к проповеди готовлюсь и ищу какие-то богословские труды. Нет, я спрашиваю Бога, Господи, меня попросили сказать, о чем? О чем? Меня волнует вот эта тема. И я открываю Священное Писание, я молюсь, и я говорю

0: обычными, простыми словами. И когда люди вот потом говорят, знаете, вот мы слышали, что вы сказали вот это или вот это. Я говорю, Господи, неужели я это говорила? И реально у меня просто мурашки по спине бегают от сознания того, что меня Господь выбрал своим инструментом, чтобы кому-то что-то сказать. Это ведь это потрясающее чувство осознания того, что ты находился в тот момент в руках Божьих. И когда говорят, что ты чего-то, вот здесь вот я внутри заика. Я осталась заикой. И когда люди говорят, ты выходишь на кафедру, и как бы как рыба в воде, я думаю, Господи, великие чудные дела твои, Господи, они не видят. Я ведь поначалу, когда выходила говорить проповедь, я одевала длинную юбку, чтобы не было видно, как у меня трясутся ноги. Но я видела, как я только начинаю говорить, и что-то происходит. Я перестаю думать, как я выгляжу, какими словами я говорю. Да, конспект, он лежит. И вот, это бывает редко, но это подарки от Бога. Подарки в виде того, как люди принимают. Я чувствую, что Бог им что-то говорит. Может быть, потому что я так неказисто выгляжу, поэтому внимание привлекают слова, а не облик.
1: Вы наполнены этой силой Божьей, которую Он вам дает. И я думаю, что вот это вот очень сильно людям откликается. Они чувствуют это.
0: Да, мне иногда даже, опять-таки, мама говорила, Наташ, не говори много о своих негативных опытах. Говори о позитивных. Я говорю, ну как же, ну чтобы люди понимали, что я такая же. Нет, говорит, им нужно, говорит, вот как вы сказали, им нужно почерпнуть. Говорит, плохого у них у самих достаточно. Они хотят слышать о твоих победах.
1: Кстати, о ваших победах. Ну, точнее, скажем, о вашем пути к Богу. Он всегда вот такой вот был стабильный? Или были все-таки какие-то пробелы и промахи, когда вы снова хотели ухватиться, ну, возможно, не слышали голос Бога, или вот бывают обстоятельства, когда не понимали, где же Он?
0: Я никогда не уходила от Бога. И я до сих пор боюсь, что если я что-то в жизни сделаю, вдруг Господь меня оставит. Самое страшное в жизни, наверное, верующего человека, как бы он ни верил, когда он думает, что Бог молчит. Молчание вообще всегда страшно в отношениях. Можно накричать, можно даже ударить друг друга. Но молчание все знают. Это самое страшное наказание, самая изматывающая пытка. И вот это вот, опять-таки, как может быть ребенок, я периодически постоянно дергаю Бога. Господи, ты здесь? И вот когда Он считает нужным в моей жизни помолчать, потому что у меня иногда бывает, я прихожу к Богу, я Ему говорю эмоционально, иногда я с Ним иногда ругаюсь даже. Ну, я так считаю, потому что я иногда перехожу грани дозволенного в отношениях. Я потом за это у него прошу прощения. И потом, вроде, я выговорилась, и нужно момент, чтобы Бог сказал, а я такая гордая или обиженная, или высказавшаяся, ухожу. И происходит в жизни то, чего не должно происходить. Потому что Господь говорит, Наташа, ты куда? Ты сказала, а я? Ты хочешь? Ты просто сказала или ты хочешь меня послушать? Однажды я встретилась с женщиной, она была иностранка, много лет тому назад, а я воспитывалась в консервативной церкви, и мои отношения с Богом, они тоже были от консервативных, то есть вот таких, до... И вот эта женщина, мы с ней разговорились, и она говорит, Наташ, а я Богу анекдоты рассказываю. Ты что себе позволяешь? И она видит мое лицо и говорит... Я тебе скажу больше, она хочет меня добить, говорит, я даже знаю, что он смеется над ними. Я думаю, вот это отношения, высокие отношения. А вы знаете, прошло много-много-много лет, я тоже знаю, что Богу можно рассказать анекдот, и он будет с тобой смеяться над этими анекдотами. Но до этого надо дойти, когда ты Богу можешь рассказать анекдоты, а не просто говорить, Господи, прости и помилуй. Я счастлива, что Бог не отпускал меня, потому что я до сих пор прошу. Я не хочу идти параллельной дорогой, я не хочу в сторону. Я не хочу этих опытов, о которых многие верующие рассказывают. И я счастлива этим, что я иду. И моя как бы вот цель – дойти до конца. Не хочется, чтобы Бог мною гордился. Вот знаете, иногда говорят, вот и об Иове Господь говорит, видел ли ты такого праведника? И мы иногда спрашиваем себя, хотели бы мы, чтобы Господь так о нас сказал? Я думаю, пока еще нет, потому что, чтобы Господь так сказал, как об Иове, нужно пройти той дорогой, которой прошел Иов. Я как женщина, сильная, но я хочу, чтобы путь мой был поровнее. Честно, честно. Я хочу жизни полегче, может быть.
1: Я думаю, что Господь, зная наши сердца, ведет нас, наверное, к
0: самым правильным путем,
1: да,
0: который нам нужно пройти.
1: Который именно нам нужно пройти, вы верно сказали. А вы, обладая определенной силой, так или иначе ведете за собой людей. Я думаю, что есть такое качество, когда вот чувствуется сила в человеке. Та же проповедь, те же близкие, которые рядом с вами находятся, так или иначе они видят ваш образ и влекутся за ним. К чему бы вы хотели привести этих людей, которые смотрят на вас?
0: Во-первых, чтобы они не боялись в жизни. Просто вот на свете очень мало вещей, ради которых можно, нужно печалиться и плакать. Их мало. Главное, Бог дал нам людей. У кого-то их много, у кого-то мало. Берегите этих людей. Оказывайте им помощь. Тратьте свою жизнь на людей. Не на вещи, не на деньги, не на путешествия, что само по себе очень прекрасно. Тратьте их на людей. И мне хотелось бы, вы говорите, что за мной идут. Я не тот лидер, за которым можно идти. Мне хотелось бы, чтобы, может быть, люди увидели, с кем я иду. Пусть каждый индивидуально возьмется за руку Божью. И он пойдет другой дорогой, каждый пойдет, но к Богу. И когда вы говорите о близких и родных, мне бы хотелось, чтобы мы все дошли. Дошли до Царства Небесного, когда мы говорим «наш путь к Богу», когда мы смогли бы сказать «я пришел к Богу». Но пока мы еще все идем, кто-то за руку с Богом, но мы идем. Не бойтесь. Бог всегда рядом.
1: Огромное вам спасибо. Я бы даже хотела сказать после ваших слов «аминь», потому что это как в своем роде как молитва и за близких, и за окружающих, чтобы все шли к Богу, навстречу к Нему.
0: Спасибо вам большое.
1: Имея веру в Бога, каждый из нас может двигаться навстречу к Нему, опираясь на Его силу и поддержку. Как сказано в Священном Писании, «Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит».

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, вера от слышания. А слышание от слова Божье. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру. Веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли Ессеями.
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, суть сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать, думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере. Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариатом. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфирь. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры. Это был папирус Неша, на котором была написана иудейская молитва Шма. То теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе, в пещерах, были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумра. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, 1 веком нашей эры, свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат, все это исторические документы. Рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения Священного Писания.

0: Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть, этого моря раньше не было. В действительности, происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Но мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот и решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была 1000 метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху. И эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров. Образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге Бытие, 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников, это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти, она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иевусеев, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшими очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе, оно пишет нам о Его любви, оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу вся земля!
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии практикующий психолог, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте!
4: Здравствуйте, Роман!
3: Мы сегодня взяли с вами очень интересную тему. Тема, которая показывает состояние, часто это состояние встречается у женщин, женщина в роли жертвы. Угу. Хотя некоторые мужчины тоже бывают в роли жертвы. Угу. Расскажите немножечко об этом состоянии, что это за состояние и как описать человека в роли жертвы.
4: Ну, прежде всего, человек в роли жертвы характеризуется тем, что возникает у него самого такое событийное ощущение, что он как будто бы в жизни ни за что не несет ответственности. Как будто бы все случается с ним. Какие-то обстоятельства внешние на него влияют очень сильно. Люди какие-то на него влияют очень сильно. И таким образом он вообще здесь ничего поделать не может. Ни с собой, ни со своей собственной жизнью.
3: Это человек со сломанной психикой? Или, может быть, абсолютно здоровый человек?
4: Не обязательно. Это просто человек в состоянии жертвы.
3: Он сам себя жалеет, все плохо.
4: Да, он мир видит через нехватку. То есть не через, как бы, не через достаток, а именно концентрируется на том, что ему не хватает. Конечно, он находится в состоянии постоянной жалости к себе, постоянного недовольства.
3: Он постоянно кого-то обвиняет, такой человек?
4: Да, очень часто человек может быть несознательно, но неосознанно кого-то человек винит. Потому что обязательно, когда есть жертва, то есть агрессор. Жертвы без агрессора не бывает. И агрессором назначаются иногда другие люди, чаще это мужчина, там муж, партнер. Агрессором также могут назначаться какие-то внешние обстоятельства. Также человек, который говорит, что вот я вот такой, вот у меня вот ничего не получается, потому что у меня такие родители были, или у меня такое детство было, или так вот моя жизнь сложилась, этого мне не хватало, это тоже человек в роли жертвы. Ну, в данном случае он как бы все свои неудачи, которые есть у него сейчас, валит на какие-то обстоятельства, на детство, либо на других людей.
3: Ну, это вот такие вопросы локального характера. Семья, муж, жена, дети, профессия, которую хотел получить, но не получил. Или, может быть, не хотел, но потом понял, что нужно было получить. И вот здесь вот уже обвиняет родителей, которые не дали образование. Либо есть и глобальные вопросы, связанные там с экологией, с состоянием, политическим состоянием, может быть, или родился не в той стране, может быть.
4: Все может быть, абсолютно. Да, то есть человек испытывает какие-то неудачи в личной жизни. Эти неудачи его, ну, там, ранят, но он ничего как бы не меняет сам, не встает в позицию ответственности. Он вот именно находит виноватых. То есть жертва, она обязательно находит виноватых вокруг.
3: Вот чем такое состояние выгодно для человека в состоянии жертвы? Вообще он получает от этого какие-то бонусы?
4: Ну, первая выгода – это то, что не надо брать ответственность за собственную жизнь. Потому что иногда вот эта вот ответственность за собственную жизнь очень сильно пугает человека. Что так вот винить, сидеть и винить всех вокруг – это очень удобно. Ничего делать не надо. Всегда кто-то виноват. Понятно, что это состояние приносит очень много минусов человеку, но какие-то бонусы тоже есть. То есть вот первый вот бонус, как я уже сказала, не нужно брать ответственность за свою собственную жизнь, потому что это страшно, ну, подчас бывает. Во-вторых, какой еще бонус? Обычно жертвы получают достаточно много внимания со стороны окружающих людей. То есть, когда они жалуются, все время находятся люди, которые готовы их выслушивать. Но очень часто так бывает, что бесконечно выслушивать человек не может. Да? То есть, на какой-то период люди, которые вот именно, но не видят, что человек в роли жертвы, да, и включаются вот в эту вот игру, обычно что здесь получается? Человек сначала выслушивает, пытается помочь, пытается какие-то советы давать, но проходят годы, проходят месяцы и годы, иногда это проходит десятилетия, и человек понимает, что он вроде как эмоционально вкладывается в этого человека, переживает, но ничего в жизни этого человека не меняется. И некоторые люди уходят, то есть перестают. На это место обязательно приходит другой человек. То есть и таким образом вот эта череда лиц, которые выслушивают, которые проявляют сочувствие, какую-то эмпатию, какое-то внимание, через это человек в роли жертвы получает очень много внимания.
3: Вот находясь в роли жертвы, человек что чувствует вот в этот момент? Угу. Ему все должны, может быть, угу. Или он, наоборот, в депрессивном состоянии находится, когда угу. чувствует себя угу. хуже, меньше угу. и так далее?
4: Не обязательно в депрессивном, хотя тоже, конечно, оно может быть, но не обязательно, не факт. Человек что чувствует? Он чувствует вину. Он чувствует обиду. Он чувствует огромную обиду на мир, огромную обиду на других людей, которые якобы несправедливо с ним поступили. Почему говорю якобы? Потому что это иллюзия. И, mm-hmm. конечно же, он чувствует, что ему все должны, естественно. То есть это такое как бы невысказанное, может быть, даже неосознанное требование к другим людям, к окружающим, к жизни, к государству, ну, неважно, к Богу, неважно к чему. Вот, то есть... неосознанные вот эти вот требования, что мне должны.
3: А может быть противоположная ситуация, когда mm-hmm. человек осознанно выдвигает требования, что ему все должны, и осознанно себя помещает в роль жертвы, понимая, что он может работать, mm-hmm. что он может там учиться или mm-hmm. что-то может, воспитывать mm-hmm. своих детей там, и так далее. Mm-hmm. Но он видит, что ему могут помогать, mm-hmm. что есть те, которые проявляют жалость к нему. И вот он mm-hmm. так вот искусственно mm-hmm. себя делает жертвой, при этом понимая, что он совсем не жертва.
4: Вполне возможно. То есть специально человек играет эту роль. То есть это, как mm-hmm. сказать, театр такой, да, перед окружающими. Может такое быть, да. Очень часто так делают манипуляторы. Очень mm-hmm. часто так делает человек, у которого есть какая-то выгода, скрытая, неосознаваемая.
3: А если это в семье происходит, когда жена, к примеру, mm-hmm. вот себя в такую роль поместила, uh-huh. взяла такую роль, uh-huh. и муж, который рядом с ней постоянно находится, uh-huh. как он относится к такой жене?
4: Uh-huh. Все очень по-разному.
3: Но его это удовлетворяет, либо приходит время, когда это надоедает, и он начинает ей высказывать, какие-то претензии предъявлять. Uh-huh, uh-huh. Что чувствуют окружающие?
4: Что чувствуют окружающие, да. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, какая здесь ситуация может быть? Допустим, жена в роли жертвы. Uh-huh. Тогда автоматически муж в ее собственной голове ставится либо в роль агрессора, то есть почему она жертва? Из-за мужа. Uh-huh. Ну там, это он плохой, это он там ее не любит, чего-то не делает, там не обращает на нее внимания, еще что-то. В общем, короче, жизнь ее не удалась, потому что муж такой. Ну, если говорить как бы двумя словами.
3: Если бы вышла замуж за другого, то все было бы хорошо.
4: Все было бы прекрасно, да, если бы детство было другое, если бы родители были другие, да. Но это совершеннейшая просто иллюзия. Либо здесь может быть что? То, что муж кинется жену спасать. То есть он будет не преследователем, не агрессором, а именно спасателем. То есть он будет всячески поддакивать и говорить: да, ты бедная, несчастная, да. То есть он будет... ведь что такое спасение жертвы? Спасение жертвы в кавычках. Это когда спасатель берет ответственность на себя другого человека, что, в принципе, делать, ну, как бы не надо. То есть муж взваливает... У мужа своя ответственность есть в семье, а он еще плюс взваливает ответственность жены. То есть двойная нагрузка. Долго в этом состоянии человек, ну, как, протянуть не может. Но отношения – это, как сказать, это перекос. Это не совсем, это не здоровые отношения. Это отношения эмоциональной зависимости, созависимости. Это не два равных партнера, это не партнерский брак. Иногда, ну, у мужчины, ну, или у людей терпение заканчивается, все. Иногда нет, они могут тащить вот это вот бремя другого человека. Это потом не очень хорошо на них сказывается. Например, у мужчины может начаться какие-то психосоматические заболевания, ну, от этой вот перегрузки.
3: Ольга, а вот такой вопрос. Сейчас нас смотрят много людей, uh-huh. и это абсолютно разный зритель. Uh-huh. Это люди, которые вспомнили кого-то, кто действительно жертва, по их мнению. Uh-huh. А есть среди зрителей и те, кто в роли жертвы. Uh-huh. Как вы считаете, они сейчас понимают, что они вот в этой роли?
4: Сложный вопрос.
3: Насколько кто-то реально понять, что я играю
4: понять,
3: эту
4: конечно,
3: роль?
4: Реально. Конечно, реально понять и осознать эти вещи. То есть... Важно, вот, ну, обычно у жертвы, как я уже говорила, плохое самочувствие. То есть важно понять, почему я так плохо себя чувствую. Ну, я имею в виду эмоциональное, психологическое самочувствие. И важно задать себе вопрос, виню ли я кого-то в своих проблемах? Если человек кого-то винит в своей проблеме, то это уже он получается в роли жертвы. И из этой роли жертвы, ну, можно выйти сознательно, можно перестроить свое мышление, и это очень полезно сделать, и жизнь, она меняется обычно кардинальным образом. Стоит человеку взять ответственность за свою жизнь, стоит перестать обвинять всех вокруг, стоит понять, что там, где я оказался сейчас, это результат моих собственных выборов. Никто не виноват.
3: Череда последовательных выборов.
4: Череда последовательных выборов, да. Угу. Что я уже взрослый человек, я уже вырос. И вините там детство или родители, это абсолютно, ну, неправомерно. Я уже взрослый человек, я все сейчас, детство прошло. Родители были такие, какие были. Я сейчас сам все могу себе дать. Я сейчас хозяин своей судьбы. И я могу уже превратить вот эти вот проблемы, ну, в какие-то задачи, которые нужно решать.
3: Угу. Вы как-то, отвечая на один из вопросов, говорили о том, что сложно почувствовать свою проблему, свою собственную проблему.
4: Да.
3: Вот здесь, когда, ну, скажем, появляются мысли, может быть, кто смотрит сейчас и думает, вот действительно, может быть, моя проблема заключается в том, что я играю роль жертвы, желание победить эту проблему, оно легко дается?
4: Оно, ну, иногда сложно, конечно, смотря насколько глубоко и долго человек находился в роли жертвы.
3: Может быть, он полюбил находиться в этой роли?
4: Конечно, какие-то психологические преимущества есть. Ну, я вот уже рассказывала, что это, во-первых, нахождение в состоянии ребенка маленького, которому все должны. Это возможность вот так вот всех обвинять. То есть человек в роли жертвы, он серьезно думает, что он белый, пушистый, ни в чем не виноват. Он беленький, хороший.
3: Что выиграет человек, когда вот это состояние победит?
4: Он станет хозяином своей жизни, станет творцом. Для него откроются просто перспективы. Он очень много перспектив. Он сможет творить свою жизнь, создавать и достигать своих целей, идти к своим мечтам. То есть это, во-первых, это взять ответственность за свою жизнь, это выйти в состояние взрослого. Это, ну, очень прекрасное состояние. Вот. И жертва, она не может быть творцом своей жизни, потому что она полностью зависит от обстоятельств.
3: Но почему
4: зависит? Постоянно что-то
3: вот,
4: случается.
3: Простите, не соглашусь, может быть, с вами немножко. А если, наоборот, это очень интересно и очень даже здорово, когда ты в роли манипулятора, и все, кто тебя окружают, они очень четко просто выполняют то, что ты хочешь. Человек в роли жертвы, он вдруг захотел чего-то. Он начинает плакаться в жилеточку кому-то, что вот никогда в жизни он не путешествовал, не был там за границей или не был на Черном море. И тут люди уже собирают пожертвования, чтобы отправить этого товарища отдохнуть там куда-нибудь. И по большому счету человек, может, даже получает удовольствие от подобных методов манипуляции.
4: Обычно манипуляторы, они не способны на близость. Они не способны на настоящие, ну как, искренние, живые отношения с другими людьми. И поэтому это в глубине души очень-очень несчастные люди. Конечно, они могут обмануть кого угодно и раскрутить там на что-то, да, на поездке на море. Но самое-то главное, что черную дыру в их душе это не убирает. Они также и продолжают сидеть в этой роли жертвы, также плакаться, также они несчастны. То есть жертву нет такой силы, которая может сделать жертву счастливой, пока человек находится в состоянии жертвы.
3: Окружающие такого человека, они могут ему чем-то помочь?
4: Нет.
3: Вообще ничем?
4: Ничем.
3: Но если желание все-таки появилось?
4: Единственная помощь будет окружающих, это не включаться в роль спасателя, не играть в эти игры.
3: Ну тогда этот человек автоматически переходит в список врагов. А если это муж или дети? Вот как быть тогда?
4: Список врагов. Но, опять же таки, нельзя играть роль спасателя, да, жертвы, боясь потерять его хорошие отношения, в кавычках, его добрые отношения. Это неправильно. Вообще, на самом деле, мы, вот взрослые люди, мы не несем ответственности за чувства и эмоции другого человека. Потому что чувства и эмоции другого человека – это в зоне ответственности этого человека, который испытывает эти чувства и эмоции. И здесь бояться чувств и эмоций не надо, что кто-то рассердится, или кто-то там перестанет разговаривать, или там еще обидится. Наоборот, мне кажется, муж, вот, ну да, близкие такого человека, но в частности, там, если идет речь о муже и жене, муж делает жене большое благо, если он выключится из роли спасателя, если он перестанет играть в эти игры, если он вернет ответственность человека, ну, тому человеку, кому это надо, если он снимет это с себя. Угу. Потому что в этот момент он станет здоровее сам.
3: У нас есть еще несколько минут. Угу. Вы можете дать несколько конкретных советов нашим зрителям, которые, возможно, понимают сейчас свое состояние? Первые шаги. Если человек... открытый, он может легко пойти к специалисту, к психологу, mm-hmm. получить конкретные советы, если нет такой возможности. Вот несколько шагов можете описать?
4: Mm-hmm. Ну, первый шаг, да, это перестать обвинять окружающих, mm-hmm. снять с них вину, да, абсолютно, снять с них все требования и понять, что в том, что произошло, вины окружающих нет. Угу. Постепенно это, конечно, процесс, вот именно взросления, процесс взятия за себя ответственности. Есть еще такая фраза замечательная, мне, когда я ее прочитала, она мне очень понравилась, очень затронула меня. Вот когда что-то случается плохое с человеком, обычно, ну, человек думает, это случилось со мной, почему это случилось со мной? А можно эту фразу немножко переформулировать, что

0: этой ситуации. То есть это вот уже правильные вопросы, и это как раз вопросы не жертвы, а вопросы там королевы своей жизни или хозяина своей жизни. Это намного более приятная роль.
1: Да, действительно, Ольга, потрясающий ответ, интересная тема. Я думаю, что многие наши зрители для себя действительно много ценного и полезного сегодня почерпнули. Время наше подходит к завершению. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Обязательно смотрите следующие наши программы. Всего доброго, до свидания.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – религиозный фанатизм. У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. Руслан, рады видеть, рады приветствовать вас здесь в студии. Что такое религиозный фанатизм?
2: Фанатизм – это одна из черт его. Неспособность человеком воспринимать что-либо и кого-либо в принятом им решении. То есть им руководствуется только какая-то, может, даже иступленная.

0: страсть добиться своей цели. И
1: но фанатизм-то цель, религиозный.
0: Да, и цель.
1: И люди, которые вот этими фанатиками являются, они ссылаются на Бога. Они считают, что они Божью волю исполняют.
0: Да, цель фанатика, во-первых, оправдать свою цель. А, во-вторых, конечно же, убрать все, что мешает достижению той цели. Религиозный фанатизм, вообще-то, ну, если взять древность, другого не существовало. Только с появлением атеизма мы можем говорить о фанатизме атеистическом. Что касается религиозного фанатизма, то тут человек, естественно, будет каким-то образом ссылаться на высший авторитет, который он находит в Священном Писании, в каких-то примерах Библии. Но в этом случае, конечно же, нужно оговариваться, если человек здоров психически, то фанатизм, мне кажется, может обусловливаться только неправильным пониманием Бога, его характера и его планов.
1: У вас есть дети?
0: Да, у меня есть ребенок. 4 года.
1: Скажите, вы бы могли убить своего ребенка, если бы Бог вам приказал это сделать?
0: Абсолютно точно могу сказать, что не мог бы.
1: Вот, тем не менее, в Библии мы читаем про некоего человека по имени Авраам, которого называют отцом всех верующих. Обратите внимание, отцом всех верующих.
0: А значит, который... и моим.
1: А?
0: А значит, и моим отцом.
1: Значит, я и вашим отцом. Да, да, значит, отцом действительно всех верующих. А, так вот, Бог однажды обратился к нему и сказал: иди и принеси своего единственного сына в жертву. Иди и убей своего сына. И Авраам послушался голоса Божия, так написано в Библии, встал и пошел убивать своего сына Исаака.
0: Это очень сложная история, и, конечно же, нуждается в определенной трактовке, ее нужно объяснить. Во-первых, во времена, когда происходили эти события, человеческие жертвоприношения, в частности, приношения детей в других культах, были довольно нормальным явлением. Единственная религия, которая этого культа удалялась, это религия родоначальником, который стал как раз Авраам.
1: Почему же удалялась-то? Вот как раз проявление того самого религиозного фанатизма. Иди убей своего ребенка.
0: Да, и вот здесь очень важно рассмотреть ситуацию, в которой оказался Авраам. Во-первых, иудейская традиция придерживается очень важного, на мой взгляд, объяснения этой ситуации, когда Бог все-таки остановил руку Авраама и тем самым показал, что Богу не нужны человеческие жертвоприношения. Это во-первых. Во-вторых, Авраам на протяжении многих лет странствия своего показывал как примеры веры, так и примеры ее отсутствия. И в данной ситуации, конечно же, то, что Аврааму было поставлено такое очень, я считаю, суровое повеление, было следствием того, что Авраам должен был проявить свое отношение к Богу. Но я также понимаю, что слова, которые Иисус Христос говорит иудейским учителям, когда упоминает Авраам, он говорит: «Авраам хотел увидеть день мой и увидел, и возрадовался», я отношу именно к этим событиям. Авраам хотел понять, каким образом будет воплощен план искупления, каким образом будут спасены люди, для чего нужны жертвоприношения и на кого указывают ягнята, которых нужно было приносить жертву. И когда он задавался себе этим вопросом, я предполагаю, что именно это испытание должно было показать Аврааму, как тяжело будет Богу исполнять этот план, и что этот план заключается в том, что его сын, Сын Божий, придет на эту землю для того, чтобы понести наказание за грехи всего мира. Вполне возможно, что когда Авраам поднимал руку с ножом, он испытал трагедию, ужасную трагедию, которую, ну, конечно же, в миниатюре это все показано, испытает Бог, когда на Голгофе принесет в жертву себя Христос.
1: То есть вы считаете, что вот то, что делал Авраам, это не проявление религиозного фанатизма?
0: Думаю, что нет, потому что если учесть вот те все обстоятельства, о которых я говорил, а не просто голос ему был с неба, и он, как религиозный фанатик, поступил, как говорит ему голос, то мы видим, что это не фанатизм.
1: Ну как же, вот сегодня очень много голосов люди слышат. Да. То и дело, то по радио, то по телевидению, то в газете, в журнале мы читаем и слышим, видим историю о том, как некий человек услышал голос Божий, который говорил ему: иди и убей вот этого человека, или вот эту женщину, или вот этого ребенка.
0: Или себя.
1: Или себя. И человек делал это. Вот он тоже голос слышал, все то же самое.
0: Необходимо отметить, что повеление принести в жертву человека было в Священном Писании только один раз. И, как я уже говорил в начале, это повеление связано было не с жертвоприношением человека, а с тем, чтобы Авраам что-то понял для себя. Следующее. Голоса, которые сейчас слышат люди, голоса, которые призывают человека к какому-то насилию, я абсолютно в этом убежден, исходят не от Бога. Потому что Священное Писание, которое я считаю эталоном, которое является мерилом поведения человека, и которого, увы, был лишен Авраам когда-то, Священное Писание сегодня рассказывает, объясняет человеку, как нужно жить.
1: О, да. Если Священное Писание открыть, то можно прочитать, например, войны, которые вел народ израильский. Жуткие жестокости, когда убивались все, уничтожались дети, когда не жалели ни ребенка малого, ни женщину беременную.
0: Даже животных.
1: Даже животных. Это тоже Бог говорил.
0: Да, это очень сложная тема войн Господних. Если учитывать то, в какое время жили люди, нам сложно сейчас представить себе, когда мы идем по улице, что мы можем где-то посреди какой-то площади увидеть идола, и этому идолу приносят в жертву детей. Мы это назвали бы жестокостью, мы назвали бы это бесчеловечностью, и жить в таком обществе, ну, я бы не хотел жить в такой стране. Так вот, окружающие народы жили по этим законам. Поэтому, когда Бог обращался к этим народам, предлагая иную форму богослужения и богопоклонения, эти народы отказались от этих форм. Они вели войны не просто против израильского народа, а против вот такой новой религиозной системы. Остановить это можно было только таким способом.
1: Вы защищаете то, что написано в Библии, да? То есть вы оправдываете то, что там написано, и считаете, что все это хорошо, это оправдано, это так должно быть, но вот сегодня так быть не должно. Вот то, что было тогда, это нормально. Вот потому-то, потому-то, потому-то. Но если это сегодня происходит, то сегодня это ни в коем случае быть не должно.
0: Думаю, что и
1: вот
0: тогда...
1: где логика здесь?
0: Думаю, что и тогда это было ненормально. Не для Бога, не для израильского народа. Но это было в тех условиях, как мне кажется, единственный возможный выбор. Что касается сегодняшнего времени, то, конечно же, мир очень изменился. Мир очень изменился. Если мы, к примеру, возьмем всем известную заповедь «Око за око, зуб за зуб», мы говорим, что эта заповедь жестокая, это заповедь, которая показывает, что человек не должен, как нам на первый взгляд может показаться, спокойно смотреть, когда ему причиняют вред, он должен ответить тем же. На самом деле заповедь эта ограничивала насилие. Сегодня мы тоже видим пример в некоторых народах «кровь за кровь». Мы видим, что без мести некоторые люди не представляют себе жизнь. Но если ограничить эту месть хотя бы вот таким законом, который был тогда, я считаю, прогрессивным, око за око, зуб за зуб, то человек, лишившись того же зуба в каких-то обстоятельствах, он не должен был совершать насилие над другим человеком, как это было раньше. То есть раньше просто могли убить за это. Uh-huh. Он просто мог максимум требовать это такого же действия по отношению к обидчику. Сегодня же мы все-таки живем в иных условиях. И наши законы, они подразумевают более прогрессивное отношение
1: к обстоятельствам. Вот фанатизм сегодня, да. Религиозный фанатизм сегодня. Христиане разных конфессий не любят друг друга, мягко говоря. потому что в каких-то нюансах, в каких-то особенностях вероучения они друг от друга отличаются. Кто-то считает, что нужно платочек одевать, кто-то считает, что платочек не надо одевать. Кто-то считает, что это можно кушать, а это нельзя кушать. Кто-то считает, что можно выпить вино, а кто-то считает, что вино пить нельзя. Вот не есть ли все эти мелочи, да, вот как раз и проявление религиозного фанатизма, когда человек на каких-то вот деталях своего вероучения так сосредоточился, и всех, кто не следует его представлениям, он предает анафеме.
0: Совершенно верно. Это одна из причин. Я думаю, есть и более серьезные. И здесь нужно разграничить два очень важных понятия. Когда человек придерживается каких-то принципов, это всегда хорошо. Но когда человек не может нормально относиться к другим взглядам, это уже плохо. То есть, если человек ограничивает себя в силу убеждений или просто даже здоровье не позволяет ему употреблять какую-то пищу, и он те же требования предъявляет другим людям, это не только несправедливо, но и не мудро.
1: Но при этом он ссылается на Библию, при этом он ссылается на Бога, на авторитет церкви.
0: Он очень справедливо делает, когда ссылается на авторитеты по отношению к себе. И совершенно несправедливо, если относит это к другим людям. Почему? Потому что Библию некоторые понимают по-другому. И вот здесь лояльность к другим людям, и не только лояльность. Я все-таки не согласен с выражением «христиане разных конфессий не любят друг друга». Нет. Я думаю, все зависит от внутренних предпосылок, от того, как человек настроен на другого человека. Поэтому я думаю, что христиане все-таки в большей своей части друг к другу относятся хорошо. Увы, экстремизм религиозного толка – самый страшный экстремизм, потому что святыми причинами, Богом, Библией прикрываются очень отвратительные преступления. И поэтому религиозный фанатизм, я считаю, и экстремизм, он самый тяжелый, самый проблематичный. Но заповедь Христа «возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя», она лишает человека всего, что мы называем фанатизм. Она выбивает почву у фанатизма.
1: А как же истина? Истина же одна. Христианин же призван эту истину проповедовать.
0: Да.
1: Царство Божие распространять, если говорить библейским языком, распространять всеми доступными способами, в том числе ведь и мечом оно распространялось, и кинжалом, и так далее, и так далее.
0: Христом.
1: Как?
0: Христом. Я не помню ни разу, чтобы Христос взял меч в руки. И когда попробовал это сделать Петр, то Христос остановил его. Мы должны увидеть, что есть идеал, к которому мы должны стремиться, есть реальность, в которой мы живем. Христос говорил об обеих этих сторонах жизни. Он призывал нас к идеалу и при этом понимал, что мы живем в несовершенных условиях. Но для меня пример Христос.
1: Его говорите о терпимости, да? Ну вот вы видите, что рядом с вами человек делает что-то не то, что противоречит Священному Писанию, Библии, вашим убеждениям. И вы будете это терпеть?
0: Все зависит от того,
1: ведь он же погибнет. Ведь он же погибнет, он же неправильно делает.
0: Да. Если я
1: вы же должны его остановить, причем остановить любыми способами.
0: Нет, не любыми.
1: От гибели.
0: Не любыми.
1: Если человек падает в пропасть, не считаются. Вы можете схватить его за рубашку, вы можете порвать его одежду, но вы удержите его от падения в пропасть.
0: Да, да, если мы схватим его за шею, и он будет висеть на веревке за шею, то это ему никак не поможет. Естественно, остановить можно не разными путями, не разными способами. Ну, во-первых, если это не экстремальный случай, если человек не производит насилие над другим, то, конечно же, тут нужно время. И Христос показал нам пример. За ним ходили люди, которые страдали зависимостями, ходили люди безнравственные, и они менялись. Почему? Потому что он относился к ним как к людям. Они почувствовали, что можно начать новую жизнь. Даже когда Христос говорит такие неприятные слова, лицемеры, когда он говорит, называя некоторых начальников религиозными, совершенно
1: помните?
0: Верно, да, такими неприятными эпитетами, тем не менее, я абсолютно убежден, что они видели в его глазах заинтересованность в них. Они видели, что он осуждает то, что они делают, но не осуждает их самих, иначе бы они не ходили за ним, не слушали бы его. И вот это принципиальное отличие, когда я очень остро реагирую на поступки людей, но с любовью отношусь к самому человеку. Это пример Христа. Это пример, который, мне кажется, является самым главным для христианина.
1: Как это разграничение сделать? Как этого добиться?
0: Это внутренняя борьба. Это очень серьезная внутренняя борьба. Мы иногда предполагаем, что единственным действием, которое в данном случае необходимо, это подойти и сказать. Но есть еще два очень важных действия, которые, мне кажется, являются более важными. Это собственный пример и молитва. Я знаю три очень важных закона. Первый закон. Мы никого никогда, ни при каких обстоятельствах не сможем изменить, даже своих детей. Придя в определенный возраст, дети делают выбор самостоятельно, и мы вынуждены с этим согласиться. Второй закон. Мы можем отдать свою жизнь в руки Бога, и, делая это добровольно, сознательно, можем изменить эту жизнь. И третий закон. Те люди, которых мы никогда бы и ни при каких условиях не изменили бы, видя пример наших преобразований, нашей жизни, они смогут. Не все, конечно, все зависит от свободы человеческого выбора. Но кто-то захочет таких же перемен, и он сможет это пережить на себе. Так я понимаю влияние христианства в этом мире. Так я понимаю не только, что я должен узнать волю Божию, но и могу воплотить прежде всего собственной жизни.
1: Руслан, вот я христианин, да? Как мне узнать, что я пошел по пути религиозного фанатизма? Вот где этот путь начинается, где эта граница, перешагнув которую, я уже иду не по тому пути?
0: Первое. Я не в состоянии слушать другого человека. Это очень важный мотив. Это очень важное определение своего состояния. Второе. Это когда я готов причинить насилие другому человеку только по религиозным убеждениям. Следующее. Религиозный фанатизм не предполагает развития.
1: Что это значит?
0: Это значит способность задать критический вопрос себе. Правильно ли я иду сам? Развитие предполагает критическое отношение к самому себе. И если я отвечаю «нет, неправильно», то я уже на хорошем пути. Я на пути исправления. Ну и следующее. Фанатизм, он выхолащивает любовь. Любовь к ближнему. А Священное Писание говорит, что Бог есть любовь. И любое его деяние продиктовано именно этим. Если во мне нет любви, то это фанатизм.
1: Если у вас нет любви, то это фанатизм. Да. Скажите, а можно ли любить всех людей?
0: Думаю, да. Господь возлюбил всех людей. И я испытывал это на себе, когда интересным образом изменилась судьба одного человека. Его сейчас нет живых. Но он причинил много зла. Но когда прошло время и я молился об этом человеке, и мы встретились вновь. Все, что было в прошлом, как будто не существовало.
1: Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Для вас поет группа «Эдем».
1: Вот услышал зов Христа, Он тебя зовет. Не пройди ты мимо.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята. Смотрите, что у меня есть. Вот Марк обрадуется.
1: Привет.
0: Привет, Марк. А что с тобой случилось?
1: Так, пустяки. Зуб сегодня вырвали. Передо мной к зубному одна девочка заходила. Крики по всей больнице были. А я ни одной слезинки не уронила.
0: Ну ты герой, Марк.
1: Завтра опять пойду в больницу. Пломбу надо поставить. Угу. Мне теперь целую неделю нельзя сладкого есть. Ни шоколада, ни конфет.
0: Да, ну и как ты выдержишь?
1: Подумаешь, конфеты. Я уже большой. Могу обойтись. А это у тебя что такое?
0: А, это друзья подарили. Они знают, что эти конфеты я очень люблю.
1: У тебя что, день рождения?
0: Да нет, просто так подарили.
1: Хорошие у тебя друзья, не то, что у меня. А я такие конфеты, между прочим, тоже люблю.
0: Между прочим, я эти конфеты принесла специально, чтобы с тобой поделиться.
1: За правду? Ну тогда давай, делись.
0: Ой, Марк. Я же совсем забыла, а тебе же нельзя сладкое-то.
1: Ну вот, всегда мне не везет. У кого-то и зубы здоровые, и конфеты вкусные, и друзья хорошие, а у кого-то ничего нет.
0: Ну, у тебя друзья тоже хорошие, Марк. Помнишь, тебе на день рождения они подарили самолетик? Ты еще хвастался. Смотрите, говорит, какой у меня самолет с двумя пилотами.
1: Да, ведь самолет не съешь.
0: Но конфеты съешь, и ничего не останется. А самолету можно сколько хочешь играть.
1: Да, сколько хочешь. Он же давно сломался, а пилоты вообще потерялись. Вот если бы у меня были конфеты, я бы ни одной не успел потерять.
0: Это уж точно, Марк. Ну хорошо, на следующий день рождения я подарю тебе не роликовые коньки, как хотела, а конфеты.
1: Роликовые коньки? Ты взаправду хотела подарить мне роликовые коньки?
0: Ну, вообще-то да. Но теперь мне кажется, Марк, что конфеты лучше.
1: Да нет же, конфеты съешь, и ничего не останется. А на роликах можно сколько хочешь кататься.
0: А ролики могут сломаться или потеряться, или еще хуже, можно упасть и лоб себе разбить. Нет, Марк, ты прав, конфеты лучше.
1: А ролики? От конфет у меня зубы болят, вот.
0: Ну ладно, так и быть, подарю тебе роликовые коньки.
1: Только чтобы были как у Мишки. Нет, лучше как у Петьки.
0: А какие у Петьки?
1: А еще у Петьки велосипед есть. Послушай, велосипед намного дороже роликов стоит.
0: Марк, так у тебя же есть велосипед.
1: Да, но Мишке лучше.
0: Но ты фрукт. Пора заканчивать нашу дискуссию, иначе пока ты вспомнишь все, что есть у твоих друзей, программа закончится. А нам еще очень много нужно сделать всего.
1: Например, что?
0: Например, историю рассказать ребятам про Иосифа и его братьев.
1: А, я знаю такую историю.
0: Тогда давай расскажем.

0: был один человек. Звали его Иаков.
1: У Иакова было 12 сыновей. Он очень любил своих сыновей, но больше всего он любил Иосифа, потому что, как написано в Библии, он был сыном старости его.
0: Ну, то есть родился, когда Иаков был уже пожилым человеком.
1: Однажды Иаков подарил любимому сыну красивую разноцветную одежду.
0: Братья стали завидовать Иосифу. «Чем он лучше меня?» – думал каждый из них. «Почему отец не подарил такую одежду и мне?»
1: У Иосифа был дар от Бога – видеть пророческие сны, а также толковать сны других людей.
0: И вот как-то ночью Иосифу приснился такой сон. Солнце, луна и звезды пришли, собрались вокруг него и поклонились ему.
1: Иосиф пересказал этот сон отцу и братьям. В ответ отец укорил его. «Неужели ты думаешь, что я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе?»
0: А братья еще больше разозлились и решили как-нибудь отомстить Иосифу.
1: И вот однажды старшие братья пасли овец далеко-далеко от дома.
0: Отец послал Иосифа к братьям, чтобы он принес им поесть и узнал, как у них дела.
1: Когда братья издали увидели Иосифа, они быстро договорились между собой. Как только Иосиф пришел к ним, они схватили его и сорвали с него разноцветную одежду.
0: Потом они бросили его в яму и стали думать, что делать дальше.
1: В это время мимо проходил караван, который направлялся в Египет. Братья пошли к чужестранцам и продали им Иосифа в рабство за 20 монет. Чтобы отец не узнал правду, братья придумали хитрость. Они разодрали разноцветную одежду Иосифа и измазали ее кровью убитого ягненка.
0: «Где мой сын Иосиф?» – спросил Иаков, когда братья вернулись домой. И тогда они показали ему одежду Иосифа и сказали, что его растерзал дикий зверь.
1: Нечего и говорить, какое великое горе пережил Иаков. Он навсегда распрощался со своим любимым сыном.
0: Обманув отца и продав своего брата в рабство, сыновья Иакова совершили большое зло.
1: Но, к счастью, эта история имеет продолжение. А вот чем она заканчивается, мы узнаем в следующий раз. Ну как, теперь ты понял, что завидовать – это плохо?
0: А что ты понимать? Я и раньше знал.
1: Да, а как же конфеты, как же ролики, велосипед там?
0: А, ты об этом? Я вообще-то независтливый.
1: Неужели?
0: Честное слово, это все из-за зубов. Как подумаю, что завтра пломбу надо ставить, так все настроение падает. Почему всем завидовать тогда хочется?
1: Ну ладно, чтобы поднять твое настроение, предлагаю сделать самолет. Но не простой, а сладкий.
0: Как это? Он что, съедобный?
1: Вот именно.
0: Мне же нельзя сладкое.
1: Я думаю, что такой сладкий морг можно. Итак, берем большой банан. Далее мы будем делать крылья. Теперь хвост. А пилотов мы будем делать из каких-нибудь фруктов. Ну как, Марк, тебе нравится?
0: Очень нравится.
1: Кстати, таким способом можно сделать все, что угодно. Главное, чтобы фантазия работала.
0: Слушай, я придумал. Завтра приглашу своих друзей и к их приходу наделаю всякие же такие штучки.
1: Хорошая идея, Марк. Я смотрю, у тебя настроение поднялось.
0: Да, даже петь захотелось.
1: Ну тогда пой, а мы послушаем.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу. Но вы помните, что если у вас поселились вредные завидки, гоните их прочь. Иначе они поссорят вас с вашими друзьями.
1: Да, как это случилось с Иосифом и его братьями, когда они позавидовали ему.
0: Напишите нам, что нужно сделать, чтобы никогда никому не завидовать.
1: И всегда быть в хорошем настроении.
0: До свидания, ребята.
1: Ждем ваших писем и рисунков. Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам Лицемерию.нет. И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала и зачем он использовал именно их.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
4: Алексей Львов – бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, а нельзя было как-то прямо?
3: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать можно и обидеть кого-то.
5: Да. Притча – короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.
3: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
5: Да,
3: такая,
5: это особенность культуры,
1: особенность,
5: кстати,
1: культуры.
5: В том числе.
1: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
3: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
1: Но там сказано, что притча – это цель имеет какую? То есть донести какой-то урок, так?
5: Нравственный урок, ну да.
1: Да, назидание какое-то нравственное, еще как что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных, и народов мира. И частенько сказки заканчивались фразой, что сказка – ложь, да в ней намек. Угу. Добрым молодцам урок. У меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
6: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно на слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил: когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей. Тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания.
2: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Ну, давайте расшифровывать.
1: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
3: Не, ну, можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
1: Вот.
3: И приятно на слух ложится.
1: Вот.
3: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
1: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
3: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
1: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка – ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча – ложь. Ну вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
6: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот эта проблема при толковании. Угу. А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
1: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойти буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
6: А что на плохого?
1: Я предлагаю прочесть. Да, да. Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
3: Давайте прочитаем.
1: Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
6: С 19-го текста, да?
1: Да.
6: Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
1: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
5: Нищий.
1: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраам, непонятно, где это, что это, как.
6: Ну, рай,
1: это,
6: наверное.
1: Другой, наверное.
6: Ну, как иначе?
1: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду, начинает между собой общаться.
6: Да, как-то.
1: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
3: Ну, вот.
5: И смысл,
1: ни одно,
5: если, это аллегория, притча.
3: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов
6: масса.
3: Множество.
1: Вот.
3: Если понимать как притчу, то все равно вопросы есть, конечно.
1: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак. И вводится в заблуждение.
6: Вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. Иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
1: Ну, иносказание, пусть иносказание. Вводить в заблуждение зачем?
3: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать. И потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
1: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что, ну, вообще?
3: Что утаил?
6: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
1: Ну, давайте с этого.
6: Она понятна. Все ж таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад – могила. А что говорится о шоуле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция шоула.
3: Нет жизни вообще. Никакой.
6: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно ясно об этом.
1: Прах и в прах возвратишься.
6: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, с Евой в Едемском саду, в день, в который вкусите смертью, да умрешь,
1: вот, Адам. Вот когда, да, вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни, угу, как будто там есть мучение, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
5: Том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальное... Земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем, вечно.
1: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются, да, основываться
5: на этой притче. Дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда... Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
6: языческой культуры. Вавилонского, да, в частности, эпоса о загробной жизни, да, египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
5: Угу. И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
1: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
5: Конечно.
1: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
5: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
6: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, угу, повторюсь, эпоса, и египетской философии.
1: Ну, почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
5: Ну, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада, и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение жить, о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, ну, как бы, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
6: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно, как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
1: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
5: Да, потому что это выводы, ну, из притчи.
6: Да.
5: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
1: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
5: с Лазарем. Это притча. Это содержание это притчи.
1: Так почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
7: Потому что есть Моисеи и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка, о чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Mm-hmm. Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
5: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи. Да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притч. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
1: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь неявная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот, ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное. Вот. Но всегда есть мораль. Всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел прислушаться, тот понял, услышал.
1: Вот это...

0: это так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, ну вот, вот в очередной раз, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, а что бы значила притча сия? А он сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот евангелист Лука очень четко написал.
1: Ну а кто такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
0: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они, видя, не видят и слыша, не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
2: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст там взять, если их рассмотреть в деталях, если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло, все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, уже тело разлагается, все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
0: Убить
2: Лазаря. Почему?
0: Вот
2: смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
0: Ничего не понимают.
2: Воскрес Лазарь из мертвых, они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У Массиса и посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. Есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые, не зная где и когда, у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
0: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще к каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
1: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
0: Понимают.
1: Да. Те, которые изначально уже, ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
2: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, в дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении день, да. Мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря, знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
0: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
3: Но это не к этой притче.
0: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких спорных.
3: Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем нам.
0: Больше, чем нам.
3: Больше, да? Чем да. Нам.
0: Вот интересно. Так
2: на самом деле так.
0: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения.
3: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
0: Но только ученикам.
1: Вообще, мне кажется,
3: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
2: Читайте все.
0: А тем людям, которые услышали, что зря пришли?
3: А ученики дальше кому потом проповедовали?
1: Не зря, не зря. Его окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
2: Да.

0: Иисус никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже семи пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера – это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну кто ему поможет?
1: Вот, ну или доверие.
0: Вот, например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит: «А знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома». Угу. Он подойдет к родителям и скажет: «Мама, папа, вот мне так сказали». Родители ему будут говорить: «Ерунда, это тебе просто так вот специально сказали». Он скажет: «Нет, не верю». «Ну тогда давай мы тебе документы покажем». Документы показали, он скажет: «Нет, не верю, потому что документы подделали». «Давай ДНК сделай». И ДНК сделают, он скажет: «Ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили». Если нет веры у человека, вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
2: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь: «Я много исследовал, много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки». Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так, как мы порой копаемся в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю: «Мама, как ты понимаешь Духа Святого?» Она говорит: «Чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что Он есть, что Он меня воспитывает, наставляет, что Он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно?» Вот вера простой женщины-крестьянки. Она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
0: И вот, мне кажется, Иисус, Он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
3: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов такой, как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали, да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали: «Разъясни», я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все, и хотели знать больше, поэтому они спрашивали. У них была такая возможность, и Христос им объяснял.
1: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет, вообще, ну, продолжить, как бы, отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто давно бы не ходил бы. Конечно. За 3 года-то можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
2: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
1: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись и ушли, а ведь могли бы попросить разъяснений.
2: Угу. Ну вот.
1: Могли бы.
2: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. Угу. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают: скажи нам, с какого момента у человека проявляется любовь к Богу? И он ответил: с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется, богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких, а это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
1: Угу. Ну что ж, спасибо.
2: Этот, да. Эфиоплянин.
3: Да, и добавить: Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
2: Все.
1: Спасибо за такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! На обиженных воду возят. Этот принцип юмористично описал в своей книге Мирзакарим Нарбеков. Он своим рассказом переносит читателя в буддийский храм, где грехом считается унылое лицо. Если послушник не улыбается, монахи отправляют его с огромным 16-литровым кувшином к источнику, к которому надо 4 километра туда и обратно карабкаться по горам. После того, как Нарбеков проделал этот путь 2 раза подряд, улыбка, как приклеенная, сама зафиксировалась на его лице. Даже улыбка может даваться непросто. А что, если от вас требуют не просто улыбаться, а радоваться? Казалось бы, это совершенно нереально. И все-таки совет или даже повеление радоваться существует в христианстве. О том, в наших ли силах действительно сохранить жизнерадостность, мы поговорим дальше. А сейчас перейдем к секретам немедикаментозного лечения болезней суставов. Ведь вклад в здоровье – это тоже вклад в хорошее настроение.
4: Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться заболеваний суставов. Когда у человека больные суставы, то у него проблемы с болями, его беспокоят боли в этих суставах, воспаленных. И для того, чтобы облегчить это состояние, чтобы снять воспаление в суставах, можно применять такие травы, как календула, как мята, сабельник и хвощ. Для того, чтобы сделать чай в количестве на один день, то можно брать для взрослого человека все эти травы по 1 десертной ложке. Общее количество чая должно составлять примерно 2,5 столовые ложки. Мяту – 1 десертную ложку. Сабельник. И хвощ. И теперь для того, чтобы у нас с вами был чай, мы заварим его кипятком. Такой чайник – это объем 750 миллилитров. Когда он настоится, у нас с вами получится чай на один день. Его нужно пить по 1 стакану 3 раза в день между едой.

Хочу сказать, что, опять же, фитотерапия в данном случае не является основным методом лечения. Потому что очень часто проблема с суставами, если мы говорим об таких, об артрозах, она возникает из-за неправильного образа жизни. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на питание. Снизить количество продуктов, которые очень калорийны, которые могут повышать вес тела, приводить к избыточному весу тела. То есть это количество жирных продуктов, животных продуктов и сладкого. И кроме того, нужно повысить количество растительных продуктов, в которых есть много клетчатки, которые выводят жир, лишний жир из организма, лишний жир из кишечника выводит. Необходимо обязательно пить много воды, для того, чтобы обмен веществ шел так, как нужно. И кроме того, при болезнях суставов обязательно нужна физическая активность. Часто у человека болят суставы, и ему тяжело, например, ходить, потому что большой вес тела. Лучше поэтому выбирать упражнения, которые не будут давать большой нагрузки на суставы. Например, это такое движение, как... Ну, как бы ноги крутят велосипед в положении лежа. Очень хорошо плавание при этих заболеваниях. И такие вот движения, которые разгружают суставы. Например, вот если вы посмотрите, как сидят дети, когда они вот на чем-то сидят и не достают ногами до земли, болтают ногами. Вот такие вот движения, они хорошо разгружают суставы. Их тоже можно делать.

0: Для того, чтобы чай заварился, ему нужно примерно 30-40 минут, можно даже чуть больше, до часа. Когда он заварился, то мы можем его уже использовать. Наливаем в стакан, и он, так сказать, готов к употреблению. Не забывайте о том, что фитотерапия является дополнительным методом профилактики и лечения. И только при исполнении всех остальных условий мы можем рассчитывать на хороший результат, хороший успех. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть. И те простые методы, о которых мы говорили, применять в своей жизни, в домашних условиях.
1: Болезнь разрушает радость. Но верно и обратное. Грусть, подавленность, злость разрушают здоровье. Еще мудрейший царь Соломон написал в своей книге: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». И современные врачи с этим согласны. Если посмотреть на детей, становится ясно, что человек создан радостным по своей природе, но с годами обязанности и переживания делают нас более мрачными. Давайте попрактикуемся в искусстве осознания причин для радости. Вспомните сейчас хотя бы 5 причин. А пока вы думаете, перейдем к следующей рубрике, в которой рассказывается о всем понятной радости – радости от вкусной и полезной еды.

0: было проведено исследование, целью которого был выбор наиболее приятного для человека запаха. Исследователи удивились, когда выяснилось, что выше аромата роз и ландышей наши соотечественники ценят запах жареной картошки. Именно он вызывает наиболее приятные ощущения, так как ассоциируется с домашним уютом и покоем. За долгие века на Руси привыкли к этому незаменимому овощу. Хотя, когда он только появился в нашей стране, крестьяне отказывались его сажать. Местами даже вспыхивали настоящие картофельные бунты. Сейчас уже невозможно представить себе русское застолье без блюд из картофеля. И все-таки мы традиционно воспринимаем его как гарнир, которому необходимо добавить что-то более питательное. Но картофель сам по себе очень ценный пищевой и даже лечебный продукт. Для жизни человеку необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых образуются в организме, а 8 могут поступать только извне. Они называются незаменимыми. Так вот, белок клубней богат аминокислотами, в том числе входящими в группу незаменимых. Американские медики обнаружили, что картофель снижает опасность сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, в рационе которых значительное место занимает картофель, артериальное давление снижается. Более того, калий, в большом количестве содержащийся в этом овоще, выводит соли и снимает напряжение с артерий. Если вам предстоят большие физические нагрузки, картофель вам просто необходим. Калий и другие необходимые организму вещества выводятся с потом. Без их возобновления при тяжелых нагрузках могут начаться перебои в работе сердца и мышечные судороги. Взвешенный минеральный состав картофеля убережет вас от этих неприятностей. Картофель не только дает энергию телу, но и поможет интеллекту. Как показал эксперимент, 200 грамм картофельного пюре в день существенно улучшает память у пожилых людей, страдающих забывчивостью. Особенно богат полезными веществами запеченный картофель. Печеная картошка – это словосочетание будет воспоминание о костре, лесе и комарах. Но если у вас есть духовка, вы можете не дожидаться очередного пикника, а испечь клубни дома. Самое главное – хорошенько их вымыть. Порежьте картофель напополам или оставьте их целыми и отправьте в духовку. В запеченном виде картофель можно есть вместе с кожурой. Кстати, именно в кожуре картофеля много полезных веществ. Известен факт, когда в Первую мировую войну экипаж военного корабля вынужден был сдаться американским властям, так как вся команда была больна и находилась на краю гибели. Внезапная эпидемия была связана с ограничением в питании свежих овощей и фруктов и, как следствие, недостатком витаминов. После того, как моряки начали есть картофель вместе с кожурой, они быстро пошли на поправку. Этот продукт не стоит исключать своего рациона тем, кто хочет похудеть. Благодаря полноценному составу картофель, особенно теплый, позволяет долгое время сохранять чувство сытости. Картофель применяют и как наружное средство. Свеженатертую кашицу используют для лечения ожогов. Если каждый день протирать кожу срезом сырого клубня, можно избавиться от аллергических пятен, а также следов от лопнувших капилляров. Картофельный отвар – отличное средство для кожи рук. Опустите в него руки на 5 минут, и кожа станет шелковистой и нежной. Максимально сохранить витамины и микроэлементы при приготовлении картофеля помогут следующие хитрости. Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше. А еще лучше запекайте его или варите в мундире. Полезнее класть картофель в уже закипевшую и подсоленную воду. Отваривать картофель лучше на пару или в минимальном количестве воды. Запекайте картофель, готовьте его на пару, используйте в салатах. Богатые возможности самого любимого в России овоща дают вам широкое поле для поиска своего фирменного блюда. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Если говорить о радости, то надо признать, что в погоне за нею, а точнее за удовольствием, человек может дойти до абсурда. Именно тогда и начинаются проблемы. Поэтому даже в том, что приносит радость, нельзя забывать об осторожности.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня рассмотрим этикетки чипсов. Чипсы – английское слово. Это легкая закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля или иных корнеплодов, обжаренные в масле. Продается как готовый к употреблению продукт питания. Подходя к магазинным полкам с чипсами, помните, что есть два основных рецепта приготовления чипсов. Первый способ – классический. Картофель режется тонкими ломтиками и обжаривается в масле. Имея подходящую шинковальную доску, этот рецепт легко повторить на обычной кухне. Другой рецепт часто применяется в машинном производстве. Из картофельной муки делают тесто. Из теста формуют чипсы, которые потом обжариваются. Теоретически безвреднее тот продукт, который состоит из цельного картофеля. Его срок хранения, кстати, намного меньше, чем чипсов из картофельного теста. В 1980-е годы появились первые научные исследования, доказывающие, что употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Чипсы очень калорийные, что отражается на фигуре. Такое изобилие жира – серьезный удар по печени, а некоторые вещества, содержащиеся в масле, используемом для жарки чипсов, считаются канцерогенными. Производители чипсов начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира. Но все же 100 граммов чипсов содержат от 600 до 700 килокалорий. Так что чипсы с пониженным содержанием жиров все равно очень высококалорийный продукт. В чипсах очень много соли, что также очень вредно для здоровья. В них также добавляют ароматизаторы, консерванты и вкусовые добавки. Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса – глутамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глютамат натрия через 10-12 приемов вызывает привыкание и желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия, вместе с глютаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 килограмма чипсов в год. Европеец – от 1 до 5 килограммов в год. Американец – 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок – или взять из дома сухарики собственного приготовления. Или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы!
1: Удалось ли вам придумать 5 причин для радости? Обычно с таким упражнением можно справиться за минуту. Если у вас не получилось, советую найти и прочитать книгу Элеонор Портер «Поллианна». «Поллианна» писалась как книга для девочек, но она потрясла и взрослых. В Америке стали возникать клубы «Поллианны». «Поллианна» – девочка-сирота, которая всех заражает своей игрой в радость. Вот небольшой отрывок оттуда. Вы когда-нибудь думали о том, как нам нужны глаза? Я нет, пока не приехала в санаторий. Там была одна дама, которая за год до этого ослепла. Она сказала, что никогда не сможет радоваться. А если я захочу понять, почему, то могу попробовать на час завязать себе глаза платком. И я завязала. Это было ужасно. Когда я увидела этот парк, так обрадовалась, что чуть не заплакала от того, что могу его видеть. Впрочем, теперь она тоже играет в эту игру, та слепая дама. Что за игра? Игра в радость. То есть всегда находить во всем что-то такое, чему можно радоваться. Она пошла к тем, кто пишет законы, и рассказала, каково это быть слепым. И они написали новый закон. Так что теперь она говорит, что даже рада, что потеряла зрение, потому что сумела помочь многим маленьким детям. Вот видите, и она теперь играет в игру. Если вам кажется, что в вашей жизни вообще нет поводов для радости, можно попробовать создать их самим. Один из способов, который всегда работает, это порадовать другого человека. Хотя бы просто подать руку подскользнувшемуся, предложить перенести сумки пожилой соседке. Позвоните другу, которого уже 100 лет не видели. Этого достаточно, чтобы поправить себе настроение. А еще один хороший способ – испечь что-нибудь вкусненькое и пригласить гостей.
2: Добрый день! Сегодня я вам хочу показать блюдо, которое называется картофельный пирог. Для приготовления этого блюда вам понадобится 1/2 порция швейцарского теста.

Форма для этого блюда должна не превышать 2 сантиметров высотой, так как наш пирог потом может остаться непропеченным внутри. Да, мы с вами раскатали тесто, оно очень эластичное. Мы подставляем формочку и выкладываем наверх тесто. Края теста могут быть толще, главное, чтобы средняя часть, которую вы будете укладывать в формочку, оставалась тоненькой. После этого тесто, которое у вас остается на краях формы, обрезается. Но обрезается с таким слоем, что вы должны оставить немножко нахлёст маленький. Потому что если вы обрежете близко к краю, то ваш пирог потом может сунуться внутрь. Вот готова наша формочка. Для этого блюда вам понадобится еще 1 кг картофеля, который вам нужно будет потереть вот такой формы, чтобы она была похожа больше на чипсы. Толще нежелательно, потому что он потом может просто у вас не пропечься. Вы используете эту картофель, высыпаете в эту формочку. Высыпаете только одну часть натертой картошки. Дальше вам нужно будет сделать соус. Для приготовления соуса вам нужны будут другие ингредиенты. Например, вы можете использовать либо стакан орешков арахиса, но нужно обязательно, чтобы они у вас были очищены от кожуры. Именно этот сорт арахиса, он способствует запеканию этого пирога, потому что другой сорт, он не подходит для этого пирога. Либо орехи кешью, либо семечки. Мы используем орехи. Дальше вам понадобится 3 стакана масла, рафинированное. Почему берется рафинированное масло? Потому что сыродавленное имеет свой запах и вкус. Потом вам нужно будет 2 столовые ложки лимонного сока. Можно использовать либо 0,5 столовой ложки соли, либо взять 40 грамм суповой приправы. Сюда идет чеснок. Размеры зубчиков чеснока тоже вы должны учитывать. Если это крупный чеснок, значит, вы берете меньше. Если зубчики чеснока маленькие, значит, вы берете приблизительно 7 зубчиков. Дальше вам понадобится 1,5 стакана воды. Все, что мы поместили в блендер, мы должны теперь взбить до однородной массы.

Только после того, как мы взбили первые компоненты до однородной массы, добавляется крахмал 2 столовые ложки. И добавляется пучок зелени. Целый, можно не резать даже. И опять взбивается несколько секунд до однородной массы. Теперь эту массу мы выливаем в наш картофельный пирог. Когда мы выливаем, мы помешиваем картошку для того, чтобы равномерно все было распределено и наш соус попал на самое дно нашего пирога. Чтобы не получилось так, что слой картофеля, потом слой соуса. Но чтобы соус прошел кругом у нас и картофель везде был в соусе. Постепенно добавляем остальное количество картофеля. Нужно учитывать, что когда выпекается пирог, то высота пирога поднимается. Поэтому если ваш соус будет до самых краев бортика формы наполнен, то он может у вас выбежать через верх. Теперь мы ставим его в духовку. Температура духовки должна быть 180 градусов. Выпекается он 45 минут. Если вы соблюдаете все вот желаемые пропорции. Начинка может быть другой, можно использовать также лук, но тогда в соус не добавляется масло. И лук режется полукольцами и выкладывается точно так же, в такой последовательности, и заливается точно таким же соусом, без масла только. Вот наш пирог после того, как он испекся. Вот он такой имеет вид. Приятного аппетита, пробуйте.

Наша программа подходит к концу. Можно только успеть пожелать радоваться жизни такой, какая она есть. Ведь жизнь сама по себе величайший дар. А кроме того, даже в самых сложных или стрессовых ситуациях мы можем быть не одиноки. Ведь даже если вам кажется, что вы никому не нужны, Бог любит вас так, как будто на земле больше нет, никогда не было и не будет ни одного человека, кроме вас. Желаю вам принять и почувствовать эту любовь. Благополучия вам, здоровья и настоящего счастья!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Так все-таки, чего же боятся праведники? Трудный вопрос, и хорошо, что мы не знаем на него ответ, потому что мы не праведники. Так может сказать любой, и я сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие праведники, грешники, дорогие слушатели, дорогие все те, кто сегодня открывают Священное Писание, чтобы поглубже исследовать библейские термины и понятия, и пророчества, и главы, говорящие о самом главном, о моем и о вашем спасении. Ну, а если говорить серьезно, что такое праведность и чего же действительно боятся праведники? Или почему сегодня праведник больше чего-то боится, нежели грешник? Между прочим, если посмотреть на слово «праведность» или, скажем, «праведник», это очень интересное значение. Я думаю, что многие сейчас тоже так всколыхнулись и думают, ну подождите, я и не грешник, я и не праведник еще, я что-то посередине, я уже и не грешник, но еще и не праведник. Но вы знаете, интересное в том, что есть люди, которые очень хвалятся своей праведностью, они, можно сказать, ее везде впереди себя толкают. Но я бы так хотел сказать, что, как некоторые говорят, да, покажите мне праведника, и я в два счета докажу, что он далеко не праведник. Говорят, что Спержен когда-то тоже так беседовал с одним человеком, который рассказал ему, какой он уже святой, и как его ветхий человек уже умер, а он теперь живет вообще в новом человеке, воскресшем по Богу, и он плесканул на него немножко воды, и тот возмутился, он говорит, ой, как я и думал, тот грешный человек ветхий, он не умер, он просто заснул, я его разбудил. Ну так все-таки, а если посмотреть на тезис определения, я нашел очень интересные такие заметки в Википедии, не только, о том, что праведный человек – это тот, кто живет строго согласно заповедям, предписаниям какой-либо религии. Ну там есть вариации, то есть по предписаниям Бога, ну и вот по какой-либо религии. И второе, тот, кто во всем руководствуется принципами справедливости, честности, не нарушает правил нравственности. И, кстати, интересно заметить, что в православии, в частности, это тот праведник, кто прославился подвигами и святой жизнью в мире, а не в монастыре. То есть на это делается отдельный акцент. То есть человек в монастыре может быть праведником, а вот может ли он быть и прославиться добродетелями или подвигами святой жизни в обычном мире, где искушения, соблазны и многое другое. Интересно, Ожегов тоже наш, скажем, человек, который написал вот этот большой словарь, он пишет следующее. «И пьет, и гуляет, а прикидывается праведником». Вопрос, о чем он говорит? И там интересные отсылки на и лицемерие в том числе, потому что прикинуться праведником – это одно, а быть праведником – это, конечно, совсем другое. Но вы знаете, что с праведником связано очень много положительных вещей. Например, спит сном праведника. Да? Это о чем говорит? Что очень спокойный мирный сон. А почему у него мирный и спокойный сон? Потому что он спокоен, у него надежда в Боге. Он не обеспокоен, что «ай, что сейчас произойдет?» Произойдет то, что Бог позволит, а что бы Он ни позволил, это все будет во благо, и он спокоен. То есть он научился доверять Богу. Или там есть, кстати, праведник, без праведника и села не будет, да, и так далее. Но что интересно, если мы откроем книгу притчи, 24 глава, 16 стих, мы здесь с вами читаем следующее. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Интересно, в другом переводе этот текст звучит немножечко иначе и тоже очень интересно. «Ибо праведник, даже если семь раз упадет, поднимется и дальше пойдет, а нечестивец споткнется и не устоит в беде». И вот это слово интересное «впадут в погибель», то есть речь идет о если праведник спотыкается, как бы падает и поднимается, то падение в погибель означает окончательное, действительно очень сильное, разрушительное, фатальное падение. Я, конечно, не претендую на то, что сегодня, и, возможно, и следующая тема у нас тоже будет на эту же тему, потому что тема более чем обширная, более чем серьезная, и мы сможем ответить на все вопросы. Но вы знаете, я хочу сказать, что то, о чем мы сегодня прочитаем в Библии, оно достойно большего нашего внимания, нежели мы иногда этому уделяем по факту вниманию. Ну, например, если мы откроем... давайте еще раз сделаем маленькую паузу на понятие «семь раз упадет праведник». Так все-таки Бог допускает такую мысль, что праведник может упасть? Или все-таки это вымысел какой-то? Но нет, Соломон говорит «семь раз упадет праведник и встанет». То есть это подразумевает, что в его жизни падения имеют место быть. Следовательно, если вы падаете и встаете... Это уже, можно сказать, на 50% праведник. Но что-то еще должно быть, потому что наличие падения – это еще не признак праведности. Падают и грешники в том числе. Но я бы хотел сейчас вернуться в книгу «Бытие». И вот в 6 главе книги «Бытие» мы здесь находим несколько слов о Ное. И давайте еще раз вспомним этого праведника настоящего. Написано: «Ной же обрел благодать перед очами Господа». И 9 стих. «И вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». У него было написано там трое сыновей. Но 11 стих говорит: «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». Мы видим, что Ной жил ни в какой не в теплице, ни в каких себе таких прекрасных условиях. И, кстати, когда мы будем смотреть на жизнь Христа, он тоже родился во враждебном мире. Начиная с рождения его искали убить, и так было на протяжении жизни, несмотря на всю доброту, какую он проявил для людей. И в результате мы видим, что его распяли. Ну, так должно было быть, и поэтому факт остается в том, что Ной был праведный в грешном роде, и Христос был праведный в грешном роде. Но интересно еще на одну вещь обратить внимание. Смотрите, Ной был праведный в своем роде, то есть там, где он жил. А почему? Потому что он ходил с Богом. А что это означает? Ходил с Богом. Значит, у него были отношения с Богом, то есть он правильно относился ко Всевышнему. И получается, что он спасся. С одной стороны, можно сказать: о, он же был праведную жизнь вел, и за это его Господь спас. Но нет, читаем выше. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». 8 стих. «Ной обрел благодать». Заметьте, это еще не Новый Завет, это только книга «Бытие». Это перед потопом, и мы видим, что Ной обретает, получает благодать. В одной из проповедей не так-то и давно я об этом очень подробно говорил. Но посмотрите дальше. Он не обрел благодать Христа. Там не написано «Христа». Еще нет рожденного. Он родится только спустя там сколько? Почти 3000 лет. Это, да, скажем, там, чуть меньше. 2500 лет. 2600 и родится Христос. Так вот, что интересно, получается, что Ной получил как подарок благодать Божью. Но его жизнь, она была праведной. То есть, какой она была? Что он ходил пред Богом, и он был праведный в своем роде. То есть, он, когда ты с Богом идешь, то ты поступаешь так, как Бог сказал, независимо от того, что происходит вокруг. И поэтому не зря, кстати, в словарях, интересная есть такая цитата, я ее нашел, что праведник прославляется не за знатность предков, а за доброту собственных нравов. И вот Ной был именно таковым. Поэтому... Если посмотреть дальше, то, например, Симеон назван праведником в Новом Завете, Анна, пророчица и так далее. Иов тоже, кстати, очень интересный персонаж Ветхого Завета. Ну уж о Иове, наверное, все могут сказать: Иов праведник, потому что столько на его долю выпало трудностей, и он не погрешил перед Богом. Хотя, если посмотреть внимательно в книгу Иова, мы находим, что в конце... Вот первая глава, начало и конец, последняя глава, 42-я книги Иова, она очень интересно отличается. Мы видим, что Иов признает за собой ошибки. И он говорит, и отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. И кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея?» О ком он говорит? О себе.

Точен, то есть порок и он были несовместимы, он убегал от порока. Справедлив, что тоже очень важно сегодня в решении конфликта, во взаимоотношениях с людьми, вообще в жизни. И богобоязнен, то есть он был человеком благоговеющим перед Богом. И еще одна деталь, он удалялся от зла, удалялся. Вот это очень интересное понятие, что Иов удалялся от зла. Конечно, кто-то из нас может сказать, я не Иов, я не Ной. Ну, кстати, и не Ной. Но это шутка, но тем не менее, да? Мы иногда так вот скорбим. И вместе с этим, если только появляется человек, у которого некоторые вот элементы праведности, да, вот он лучше, все так и норовят в нем найти какой-то недостаток. Это, как я уже говорил, да, в хороших вещах, как и в хороших людях, всегда будут искать недостатки. А в плохих будут искать достоинства. Поэтому, если в вас ищут недостатки, радуйтесь, благодарите Бога, значит, вы дорогого стоите. Но, возвращаемся к вопросу удаления от зла. Я бы хотел сейчас открыть книгу «Бытие», 18 глава. Вы знаете, о чем эта глава? Эта глава говорит о Содоме и Гоморе и о том, что пришло время для того, чтобы поквитаться, да, и Богу, скажем, проявить себя в городах Содома и Гомора. И вот интересно то, что в 20 стихе читаем следующее. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю». Кстати, интересно то, что вопль от кого вообще мог происходить? Получается, если все вокруг нечестивые, значит, вопиять должны были праведники. Но вот если это была семья Лота, его зятья, там, дочери, жена и так далее, то есть, то получается, что мы не находим, что у Лота были сыновья. Написано, что у него были зятья и были две незамужние дочери. Но что интересно, они вопиют на Содом. Они говорят, вот, плохо, и Господь их услышал. А когда Господь говорит, выйдите оттуда, они не хотят уходить. Ни зятья не вышли, ни замужние дочери не вышли. Возникает вопрос, как? Ведь они же все погибли. Конечно, погибли. Вышли только две дочери, которые еще не были замужем. И те непонятно, что натворили с отцом. От них рождаются дети, и эти дети потом написано, ни моавитяне, ни аммонитяне не вошли в общество или в число народа Божьего. Так вот, что интересно, вот это желание выйти от зла, да, как вот у Иова, оно интересно вот еще с чем граничит. Заметьте, как торгуется, скажем, Авраам относительно Содома и Гоморры. Он говорит, Господи, 24 стих, может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? И он дальше дает Богу некий аргумент, на который он опирается. И он говорит, не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно, или в другом переводе несправедливо, не по правде, да? То есть он на это ссылается. Ну, отсюда появляется идея, учение, что праведник будет ходатаем за грешных, и поэтому, если есть один хороший праведник в салоне самолета, то, скорее всего, он не упадет, потому что там, да, там еще 179 грешников и блудников и других, скажем, прелюбодеев или каких-то людей, грешащих разными грехами, алкоголиков или там пьяниц. Но если там есть хоть один праведник, все будет хорошо, да, или 10 праведников. Но не совсем оно так. Заметьте, что он торгуется, доходит до 10, и Господь говорит, если найдется 10 праведников, я не истребляю эти города. Но теперь вопрос, они не нашлись? То есть этот Лот, жена осталась соляным столпом, две дочери тоже непонятно как себя вели, получается, он был один. То есть Бог показывает, что когда праведников много, тогда совершенно другая картина. Вот почему идет вот это деление, начиная от времен Каина и Авеля. Есть линия каинитов, которые идут против Бога. Это язык непослушания, потому что они
не спешат Бога слушаться, они на жертву приносят свой дар, Бог сказал не делать, делают, ну и так далее.

0: И есть потомки Каина, которые слушают Бога так, как он повелел. И поэтому, скажем, вот эта идея удалиться от зла, она очень дорогого стоит. И вот это, что он один нашелся в Содоме, показывает еще одну деталь. Кстати, а в допотопном мире 8 человек. И опять же, Хам, написано, что тоже как-то так пренебрежительно к отцу своему отнесся. То есть 8 минус 1, уже 7 остается. Если взять 18 главу, это Бытие, а мы теперь возьмем 18 главу Евангелия от Луки, то мы написано, мы читаем здесь 8 стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Очень интересное такое, как бы, воззвание, это беда прямо, да, вот у Христа вырывается вот этот вопрос. «Я приду», но то, что «я приду», вопросов не возникает. «Найду ли я праведных на земле?» Веру. А что такое вера? Вера, у нее есть ноги, руки, глаза и уши, да, то есть эта вера ходит по земле, потому что Христос придет на землю. А кто этот, тот, кто носит веру в себе? Конечно, праведник. И получается, что интересная, ну, такая некая, скажем, деталь, да, что мы сталкиваемся с тем, что вопрос возникает первый, а ты хочешь быть вообще праведником или нет? Есть же люди, которые вот, например, курит и не хочет бросать. Есть хочет, но не может. А есть тот, кто и не хочет. Так вот, точно так же, есть праведник, который стремится, но не получается. А есть те, которые даже не хотят быть праведными. Ну, в силу каких-то обстоятельств. Либо считает это недосягаемым для себя, либо ему это не надо, либо еще какие-то причины. Но, или второй вопрос, если ты хочешь, что ты для этого делаешь? Ну, как бы вот расскажи, да, как ты живешь. И, естественно, третье очень важное обстоятельство, есть такой важнейший термин Нового Завета, это Бог, который нас оправдывает. То есть это такой, даже я бы сказал, юридический термин, который подчеркивает то, что Бог нас оправдывает. Вот. Ну и вопрос у меня такой, как бы, будет к вам, дорогие друзья. Вам приходилось когда-нибудь быть свидетелем, либо самому участвовать, когда кто-то сделал что-то неправильно, и кто-то его оправдывает? Уверен, вы уже сами с недоверием смотрите на этого адвоката, да, скажем, оправдывающего. Между прочим, в Библии адвокатам есть очень серьезное предостережение. Там написано, кто говорит, нечестивому ты прав, да, или праведен, а праведнику говорит, ты не прав, нечестивый. То есть это очень плохо, да. Оба написано мерзость пред Господом. Ну, это я, скажем, как бы так, к слову. Но давайте посмотрим еще на одну важную вещь. Если я грешник... Если вы грешник, если мы грешники, и вдруг Христос говорит, нет, ты праведник. А где тогда логика? Где тогда те принципы, где эти столбы, на которых может стоять вот это здание, да, скажем, оправдание, правосудие? Если он просто грешнику может сказать, ты праведник. Так подождите, а что-то должно, значит, предшествовать таким словам, потому что иначе тогда вопросов будет больше, чем ответов. И тогда получается что-то вообще непонятно. Так вот, чтобы развеять этот клубок, вот это недопонимание, мы должны четко уяснить с вами и уловить одну простую истину, что он оправдывает только кающегося грешника и только, никак по-другому. Вот и тот грешник, два грешника, но один покаялся, и он его оправдывает, другой не покаялся, и он его осуждает. И пример этому, кстати, два очень близко приближенных к Иисусу ученика, Петр и Иуда. Иуда предал Христа и физически, и деньги взял за Христа. Петр тоже предал Христа, он тоже отрекся от него, и он сказал, написано даже там, клялся, божился, анафемствовал, что не знает Иисуса. То есть, как бы, вот оба отреклись. Но Петр покаялся, Петр раскаялся искренне, написано, и горько плакал, когда убежал, когда их глаза встретились со Христом, а Иуда не покаялся, и поэтому написано, он повесился. И в результате что мы видим? Я бы хотел сейчас, кстати, даже пролить свет еще на несколько таких важных моментов вообще, скажем, в христианстве. Это понятие о вмененной и наделенной праведности. они очень популярны вообще в богословии Нового Завета, и многие об этом как бы так вот дискутируют. Кто-то их очень сильно разделяет, кто-то это все именует одним понятием, типа как бы все это одно и то же. Но есть такое интересное правило, да, ну или понятие, термин «праведность вмененная и наделенная». То есть это... С кем связано? Со Христом. Он наша праведность. И что значит «он моя праведность»? Если я, у меня нет с ним отношений, как это «он моя праведность»? Нет, только должны быть спасительные отношения со Христом. И тогда я могу сказать «он моя праведность». Но давайте посмотрим немножко дальше. Христос принес добровольную жертву. И что такое вмененная праведность? Вот мне вменили праведность или мне вменили вину. А если я не виноват? А если я не сделал ничего доброго, почему мне вменяют праведность? Так вот, интересно, человеку, по вере во Спасителя, когда он принимает Христа или как бы верит ему, и благодаря этой вере любой абсолютно верующий человек, сообразно или как бы образно, точнее выражаясь, он получает некий билет в Царство Божие. То есть Христос меняет юридический термин «осужденный» на «оправданный». То есть вот эта праведность, она как бы нам дарится просто как подарок. Он говорит: «Ты больше не виновен, я тебя оправдываю, я вменяю тебе мои заслуги, потому что твоих нет заслуг». Но что интересно, наделяемая праведность, наделяемая, то есть то он вменил мне, да, свою засчитал как мою, а теперь он наделяет меня, дает мне какую-то еще праведность, это та, которая делает человека пригодным для жизни в Царстве Божьем. И получается, если так немножко повнимательнее посмотреть, то вменяемую праведность человек сразу получает при обращении своем. То есть он выходит из воды крещения, он выходит уже оправданным. А с другой стороны, да, скажем, когда, ну, где мы это найдем подтверждение? Давайте прочитаем, это будет Римлянам 5 глава, 1, 2, 9, 10 стих. Тут написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом и через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией». Или там, например, дальше: «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». То есть, и вот теперь вот это слово «жизнью Его», да, что происходит? В жизни верующего человека происходят следующие события, то есть покаяние, принятие Иисуса Христа как личного Спасителя, рождение свыше, вот, и когда Дух Божий крепко утверждается внутри человека, он начинает производить определенную работу освящения, то есть это, в принципе, Евангелие начинает проявляться в действии. Тогда верующий получает оправдание и, скажем, он как бы имеет это право на Царство Божие, хочет теперь соответствовать этому правилу. И тут очень много примеров библейских. И брачная, небрачная одежда, и много всего. То есть одно дело – это спасение, вот это событие, которое состоит из многих компонентов. Христос, мы там, и так далее. Так вот, все, что касается Христа, оно уже сделано, оно объективно, оно самодостаточно. Но все, что касается грешника, да, там еще есть кое-какие моменты. Так вот, что интересно, еще два слова про наделяемую праведность. Она обретается и проявляется в процессе жизни верующего уже теперь со Христом. То есть жил человек без Христа, а теперь он подружился со Христом, и теперь он живет со Христом. И вот эта праведность, она начинает постепенно, постепенно помогать человеку уподобляться Иисусу. И вот когда он уподобляется, то что проявляется? Проявляется любовь, вера, характер, да, меняется и так далее. Или, например, я бы так сказал, вот очень интересная мысль мне понравилась, я ее записал, да, что действующий изнутри Божий Дух совершает в жизни христианина такие преобразования, как обретение знания истины, реформа жизни, питание, времяпровождение, ценности, цели меняются. То есть происходит понятие духовного роста. А если посмотреть на Ефесянам 3, 18, 19, то что мы здесь видим? Он здесь говорит, апостол Павел так: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. Чтобы вам, там другой перевод говорит, наполниться полнотой Божьей. То есть у него полнота и тебе. Но она же должно пройти время созревания. Вот и получается, что мы как бы возрастаем и начинаем, взирая на славу Иисуса, мы уподобляемся Ему, мы копируем, мы подражаем Ему и так далее. И получается очень интересная деталь, что то, на что мы смотрим, кто-то смотрит на внешние признаки святости, кто-то на какие-то другие, но очень важно посмотреть на себя совершенно другими глазами. Когда мы становимся праведниками? Когда Христос нас называет праведниками. Интересно, есть цитата, я хочу ее сейчас прочитать. «Я видела, что один праведник, поступающий по истине, может двигать руку Божью, в то время как множество нечестивых, объединившись вместе, не будут иметь силы, и дело их не состоится». Конечно, мы знаем с вами, друзья, что, например, в Луки 15:7 Христос говорит: «На небе больше радости об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». И так это сразу нас относит к первому нами прочитанному тексту книги «Притчи», где мы читали, что праведник может 7 раз упасть. А это значит, праведник, который не кается, не имеет нужды в покаянии. Это приводит нас к термину самоправедность. А Христос и Бог его таким не видят, да, что вот он праведник, потому что у него нет нужды в покаянии. А один грешник, который покаялся, он стал праведником. Получается очень интересная такая, скажем, здесь деталь. Более того, если мы откроем Екклесиаст 7:20, книга Екклесиаст 7:20, вы знаете, очень много интересных текстов вообще об этом говорящих. Мы здесь находим такой интересный текст, книга Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. Дословно читаем так. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Но здесь интересно то, что в контексте мы находим некий язык состязания, то есть выяснение правды, и он вдруг почему-то говорит, что нет на земле праведника, который делал бы добро и не грешил. Как будто взаимоисключающие понятия. Но вы знаете, интересно в том, ответ кроется в том, что там стоит в оригинале слово «нет человека правого». То есть неправедного, как в понятии праведный, особенно если, как мы многие считаем, безгрешный, да, вот вообще ему чужд грех, ему противно все греховное. Нет, многие ловят себя на мысли, что грех очень даже привлекательный, но у них достаточно сил духовных Бог дает, чтобы не грешить, чтобы не поскользнуться, чтобы остаться на ногах. И получается, что ты прав в своей тяжбе, но ты все равно нагрешил. То из себя вышел, то аргументы привел какие-то немножко не те, то угрожал, да, то есть ты-то прав, но ты тоже грешный. Вот и получается, что когда мы идем к святости, то к чему мы стремимся, если так посмотреть? Мы стремимся к очень серьезному уподоблению Иисусу Христу. Он сделал нас праведными, и поэтому мы на Него взираем. И как говорит апостол Петр, дабы мы шли по следам Его. Праведник ведет за собой таких же людей, которых он любит, которых он спасает. Итак, что можно сказать в завершении? Мне понравилось одно выражение. Георг Лихтенберг сказал так. «Жаль, очень жаль, что пить воду не грех, а то какой вкусной бы она нам казалось». И вот и получается, что все, что завуалировано, все, что запрещено, оно очень тянет. А вот эти вопросы судьбоносные, они остаются в небрежении. И есть еще одна цитата, я бы хотел ее прочитать. «Иисус есть наша жертва примирения. Мы не способны искупить сами себя, но через веру мы можем принять совершенное для нас искупление. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. И нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Итак, грешник после омытия кровью Иисуса, а именно Голгофской спасительной кровью, он становится праведником. В глазах Бога он как будто никогда не грешил. Но после этого он нуждается в силе Иисуса, чтобы теперь идти дальше и не грешить. И Христос с радостью дает эту силу такому человеку. Если мы не просим, если мы не родились свыше, если это нам не интересно, он не даст нам эту силу, потому что она нам просто не нужна. Поэтому я хочу пригласить вас встать на этот путь, ведущий к праведности. И конец этого пути, цель и победа этого пути будет вечность, там, где Христос ждет своих детей. Я хочу об этом помолиться с вами. Отец наш Небесный, мы сегодня немножко прикоснулись к этой теме, которая очень серьезно нам напомнила о том, что грех и праведность – это совершенно разные понятия. Нечестие и праведность – это несовместимые вещи. И мы сегодня, Господи, увидели эти тексты, что нам лучше было бы удаляться от зла. Лучше было бы как-то по-другому смотреть на то, что может испачкать, на то, что может осквернить нас. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам уподобиться тем великим мужам веры, которые в душе своей носили веру, и Ты назвал их праведниками. И чтобы эта вера в нас возрастала и укреплялась. Храни нас, Господи, от всякого зла, благослови и прославься в жизни каждого из нас, наш великий праведник, наш ходатай, наш любящий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин и духовная поэзия. Я предвижу, что кто-то недоуменно пожмет плечами, а кто-то поудобнее усядется в кресло, чтобы послушать стихи, духовные стихи Александра Сергеевича Пушкина, классика мировой литературы. Как же относился к Богу, к религии Александр Сергеевич Пушкин? В начале периода это насмешки, скепсис. Он находился под влиянием вольнодумных идей деистов и атеистов конца XVIII века, которые были модны тогда. Александр Сергеевич Пушкин, не отдавая себе отчета, не задумываясь над тем, в чем же заключен вечный источник человеческой жизни, способен был написать кощунственную поэму «Гаврилиада», подражая, конечно же, Вольтеру. Кстати, тому же Вольтеру принадлежат слова о том, что Библия через 100 лет будет забыта. Но Вольтера давно нет, а на том месте стоит Лондонская библиотека, самое крупное хранилище различных изданий Библии. Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунствовать. Просто его несло течением жизни, как могло нести юношу, которому слишком обременителен гнет людей чрезвычайно серьезных и строгих. Но затем было отречение от Гаврилиады. Причем это отречение было серьезным, сознательным шагом, и мы можем убедиться в этом, если проследим внутренний путь поэта. Я думаю, что многие из вас согласятся со мной, что стихотворение, которое будет сейчас предложено вашему вниманию, торгуя совестью пред бледной нищетою, нисколько не напоминает автора Гаврилиады.
2: Торгуя совестью пред бледной нищетою, не сыпь своих даров расчетливой рукою. Щедрота полная угодна небесам, день грозного суда, подобно ниве тучной, посеятель благополучный старицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжанье, вручая нищему скупое подаяние, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, твои дары подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут Господом отверженные дань.
1: Перелом в мировоззрении Пушкина связан с женитьбой и с каким-то внутренним переломом, о котором он пишет в стихотворении «Пророк». По свидетельству Смирновой, Пушкин стал специально изучать древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. У него возникла мысль сделать перевод книги Иова. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что находишь всю человеческую жизнь». Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна. Книга Иова содержит всю жизнь человеческую.
0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин незадолго до смерти сделал набросок поэмы о Юдифе. Юдиф – это не включенная в каноническую Библию героическая сага о женщине, которая спасла осажденный город, проникнув в лагерь врага. Незадолго до смерти Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге вышла книга Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». К ней Пушкин написал предисловие. В нем он выразил свое отношение к Евангелию. «Каждый, кто хочет понять перемену, произошедшую в Пушкине, должен прочитать эти строки. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которое не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов, она не заключает для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Все мы читали и учили в школе наизусть Пушкина, но пусть сейчас с нами останется не автор Гаврилиады и даже не автор Евгения Онегина, но тот Пушкин, который поднимает глаза к небу и встает на колени.
2: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны и укреплять его среди дольных бур и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне приходит на уста и крепит падшего невидимую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Ну дай мне зреть мое, Боже, прегрешенье, да брат мой от меня не терпит осужденье, и дух смирения, терпенья, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец Небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли Твоей щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не вергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло трап от той молитвы старика.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, являются ли все законы, которые не входят, не являются частью деколога, церемониальными? Знаете, я вам хочу сказать, это серьезный вопрос. Этот аргумент о том, что 10 заповедей мы выполняем, а остальные мы не выполняем, потому что они обрядовые или церемониальные, возник в середине 19 века в Америке. В чем там было дело? В начале 19 века среди протестантов в Америке многие искренние верующие протестанты, в частности из баптистов, открыли для себя субботу как день Господень. К 1820 году, об этом свидетельствует история, американские баптисты, 40% американских баптистов соблюдали субботу. В церкви возникли серьезные споры. Кроме американских баптистов были и другие верующие, которые приняли истину о субботе. И поэтому, но были и те, которые были страшными противниками истины о субботе. Вот, например, была такая деноминация, конфессия образовалась тоже в Америке. Называлась она «Церковь Христа». Ее основатель Александр Кэмпбелл, он прошел длинный путь. Сначала он был служителем пресвитерианской шотландской церкви, потом он принял учение баптистов о крещении в зрелом возрасте. Но потом он откололся от баптистов, так как считал, что братья-баптисты идут по ложному пути, принимая субботу, и он объявил новую церковь, церковь Христа, которая должна защищать и отстаивать святой день воскресения Господнего. И вот тогда были дебаты, я читал эти дебаты, исследовал эти вопросы вот, между субботствующими христианами и противниками субботы. Были дебаты такие в 50-е годы 19 века, в 70-е годы. И вот основной аргумент. Если ты соблюдаешь субботу, ну, должен все законы соблюдать. Вот, надеть на себя кисточки, там еще чего-то. И так далее. Ну, естественно, братья, которые отстаивали субботу, они тогда пришли к такому выводу, что все законы, которые вот это вот их оппоненты цитировали, они это все церемониальные законы, их отменили, а вот десятисловный закон в книге «Исход», 20 глава, это моральный закон, и его надо соблюдать. И даже использовали для этого такой интересный стих. Второзаконие, 31 глава, 26 стих, где сказано: «Возьмите сию книгу закона, положите ее, одесную ковчега. И они говорили, вот посмотрите, Моисей написал свой закон, вот Моисеев церемониальный, он ее возле ковчега положил. А десятисловный закон, это две скрижали, он в ковчег его положил. То есть тот главнее. Знаете, друзья мои, проблема в том, что подобные аргументы, может, они и хорошие, но в этих аргументах такие дыры широкие, что, как говорят сегодня, через эту дыру товарный поезд проведу. Понимаете? Посмотрите. Вот так выглядит книга закона Божьего, которую Бог дал Моисею. Это состоит она из пяти книг, этот свиток. Книга Бытия, книга Исход, книга Левит, книга Числа, книга Второзакония. Скажите, вот в этой книге, вы думаете, будет отрывок из книги Исход, 20 глава, или там будет дырка? Понимаете, в чем проблема-то? Друзья мои, серьезно нужно размышлять, все ли законы, которые не входят в 10 заповедей, в Деколог, являются церемониальными. Давайте я вам примерчики приведу. Вот откройте, пожалуйста, Левит 19:31. Не обращайтесь к вызывателям мертвых, к волшебникам не ходить. Это церемониальный закон или нет? Или можно на блюдечке там гадать? А вот, например, такой закон. Перед лицом седого вставай, почитай лице старца. Или нам нужно уже, знаете, как в сегодняшнем обществе, престарелых людей вообще ни за что не читают. Или, например, такой. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верна, гин верный. Это что, церемонии? Вы понимаете? Проблемка. Проблемка. Хорошо рассуждать о законе, который никогда не читали. Когда же начинаешь в этот закон вчитываться, то обнаруживается, как же быть здесь? То что, какая-то церемония людей не обвешивать? И попробуйте найти в Декологе что-нибудь похожее. А вот как, например, вот это, посмотрите. Хороший закон о том, как помогать бедным, чтобы не обирать виноградника дочисто, а чтобы осталось что-то бедному, пришельцу. Это что, ритуал или церемония, или как? Ну, друзья мои, Левит 18:19. Это что? Я читать даже не буду. Видите, да, это ритуал, церемония. Сейчас в Новом Завете можно. Понимаете, как оно, если при ближайшем рассмотрении выходит, что табличка, которую я вам показал, очень красивая, пока не начинаешь в законы вчитываться, потом начинаешь думать, что что-то явно не так. А вот, например, этот закон. Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя. тоже не часть декалога. А может быть, где-нибудь с таким текстом мы уже встречались? А посмотрите, не это ли самое принцип «возлюби ближнего твоего, как самого себя»? Цитирует Иисус, отвечая на вопрос фарисея в Евангелии от Матфея 22:36 о том, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус называет, что получается, Иисус делает, он берет «возлюби ближнего, как самого себя». Откуда он берет? Левит 18:19. А возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всем разумением. Это откуда взято? Второзаконие 6:6. Это что, Иисус два церемониальных закона берет и говорит, что это первая и наибольшая, и вторая наибольшая заповеди? И на двух церемониальных заповедях законы пророки зиждятся? Абсурд! Если так будем рассуждать, 10 заповедей соблюдаем, а все остальные это церемониальные, абсурд получится. В чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что, опять же, вот этот вот аргумент о том, что у нас есть моральный закон и церемониальный закон, вот этот аргумент, он сам по себе как бы представляет собой очень неудачную защиту, очень слабую защиту от тех, кто пытается атаковать, в частности, субботу. Потому что те, кто атакуют субботу, самый возлюбленный текст, излюбленный, вернее, текст, это Колоссянам 2:14. И вот здесь возникает кажущееся противоречие. Посмотрите. Вот что нам пишет Псалом 18. «Закон Господа совершен, укрепляет душу». Это какой закон? Моральный или ритуальный? А не написано какой? А не написано, кто мы такие, чтобы сказать, а, это закон моральный. Написано закон. Он какой? Совершенный. Да? А вот тут, понимаете, Колоссянам 2:14. О, как сказано, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И это часто. И он взял его из среды и пригвоздил ко Христу. Ну, понимаете, те, кто пытается аргументировать, будем так говорить, те, кто пытается использовать принцип, точку зрения номер два, да, точка зрения номер два, законы Ветхого Завета отменены, христианин пользуется только теми принципами, которые в Новом Завете, да? И это теперь против точки зрения номер три, да? И они говорят, вот смотрите, закон-то пригвоздили ко Христу, и те, кто пытается отстаивать точку зрения номер три о том, что вот 10 заповедей следует исполнять, а остальное – это закон обрядовый, они говорят, а, так это вот те остальные, как Христу пригвоздил. Проблема опять же, а где написано, что он пригвоздил? Вопрос, знаете в чем? Вопрос возникает в том, что мы часто думаем и не вчитываемся. Бывшее о нас рукописание, которое было против нас, это что, закон? Неужели Бог создал законы, чтобы они были против нас? Это невозможно. Почитайте, пожалуйста. Вот как сказано в книге Левит, 18 глава. «Скажи сынам Израилевым, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, по делам земли ханаанской, которую я вас веду, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, жив будет. Это что, против нас Бог пишет? Это что, Бог нас что-то такое заставляет делать, что... Нам противно? Почитайте 18 главу Левит. Она схожа с тем, что мы читали в 20 главе. Речь идет о всевозможных извращениях, инцестах и прочих мерзостях, которые нас же которые, если мы будем жить, мы деградируем и в животных превратимся, понимаете? Поэтому он говорит нам, Господь, чтобы мы не поступали по обычаям вот тех язычников. Это что, против нас или это для нас? Вы понимаете, написано, чтобы, исполняя, мы жили этим. Вы знаете, в чем проблема, друзья мои? Проблема, когда мы смотрим на закон против нас, рукописание против нас, мы читаем вот эти слова. У нас зачастую менталитет совершенно развернут в противоположную сторону. Потому что мы пытаемся служить Богу исключительно из страха. Вот это мы считаем, что Бог дает нам эти законы, и мы должны это делать. Если мы не будем это делать, мы в аду будем гореть. А так бы мы делали. Знаете, в чем проблема? Этим долго не проживешь. Если постоянно человек будет держать себя от наркотиков страхом, он долго не выдержит. Только понимая, что освободившись от алкоголя, от наркотиков, от других пороков, которых наш характер полнится, человек почувствует себя свободным, только тогда наступит истинное спасение. Что человек поймет, что то, что Бог заповедует, это лучше, чем то, что нам сейчас нравится. Только тогда мы изменимся. А если мы себя будем в узде держать, понимаете? Тогда мы будем относиться к Божьим установлениям, которые прописывают нас образ жизни нормальный, человеческий, христианский. Мы будем воспринимать это как ярмо какое-то, как цепи, как узы. Разве Бог заковывает кого-то в узы или освобождает? Понимаете? Вот чем вопрос? Что-то мы явно не понимаем. Но я скажу, что мы не понимаем. Мы не понимаем, и мы делаем вывод, предпосылку, что слово «рукописание» – это закон. Послание к Колоссянам 2:14. Слово «рукописание» – это закон. Так ли это? Я вам скажу, если вы где-нибудь в Библии найдете хоть раз слово греческое «хиерографон», «хиерографон», «хиера» – «рука», «графо» – «писать», чтобы это относилось к закону Божьему или к пяти книгам Моисея, или к Торе, или как, вы мне покажите. Нет такой связи. Вот это выражение «рукописание», «бывшее о нас рукописание», так переводят русские синодальные, это греческое «хиерографон», то есть «догмасин». Это уникальное слово, встречается всего один раз в Библии. И вот вопрос, что оно означает? Вот это слово «догмасин», мы его можем даже узнать, да? Догмы, да? Но вопрос в чем? Часто, когда в русском языке заимствуется какое-то слово, оно может менять свое значение. Знаете, что такое догмасин было в Римской империи? Я сейчас вам покажу догма. Вот перед вами догма. Вы узнаете, что это такое? Это табличка, которую вешали, прибивали римляне наверху, над головой преступника, которого они распинали, и там было написано преступление, за которое этого человека раз приговорили к распятию. Вы понимаете, что такое догма? Понимаете теперь, что эта речь не идет о Торе, что речь не идет о законе ни о каком, ни о моральном, ни о каком. Речь идет о обвинениях, о преступлениях. Вы понимаете, что было прибито на крест? Наши преступления, мое преступление, ваше преступление. Иисус прибил на крест. Мы уже говорили немножко с вами об арамейском языке. И арамейский язык – это язык, в общем-то, который был даже, возможно, до строительства Вавилонской башни. И один из его диалектов называется сирийским. И на арамейском языке, мы говорили, говорил даже Иисус и ученики его, потому что они жили в Галилее. А вот рядом с Галилеей жили сирийцы, которые не арабы-сирийцы сегодня, а сирийские христиане, которые перевели во втором веке Новый Завет на язык, который очень похож на язык, на котором разговаривал Иисус. И вот когда они переводили вот это выражение «хиерографон», то есть «догмасин» с греческого языка на сирийский, они его перевели как «долговая запись».

Христу. Ко Христу пригвождены записи наших грехов, за которые умер Иисус, а не закон, который, в принципе, указывает на эти грехи. Что там, где нет закона, там как мы можем сказать, что человек согрешил? Поэтому вы видите, и третья точка зрения, хоть и популярная, да, она имеет изъяны. При ближайшем рассмотрении идея о том, что 10 заповедей можно исполнять, нужно исполнять, все остальные нужно выбросить на мусорку, явно не работает. Но что, остается четвертая точка зрения. И здесь, конечно, вопрос. А можно ли исполнить все 613 заповедей Торы? К этому тоже сегодня призывают некоторые. Вот я вам приведу пример, мы уже читали этот стих. «Хулитель имени Господня должен умереть». Ну что, вы знаете, если мы так будем исполнять ту заповедь, ну, в Америке вообще, скажу, много в английском языке, американском, что самое интересное, слово «Иисус», «Джизус» используется как ругательство. И много хульников Бога есть, уверяю вас. Некоторые верующие христиане на бамперах автомобилей вешают такой плакат. «Иисус – это Господь, а не ругательное слово». Ну, правильно. Но теперь что? Если я буду исполнять, хотеть исполнять все 613 заповедей Торы, ну, так я тогда должен носить с собой гранату, нож или что-то такое. Ну и чего? Кто-нибудь только сругнулся именем Иисуса, я его раз только ножом прирезал, ну ладно, посадили меня, но за Божье-то дело посадили, зато я исполнил закон. Да, написано, хулитель имени Бога должен умереть. Ну, друзья мои, если мы говорим об ортодоксальных иудеях, то они очень хорошо понимают, что сегодня 613 заповедей невозможно исполнить. Они говорят о том, что реально исполнить из них, так как храма нет, 238. Так что можно выторговать чуть-чуть себе. Да, потому что проблемка-то ведь возникает. Да, вот как, например, исполнишь заповедь о том, что всякий израилит должен был приходить пред лицо Господня три раза в году. Да, то есть, если мы исполняем все 613 заповедей Торы, ну, друзья мои, раскошеливайтесь на билеты на Тель-Авив. Три раза в году надо прилетать. Сколько? 1020 за билет туда-обратно, 60 тысяч, как говорится. Ну, для россиян вроде не очень, как-то еще можно выжить. А вот, например, для жителей западного побережья США это приличная сумма. 1800, 2000. И вот надо каждый год по 6 тысяч, да еще и остановиться. Ну, как хадж в Мекку. Но, видите, проблемка. Явно мы видим, что и четвертая точка позиции не совсем работает. Все четыре позиции мы рассмотрели, и мы видим, что при ближайшем рассмотрении ни одна из них не работает. Так вопрос, неужели Ветхий Завет так и устарел? Знаете, послание к евреям 8.13, многие
сторонники этого утверждения, что завет таки ветхий.

используют. Они говорят, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Но только проблема в чем? Здесь, к сожалению, не в том месте поставили точку. Надо продолжить читать, чтобы выяснить, что же такое Ветхий Завет. И апостол Павел сразу же в следующих стихах послания к евреям объясняет, что такое Ветхий Завет. Это, оказывается, постановление о богослужении и святилище земное. Вот что такое Ветхий Завет, друзья мои. Не книга, а земное святилище. И постановление о богослужении в нем. И дальше нам написано, что это земное святилище есть, является образом настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящиеся до плоти, установлены только до времени исправления. Вот, оказывается-то, все просто. Если мы разберемся в том, что такое Ветхий Завет, мы поймем, какие заповеди исполнять, какие не исполнять. Заповеди, которые имеют отношение к святилищу, являются Ветхим Заветом. А заповеди, которые не имеют отношения к святилищу, не являются Ветхим Заветом. Кажется, все просто. Остается выяснить, почему вдруг все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое время исправления. А вот ответ Павел дает. Оказывается, время исправления – это время, когда Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей, совершеннейшей скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, однажды со своей кровью входит во святилище и приобретает для всех нас вечное искупление. Вот для чего был дан Ветхий Завет. Для того, чтобы люди и израилиты того времени могли видеть то, что видим мы сегодня. Они не могли напрямую взирать на Христа, который распят и вознесен, и сейчас в небесном святилище совершает служение за нас. А мы можем. В этом великая наша надежда. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот, поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную по тем временам в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такую, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, я работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась. И я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем, по вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25, мне мало ли сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто же на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: нет, нет, что ты, все, этого больше не будет. Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. Вот, и в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, я для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. А это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: я алкоголик, для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом. И главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И... сказать, что, ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело вот к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы, французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий и крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Советская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамидой. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. Вначале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, вначале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. Затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Добрый день всем. Это программа «Найди свой путь». И сегодня у нас в студии ведущий Размик, я Сергей, и наша гостья Наташа.
2: Человек может все, только иногда ему мешают страх, лень и низкая самооценка. И о низкой самооценке мы сегодня как раз и поговорим.
1: А именно мы поговорим о том, как избавиться от низкой самооценки. И поэтому к нам сегодня пришла Наташа. Она хочет рассказать свою историю. И первый вопрос я хочу задать тебе, Наташа. Скажи, вообще сейчас как ты оцениваешь свою самооценку?
3: Ну, на данный момент, если вот брать такую золотую середину, то моя самооценка где-то, вот она к ней подходит.
1: А нижний уровень покажи в этот момент.
3: Вот так, наверное.
1: То есть на середине между самой низкой...
3: Ну, она возрастает, да.
1: Ага.
3: Вот.
2: Хорошо, Наташа. Так как мы будем идти к высокому, нужно... То есть начать понять, где мы находимся, да? Вот. И вот из своей жизни расскажи, пожалуйста, в какой момент ты поняла, что низкая у тебя самооценка, и его нужно повысить?
3: Ну, вот чтобы я прям окончательно поставила себе такой диагноз, что ли, низкая самооценка, я думаю, это было лет в 15, когда я точно для себя это определила.
2: А как ты пришла к этому?
3: Ну, к этому я, видимо, очень долго шла. Ну, все началось еще... с детства, какие-то, ну, незначительные обстоятельства значительно на меня влияли. Можно взять, в пример, такую историю.
1: Да, может быть, там, в песочнице тебе лопатку не дали, там, не...
3: В детстве мы ездили на море с друзьями, вот, и у нас было, ну, 4 ребенка, которые решили сфоткаться с белочками, вот так, на ручках.
1: Я вообще очень удивляюсь, на море где вы взяли белочек? Может быть, я не знаю, сфоткаться с медузой было.
2: Это настоящие белочки
3: были? Нет, это была настоящая белочка, я тебе сейчас расскажу, почему.
1: Так. Или с мартышками обычно фоткаются. Ну ладно, и что?
3: Мы начали с ними фоткаться, я была самой последней, вот, и все перефоткались с ней, и когда ее в руки дали мне, она вообще не сидела у меня на руках. Я такая, ну, что делать? Вот. И они такие, а давай мы посадим тебе на голову. Они меня посадили на голову, она тоже никак не могла там нормально сесть.
2: Чья это идея была? Посадить на голову.
3: Вот, и я уже не помню, чья это идея. И в итоге эта белка у меня на голове мало того, что не могла сфоткаться, она еще и сходила.
2: Серьезно?
3: У меня на голове, да, сделала свои дела. И я стояла... Ну, со стороны казалось бы, это забавно. Но я стою, вокруг меня стоят там родители, друзья, и они надо мной смеются. И сначала мне тоже стало смешно, а потом мне стало так обидно, то, что все нормально сфоткались, а вот я как-то выделилась, и не знаю... Еще и меня...
1: То есть это довольно унизительное было, то есть, со стороны?
3: Вот, и как-то еще повлияло то, что я средний ребенок в семье, вот, старшая сестра, я думаю, первый ребенок, ну, первым детям хорошо относится, вот, а последний, он мой младший брат, и поскольку он единственный мальчик в семье, к нему тоже так, наконец-то у нас мальчик.
1: То есть обычно старших любят, потому что это первый ребенок, младших, потому что младшенький больше всего любви.
2: Да. Ты хочешь сказать, что тебя больше игнорировали?
3: Нет, ну мне казалось такое, что, ну я как-то не вписывалась в эту семью, что ли. У меня бывало такое, что все часто, ну, сидят, пьют чай, а я просто сижу одна в комнате, ну и, не знаю, я не могу к ним прийти, не могу долго с ними сидеть или... Как-то так получалось, очень странно.
1: То есть можете сказать, утверждать так, Наташа, что в первую очередь, так скажем, в низком самооценке виновата семья или родители, или не то, что виноваты, а то, что это важная, так скажем, составляющая для
2: самооценки. Семья повлияла на твою самооценку?
3: Да, я думаю, семья повлияла на мою самооценку и на отношение родителей к моим каким-то промахам, моим каким-то неудачным поступкам, действиям. Вот. Я в детстве пошла в музыкальную школу, ну, играть на скрипку.
1: Все мы когда-то пытались.
3: Да, я очень сильно вдохновилась, и я пошла учиться. Поначалу у меня очень сильно не получалось, и мне, ну, как-то это даже не нравилось. А потом я решила взять себя в руки и начать что-то делать. И в этот момент у меня сломался позвоночник. Ну, компрессионный перелом, это когда позвонки сдвигаются.
2: Это случайно произошло или кто-то?
3: Ну, меня толкнули с горки, и я позвоночником по горке скатилась. Ну, неважно, по лестнице железной. Вот. И я лежала в больнице полтора месяца и вообще не вставала. И, соответственно, я в это время не занималась, ну, скрипкой. Потом я еще была на домашнем обучении год, мне нельзя было сидеть. И я училась заново ходить. Соответственно, я не ходила на уроки скрипки и все забыла. Вот. И, ну, как-то это осталось в прошлом.
2: То есть ты не возвращалась к музыке?
3: Нет, я не возвращалась. Потом...
2: Это как-то связано с самооценкой?
3: Да, то, что у меня ничего не получилось. И в итоге я потеряла 5 лет и ничего не добилась.
1: То есть ты 5 лет училась?
3: И ничего не смогла, ну, просто 5 лет мусорку, можно сказать. Да. Вот. Потом я пошла в художественную школу и подумала, что, ну, может, если не завязалась у меня с музыкальной какой-то карьерой, может, завяжется хоть с художественной. Вот. Я проучилась в художественной школе 4 года, я ее закончила, но рисовать я не научилась. Вот.
1: Ну, у тебя было какое-то желание, тебе нравилось,
3: ну,
1: это делать?
3: У меня были какие-то все-таки картины в голове, красивые, как обычно это бывает, но воплотить на бумагу я их как-то не могла нормально. И я пыталась, но у меня почему-то вообще ничего не получалось. И, наверное, из-за того, что у меня поначалу не получалось, я уже сдалась окончательно и просто ходила для галочки, и в итоге опять 4 года в мусорку.
2: Ну, то есть все так накапливалось. Сначала белочка, потом музыка, потом художественная. И, ну, то есть все накопилось, и ты вот в 15 лет поняла, что ты уже, ну, вот с такой низкой самооценкой, ты, можно сказать, что ты сама себе не нравишься. И что ты решила вообще, когда ты поняла, что нужно что-то менять?
1: Может быть, был какой-то момент, когда ты вот прям реально встала и увидела картину, что я просто, у меня ужасная самооценка, как ты это поняла? То есть момент
3: какой-то. Я думаю, окончательной точкой, что ли, вот этого всего был один человек, который, ну, появился случайно в моей жизни, и я очень сильно к нему привязалась, и потом по какой-то неизвестной причине он просто как бы бросил меня, оставил, и я не могу... Я начала себя винить в этом, потому что что во мне не так. И еще больше начало накапливаться это все, и я не понимала,
2: ты говоришь про отношения?
3: Нет, ну...
1: Про дружбу, наверное.
3: Про дружбу хотя бы для начала. Вот. И я не понимала, что происходит, что я сделала не так. Может, я такой ужасный человек, может, я какая-то там истеричка или что-то еще. И, ну, этот, ну, человек этим так сильно на меня повлиял, что после этого я просто... Я не могла к себе хорошо относиться, я себя просто ненавидела. Вот прям это слово, я себя ненавижу, я это понимала. И дошло до того, что я такая, думаю, все, надо с этим бороться. Потому что, ну, если так пойдет дальше, то уже мысли пошли о том, что зачем я вообще живу. Ну и там...
0: Найди, найди свой путь.
2: Наташа, вот как ты себя вела? Вот как, ты говоришь, себя ненавидела, ты там, не знаю... плакала целыми днями, вечерами и, не знаю, не выходила из дома, и ты как-то, ну, как это выражалось?
3: Ну, вечерами, конечно, да, я плакала почти каждый день, не знаю. Я когда выходила в общество или куда-то еще, я очень сильно хотела оттуда уйти, потому что я чувствовала ужасный дискомфорт. Думала, что все смотрят на меня, что я какая-то там страшная или какая-то странная. И так было и в школе, и даже в церкви, в которой я ходила. Вот. И мне было очень неловко, я не любила ни себя, и, соответственно, наверное, не могла полюбить окружающих людей, потому что если ты не любишь себя, то...
1: Как-то это отражалось на отношениях с твоими друзьями, с близкими, с семьей?
3: Да, я стала какой-то нервной, что ли, очень постоянно, ну, себя уничижала. И это как бы мне... Я понимала, что уже всем надоело слушать, какая... Мне сделал кто-то комплимент, а я сразу...
1: Да, вы что?
3: Ты что вообще такое такая... говоришь? Такого быть не может.
2: Только хотел сейчас?
1: Только хотел спросить, как ты реагировала на комплименты. Обычно люди, когда им говорят комплименты, они...
3: Я очень...
1: Или говорят, даже, ну, нет, вы что, я наоборот там плохой, или я наоборот, у меня не получается, и так далее. То есть ты все это отрицала, отметала?
3: Все отрицала, да. Ну и сейчас мне тоже с ними сложно, с комплиментами. Вот. Наверное, так.
2: Ну, мне кажется, это вообще нормально, потому что если меня там хвалят или еще что-то, ну, как бы и в своих...
1: Ну да, наверное, довольно самовлюбленно было бы.
2: Да.
1: Такой,
2: ну, то есть я глух к этому.
3: Ну, одно дело, когда тебя восхваляют, да, возможно, это слишком. Но когда мне просто говорят такие обычные слова, там, ты молодец, или мне очень сложно до сих пор даже слушать от родителей, когда мне говорят, я тебя люблю. И меня прям начинает как-то трясти, и меня... Бить. Ну, это сложно.
1: Это вообще ужасно, ну, мне кажется, такая ситуация. Ну, что-то подобное, я думаю, каждый из нас испытывал в своей жизни. Ну, временами. Кто-то больше, кто-то постоянно, кто-то периодически. Я тоже, когда Наташа рассказывает историю, вспоминаю некоторые моменты, когда у меня тоже действительно страдала самооценка. Я не говорю, что она сейчас, но она в лучшем виде. Вот. Но были такие ситуации. И вот как в такой момент реагировать, наверное, самый главный вопрос, и как, что делать вообще, что, куда идти, как улучшать свою самооценку, вот, потому что у всех у нас она бывает периодически страдает. К кому ты больше пошла, там, ты родителям начала там, взывать, там, родители, то есть исправьте, у меня такая ситуация, там, друзья, Бог, что ты предприняла?
3: Ну, к родителям я не стала идти с этой просьбой, и вообще никогда с ними об этом не говорила. Вот, чтобы они как бы не подумали, что я что-то не то говорю, или, ну, чтобы не было недопонимания какого-то. Вот, я начала общаться с Богом на эту тему, я начала молиться каждый день, чтобы Бог помог мне с моей самооценкой, ну, с отношением вообще к себе. Вот, и это было достаточно долго, но Бог ничего не отвечал. Он просто молчал по этому поводу, и даже как-то я стала молиться реже, и снова все, ну...
1: Кстати, вот твоя самооценка, она влияла как-то на отношения с Богом? Ты, наверное, ты вот не думала о том, что вот ты вот так, у тебя ничего не получается, значит, и Бог тебя не услышит, значит, и Бог тебя не любит?
3: Ну, я боялась у него просить. Я, когда начала молиться, я его благодарила, а что-то попросить, я не все просила, что я хотела. Ну, потому что я думаю, ну, у Бога много дел, зачем, ну, ему... так вот это все навешивать, навязываться, а уж жаловаться про то, что я, ну, такая плохая, и Богу, мне кажется, вообще это смешно было бы слушать, и поэтому я перестала это говорить, просто говорил: Бог, ты знаешь, что у меня проблемы с самооценкой, ты знаешь, какие, я не буду это уточнять и навешивать там много всего.
2: Вот ты говоришь, ты молилась, Бог молчал, вот, а, ну, как бы, что ты ожидала, что Бог заговорит с тобой и явится в виде горящего куста: Наташа, перестань. Или что? Ну, и как красивый. Вообще пришел ответ?
3: На самом деле ответ пришел мне этим летом, то есть спустя, наверное, года 3, вот. И я вообще уже даже не ожидала. Не знаю, все какие-то вещи происходят, когда люди не ожидают этого. Вот. Я была в христианском слете, вот. И у нас в пятницу вечером было такое мероприятие, были такие этапы, ну, на которых были разные темы, на которые можно молиться, вот. И там тема была отношения с Богом, молиться за отношения там, с врагами, с друзьями, с родителями. И там был такой этап, ну, молиться за отношения с самим собой. Вот. И когда вот это все поставили, люди пошли туда молиться, я немножко посидела и думаю, ну, схожу-ка я вот просто, чтобы люди видели, что я пошла на эту тропу, ну, как бы, ну, в это место.
1: Были друзья, которые знают, да, что у тебя с ним сложно, отношения с собой.
3: Ну, что надо помолиться, и думаю. И я как-то... пошла сразу к этому месту, где было написано, ну, молитва за отношения с самим собой. Я уже знала, что говорить, вот эти стандартные слова были у меня в голове. Я уже начала в своих мыслях говорить: Бог, ты знаешь, какая у меня проблема, что мне нужно, ну, чтобы у меня были хорошие отношения с самим собой. И в этот момент я даже не успела как бы закончить мысль, Бог меня перебил. Вот действительно, это звучит странно, но в моих мыслях появилась такая мысль, которая никогда раньше не посещала мою голову почему-то. Я как бы о ней знала, но как-то никогда не затрагивала меня. Бог сказал мне: я Бог, я великий, и я создал каждое, ну, все, что я создал, это совершенно. Все мои создания, все мое творение я создал на высшем уровне. То есть, как бы, когда ты унижаешь себя, ты унижаешь, ну, меня. Потому что ты тем самым показываешь, что я...
1: Критикуешь Божие творение,
3: да.
1: Божие дела.
3: Ты показываешь то, что я сделал что-то не очень хорошо. И я стояла, и я была в таком шоке. Я стою, и ничего не могу сделать. Я не пошла никакие другие там этапы молиться. Я просто стою и понимаю, что, ну, действительно, это так. Почему я никогда об этом раньше не думала? И вот я просто села и, не знаю, наверное, еще неделю об этом думала. И решила, что... я действительно, ну, уникальное творение, и что нужно начинать работать над собой. Найди
2: свой путь. Почему Бог на протяжении всего этого, в течение 3 дней, тебе не давал ответ, и таким, то есть через 3 года он явился и дал только сейчас ответ?
3: На самом деле, я еще точно не уверена, почему так произошло, но я думаю, всему свое время, и, может быть, тогда я бы отрицала бы этот факт, а уже когда я подошла к тому, что мне реально нужно решение проблемы, он мне его дал.
1: Так спрашиваешь, Азан, почему? Как будто Наташа может знать, почему именно тогда. Она вот сразу Бог ей сказал: я тебе даю тогда, потому что.
2: Ну, вот она говорит, что не готова была.
1: Да, может быть. Мне интересно, когда ты вот это получила ответ от этого вот осенения, знаешь, тебя осенило. Ты испытала страх от того, что вот я до сих пор так вот думала плохо про Бога, что

0: твою низкую самооценку, ну, к примеру, те же родители, которые, там, допустим, что-то сказав, могли тебя обидеть, вот. Как ты вот после того, как ты осознала, что самооценка-то, в принципе, может быть нормальной, вот, как ты после этого к ним относилась?
1: Я думала, главной проблемой, почему моя самооценка была низкой, это то, что я очень сильно воспринимала критику. Я не... Ну, как бы нужно людям думать и потом исправлять. А я просто начинала, ну, я такая сякая. Uh-huh. Вот. И я просто начала по-другому учиться, я еще учусь, по-другому относиться к критике родителей, друзей, знакомых, ну, чтобы как бы работать над собой, а не оставлять все так, как есть, и еще за это себя унижать.
2: Важно не сам факт, то, что тебе говорят люди, что ты плохо, а факт, как ты к этому относишься. Ты, это может быть или поводом для твоего роста, или поводом для того, чтобы ты себя, наоборот, унижал, конечно, какой да. плохой. То есть и сейчас, вот у нас время подходит к концу, вот самое главное, что ты хочешь сказать сейчас, ты как находишь, вот свою самооценку оцениваешь, или, и что ты делаешь для того, чтобы она у тебя была, так скажем, на правильном таком вот, не знаю, балансе?
1: Ну, я не справляюсь с ней одна. Угу. Вот Бог послал мне человека, который мне помогает с ней бороться, с низкой самооценкой повышать ее, и как-то так постепенно она действительно становится лучше, и я действительно, прежде чем начинать себя унижать как-то, начинаю задумываться и, ну, переосмысливать это.
2: Но все-таки важный постепенно. Переломный момент был именно вот та
1: да,
2: молитва.
1: Вот эта молитва, да. она все как бы изменила и показала
0: Наташа,
1: мне.
0: Твой девиз, с которым ты шла тогда, с низкой самооценкой, и сейчас, он отличается?
1: Я думаю, да.
0: Ну вот какой у тебя настрой сейчас? Вот как бы ты...
1: Сейчас настрой делать. Думаю, что-то исправлять.
0: То есть меньше слов, больше дела.
1: Да.
0: Ну, я с тобой согласен с этим. Ну и, друзья, время подходит к концу. Напоследок хочется сказать, что дорога к счастью начинается с самоуважения и доверия к Богу.
2: Да. И это была программа «Найди свой путь». Мы вам желаем доброй, хорошей самооценки. И пусть вам в этом Господь поможет. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить, наверное, о самом распространенном вопросе, касающемся святилища, о жертвоприношениях. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы говорили о том, что святилище призвано сделать нас более святыми, более праведными, призвано нас очистить от греха, ну вообще как-то возвысить человека от того, ну, от тех низменных страстей, выразимся так, в которые он просто пал и погряз. И средством для достижения этой цели ставится в первую очередь жертвоприношение. Какая-то здесь неурядица, вам не кажется?
2: Здесь нужно в первую очередь задать вопрос о том, что эти жертвы собой представляли. И библейский ответ: они представляли собой рассказ о том, чем заканчивается существование грешника, что грех приносит существу, на которое этот грех возложен, или же в котором этот грех живет.
1: Ну, знаете, одно дело рассказать, можно, в принципе, даже показать, и совершенно другое дело заставлять это делать на практике. Потому что если мы хотим показать пагубность греха, зачем для этого его множить? Если мы хотим показать, что грех приводит к смерти, зачем эту смерть множить? И действительно серьезный вопрос задают люди, а нужно ли было приносить такое огромное количество жертв? Ладно, если и действительно надо было показать, что вот это жертва, и вот ее надо было принести, и вот то-то и то-то будет. Ну, сделайте это один раз, ну, сделайте два, ну, сделайте ограниченное количество. Но там же скотобойня была, извините. Каждый человек приходит туда с жертвой за свой грех, и дальше стоит очередь, потому что приходит другой со своей жертвой. И дальше есть еще жертвы самые разные в зависимости от дня, да и утром, и вечером. И причем большая часть крови этих жертв, она должна была специальным образом там выливаться, так, чтобы она не попадала куда не следует. Так там вообще там кровь рекой лилась. Угу. О какой святости вообще идет речь? Это живодерня.
2: Посмотрите на наш мир. Вам нравится мир, в котором мы живем?
1: Не нравится, но зачем плодить?
2: Насилие, жестокость, убийство, страдания и так далее, и так далее. Это реальность, в которой мы живем.
1: Но мы же давно говорим, что насилие насилием не победить и не искоренить.
2: Конечно. Но в данном случае можно было бы говорить об этом принципе, если бы мы уничтожали за грех грешника. То есть мы здесь говорим в контексте святилища о том, что Всевышний в своей мудрости предложил единственный реальный способ очищения от греха.
1: Так получается, еще больше несправедливость.
2: Это Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира. То есть для того, чтобы понять вот это все, что происходило с животными, нам периодически нужно возвращаться к картине Голгофы. Это страшная, кровавая картина. Сын Божий висит на кресте в терновом венце, и он умирает за грехи всего мира. Это вот конечное выражение того смысла, который есть в этих жертвах. Когда Всевышний, согласно 53 главе книги пророка Исаии, взял и возложил на него грех мира, то результатом было то, что он умер. Так вот, вот это вот в действительности кроваво, это в действительности вот так вот гротескно и страшно и ужасно, но это, к сожалению, неизбежная реальность того, чем заканчивается грех. Грех всегда приводит к уничтожению жизни. И вот чтобы человек, живя в эпоху Ветхого Завета, это отчетливо понимал, он должен был, когда согрешит, приносить эту жертву, и он должен был сам ее заколоть, он должен был сам приносить смерть этому животному. И тогда вот в сознании запечатлевалась истина о том, что грех, который я творю, это в действительности нечто страшное. А вы знаете, как принято вот у некоторых: не согрешишь, не покаешься, или же, вот как один известный мыслитель сказал, Бог простит, это его ремесло. Вот это вот такое поверхностное, такое легкое отношение к греху, оно является серьезнейшей проблемой, потому что грех, если с ним не иметь дела, если его не искоренять, он приведет к смерти. То есть тогда не животное будет умирать, а сам грешник.
1: Вы знаете, тут можно и с другой стороны посмотреть. В сегодняшнем мире очень много насилия вокруг нас и в средствах массовой информации, и в фильмах, и в видеоиграх, и во всем этом насилии. И сейчас люди смотрят на это и говорят, чем дальше поколение, тем больше оно безразлично к этому насилию, тем больше оно слепо к этому насилию. Они больше готовы это насилие проявлять в собственной жизни, не задумываясь о последствиях, просто потому что они насмотрелись и напитались этим. Yeah. И вы говорите, что можно остановить это насилие или сожалеть о сделанном грехе путем убийства невинного животного?
2: Давайте теперь проясним, каким именно образом происходило заколание животных. Потому что термин, скажем, жестокость или термин насилие, или тем более вот боль и так далее, они при исследовании оказываются ненужными. Что именно имеется в виду? Если задать вопрос о том, какой самый безболезненный способ закончить жизнь, я не имею в виду естественным образом, то, в особенности, когда мы берем вот эпоху древности, самый безболезненный способ – это вскрытие вены. Кровь постепенно оставляет тело, и человек медленно засыпает.
1: Я бы не сказал, что это самый гуманный способ, если речь идет о животных, потому что все-таки определенные мучения какие-то есть, и это длительная смерть.
2: Приходилось ли вам когда-нибудь вот лезвием порезаться так, что вы вообще не чувствовали пореза, а потом смотрите, откуда кровь? То есть, согласно законам, которые оставлены в Торе, перерезалась главная артерия у животного, и лезвие было настолько острым, чтобы животное ничего не почувствовало. То есть Господь вот таким образом оберегал животных от страданий. Это был самый безболезненный путь, когда силы постепенно оставляли, кровь уходила, и животное не успевало ни адреналином наполниться, ни пугаться и так далее. Но, тем не менее, трагизм остается. Трагизм в том, что невинное существо, оно заканчивает свою жизнь. Но этот трагизм исходит из того, что это реальность работы греха. Это реальность процессов и последствий греха. То есть грех убивает всегда.
0: Далее в программе.
1: Получается, Бог за грех наказывает рублем.
2: Законы человеческие, они всегда условны. И от страны к стране меняются.
1: В принципе, а чем отличается вот эта вот библейская жертва от задабривания Бога?
2: То Бог не обидчив, он не мстителен.
1: Нельзя ли было просто то, что называется, понять и простить?
0: Небо на земле.
2: И вот Сын Божий, Иисус Христос, который взял на себя грехи всего мира, Он реально, не символически, и в гораздо больших мучениях умер. И все эти животные, они постоянно напоминали человеку, вот чем заканчивается грех. Но, слава Богу, есть возможность переложить свою вину на жертвенное животное и самому продолжать жизнь, помня, что в следующий раз, если ты согрешишь, грех приведет к таким же разрушительным последствиям.
1: Вот, тем не менее, остается все-таки один нюанс. Животных, которых убивали там не то что тысячами, миллионами, да, за все это время, сколько эта система жертвоприношений существовала, они их убивали насильственно, их убивали без их вины, без их какого-то выбора, в конце концов. И они противопоставляются нам Христу, то есть человеку, который сам сознательно пошел на смерть. То есть, говоря вот приземленным человеческим языком, мы берем миллионы животных, которых насильственно убили, и одного человека, который убил себя сам. Ну, не то чтобы аж прямо сам, но позволил себя убить. То есть, абсолютно сознательно, идя на это. Это совершенно ни в какое сравнение не идет. Это совершенно разное.
2: На самом деле, Андрей, когда Агнец Божий взял на себя грехи всего мира, то вот, находясь там в этом в Гефсиманском саду, потом на Голгофе и так далее, он ощущал вину, соборную, целокупную вину всего мира. То есть вот все жертвы, которые были приносимы за конкретные грехи, они вот в одном этом акте жертвоприношения Иисуса Христа были воплощены. И его ноша, его бремя, оно, конечно же, намного больше, чем все то, что происходило за всю эпоху человечества. Но что я хотел бы еще отметить, человек был властен уменьшить количество жертв. Потому что все равно грех – это выбор. Да, есть греховная природа, но за греховную природу наказание не предусматривалось. Грех по Священному Писанию – это осознанное нарушение воли Божьей. И я принимаю решение – пойти согрешить или не пойти согрешить. Если сказано «согрешит по ошибке» – это одно. Если он намеренно грешит, то это совершенно другая ситуация. То есть, иными словами, я мог за свою жизнь 1000 агнцев принести, если много грешу. Или, скажем, 10-15. Это в моей власти. Это я определял.
1: Угу. Тем не менее, вот мы говорим, что вот эти жертвы стали так или иначе неким средством спасения от греха, раз мы перекладываем свой грех на это жертвенное животное, и дальше по тексту, да, как упростим вариант. А нельзя ли было просто то, что называется, понять и простить? Вот. Ну и как следствие простить и забыть. Для чего нужна обязательно вот эта вот смерть? Потому что, извините, если для того, чтобы меня простить, нужно с меня истребовать жертву, то можно ли это тогда вообще назвать прощением? То есть если у меня произошел конфликт там, с другом, соседом или еще что-то, и он просит у меня прощения, а я говорю, хорошо, я тебя прощаю, но извини, ты должен возместить ущерб. Но о каком тогда прощении идет речь? То есть я не простил, это он просто откупился.
2: Ну, вот это хорошая иллюстрация, да? Друг украл ваш автомобиль, продал его на запчасти.
1: Поистине, прощение было бы действительно восстановить его в статусе друга, то есть не...
2: И вот представляете, он приходит к вам и говорит, я так сожалею, я понимаю, что глупо поступил, я понимаю, что теперь я тебе причинил ущерб и так далее. Прости меня ради Христа. Вы говорите, я зла не держу, я понимаю, что у тебя была нужда, там, допустим, не знаю, детям твоим нечего было кушать и так далее. Но теперь вопрос, на чем я буду ездить на работу? То есть урон реален, другое дело, что у вас нет негативных чувств, и вы восстановили взаимоотношения, но теперь вопрос, кто будет платить за автомобиль? Вот это главный вопрос, который мы рассматриваем сегодня.
1: Вы знаете, тогда это не прощение, потому что если тот, кого прощают, должен восстановить этот урон, тогда он и, в принципе, если бы его поймали, он точно так же бы восстановил. Единственное, не по доброй воле, а по тому, что его обязали бы просто.
2: Вот как раз-таки здесь мы подошли к сути. Смотрите, что делает Господь. Мы своровали автомобиль, мы причинили урон, скажем, мы, не знаю, сожгли полдома, мы там что-то натворили. И Господь не только нам прощает, Он не только говорит, я не держу на тебя зла, если ты осознаешь, если ты хочешь исправиться, если наши взаимоотношения для тебя дороги, да, но я также беру на себя и последствия твоего греха. Я беру на себя вот все то, что ты натворил, и я по своей любви помогаю тебе и восстанавливаю вот это все, я произвожу реституцию. Вот в этом глубина и величина милости Божьей. То есть просто простить невозможно. Если бы речь шла о какой-то обиде, то Бог не обидчив, Он не мстителен. Вот. Но, коль скоро речь идет о Божьем законе, а Божий закон, как я упоминал ранее, это матрица мироздания, то, нарушая Божий закон, человек приносит реальный ущерб себе, близким, обществу и так далее. И вот эти реальные последствия, они нуждаются в устранении. И Бог берет на себя эти все последствия. И Он несет на себе вину. Он платит. Он покупает новый автомобиль.
1: Раз уж Он платит, раз уж Он берет на себя эти последствия, зачем тогда невинные жертвы? Хочешь, не хочешь, как бы круг замыкается, и далеко не всем будет вот понятно, что ну, вот Он оплатил. Ну, оплатил тогда пусть уже до конца. Зачем тогда вот эта вот толика, которую мы должны были делать?
2: Поскольку до того момента, когда истинная жертва была принесена в лице Агнца Божия Иисуса Христа, до этого момента человек должен был, и человечество должно было осознать, вот к чему приводит пагубность, насколько пагубен грех и к чему приводит совершение этого греха. Но здесь еще есть один момент, который важно уточнить. А именно, книга Бытия, первая глава, когда рассказывает о сотворении человека, говорит и о том, что человек был поставлен владыкою, и ему принадлежит весь животный мир. Сказано, в ваши руки отданы они. То есть, фактически, для человека, который жил в эпоху Ветхого Завета, это был вопрос финансов. Вот, скажем, сегодня, когда человек, переживающий о насилии над животными, заказывает отбивную, он почему-то не ассоциирует это с жестокостью и так далее. Да? Вот. Но речь идет о том, что в эпоху, о которой мы говорим, животноводчество или животноводство было базовым способом существования. То есть, когда человек приносит жертву, он, говоря современным языком, он вытаскивает из кошелька деньги и оплачивает это.
1: Ну, так и разориться недолго будет, если ты...
2: Так это в твоей власти, человек, не ходи.
1: Но с другой стороны...
2: Не ходи на грех, не совершай грех.
1: Хорошо. Получается, Бог за грех наказывает рублем, хотя при этом говорит, ну, последствия я уж сам как-нибудь...
2: Видите, если бы речь шла о наказании, то возмездие за грех смерти. А милость как раз Божья в том, что Бог дает человеку пройти путем осознания того, к чему приводит грех, и он, тем не менее, берет человека на поруки, и он фактически реальную плату вносит. То есть то, сколько стоит этот баран или это жертвенное животное, оно несравнимо с тем, чего это на самом деле стоило Господу, чтобы спасти нас от греха.
1: Так или иначе, мы разговариваем о грехе и до сих пор не дали ему толкового определения. Что же все-таки грех?
2: Мы вскользь упоминали о том, что грех – это любое действие, которое всегда начинается с мысли, мысль, слово или дело, которое нарушает законы устройства Вселенной. В Библии сказано так, 1 Иоанна 4 глава, грех – это беззаконие, то есть нарушение закона. И поскольку закон является описанием того, как все устроено, в Библии сказано так, книга Левит, 18 глава, соблюдая заповеди, соблюдая которыми жив будешь. То есть закон стоит на защите жизни. Он рассказывает о том, как жизнь устроена. И если человек закон Божий нарушает, то, соответственным образом, он теперь вкушает последствия этого нарушения.
1: То есть грех – это отсутствие закона или нарушение закона?
2: Попросту говоря, да. Грех – это нарушение закона. И почему это значимо? Потому что закон – это не какое-то внешне придуманное правило. Видите, нам живущим прожившим в эпоху от Советского Союза до распада, до организации разных стран на территории бывшего Советского Союза, нам немножечко трудно понять абсолютную природу закона, потому что законы человеческие, они всегда условные, и от страны к стране меняются. И потому те, кто прожил... Вот у меня есть знакомые, которые несли, так сказать, наказание в виде тюремного заключения за закон, за нарушение закона, который в 90-е годы был отменен, и их выпустили на свободу. Но так с Божьим законом невозможно поступить, потому что если ты меняешь Божий закон, значит, ты меняешь то, как все устроено. То есть это уже будет нечто совершенно иное, а это будет именно хаос, разрушение, это будет смерть в конечном итоге.
0: Небо на земле.
1: Ну, грех есть беззаконие, да, но есть и другой момент, другой текст, где Христос говорит об утешителе, которого он пошлет, о Духе Святом, и этот обличит мир о грехе, и в частности там сказано о том, что не верует в меня.
2: Да.
1: Вера ведь это нечто из другой категории, нежели закон. Почему неверие есть грех?
2: Ведь сказано, не веруют в меня, потому что именно Иисус Христос, являясь Агнцем Божьим, представляет собой единственное решение проблемы греха. То есть, когда человек нарушает закон, и в результате он обречен на смерть, может быть, не сразу, но в конечном итоге, то тогда ему нужен Спаситель, ему нужна жертва. И этой жертвой, этим Спасителем как раз является Иисус Христос. Потому, если ты его отвергаешь, то тогда ты остаешься с грехом. Вот таким образом фраза «о грехе, что не веруют в меня», значит, остаешься без Искупителя. И фраза «возмездие за грех смерти» или же «грех есть беззаконие», они все синхронизуются и представляют собой одну и ту же, как бы разные грани одного и того же самого вопроса.
1: Хорошо, у нас получается так, что до пришествия Христа, до его смерти на Голгофе, у нас существовало вот эти вот традиции или не традиции, закон о жертвоприношениях, да. Когда каждый согрешивший должен был за свой грех принести жертву. С этим вроде бы понятно, непонятно одно. Зачем тогда апостол Павел говорит, что вообще-то все эти жертвы не могли сделать приносящего их свободным от греха? То есть они не были совершенны. И этот Ветхий Завет, он потому и ветхий, что он несовершенный. Может, он не нужен был тогда вовсе?
2: Человек в исторической перспективе должен был созреть до осознания своей нужды в реальной жертве, в реальном Спасителе. На уровне личностном жертва, которую принес Авель, была эффективна для него. Mm-hmm. Она его освобождала от вины. На уровне частном эти все жертвы имели смысл. То, о чем пишет апостол, он говорит о том, что в перспективе устройства Вселенной кровь тельцов и козлов, она по ценности неравнозначна человеческой крови. А вот кровь Агнца Божия по ценности, ибо он есть сам Бог, ставший человеком, она равнозначна человеческой крови. Вот главная разница. То есть можно было продолжать на личном уровне получать искупление путем этих жертв. Но важно помнить, что они-то впервые, или, скажем, они изначально появились только потому, что Бог сказал: «Я есть Агнец, закланный прежде создания мира». В книге Откровений в 13 главе 8 стихе говорится вот как раз об этом, и в послании апостола Петра в 1 главе. Да? То есть Агнец был заклан, Агнец Божий, Иисус Христос, был заклан еще до создания мира. Бог знал во всей своей мудрости, что другого решения проблемы греха невозможно. И потому, когда впервые он установил систему жертвоприношений, то она изначально воспринималась как временная. И это очень важно подчеркнуть. Все, кто приносил жертву, имеется в виду из народа Божьего, мы сейчас не берем язычников, которые этим Бога задабривали и так далее, они приносили ее верою. Вот что об Авеле сказано, 11 глава послания к евреям. «Верою Авель принес жертву». То есть вот принося жертву, человек верою или верою устремлялся вперед, или мы могли бы сказать, он демонстрировал свою веру в то, что вот грядет вот этот вот истинный Избавитель. Но вот если брать всю историю человечества, то, к сожалению, до осознания этого человек должен был дорасти.
1: Вот вы говорите, что язычники, принося свои жертвы там, по своему разумению, пониманию, они Бога просто задабривали. Да, в принципе, а чем отличается вот эта вот библейская жертва от задабривания Бога? Если я нахожусь как бы повинен перед законом Божьим, да, виновен в чем-либо, то вообще цель моей жертвы – это стать опять в хороших взаимоотношениях с Богом. То есть то же самое задабривание происходит.
2: Разница в том, что в Библии, в Богооткровении жертва является Бог. Он есть жертва. Это данность. И жертвы локальные, жертвы частные, которые человек приносил в ожидании этой великой жертвы, они, как я упоминал, были выражением веры вот в ту великую жертву. Вот это вот фундаментальнейшая разница. Я приношу эту жертву, веря, что сам Бог станет жертвой, когда придет время.
1: То есть, получается, у языческих жертв и вот всех у этих ритуалов у них не было никакого прообраза, на который они указывали, да?
2: Это была попытка как раз-таки использовать Бога или богов для того, чтобы вот просто себя обезопасить, чтобы мне было легче жить и так далее. Языческие боги в жертву себя никогда не приносят. Они могут требовать жертвы.
1: То есть там дашь на дашь получалось. Да, я тебе жертву, ты мне там, да. Не знаю, дождь или там вовремя, или еще что-то так.
2: Это мировоззрение, которое основано на эгоцентризме, в то время как Божье откровение показывает Бога, который есть жертва. Причем я цитировал отрывочек из Священного Писания, где сказано, что он еще прежде создания мира таковым стал. То есть это означает, что вначале Бог принял решение самого себя отдать в качестве жертвы, потом он сотворил человека, потом мы согрешили, и после этого он стал открывать, каким образом человек будет спасен.
1: Получается, что для того, чтобы понять, зачем все эти жертвоприношения нужны были, и зачем вот это, не знаю, скотоубийство там происходило, мы должны осознать, насколько этот грех пагубен, насколько он разделяет нас с Богом.
2: Да.
1: Действительно, не перестаешь удивляться, насколько Господь был милостив к нам, если Он пошел на вот эту жертву. Конечно, остается еще вопрос о том, а почему именно Богу необходимо было самому умереть. Но я думаю, что мы для этого посвятим еще целую отдельную встречу, и в следующий раз об этом обязательно поговорим. Тем не менее, жертвенные животные, вот они всего лишь символ, они являются проявлением, вот когда человек приносит их, они являются проявлением этой веры.
2: Да.
1: А сейчас, вот для современного человека, нужна ли вот принесение каких-то жертв, может быть, некровных, может быть, других, или это потеряло свой смысл, если так, то почему?
2: Именно вот в том смысле, который изначально для жертв был предназначен, как демонстрация своей веры в грядущего Избавителя и Агнца Божия, жертвы более не нужны и никогда не будут нужны. Потому что всякий, кто пытается вот как-то оплачивать свои грехи, он таким образом проявляет недостаток веры в то, что они уже оплачены, в том, что реальная жертва уже принесена. То есть всякая попытка своими вот собственными какими-то дарами и так далее решить вопрос своего греха, она снижает, девальвирует ценность жертвы Иисуса Христа. То есть жертвы вот в том смысле, как они существовали в качестве прообраза на Агнца Божия и в качестве выражения веры в грядущего Избавителя, они навсегда уже закончили свое существование и свое место в Божьем плане искупления.
1: Благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы оставались все это время с нами. Благодарение также и Богу нашему, который благословляет нас тем, что отдает себя за наши грехи. Воистину, это непостижимо, чтобы Господь шел на такую жертву ради ничтожного человека. Слава Ему за это.
0: В следующей программе.
1: А Христос не умер на жертвеннике, Он умер совершенно другой смертью.
2: Жертвы не должны были мучиться.
1: Была возможность Его непринесения жертв.
2: Ведением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец. Вот это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Иногда приходится слышать такой вопрос. Почему верующие люди болеют так же, как и те, кто не верит в Бога? Почему Бог не охраняет и не ограждает их от болезней, если Он есть? Ни для кого не секрет, что мы живем в греховном мире, где страдают злые и добрые, болеют и нечестивые, но болеют и праведные. И мы не всегда можем найти ответ на вопрос, почему с нами случается то или иное. Однозначно можно сказать только одно. Если бы Бог исцелял всех верующих, всех, кто пришел в церковь только, то многие бы присоединились к Божьему народу, присоединились бы к церкви, но не из любви к Богу, а из корыстных целей. Может быть, именно поэтому Господь допускает страдания и болезни среди своих детей, чтобы испытать их верность и преданность Ему. Об одном таком случае, рассказанном пастором церкви христиан-адвентистов седьмого дня Смирновым Александром Сергеевичем, хочу поведать сегодня. Александр Сергеевич пишет в своем письме. «На Украине, в городе Речица, живет замечательная женщина, Дворецкая Татьяна Ивановна. Она регулярно посещает церковь уже более 10 лет. И вот однажды Татьяна Ивановна сказала, что ей нужно ложиться в больницу, так как у нее подозревают очень серьезное онкологическое заболевание. Когда она поехала на обследование в Гомель, в онкологический центр, то вся община молилась о ней. Все ее друзья внутренне надеялись, что диагноз окажется ошибочным. Однако, когда Татьяна Ивановна вернулась из Гомеля, она сообщила, что анализы подтвердили поставленный ранее диагноз и требуется срочная операция на кишечнике. Понятно, что никаких гарантий врачи не давали. Да и операция – это еще далеко не все. За ней, за операцией, должны были последовать неприятные сеансы химиотерапии, другие подобные процедуры. И даже при успешном исходе операции следовало ожидать длительную нетрудоспособность, а, возможно, и инвалидность. Священнослужитель, рассказавший эту историю в своем письме, сразу же обговорил с Татьяной Ивановной вопрос совершения служения елеопомазания. Этот обряд совершается в церкви на основании библейского установления, которое дает никто иной, как апостол Иаков, который в своем послании пишет. Эти слова взяты из письма, цитирует Александр Сергеевич, а они взяты из послания апостола Иакова. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». И вот Александр Сергеевич говорил Татьяне Ивановне, что Бог держит всю ситуацию в своих руках, в его силах совершить полное исцеление. Александр Сергеевич объяснил также условия, при которых может быть совершено вот это служение, и говорил о том, как подготовиться к этому обряду. Уже через несколько дней Татьяна Ивановна сообщила о своей готовности. И вот 24 мая вместе со старшим священнослужителем по Гомелевской области Эдуардом Николаевичем Лебедевым они приехали домой к Татьяне Ивановне. Говорили они о важности полного доверия Богу, говорили о готовности принять любой ответ, который может дать Господь. Говорили и о том, что, молясь во время этого служения, они не указывают Богу, как Он должен поступить, а лишь открывают свои сердца для того, чтобы принять волю Божью. Словом Божьим они старались приободрить свою сестру, а затем каждый из них совершил молитву, помазав оливковым маслом, то есть елеем, чело или лоб Татьяны Ивановны во имя Господне, так, как об этом пишет апостол Иаков. Через несколько дней Татьяну Ивановну положили в больницу, чтобы готовить к операции. Братья и сестры, друзья продолжали молиться, но прежде всего они молились о том, чтобы их сестра во Христе могла сохранить дух полного доверия Богу, дух осознания Его присутствия в своей жизни. Когда за 3 дня до операции Александр Сергеевич посетил Татьяну Ивановну в больнице в Гомеле, то был обрадован ее духовным настроем. У нее не было никакого страха перед операцией. Она еще и других больных ободряла своим доверием Богу. На следующий день, пишет Александр Сергеевич, на следующий день после операции мы узнали, что она прошла успешно. А еще через несколько дней мне позвонила сама Татьяна Ивановна и сообщила радостную новость. Врач сказал, что у нее нет онкологии, и ее выписывают домой, и никакой химиотерапии и других процедур не нужно. До сегодня все, кого непосредственно коснулись эти события, убеждены, пишет Александр Сергеевич, что здесь произошло прямое Божье вмешательство. Татьяну Ивановну коснулась исцеляющая рука Господня. Самым лучшим откликом на это событие может быть только одно – славить за все Бога и всем сердцем преданно служить Ему. Не хотите ли и вы служить такому Богу? Заканчивает Александр Сергеевич свое письмо.
3: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Не приходило ли вам на ум попробовать чему-нибудь научиться самим? Ну, например, шить одежду. Вот только вы не захотели пойти к мастеру, а решили сшить одежду сами. Вот что получится из этой затеи? Ну, думаю, толк обязательно будет. Но сколько пройдет времени, мучений, прежде чем вы добьетесь какого-то результата? Сколько загубленного материала и денег? Не проще ли обратиться к мастеру, чтобы научиться у него? Да, это лучший вариант, но есть одно «но». Придется признать его авторитет. Он мастер. Я хочу навести вас на одну мысль. Вот в чем дело. В книге «Бытие» во второй главе есть повествование. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что же это за дерево познания? Дерево познания, оно открывает проблему выбора. Чтобы выбирать, у кого право решать, что хорошо, а что плохо. До того, как люди вкусили от запретного плода, только Бог решал без человека и вместо человека, что добро, а что зло. Вкусив плод, вкусив от этого дерева, человек заявил как бы о своем праве иметь это знание вне Бога. Человек стал как бы сам для себя Богом. Это разделило человека с Богом. Разделило человека с тем, от кого зависит его жизнь. Что же, такое право человеку было предоставлено. И как только Адам и Ева вкусили от вышеназванного плода, они сразу почувствовали стыд. И этот стыд заставил их сшить из листьев примитивную одежду. Откуда же появился стыд? Вот чего не ожидали Адам и Ева. Давайте прочитаем в книге «Бытие» в 3 главе. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказал жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтоб вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что наг, и скрылся. Господь Бог сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот так обычно выглядит дело, когда обманывают мошенники. Перед вами нарисуют какую-то такую прекрасную картину, что прям вот надо поспешить взять кредит, а то опоздаем, и все. Акция ведь действует только 3 дня, и вот мы бежим брать какой-нибудь микрозайм. Ну надо же, проценты-то низкие. Вот, хорошо-то, и только месяца через 2 вдруг к вам приходит информация, сколько вы должны выплатить. Вы в недоумении, как же так? Вы приходите в организацию, чтобы разобраться, а там вам показывают подписанный вами документ, в котором на кто знает какой странице малюсеньким шрифтом сказано о каких-то обстоятельствах, которые вы не учли. Вы ругаетесь, мол, почему мне сразу не сказали об этом? А вам отвечают что-то вроде того, причем отвечает часто тот, кто этот кредит вам навязывал, что, мол, ну, простите, ну, читать надо, что вы подписывали. А дело еще в том, что для того, чтобы понять вот это написанное мелким шрифтом на кто знает какой странице, надо, ну, высшее экономическое образование иметь. А вы человек из простых. Да и времени читать этот документ, где взять? Тут 2 часа надо, чтобы все понять. И тут что скажешь? Ну, влип, так влип. Ну, вот люди оказались в каком-то таком похожем положении. Змей расписал в самых ярких тонах про то, что появится знание, станете как боги, ну и то подобное. И только потом выяснилось то, о чем люди не подумали, о чем Бог знал, когда предупреждал – умрете. А сатана, он усыпил бдительность Евы, затем добился того, что первая женщина усомнилась в Боге. Потом он подождал, когда она перестанет думать о смерти и переключит внимание на то, что обещано знание. И вышло то, что вышло. Съели люди плод, и в самом деле открылись глаза. Они оба увидели, что они наги, и сшили себе из листьев примитивную одежду. До этого без одежды ходили, и ничего. А теперь появился стыд. Скажите, а когда появляется стыд? Правильно, тогда, когда появляется греховное желание, доселе неведанное. Адам увидел Еву, а та Адама в новой перспективе появилось знание. И не просто знание, а желание. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Невозможно сейчас не сказать о Божьем законе. В Писании под законом подразумеваются первые 5 книг Священного Писания – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. И надо сказать, что в книге Исход в 20 главе записаны 10 заповедей. Это весь закон, только выраженный очень кратко. Ну, этакий концентрат в виде 10 статей. Вот это и есть мерило ценностей самого Бога. Без закона не

чтобы не умереть. Старославянское слово «кон» означает «забор». «Закон» – это то, что за забором. Вот мы в этом мире родились уже за забором. Нас туда отправили наши прародители Адам и Ева. Мы родились в состоянии преступников закона. А что это означает? А это означает, что хотим мы или не хотим, коли мы преступники, мы должны умереть, как уже согрешившие. Мы как бы находимся на территории князя мира сего и должны разделить с ним его участь. Вот чего добился змей сатана, когда искушал первых человеков. Он хотел приобрести себе княжество единомышленников, а для этого люди должны были выбрать путь, по которому он сам когда-то пошел. И люди это сделали. Как только Адам и Ева съели от плода познания, они принялись осуждать друг друга во грехах, хотя вчера понятия не имели о том, что это такое. А вот теперь из-за греха сами стали смертные. Таково мироздание. Так что, могут ли теперь люди узнать и решить сами по себе, что такое добро и зло? Решить, как поступать? Ну, теоретически, да. Но как же быть с появившимися желаниями? Куда их деть? Как решать, что хорошо и что плохо, поступать таким образом, если теперь уж очень хочется делать не только хорошее, но и плохое, и надо сказать, что уже виноват по самое не хочу во всех грехах, понимая, что уже стал смертным. А стало быть, ну, ради чего это добродетель? Смысл-то? Все равно все умрем, и умрем, как все. Что же предпринял Творец? Во-первых, Бог все сделал для того, чтобы как можно дольше наш мир мог жить. Для чего? Давайте об этом прочитаем во втором послании Петра в 3 главе. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот можно увидеть, что Бог не спешит судить людей. Он ожидает, чтобы все, кто захотят спастись, покаялись. Поколения сменяют поколения, и в каждом есть те, кто придут к Богу за спасением. Вот ради них жива сегодня земля, ради них Бог ее хранит. Ну, то есть до тех пор, пока на земле есть хоть кто-нибудь, кто не знаком с истиной, до тех пор, пока есть или родится в будущем кто-то, кто потенциально может спастись, мир будет жить. Дорогой телезритель, а может быть, это вы тот, ради кого живет этот мир? И я сейчас не преувеличиваю, это не шутка. Но, понятно, такой выбор сделать сейчас трудно. В нас живут желания, живут в каждом из нас. И тем не менее, Бог повелевает ныне покаяться всем людям. Что же должен пережить тот, кто принял решение повернуться к Богу и пойти по Ему предначертанному пути? А надо сказать, что Бог все сделал, чтобы это было возможным. Есть такой термин – обращение.

Не один раз говорит о нем Священное Писание. Вот одно из мест. Это Евангелие от Матфея, 18 глава. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Что же означает вот этот термин, этот обращение? Это слово переведено с греческого «хьюпострефо», апостроф. То есть обращение – это поворот на 180 градусов. То есть вы шли в одном направлении от Бога, а теперь вы приняли решение повернуться, повернулись и пошли в обратном направлении, не туда, куда шли всю жизнь, к Богу. Причем тут есть вопрос об уподоблении дитяти. Похожими на дети, на детей надо стать. А при чем тут дитя? А дело в том, что дитя полностью зависит от его отца. Так и вы до этого были как боги, сами по себе. А теперь вы имеете отца. Что изменится, если вы сегодня обратитесь к Господу и повернете свою жизнь по направлению к Нему? А теперь не вы решаете, что добро, а что зло. Вы обратились к Богу за тем, чтобы Он наставлял вас в этом вопросе. Вы приняли Его авторитет. Вы делаете шаг к Богу. Вы теперь отдаете пальму первенства Творцу мира и выбираете звание Божьего дитяти. Вы теперь не божок, который сам по себе решает, как жить. Вы в этом раскаиваетесь, и вы теперь Божье дитя. С чего все начинается? Вот с каким призывом обратился апостол Павел к язычникам. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Вот с таким обращением апостол обратился к язычникам. Язычники, к которым обращается Павел, о Боге ничего не знали. Ну, можно подумать, что как-то странно вот начинать знакомство с требования покаяться. Ну, хочу сказать, это как посмотреть. Тут надо понять, зачем это надо. Многие делают ошибку, когда считают, что покаяние нужно для того, чтобы умолить разгневанного Бога, который только и ищет того, кто согрешил, чтобы наказать по полной программе. Кажется, что покаяние нужно, чтобы показать свое ничтожество в надежде на то, что вот это унижение повлияет на разгневанного Бога, и якобы он, видя унижение, сжалится над нами. Нет. При таком подходе не избежать крайности и фанатизма. Это неправда. Каким же таковые представляют Бога? Это неправда. Зачастую вот именно таких христиан называют сектантами и фанатиками. Это сатанинская ложь. Вся Библия, если что-то говорит, оно говорит о Боге, о том, что Он любит человека.
Бог на самом деле столько сделал для нас с вами. Он Сына Своего отдал на смерть. Так выходит, а зачем же покаяние? Вот тут есть нечто, чего не учитывают. Дело в том, что есть еще один господин на этой земле, который претендует на каждого из нас. Книга Откровения, 12 глава. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Иисуса Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Это отрывок из Апокалипсиса. Здесь Иоанн пророческим взором от Бога видит спасенных людей. И там что-то о клевете на них. Это о чем? Да все о том же. Клеветник, дьявол, он считает нас своей собственностью. На каком же таком основании? А на том, что пока мы грешники, мы должны разделить его участь после суда над всей землей. Пока мы грешники, мы как бы на территории, где он хозяин. В Библии он и назван князем мира сего. А тут я своим покаянием как бы свидетельствую о том, что сожалею, что был таким. Я сожалею, что сам для себя решал, как жить. Я своим покаянием как бы показываю тот факт, что в моей жизни есть другой господин, тот, кто создал этот мир. Покаянием я свидетельствую о всей Вселенной, не меньше о том, что я сделал выбор в пользу Творца. Я перестал быть башком для самого себя, каким я был раньше. Я теперь живу по-другому. И теперь, ну, если уж так произойдет, даже что если я, ну и непреднамеренно согрешу, то я все равно буду каяться и искать своего Бога. Почему? Ведь я теперь иду к Богу. Покаяние – это то, что всякий раз возвращает меня на путь к Богу, без которого никак нельзя. Нельзя отклониться от пути, ведущего к Богу. Так почему же важно покаяние? Очень важно. Очень важно. Это надо для того, чтобы Бог стал господином нашей жизни. Но потому что до этого господами нашей жизни были мы сами для себя. Покаяние – это наш выбор Бога. Иначе без этого в нашей жизни будет хозяйничать тот, кто клевещет день и ночь, и под чью власть попали люди всей земли. И коли речь вначале зашла о том, что теперь я признаю, что я не божок, выбирающий, что мне хорошо, а что плохо. Раз уж я Божье творение со всеми вытекающими обстоятельствами, когда я покаялся, Бог проявляет ко мне свою благодать. Но об этом нужно говорить отдельно. Я ведь не только каюсь, я принимаю жертву Иисуса Христа за меня. И вот, учитывая это обстоятельство, Бог как бы меня перемещает через забор на ту сторону, туда, где я назван праведником. Через забор, ну, простите меня, вы же помните эту метафору, мы поговорили об этом в начале. Закон, кон, забор, ограждение Бога для меня – это его мерило ценностей, где вот перечислено все то, через чего нельзя переступать. Ну, не прелюбодействуй, не кради, не прочее. Мы родились уже преступниками закона на той территории, где можно ожидать только возмездие, смерть. Мы родились грешниками по умолчанию. И теперь, когда я покаялся, я попросил у Бога прощения во имя Иисуса Христа – и Бог вернул меня обратно так, как будто бы я никогда не грешил. По-другому говоря, поменялся мой статус. Я теперь праведник.
я выразился метафорично, ради понимания того, что происходит. Бог меня простил, а я в это поверил. Он абсолютно простил. Простил не так, как я прощаю, а так, как Он. Это прощение у Него было наготове. А я поначалу-то об этом не знал. Я думал, что злого Бога надо умолить. А со временем я увидел великую любовь. Прощение было приготовлено крестными страданиями Иисуса Христа. Понимаете, почему при встрече с нами требуется покаяние? Это надо для нашего блага. Покаяние – это лекарство от грешного этого мира. Покаяние – это пропуск в небесное царство. Через покаяние человек обретает Бога. Ну, без этого покаяния сатана будет оспаривать стремление Бога проявить к нам любовь. Покаяние необходимо. Этим мы признаем свое не самое лучшее положение и стремление к Богу. Истинное покаяние приводит к радости. Это не негатив, это лекарство от греха и его последствий. Бог повелевает ныне всем людям повсюду покаяться. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить и о программе улучшения нашей памяти. Уже подходим к самому интересному, как блоками заучивать иностранные слова. Будем говорить с вами и о семьях наших, потому что затронем самый главный вопрос сегодня, о котором говорит весь мир, это финансы. Потому что живем еще на этой планете Земля, и, естественно, все продается и покупается за деньги, и где же их взять? И тем более, когда речь идет о религии, люди настроены так, что от них хочет кто-то взять. Дорогие друзья, вы узнаете о том, что Бог не хочет взять, Бог хочет дать. Но есть для этого некоторые секреты. И поэтому, может быть, не всегда уютно в семьях мужчинам, которые являются кормильцами семьи, и как им снабжать свою семью, или женщинам, испытывающим трудности в одиночестве воспитывающих своих детей. Но есть библейский подход к разрешению всех этих проблем, потому что Библия, она живая книга, сколько бы ни боролись против нее, она жива, актуальна до сих пор, никогда не надоедает, пророчества ее исполняются. Чтение книг Библии, и особенно книги «Псалтырь», дает успокоение. Книгу Иова читайте во всех своих переживаниях, во всех своих трудностях. Ну и, конечно, самое основное – это молитва, потому что через Библию Бог к нам говорит, через молитву говорим мы Богу. И действительно, вот в молитве «Отче наш» очень многое скрыто. Оказывается, молитва «Отче наш» – это краткое содержание 10 заповедей Божьих. Я даю вам намек, а вы подумайте и раскройте каждую заповедь молитве «Отче наш». И вы тогда воистину воскликнете: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки». Пусть Господь будет с нами, потому что Он творит чудеса. И не сомневайтесь, когда у вас возникают нужды и потребности какие-то в ваших семьях, и вы не находите сил для того, чтобы удовлетворить потребности семьи, знайте, что есть Бог, и Он поможет вам в трудных ситуациях. И также то, что касается нашей памяти. Согласитесь, что вот эта формула, которая здесь написана, правило улучшения законов нашей памяти, она помогает и в семейных отношениях. И здесь есть четвертый пункт – ассоциация образов. Мы уже говорили об этих предыдущих правилах. Так вот, ассоциация образов, она позволяет нам прийти к очень интересному такому открытию. Я совершенно случайно, ну, конечно, по воле Бога, познакомилась в Петах-Тикве с одной старенькой женщиной. Это недалеко от Тель-Авива. Мы на скамеечке сели, разговаривали с ней. И она говорит: напиши 10 слов, пронумеруй их, я только посмотрю. И я тебе в разброс могу даже повторить эти слова. Я говорю: как? Мне это так интересно стало. И она преподала мне интересный урок. Я его хочу передать вам. И я практиковала это в своей жизни. И вы, может быть, будете это делать, потому что это интересно. Это даже своего рода игра. Следовательно, первый шаг здесь, в этой системе ассоциации образов, ну, научно, так скажем, назовем мнемонические приемы, они очень просты. Нумеруете от 1 до 10. И к каждой цифре подбираете сравнение. И это уже навсегда. Это уже не меняется. Вы сравнивать можете цифру 1 со свечой. Я, например, сравнила с палкой. И запомнила. Цифра 2 для меня – это узор. Для вас, может быть, это какой-то гусь, так скажем. Цифра 3 – какие-то холмики. Для меня это связано с буквой «З» – зеркало. И я так задумала. Цифра 4 – это у меня вилка. Для вас, может быть, что-то другое. И играйте. Очень интересно. Потом цифра 5 – крючок. 6 – это для меня шестерка. Вы знаете, есть такие люди, каких называют в мире и в быту шестерки, они и вашим, и нашим готовы угодить. И мы знакомы с такими людьми, они встречались на нашем пути. Цифра 7, если палочку поставить, арабская цифра 7, перекресток у меня, 8, крендель. Для чего я об этом говорю? Вот когда вы эти названия запомнили, теперь спокойно выписывайте те 10 слов на русском языке или на вашем родном языке. вы выписываете 10 слов, какие вы хотите заучить. В данном случае я выписала овощи. И вот теперь, например, я хочу на иврите или на польском языке, на китайском, на каком хотите. Но в своем родном языке, в своей родной транскрипции, то есть вот, например, в данном случае для меня, так как я русская, я на русском языке пишу значение этих слов иностранного звучания. И получается, что у меня на палке перец нанизан, пельпель, да? Теперь, а вот помидор агвания весь в узорах, и я как бы нанизываю. И чем смешнее вот эти сравнения, тем и интереснее. И огурец у меня лежит на зеркале, и я представляю, что это такой малефефон, барон просто. Вы можете применять всякие сравнения. Что-то у меня на вилке, на крючке, и таким образом вы запоминаете эти слова. Шестерка у меня с морковью бегает, да, и это гейзер, как наш гейзер. И вот когда вы не просто зубрите эти слова, то потом, да, может быть, день-два, может быть, и три, кто-то неделю помучается, но потом вам легко вот так, написав столбиками эти слова, вы заучиваете. Потом вы учитесь писать на этом языке, изучаете грамматику и таким образом осваиваете язык, совершенно незнакомый для вас. Вот, например, таджикские слова. Когда я летела в Душанбе, я просто решила тоже поиграть в такую игру и в течение моих лекций постаралась несколько сот слов выучить очень быстро и легко. То есть у меня на палке хлеб, нон и так далее. Вы видите, лук, сыр, пиёс, чеснок и так далее, доходишь. Очень интересно это сравнение, и это запоминается надолго и почти навсегда. Ну, например, на польском языке, дорогие друзья, например, все мы понимаем, елка, например, ну как запомнить, что это елка? Ну вот у меня елка как раз-таки получилась под цифрой 2, и она в узорах, я представляю, хоинка, да, если я не ошибаюсь, потому что я не повторяла эти слова. И таким образом параллельно вы можете учить несколько языков. И Господь заинтересован в том, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Учились, может быть, даже и от старенькой бабушки, учились из разных книг и особенно черпали уроки его любви из Священного Писания. И вот таким образом тренируется и память к духовным вещам обращенная. Например, чем больше у вас знаний, это работает третий закон, закон запоминания. И, конечно же, четвертый закон в изучении иностранных слов вы применяете. Это закон готовности к запоминанию. Ты даешь самоприказ себе, на какое время эти слова выучить, за какое время, потом контроль установить над собой. Точно так и в библейских текстах. Например, книга пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. Я даю себе установку на запоминание. Что же там написано? «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Как Бог любит нас. Он ничего от нас забрать не хочет. И поэтому тема о финансах, она такая, скажем, животрепещущая в наше время, потому что Бог сотворил нас. Неужели Он не хочет дать нам средства к существованию? И мне очень печально, когда я вижу людей, которые не отдали свою жизнь религии. Например, если я больше заинтересована в духовных вещах и мало помышляю о своих нарядах, о способах передвижения и так далее, как бы немножко оторвана живу от земной жизни. Ну а остальные люди, которые просто обычно верующие, обычные люди, им же необходимо все абсолютно. Ну и мне, конечно, необходимо. Но они же думают об этом. Так вот как же не только думать, но и получать? Потому что Бог же хочет, чтобы мы жили с избытком уже на этой земле. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 текст. Христос сказал: «Я пришел дать жизнь с избытком». Читайте Евангелие от Марка, Матфея, где Христос говорит: «Нет никого, кто оставил бы ради меня Евангелие и не приобрел бы больше среди гонений, в те дни-то еще, в одни первоапостольской церкви, и домов, и детей, и земель». О, значит, Господь заботится о нашем благосостоянии. И это не есть какая-то меркантильная сторона нашего характера. Это обычная жизнь. Опасно другое, опасно сребролюбие. Так вот, есть три философии, что касается наших семейств. Первая философия – это мои деньги. Когда кто-то один в семье владеет деньгами, и жена, например, не знает, сколько этих денег в семье, приходит беда, потому что она, не зная, сколько денег у мужа, она просит: дай мне такую шубу, купи мне вот такой телефон, получше, чем у моей там подруги. А ему стыдно сказать, что он не может снабдить ее. И многие мужчины идут на путь греха в добывании денег, чтобы удовлетворить запросы своей семьи. Из этого вытекает, потому что деньги все у него. Вторая философия – два кошелька. Да, сегодня все страны почти перешли на этот вид отношений в семье, когда у каждого своя отдельная карточка банковская. Но это неправильная философия, когда не посвящают друг друга в количество денег, которые есть у них. Потому что здесь происходит какая-то ненормальность. Даже, может быть, и недоверие, и разногласия в семье. И самая лучшая философия – это наши деньги. Когда собирается семья вместе, когда получили они деньги и обсуждают: вот Бог сотворил всю природу, всю землю, дал нам силы заработать эти деньги, дети присутствуют здесь, лично в нашей семье мы так делали. И это очень благословенный подход. Почему? Потому что когда вы видите и верите в Бога, что Бог сотворил всю вселенную, то тогда, дорогие друзья, нет вот этой закомплексованности или требований особых. И дети, видя, сколько осталось денег, они не будут у вас требовать чего-то. Когда наши дети учились в школе и дальше, в училище и дальше потом, учителя и педагоги удивлялись и говорили: «О, как ваши дети не требуют каких-то супер вещей от вас». Я говорю: потому что у нас такое отношение к финансам очень открытое. И в первую очередь мы признаем Бога как Творца и отдаем не только кесарево кесарю, но Божье Богу, и просим Его благословения на оставшиеся наши деньги. Поэтому никто не просит ничего лишнего в семье, и это уже облегчение. Ведь Господь, творя все, Он не сотворил деньги, но они пришли со временем. И многие говорят: ну, естественно, это вот потом Библия писалась, а вначале не было учения о десятине. Да, так скажем, прямо в Библии с первых страниц не написано, что было учение о том, что Богу нужно что-то отдавать. Однако же дерево познания добра и зла было в Едемском саду. От всякого дерева могли есть, а вот от дерева запретного они не могли вкушать. Что-то было такое, что принадлежало Богу. И это не было плохое дерево, потому что Бог ничего плохого не творил. А это святыня, до которой нельзя было дотрагиваться. Этим проверялись Адам и Ева. Точно так и верностью в десятине проверяемся мы. Господь написал заповеди свои, и среди них Он написал такую заповедь, которая говорит, что не сотвори себе кумира и никакого изображения. Да, это не касается только религиозного искусства или статуи каких-то, посвященных богам или божествам. А это касается и денег, потому что люди настолько любят деньги, что это стало их кумиром, настолько любят вещи, что только живут ради этого. И ради этого потом получают пулю в висок. Может быть, многие страдания приходят из-за этого, идут на сделку со своей совестью и обкрадывают государство, обкрадывают своих друзей и близких. И многие избрали деньги и вещественные начала этого мира, материальные блага своим богом. И они просто молятся этому Богу с утра до вечера, не находя ни минуты для того, чтобы подумать о духовной жизни. Далее мы с вами видим, что Библия описывает, что служили Богу не только бедные люди. Да, Христос говорит: «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные». Он приглашает людей разных социальных слоев. Но читаем об Иове, Аврааме, Исааке, Иакове. Это были богатые люди, потому что Бог не хочет, чтобы народ его бедствовал. Но есть один секрет. Иов, когда лишился всего богатства и даже здоровья, он произнес интересные слова, что он не полагал свою надежду в золоте и не делал золото и деньги своей опорою. Его надежда была на Бога. Как часто все это поменено в жизни, местами в жизни людей. Забывают люди, что Бог – Творец и Искупитель, Он не нуждается в деньгах, Однако же, почему он дал такую заповедь, чтобы люди были честны в тех деньгах, какие они зарабатывают своим трудом? Оказывается, мы просто управители, домостроители, и Господь говорит: от каждого я хочу верности. Он проверяет нас на верность перед Ним, на то, как наше сердце стремится к невидимому, к вечному. И вот, дорогие друзья, есть еще заповедь – не кради. И многие люди бьют себя в грудь и говорят: я честный человек, я живу от зарплаты до зарплаты, я копейку ни у кого не взял. Но забывают о Боге, который дал закон, особый закон, повеление. То повеление, о котором знал Авраам и принес десятину Мелхиседеку, священнику и царю Салима. И уже потомок Авраама, Иаков, убегая от разгневанного брата, потеряв, как скажем, все, у него не было материальных благ в его руках, он, увидев, как небо связано с землей, служением ангелов, он вспоминает о той святыне, которую, может быть, делали и исполняли его родители, а он, как будучи членом семьи, сам лично не участвовал в этом. И он сказал: «Боже, если я, Господи, вернусь в мире и буду иметь хлеб, и буду иметь одежду, и Ты благоустроишь путь мой, то я верну Тебе десятую часть». Личные взаимоотношения с Богом у него начались. Мы каждый хотим в мире возвращаться домой. Каждый из нас хочет иметь хлеб и одежду, и чтобы Бог живой был с нами. С Иаковом это произошло. Через 20 лет почти он возвращался на родину уже богатым человеком, очень богатым человеком. На более чем 20 000 долларов он послал подарок брату своему, ища примирения с ним. В том, что он понимал, что раскаяние – это еще включает в себя аспект умилостивить обиженного. И он это сделал. Как часто у нас нечего подарить нашим родным и близким. Потом он взял благословение от самого Бога, потому что это очень важно. И мы будем с вами говорить о том, как же взять благословение от Бога. Давайте порассуждаем над словами Иисуса Христа, которые Он произнес, когда Его искушали, показывая динарий, где было изображение императора, и спросили, нужно ли давать подать, нашими словами, налог платить. Он сказал: «Да, кесареву отдайте кесареву». Я знаю очень многих верующих даже, людей, которые уклоняются от уплаты налогов. Дорогие, это неправильно. Все, что касается законов государственных, мы должны делать честно. А вы скажете: у меня так мало останется, по-другому нельзя. Не переживайте. Бог силен благословить малое так, что ваш бизнес устоит, и совесть ваша будет чиста. А вот как же отдать Богу Божье? Он не нуждается в деньгах, однако Он посылает нам здоровье зарабатывать эти деньги. И псалмопевец понимал, будучи царем, что невозможно Бога отблагодарить чем-то материальным. Но тем не менее, давайте почитаем Слово Божие. Это последняя страничка книг Ветхого Завета, прямо перед Евангелием от Матфея, книга пророка Малахия. И вот здесь-то заключен особый секрет, потому что я знаю многих людей, верующих, которые отдают десятину, однако очень бедствуют и страдают. А дело в том, что многие делают это просто, ну, Бог требует, я отдам. Не этого хочет Господь. Он ищет совсем другого. Он ищет взаимоотношений наших с собой. Чтобы мы проверяли, есть ли Бог. Вы скажете: как? Мы люди верующие, мы и так знаем, что Он есть. Да, Он есть, но есть ли Он в вашей жизни, в ваших проблемах, в ваших нуждах? Вы знаете, я когда об этом узнала, просто мне сам Бог открыл. А потом я стала знакомиться с людьми, которые это применяют в своей практике. И когда я говорила эту тему, подошел человек и говорит: слушайте, я этим секретом давно пользуюсь, и поэтому у некоторых верующих колорадские жуки на поле, а у меня нет. Поэтому я звоню, положив и отложив десятину, применяя этот секрет, звоню и получаю заказ, и мне звонят на 20 000 долларов на месяц. Дорогие друзья, Бог благословить может по-крупному, как мы говорим, и очень сильно, потому что у Него нет проблем с этим. У Него же много всего. И алмазы Он вложил в землю, и золото. И страна может выйти из кризиса, не только семья. Так вот, что это за секрет? не просто прийти в церковь и положить десятину, написав свою фамилию. Можете не писать, потому что некоторые не хотят этого. Но написать слово «десятина» обязательно нужно. Потому что это святыня Божия. Ее не должны истратить на обслуживающий там персонал при церкви, на мытье полов и так далее, на ремонт этого здания. Это особая святыня, и вы узнаете сегодня, куда же она должна идти. Так секрет вот в чем заключается. Не тогда несите десятину, просто когда вы идете в церковь. Дома вы откладываете ее, собираете свою семью. Если вы одиноки, делаете это сами. Открываете третью главу книги пророка Малахии и четвертую главу. И начинаете вслух читать. Это удивительно. Можете читать на коленях, можете читать сидя, стоя, но начинайте читать с молитвой. И что там открывается? Внезапно придет Господь в храм свой, в храм нашего тела. И что же он там обнаружит? О, ты несешь десятину, а ты прелюбодей, а ты зарплату не додал, ты удерживаешь плату у наемника твоего, ты притесняешь сироту и вдову, у тебя блуд, я вижу беспорядок в храме твоем. Ты чародейством занимаешься, раскайся. И поэтому, прежде чем завернуть эту десятину, мы просим прощения у Бога за те грехи, какие мы испытываем, что они еще есть на нас. И далее Господь говорит: я-то не изменяюсь, вы отступили от меня, обратитесь ко мне, я к вам обращусь, скажите, как обратиться ко мне. Принесите, говорит, десятины. Оказывается, обращение к Богу – это принос десятины, десятин. Если мы на словах говорим: я обратился к Господу, а Господь говорит: вы обкрадываете меня, весь народ обкрадываете меня, все государство вы обкрадываете меня. Начните исправляться здесь, принесите эту десятину, отложите ее во славу имени моего, и тогда испытайте меня. И вот здесь вы в молитве говорите: Господи, я хочу испытать Тебя, у меня нет сапог. Говорите конкретно. Да, Он знает ваши нужды, но когда наши дети просят нас о чем-то конкретно, вежливо, мы как родители, имея достаток, мы обязательно им дадим и сверх того. Поэтому все то, что материального касается, можете излагать ему конкретно здесь, со всей семьей. Нужны вам деньги, говорите о деньгах. Я прошла через это, дорогие друзья, потому что мы живем так же, как и все люди, и у нас встречаются нужды и проблемы. И однажды на утро у меня не было ни одной копейки. Вечером, преклонив колени, но десятина была отложена. Я еще раз помолилась этими словами: Господи, Ты усмотри, я была верна в десятине. Мне нужны деньги, нет денег. Вы знаете, Бог послал через одного человека деньги, которого я и не знала, о котором я не предполагала, что он расположится ко мне и принесет эти деньги и скажет: я просто дарю вам. Я говорю: да вы что, я не могу принимать такие подарки. Но если вы не примете, я обижусь. Кто ему сказал о моей нужде? Господь. А если у вас мира не хватает, а если здоровья не хватает, рассказывайте Богу здесь о ваших нуждах. И Господь говорит: блаженными будут называть вас все народы. И далее Он говорит в этой же главе, в третьей: вы не будете роптать, что вот другие неверующие люди ничего не делают, не служат Тебе, Господи, а имеют все. А Он вас утешит следующим текстом Писания: но боящиеся Бога, говорят, внимает Господь, слышит это, не ропщи, не говори, что у тебя меньше, а у другого больше. На небесах пишется памятная книга о боящихся Бога. И как Отец милует Сына, так и Я помилую тебя, Я благословлю тебя, и ты выйдешь и взыграешь, и сравнение интересное, как тельцы откормленные, и взойдет исцеление над вами. То есть вопрос десятины охватывает все аспекты нашей жизни. И познание Бога, и духовность нашу, и материальное благополучие, и, конечно же, здоровье, взойдет исцеление в лучах Господа. Поэтому, дорогие друзья, вот этот маленький секрет: прежде чем отдать десятину, дома преклоните колени. Не хотите, или, может быть, как-то думаете: а вдруг Бог не откроет отверстие небесное, не изольет благословение до избытка, и боитесь как бы подставить своих детей, чтобы они не разочаровались, сделайте это вначале один. Если вы хозяин или мама, хозяйка семьи, сделайте, попробуйте, и вы не будете разочарованы. Я знаю одного молодого человека, который, будучи студентом, очень тяжело зарабатывал деньги, потому что одновременно и учился, и работал. Это мой сын. И он привез вот десятину, для него это так, скажем, свято и дорого. Слава Богу, дети научены этой истине и с трепетом относятся к этому. И какому ж молодому человеку не хочется эти $150 истратить на кеды, на джинсы? Но он говорит, это святыня, Господня, отдай. Я не успею здесь на богослужение, я буду в другом месте, но я хочу, чтобы в той церкви, где я есть член церкви, пожалуйста, отдай. И помолились за эту десятину. И я еще думала, ну как Бог вернет ему? Десятина, она всегда возвращается. А Господь говорит, испытывайте меня. Через некоторое время я получаю от него извещение, и он говорит, я получил первую премию как лучший студент университета, и целую неделю моя фотография была с фотографией президента. Но я получил премию денежную, это, скажем так, в размере $1500. Вернулась она, десятина, конечно. И Бог благословляет работы и всем необходимым. Да, нет особняка, к примеру, там нет еще чего-то. Не стесняйтесь, просите, но не для искушения и не для того, чтобы вам попасть в сеть сребролюбия, но для вашего достатка, и Господь даст вам все, потому что Он говорит, испытывайте меня. И теперь вы поняли, что значит отдать Богу Божье. Это учение о десятине. Оно вернется к вам благословением. Это отношения. И вы избираете путь, ваш выбор. Все деньги себе и плюс проклятие. Не поэтому ли Бог сказал, проклятием вы прокляты? Я же это написал, принесите десятины. Не просто пророк. И потеряно современное поколение, может быть, поэтому. И наш выбор, верность перед Богом в десятине, отдала я эту десятину, и я получаю благословение. Оставшаяся часть плюс благословение. И поэтому есть чудесный текст. «Благословен плод чрева твоего, благословенны кладовые твои, житницы твои, благословенны дети твои. 9 частей тебе остается. Бог творец всей вселенной, его земля и стада, и он их кормит. Всех животных на горах он кормит». Но некоторые говорят, в Новом Завете нет учения о десятине. Дорогие, мы ошибаемся, если так думаем. Христос учил о десятине. В Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стих, обличая фарисеев, он сказал, «Вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Умейте прощать, умейте любить, но в десятине будьте верны. Сие надлежало делать и того не оставлять, потому что Иисус Христос давал все законы Моисею, и он не мог отменить этот закон. И поэтому как же это делать? Вот, например, у вас доход 100 рублей. От 100 рублей не ждите, когда у вас миллион появится. В Священном Писании написано «Чти Господа от начатков прибытков твоих». Я никогда не ждала и не жду теперь, когда я пенсионерка, что вот пенсия придет, и тогда я отдам десятину. Это правильно. Но если, например, мне кто-то подарил или где-то я заработала 100 рублей, я сразу же от них откладываю 10 рублей. И получается, что я совершаю так много опытов с Богом, молитв, отношения улучшаются с Богом. И вам остаются остальные деньги плюс благословение. Куда приносить десятину? Конечно же, в церковь, а не нищим, которых так много. Нищим идет как бы вторая десятина, которую вы можете давать бедным. Но вот на что должна тратиться десятина. И проповедана будет сие Евангелие. Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, дорогие друзья, не тот метод, когда человек, например, стеснительный, он стесняется идти по улицам города и говорить о Христе, стесняется в дверь кому-то постучаться. А как ему участвовать в проповеди Евангелия? Так вот, путем принесения десятин И эта десятина достигает того органа в церкви, который распределяет средства на проповедь Евангелия. И поэтому не проповедующему нужно давать деньги. Никогда не отдавайте деньги в карман служителя церкви или проповедующим. Однажды в Германии, когда я проводила такие лекции, один человек сказал: «Мне так нравятся все эти темы, ты так искренне это делаешь, я отдам свою десятину тебе». Я сказала: «Нет». Ты снимаешь с себя проклятие, я должна взять? Нет. Ты знаешь, Слово Божие говорит: принесите в дом хранилище, работа возвещения трехангельской вести. Поймите, нужно нести деньги туда, той церкви, которая провозглашает весть о суде, о падении Вавилона, о том, что будет начертание зверя, и предупредить мир нужно о грозящей катастрофе, а не просто на строительство храмов или синагог, или мечети. Господь говорит: есть вестники, и нужно поддерживать эту весть, и нужно расширять ее, чтобы Христос, придя в храм душ человеческих, нашел их подготовленными, чтобы неслась весть о том, что пал Вавилон, и нужно выйти из этого Вавилона. И, конечно же, истинные дети Божьи услышат голос Божий. Поэтому очень важно, куда я приношу деньги, кому отдаю, человеку или Богу. А если Богу, а Он мог бы через ангелов эту работу совершать, но люди бы служили Ему из-за страха. Он совершает через людей. И поэтому люди эти нуждаются в поддержке, как когда-то и левиты нуждались в поддержке, чтобы овцы не сего двора услышали весть Божию. И проповедь Евангелия прошла бы везде и всюду. То есть я не могу поехать на остров в какой-то Индонезии, так скажем, на эти острова, или в Монголию пойти проповедовать. Но через десятину, мою верность, Бог пошлет туда вестника. Таким образом, я участвую в распространении вести Евангелия, в распространении Слова Божьего через эфир. Это требует огромных затрат. А помощь бедным — для этого существуют специальные организации, которые известны и правителям мира. Итак, Господь смотрит, с каким духом мы даем это. И когда давала вдова пожертвования в храме, Христос увидел эти копейки, потому что она давала это от чистого сердца. Одиноким людям, они говорят: вот я инвалид, я инвалидка, подошла ко мне одна женщина, и я десятину буду использовать для себя, как благотворительность сама для себя. У меня проблема, я одинока. Дорогие друзья, это неправильно, это оправдание. Но проблема одиночества действительно существует. Как ее избежать? Многие теряют своих родных и близких, видя, что Бог сотворил-то все семьями, а я одинока, не вышла замуж. В семье есть одиночество. Люди живут под одной крышей, но они одиноки. Иов остался одиноким. Жена была, но она не понимала его. Она говорила даже более того, подрывала веру его: «Похули Бога и умри». Он был очень одинок в эту минуту. Дорогие друзья, он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив». Как бы сказал: «Не искушай меня, я увижу Бога моего». Но некоторые говорят: «Замуж выходить?» Да нет, я никогда не выйду замуж. Теряют веру. А многие и не хотят, потому что у одиноких есть преимущество. Действительно, что хочу, то и кушаю, как хочу, так и распределяю время. И куда хочу, туда и еду, никто не спрашивает отчеты за это. Однако же, как бы блаженство, какие высказал Иисус, можно продолжить, что касается и одиноких. Потому что пророки были даже одиноки. Пророк Иеремия остался одиноким. Иоанн Креститель был одиноким. Апостол Павел был одиноким. И здесь нет ничего плохого, и не нужно комплексоваться из-за этого. Но многие одинокие все-таки мечтают о свадебном платье, о замужестве. Есть причины, по которым остаются одинокими. Разные причины, и нужно вникнуть в эти причины, потому что некоторые ждут принца, некоторые вообще-то не готовы к семейной жизни, потому что очень эгоистичны, ленивые. Многих пугает пример распавшихся семейств, и поэтому, может быть, устранение этих причин поможет вам найти своего избранника или избранницу. И поэтому, дорогие друзья, одиноких более преследуют всякие негативные мысли. Те, которые устроены в семьях, они должны понимать их и не отталкивать, и не бояться, что они разрушат вашу семью. Бывают, конечно, такие случаи, и поэтому им нужно быть тоже осторожными, но помогать им преодолевать это одиночество. и пользоваться библейскими обетованиями, уповать на Господа. Бог одиноких никогда не оставляет, как не оставил Руфь, молодую вдову, и благословил ее. Дружелюбие, труд помогают. И апостол Павел сказал: «Я тоже одинок, но я усмиряю плоть свою, и я говорю греху твердое нет, я с Господом, есть труд на ниве Божией». И Господь показал нам пример и сказал: везде, где не будет проповедано Евангелие, будет сказано о ней. Это Мария Магдалина, она была одинока, но она все отдала Господу. Не только разбила парфюм, алабастровый сосуд, где был парфюм этот прекрасный. И когда его избитого вели на допросы, а от него исходил запах, как от царя, потому что это годовой доход был в этом флаконе, и она отдала все, но она отдала свое сердце. И она осталась одинокой, потому что Библия не говорит, что она вышла замуж, и предания не говорят об этом. И Господь говорит: не бойся, я Господь Саваоф, супруг и творец. Вы знаете, Саваоф – это защитник. И в книге Малахия так и говорится, в 3-4 главе, что «я Саваоф» несколько раз. «Если ты верен в десятине, если ты верен в исполнении заповеди Божией, я с тобой». И Бог благословит труд наш, который мы совершаем. Но те, которые собирают сокровища на земле, они будут жестоко обмануты, потому что в могилу ничего взять нельзя будет. И при его втором пришествии все это сгорит, дорогие друзья, как погибло в дни потопа, потому что наша земля будет очищаться огнем, деньги не спасут никого, тем более будет закон «не купить и не продать». Корень всех зол есть сребролюбие, деньги – потеряют свое значение. Господь говорит: не смущайся, я цветы одеваю, животных кормлю, и я позабочусь о тебе, и пусть твое сердце будет там, где твои сокровища. Мы не можем на небо нести наши деньги. Отдавая десятину, мы остаемся с Богом. О сатане сказано: он вор. Проверьте себя, если вы воруете, вы на его стороне. И Господь говорит: а я пришел, чтобы имели жизнь с избытком. И мы можем выбрать жить с вором и продолжать воровать, красть у кесаря, красть Божье, или избрать жизнь с избытком. Я желаю вам счастья, чтобы вы жили с избытком и на земле, и в вечности. Да благословит вас Господь, и да будете защищены Его силой, и будете получать благословение и испытывать, что Он действительно есть. Всего наилучшего вам!

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании есть интересная, почти сказочная история об одном пророке, которого проглотила большая рыба и который при этом остался жив. Это книга пророка Ионы. И сегодня мы изучаем эту книгу вместе со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Итак, сегодня мы рассматриваем книгу пророка Ионы, а именно тему взаимоотношений человека и Бога на примере этого пророка, жизни этого пророка.
3: Позвольте мне вначале несколько слов сказать о содержании этой книги.
2: Да.
3: Вообще, как упомянули вы, да, у нее действительно есть ореол, может быть, определенной несерьезности из-за этой истории, но на самом деле эта книга очень глубока по своему смыслу. Это книга о личных отношениях с Богом, потому что написана она, скорее всего, самим пророком, и в ней показано то, что происходило лично между ним и Богом. Значит, эта история начинается с того, что Бог обращается к своему пророку и дает ему поручение идти проповедовать в город Ниневию. Но пророк Иона от этого отказывается. Связано это с тем, что ниневитяне – это враги народа израильского. То есть Бог фактически посылает его к врагам. Ниневитяне отличались тем,

0: что они были очень жестокими людьми. То есть об этом говорит история. И, скорее всего, что уже как бы мы знаем, насколько могут быть глубокими и тяжелыми межнациональные конфликты, особенно если взаимное соприкосновение народов друг с другом насчитывает длительный период. Вот здесь отношения между Израилем и ассирийцами, столицей которых, была Ниневия, они были очень, очень сложными. Поэтому неудивительно, что у пророка Ионы нет желания идти и нести Божью весть этим людям.
1: Неудивительно, но в то же время удивительно, поскольку это же был Божий пророк. Как он вообще мог противоречить Божьей воле? Как он вообще имел... Имел ли он право отказаться, если Бог его туда посылает?
0: Наверное, то есть можно уточнить, да, что неудивительно, скажем, то, что у него появилось это желание, удивительно, что он все же при этом убегает. Далее сюжет этой истории описывает, что он решает бежать на самый конец в его представлениях мира. Он покупает билет, скажем, в самую дальнюю точку, куда он мог бы отправиться на корабле, садиться на корабль. И вот такой момент, что когда он садится на корабль, он спускается вниз и засыпает. Причем засыпает так крепко, что не слышит, что начинается буря. Корабль оказывается под угрозой гибели. Все моряки на этом корабле пытаются делать все для спасения, в том числе они начинают молиться. Молиться своим богам, потому что они не были израильтянами, не были язычниками. И когда капитан спускается вниз, он обнаруживает, что его пассажир спит. И по этой книге следует, что в какой-то степени это его даже возмущает. Он его будет и говорит, давай, вместе с нами ты, конечно, не можешь там, значит, выполнять работу моряка, но, по крайней мере, ты молись, молись своему богу за наше спасение.
1: Интересно, тоже опять же интересно, язычники молятся своим богам, пророк Божий спит где-то в трюме.
0: Да. И я думаю, что вот все вот эти детали, такие, может быть, немножко гротескные, автор книги Ионы, он показывает их намеренно. Он желает определенную весть донести до нас. И далее происходит диалог между Ионой, пророком Ионой и командой. Они приходят к выводу, что раз уж буря не успокаивается, согласно своим представлениям, кто-то из них виноват. А как узнать, кто виноват? Нужно помолиться и бросить жребий. Они бросают жребий, и оказывается, что этот жребий указывает на Иону. И тогда пророк Иона сознается. Он говорит, вы знаете, я бегу от Бога. Причем не просто от Бога, а от Бога-творца, который вот как раз сотворил это море, этот ветер. Поэтому вполне возможно, что он это все... Точнее, не вполне возможно, а Иона прямо говорит, да, это с вами все происходит из-за меня. И потом он говорит тоже не совсем обычную вещь. Он говорит, ну вот, чтобы вам спастись, тогда один способ есть. Возьмите меня за руки, за ноги и выбросьте меня в море. И тогда море успокоится. Поначалу команда корабля с этим не соглашается, пытается как-то найти способы иные, альтернативные, но так как буря только усиливается, они, наконец, соглашаются с ним, берут его и выкидывают в море. После этого момент такой, что так как они видят, что море сразу успокоилось, написано «по возвращении», они приносят жертвы Богу, то есть уже истинному Богу, то есть на них это оказало огромное влияние. А что касается пророка Ионы, то вот как раз здесь он оказывается в чреве, как пишет книга пророка Ионы, в чреве рыбы. А, наверное, здесь вообще уместно было бы задаться вопросом. Иногда представляют, что Бог посылает эту... То есть Бог намеренно берет и заключает Иону в чрево этой рыбы в качестве наказания. Ну, что-то вроде тюремного заключения. Он как бы делает для него карцер вот такой живой.
1: Очень интересное тюремное заключение.
0: Вообще, если мы задаемся вопросом, по каким причинам это происходит, то ведь эта рыба послана не как карцер, а как спасение. Потому что Иона обречен на гибель в этом море.
1: На бушующем.
0: Да. И Бог посылает рыбу не для того, чтобы его наказывать, а для того, чтобы его спасти.
1: Но все равно это очень похоже на сказку. Разве возможно было остаться живым в чреве даже огромного животного морского?
0: Ну, скажем, мы имеем сегодня свидетельства определенные, что такие случаи были в истории, когда люди попадали внутрь тех или иных морских существ, и спустя какое-то время они оказывались живы там.
1: Даже живы, да. То есть даже если, ну, там, так скажем, животное их не разжевало зубами, даже вот среда желудочная все равно никакого воздействия отрицательного на них не
0: подействует. Да, такие случаи есть, поэтому, ну, здесь, конечно же, мы подходим к тому, что или мы верим Священному Писанию, или нет. Но как минимум определенные логические основания и рациональные мы можем и найти и для этого. То есть случаи такие были. Но, конечно же, книга Иона, она направлена на описание духовного состояния, что происходит. И далее в чреве этой рыбы Иона молится. Он там пребывает 3 дня. И по окончании 3 дней он начинает молиться. И после этой молитвы написано, что рыба его извергает, и он оказывается спасенным. Он оказывается на берегу. После этого он говорит: ну, теперь я готов, теперь я пойду и сделаю то, что Бог мне сказал. Он идет в город Ниневию, проповедует там о том, что этот город за грехи будет уничтожен. Написано, что это оказывает огромное влияние на жителей города. Они каются. Их царь издает специальный указ о том, чтобы был объявлен пост, молитва. Это касается даже и животных, что их к посту приобщают. И вдруг Иона слышит удивительную для себя вещь. Бог говорит, что я увидел их дела, и я их решаю помиловать. И Господь, написано, пожалел о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И вот следующая глава, окончание книги Ионы, происходит очень интересный диалог между пророком и Богом.
2: Открытая книга.
0: Ну, может быть, к этому диалогу чуть позже мы вернемся, а мне бы хотелось обратить внимание на то, что, еще раз подчеркну, эта книга, ее цель не привести какую-то забавную историю из жизни животных. Ее цель – описать отношения между Богом и человеком, как они порой складываются. И человек, который изучает Священное Писание, а мы знаем, что цель Священного Писания не в том, чтобы мне дать просто список каких-то правил. Цель Священного Писания – показать мне себя. То есть Библия – это как зеркало, да, в котором я могу себя увидеть. И вот в Ионе мы могли бы найти многие черты, похожие на нас, на то, как человек строит свои отношения с Богом. Один из вопросов, который поднимается в книге Ионы, действительно, почему этот пророк бежит от Бога? И происходит ли нечто подобное в жизни нашей? В самом начале библейской истории, как только человек согрешил, мы читаем о том, что человек попытался скрыться от Бога. И эта история повторяется многократно. И, наверное, каждый человек в своей жизни, верующий человек, тем более, может сказать, что в определенном смысле он также пытается, ну, он не готов, может быть, все открыть для Бога. У него появляется желание что-то утаить.
1: В чем все-таки заключается наше бегство от Бога? Мы понимаем, что Бог ведь знает, где мы. Как ему возможно убежать от того, кто всеведущий, всемогущий, в любом месте он может нас настигнуть, в любом месте земного шара?
0: Тогда, когда я знаю, что подобно Ионе, Бог, возможно, призывает меня к какому-то действию. Может быть, сделать какое-то добро, но которое мне, от которого я потерплю ущерб. И я пытаюсь... Бегство может быть то же, что я, ну, могу тянуть время. Могу... Я понимаю, что мне нужно это делать, и просто какое-то время это не делать. Бегством может быть то, что я знаю, что я, возможно, допускаю какой-то грех в своей жизни и не хочу говорить об этом с Богом. Делаю вид, что ничего страшного в этом нет. Само описание сна пророка – это тоже бегство. То есть когда человека мучает совесть, когда внутри него какие-то негативные переживания, сон – это один из способов бегства. Человек не хочет об этом думать, и он желает отдалиться от этой проблемы. И удивительно, что чего Бог ожидает от пророка, после чего их отношения восстанавливаются? После молитвы. Да, то есть тогда, когда Иона помолился, после этого отношения между ним и Богом восстанавливаются.
1: Ну, он оказался в безвыходной ситуации. Конечно, да. Попробуй, не помолись в чреве у кита.
0: Так вот, весь и вопрос в том, что можно задать вопрос, если бы Иона помолился раньше, скажем, как только началась буря, возможно бы, все решилось уже тогда. То есть мы видим, что Иона, верующий человек, пророк, он не хочет молиться. Когда начинается буря, он не молится. Когда жребий указывает на него, он не молится. Когда его бросают уже на погибель, он и тогда не молится. Он молится уже в самой крайней ситуации. Нечто подобное мы можем вспомнить в Новом Завете. Есть известная притча о блудном сыне. То есть тогда блудный сын, ключевой момент, он принимает решение. Он говорит, встану и пойду к отцу моему. Но когда он это делает? Тогда, когда у него заканчиваются деньги, он оказывается, казалось бы, в безвыходной ситуации, в тяжелой ситуации. Он не думает о возвращении к концу, он идет пасти свиней. И только тогда, когда он доходит до совершенно крайней точки, вот только тогда он говорит, встану, пойду к отцу моему. А вот это показывает, что мы, люди, даже верующие люди, порой склонны оттягивать разговор с Богом о том, что нам неприятно. И мы порождаем сами себе серьезные проблемы.
1: А не легче ли было Богу выбрать другого человека? Другого пророка, который бы оказался более послушным его, чем нянчиться вот так с Ионой?
0: Это очень важный вопрос. Как раз он и показывает, что то, к чему Бог призывает Иону, эта миссия важна не только для Бога. Бог видит, что это нужно для Ионы. Он, не отпуская, не позволяя ему убежать, он пытается спасти и самого Иону. Он работает в сердце его. Мы в нашей жизни также сталкиваемся с тем, что в нашей жизни могут происходить события, которые нам не очень нравятся. То же самое, что Ионе не нравилось, конечно же, находиться в чреве этой рыбы. И мы порой на это склонны смотреть как на наказание. И нам хотелось бы, чтобы, может быть, Бог нас оставил в покое. Но, как пример он и показывает, Бог желает спасти не только в кавычках ниневитян, не только через нас решить какую-то проблему. Мы ему нужны не только как объект для исполнения его планов. Мы для него ценность конечная. То есть он желает с нами трудиться, он желает работать в нашем сердце.
1: Но ведь в Библии есть примеры, когда все-таки человек, Бог оставлял человека, ну, отступался от него и уже предоставлял ему возможность сделать собственный выбор, и так вот его не тянул, не тащил к спасению. Мне кажется, что в Ионе все-таки что-то такое было, что вот, ну, Бога даже, так скажем, заставило вот даже такую ситуацию почти сказочную допустить. Вот с этим китом, да, такой, такой истории, вообще подобной истории в Священном Писании, наверное, нет. Все-таки я думаю, что Иона был хорошим пророком. Просто вот что-то в этот момент вот заупрямился человек. И Бог понимал, что у этого человека все-таки есть какое-то искреннее стремление совершать, исполнять его волю. Но просто вот в данный момент он как-то ведет себя неправильно.
0: Действительно, в Ионе, я думаю, совершенно справедливо сказать, что в нем было что-то особенное. Даже, можно сказать, больше, нам всем хочется верить, что Бог нечто особенное видит и в каждом из нас.
1: Да, конечно.
0: Когда я читаю книгу Ионы, мне этот пророк очень нравится, как личность. Я вижу, что у него есть чувство юмора, потому что вот то, как он описывает эти ситуации, видно, что он самокритичен. Это человек, с одной стороны, умеющий убеждать. Да? То есть его слова убеждают ниневитян, его слова убеждают людей на корабле. Более того, он ведет диалог с Богом в 4 главе, и видно, что он удивляется тому, что его слова не убеждают Бога. То есть он очень человек, сильная личность, да, то есть он умеет говорить, умеет убеждать. Но при всем при этом, это человек, который умеет и менять свои взгляды. Ведь тот факт, что эта книга написана, и главный герой в ней показан, ну, как герой, скажем так, в какой-то степени отрицательный, как герой ошибающийся. Ведь это говорит о покаянии этого пророка, что он пересмотрел свои взгляды, что он был тем, кто смог по-другому взглянуть на свои отношения с Богом, на свою веру. Это то, чего нам зачастую не хватает.
2: Открытая книга.
0: Вообще очень интересен диалог между Богом и Ионой, описанный в последней главе этой книги. Дело, значит, описывается там следующим образом, что Бог говорит: «Я не буду ниневитян наказывать». Иона, написано, сказал, что: «Господи, я знал, что так и будет». Он говорит о том, что как бы «я так и знал, и я с этим не согласен». И говорит: «Ныне, Господи», вот третий текст 4 главы, «возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». То есть настолько он огорчился, вероятно, потому что это поставило его авторитет как пророка под угрозу. То есть он выступает, он уже здесь кажется лжепророком. Он говорил, что будет бедствие, а его не будет, и что о нем там подумают.
1: Но они же покаялись все-таки.
0: От этих переживаний ему даже хочется умереть. И далее написано, что он вышел из города, сел с восточной стороны, сделал там себе укрытие. И такая фраза интересная: чтобы увидеть, что будет с городом. То есть Бог сказал...
1: Все-таки втайне надеясь, что вдруг пойдет огонь с неба.
0: Это тоже похоже на нас, да? То есть вот чего там сидеть и смотреть, если Бог сказал, что этого не будет. Нет, все равно он приходит, садится и смотрит, что же произойдет. Но происходит не с городом нечто, а с самим Ионой. Нечто. Вот тоже в нашей жизни часто подобное бывает. И появляется растение, которое дает защиту ему. Он очень доволен этим. А потом написано, Бог делает так, что это растение погибает. И он оказывается под палящим сном, солнцем, и снова говорит: я хочу умереть от этого. О чем говорит нам этот диалог? Во-первых, это очень личностный разговор. Бог говорит, Иона говорит с Богом, как с другом. Нас может немножко как бы смутить вот тот тон, который Иона берет в разговоре с Богом. Он не очень почтительный. Но это как раз показатель уровня дружеского уровня разговора. И Иона, почему он, ну как бы он не согласен, что его возмущает? Наверное, то, что ему кажется, Бог использует его. Бог не считается с его чувствами. Бог захотел, сказал ему: иди, проповедуй. Потом передумал, сказал: ну и не надо. Я передумал, теперь как бы у меня другие планы. И он, кажется, что Бог пренебрегает им, что он для Бога лишь объект. Ему кажется, что Бог им манипулирует. И в ответ, в итоге, Иона пытается манипулировать Богом. То есть он, как манипулировать? Есть такое понятие, все мы его знаем, и все мы в той или иной мере мы используем, манипулирование с помощью чувства вины. То есть показать: Господи, вот я такой несчастный, посмотри на меня, у тебя нет другого выхода, как ответить на мою молитву.
1: Да, несчастный я из-за тебя,
0: да.
1: Господи. Да.
0: Ну, может быть, не напрямую, но, по крайней мере, я несчастен от того, что ты не отвечаешь на мою молитву. Ты видишь, как мне плохо. Если ты любящий Бог, ты должен мне ответить. Повторю, вот этот метод общения с людьми мы видим в повседневной жизни постоянно. Ребенок учится ему с самого детства, да, когда он ложится на пол, бьет ногами и говорит: вот купите мне игрушку, потому что я такой несчастный, мне так плохо. Почему, я думаю, это важно? Потому что в наших молитвах нередко этот мотив есть. Когда нам кажется, что Бог должен сделать так, как мы считаем правильным. И вот книга Ионы показывает нам, что Бог, с одной стороны, тот, кем невозможно манипулировать. Он не играет в эти... То есть он устанавливает правила. Он не будет подстраиваться под меня. Но в то же время он не покинет меня. Он трудится, он производит определенное действие над Ионой. И один из вопросов, который как бы выводится в окончании этой книги: а зачем Бог все это делает? каков его мотив. Вот он много чего производит, да, то есть он повелевает рыбе, он повелевает ветру, он взращивает растения, потом как бы это растение губит. Нам порой до конца непонятны действия Божьи. Почему Бог все делает, ну, в нашей жизни, допускает те или иные моменты. И один из вопросов, который стоит, что движет Богом? Зачем Он это делает? И вот в целом ответ всей книги Ионы, когда Бог обращается к пророку и говорит слова, почему я все это сделал, да? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого? То есть ответ книги Ионы, что если мы не понимаем, почему то или иное в нашей жизни происходит, но Библия призывает нас верить, что Бог действует из любви. Мне ли не пожалеть, что мы для Него не безразличны? Эта книга направляет нас к тому, что Бог желает диалога с нами. Мы можем сказать, что уж я бы точно не стал так непочтительно с Богом разговаривать, как это позволяет себе этот пророк. Но Богу гораздо более цена, это в кавычках, непочтительность Ионы, чем порой наша деликатная отстраненность, когда мы просто не желаем говорить с Богом о тех проблемах, которые есть в нашем сердце. Когда мы чувствуем, что мы в чем-то неправы, мы чувствуем, что мы не можем это Богу представить так красиво и показать, какие мы праведные. И мы просто умалчиваем, фактически мы убегаем, да, подобно Ионе. Мы покупаем билет в дальнюю страну.
1: Роман Павлович, а как же тогда послушание Богу, о котором так часто речь идет в Священном Писании, которое мы считаем неотъемлемой частью настоящего истинного христианства? Мы понимаем, что да, здесь очень важна искренность Ионы, очень важно, что он с Богом открыт, как с близким другом, но послушания-то нет, а Бог-то ценит послушание в том числе.
0: Да, и мы видим, что у Ионы все получается тогда, когда он восстанавливает свои отношения с Богом. Он говорит такие слова, да, в своей молитве, там, в чреве рыбы, говорит, что обещал, исполню у Господа спасение. И после этого происходит его освобождение. Что обещал, исполню. То есть Богу важна не только моя искренность, но моя готовность действовать.
1: Даже несмотря на то, что я все равно считаю, что я прав, что не надо их спасать, да? Видимо, думал так Иона. Ну, они недостойны спасения, ниневитяне. Но, ладно, я подчинюсь. Да?
0: А вообще, конечно, книга Ионы тоже нам показывает, что Бог готов действовать через несовершенные орудия. Удивительно, Иона, человек, противящийся Богу, спасает корабельщиков. От его проповеди там, на корабле, корабельщики обращаются к истинному Богу. Хотя сам инструмент, ну, как бы вообще он расстроен, он никуда не годный. То же самое, да, с ниневитянами. У Ионы не совсем правильное понимание, вот, скажем так, доктрины, да, но Бог его использует, и Бог спасает через него людей. И если вернемся к вопросу послушания, то вообще книга Ионы, она достаточно гармонично показывает нам вот это соотношение, что важно и послушание, и правильное понимание истины. И то, и другое является важным. Но послушание нужно как следствие моих отношений с Богом. То есть Иона идет и исполняет то, что ему сказал Бог, тогда, когда у него отношения с Богом восстанавливаются. Но и с другой стороны, Бог снисходителен к пророку, который чего-то не понимает. То есть он к этому нормально относится. Он хочет дальше вести меня по пути роста. И один из моментов тоже в книге Ионы, что важно не только для Бога, важно в конечном итоге не только послушание наше, не только то, что мы делаем, но и то, как мы смотрим на этот мир. Мы понимаем, что через переживания, описанные в этой книге, Иона понимает, что Бог есть любовь. Вот то, что открывается нам более ясно в Новом Завете. И Иона считает, что все пережитое стоит открытия этой истины. То же самое и нам сегодня. Пусть наши переживания в жизни, с которыми мы сталкиваемся, будут обращены в это золото богопознания. Все, что с нами случается, пусть от этого мы понимаем Бога лучше. И тогда мы скажем, действительно, то, что я пережил, оно стоило того, потому что я больше узнал смысл своего существования и тот путь, по которому Бог ведет меня.
1: Да, Роман Павлович, книга пророка Ионы очень интересная. Действительно, она очень веселая, я бы сказала. И, как вы правильно подметили, она написана с юмором, и она очень глубокая. Спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз, руки-ноги онемели.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Отвлекитесь от ваших важных дел ненамного, всего на 10 минут. И сделайте с нами зарядку, она поможет вам чувствовать себя лучше.
1: Первое упражнение. Птичка чистит перышки. Опускаем голову и касаемся подбородком груди.
2: И поднимаем ее.
1: Раз.
2: Два.
1: Три.
2: Четыре.
1: Пять.
2: Шесть.
1: Семь.
2: Восемь.
1: Девять.
2: Десять.
1: Закончили упражнение. Следующее упражнение — маятник. Кладем голову на правое плечо, а потом на левое.

0: закончили. Следующее упражнение
1: –
0: сова. Поворачиваем голову сначала на правую сторону, а потом на левую.
1: Раз, два, три, четыре,
2: чтобы было веселее, пять, можно поукать, как шесть, сова.
1: Семь,
3: восемь,
1: девять.
3: Похоже, Марина. Хорошо, следующее – мячик.
0: Следующее упражнение – мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое. Только помедленнее, чтобы не навредить позвоночнику.
3: Самое главное – шее. Угу. Хорошо. Дальше упражнение для рук, Олег.
0: А, упражнение мельница. Крутим руки вперед.
3: Раз, раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь берем гимнастическую палку. Первое упражнение. Берем палку в правую руку и крутим. Сначала в правую сторону, а потом в левую.
3: Хорошо. Дальше.
0: Поменяли руки. А теперь берем палку двумя руками и также крутим.

0: Закончили. Следующее упражнение. Берем палку двумя руками внизу и поднимаем ее, поднимаясь на носки.
1: И опустились. Это можно делать быстро. Раз, два, три, четыре,
0: пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем палку вверх, отставляем ногу назад и прогибаемся.
1: И смотрим на палку. Хорошо. И раз, два,
0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Кладем палку на лопатки и наклоняемся. Сначала вправо, потом влево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Теперь палку назад.
0: Да, захватываем палку назад и прогибаем спину.
1: Смотрим вперед.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Вдох,
0: выдох. Пять, шесть, семь.
1: Выдох.
0: Восемь.
1: Вдох.
0: Девять, десять.
1: И еще разочек. Хорошо, палка вперед. А, там у нас локти.
0: Теперь зажимаем палку в локтях и поворачиваемся. Вправо, влево.
1: Смотрим прямо перед собой. Раз, поворачивается только
0: два,
1: корпус.
0: Три, четыре, пять,
1: энергичнее,
0: шесть,
1: Олег,
0: семь,
1: энергичнее.
0: Восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Теперь ставим палку перед собой и прогибаем спину.
1: Пружинящие движения.
0: Да.
1: И
0: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Теперь остаемся в таком же положении, только уже не пружиним, а приседаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили.
1: Встряхнули ноги, расслабились.
0: Продолжаем зарядку. Следующее упражнение. Перешагиваем через палку. Раз и обратно. Два. И еще раз.
1: Следующее упражнение – махи ногами.
0: Да. Поднимаем палку вверх, делаем махи ногами и опускаем палку. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Так, теперь садимся,
0: да,
1: не касаясь пола.
0: Руками. Смотрим на палку. Поднимаемся.
1: Так.
0: Еще раз садимся.
1: Еще встаем.
0: И еще раз садимся. Теперь уже ложимся. Палку назад и притягиваем палкой ногу к груди. Два. Три, четыре.
1: Так, теперь садимся. И
0: раз, два, три.
1: Это упражнение на пресс.
0: Четыре, пять.
1: Хорошо, полежали, расслабились. Так.
0: Встаем и садимся на колени.
1: Гребли.
0: Да, гребем на байдарке.
1: Энергично плывем. Хорошенько разрабатываем мышцы талии, да, нашего туловища. Плывем, плывем, плывем. Хорошо. Так.
0: И приплыли.
1: Хорошо.
0: Теперь встаем.
1: прыжки.
0: Да.
1: Палка вверх.
0: Палка вверх.
1: Ноги в сторону.
0: И прыгаем. Хорошо.
1: Так.
0: Следующее упражнение – бег. Палку держим перед грудью и прыгаем.
1: Бежим.
0: Да,
1: бежим. Побежали. Ну что?
0: Ложили палочку, расслабимся.
1: Руки вверх.
0: Опустились. Выдох.
1: Ну вот, мы с вами сегодня особенно интенсивно позанимались. Ну, я надеюсь, что вам нравятся наши упражнения, и вы делаете их с удовольствием. Ждем вас завтра, потому что вместе
2: веселей!
1: До свидания!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет подростковая группа «Силах».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о божестве, разговор о том, какие существуют представления и взгляды о нем в этом мире и как они соотносятся с откровением о Боге, данным в Библии. В прошлый раз мы начали разговор о деизме, который по определению представляет форму веры, в основе которой лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия. Что Библия говорит в отношении такого представления о Боге? Давайте посмотрим на книгу пророка Сафонии, первую главу, стихи с 12 по 14. Книга пророка Сафонии, первая глава, стихи с 12 по 14. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу и домы их в запустение, они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый». Итак, пророк Сафония, передавая Божьи слова, говорит о том, что Господь накажет тех, кто говорит в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Это главный постулат деизма. Бог бездействует сегодня. Он когда-то действовал, когда-то сотворил все, но сегодня не действует, не делает ни добра, ни зла. И Господь говорит, для таковых я принесу суд, накажу их, и наступит день Господень, горького запоет тогда и самые храбрые, и они удостоверятся в том, что я все-таки действую и буду действовать самым решительным образом. В книге Псалтирь в 113 главе картина деизма представлена следующим образом. Книга Псалтирь, 113 глава, стихи с 11 по 16. 113 глава, стихи с 11 по 16. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею, подобные им, да будут делающие их и все надеющиеся на них». Здесь представлены идолы, статуи, изображения, и описывается неспособность этих изображений что-либо сделать. Вот именно так представлен Бог в мировоззрении деистов. Он существует, он есть, но он настолько, как говорят богословы, трансцендентен, что он недосягаем и недоступен, и не вмешивается вообще. Он глух, он слеп, он не в состоянии что-либо сделать. Бездейственный Бог – это мертвый Бог. И Бог, представленный в Библии, выступает категорически против такого представления о нем. В книге Псалтирь в 112 главе мы читаем в стихах 4 по 9 следующий. Псалтирь, 112 глава, стихи с 4 по 9. «Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях. Аллилуйя». Бог представлен в этом 112-м псалме как в действительности могущественный и отдаленный. Он, обитая на высоте, говорит 5 стих, но вместе с тем, преклоняется, чтобы видеть землю, чтобы видеть, что происходит на ней, и не только видеть, но и фактически реально действовать на земле. Он бедным помогает, нищих поднимает, он неплодную делает матерью и так далее. Библейский Бог принимает активное участие в жизни людей. Итак, это была библейская оценка деизма. Следующий, четвертый в нашем исследовании взгляд на Бога – это политеизм. Политеизм – это вновь слово, которое пришло к нам из древнегреческого языка. «Теос» означает «бог», и «полюс» означает «много». Политеизм – это многобожие, представление о том, что есть достаточно большое количество божеств, большое количество божественных существ. С точки зрения Библии существует только один истинный Бог, первопричина и первоисточник всего. И представление о множестве богов оценивается следующим образом. Посмотрим на книгу Второзаконие, 32 главу. Книга Второзаконие, 32 глава, стихи 16 по 18. Второзаконие, 32 глава, стихи 16 по 17. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Итак, утверждается, что раздражили и разгневали Господа чуждыми богами. И дальше описывается, какова природа этих богов. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Итак, перед нами контраст богов всевозможных народов и Богом-создателем, Богом-родившим тебя, Богом-создавшим тебя. И когда описывается служение этим иным богам, то указывается, что фактически это есть служение и жертвы бесам. Бес – это термин, который используется в Библии для описания падших ангелов, могущественных существ, которые были однажды сотворены Богом и в числе одной трети, последовав за Люцифером, за сатаной, за дьяволом, отступили от Бога и стали его противниками. Библия утверждает, что политеизм – это различные формы поклонения разным бесам, разным злым ангелам, демонам, павшим ангельским существам. Об этом говорит и первое послание Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19-20 уже в Новом Завете. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19-20. «Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Идол – это только изображение. Но за этим изображением, говорит апостол Павел, стоит реальная личность – бес. И человек, приносящий жертву ему, входит в общение с бесами. Итак, с точки зрения Библии, это реальные духовные существа, могущественные существа, превосходящие силой и крепостью человека, однако созданные, сотворенные существа, те, которые недостойны того, чтобы им поклоняться. Политеизм, многобожие, то есть язычество, с точки зрения Библии, это служение демонам, служение бесам. Дело в том, что ангелы Божьи никогда не принимают поклонение себе. В книге Откровения, 22 главе, стихах 8 и 9 говорится так. Откровение, 22 глава, стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ангелы не принимают поклонение, поскольку они сами являются сотворенными существами, и с точки зрения Библии многобожие, политеизм, есть как раз-таки нарушение этого важного принципа – поклонение твари вместо Творца. Политеизм Это не просто выдумка, это не просто изображение или что-то о чем-то гораздо более серьезном. Это поклонение духовным существам, падшим ангелам, бесам и демонам. В следующий раз мы продолжим исследование различных взглядов на Бога и то, как Библия оценивает их. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонент.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Надеемся, наши встречи помогают рассеивать туман неизвестности и панической робости на пути преодоления никотиновой зависимости. Но некоторые сомнения все-таки остаются. Как с ними быть? Являются ли они помехой на пути к освобождению? Об этом сегодня на нашей встрече с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Давайте сегодня поговорим о сомнениях. Действительно ли сомнения – это проблема для того человека, который принял решение бросить курить?
4: Для многих это так и представляется. Сомнения – это противоположность уверенности. Для того, чтобы обрести вот эту уверенность, нужно понимать принципы, по которым формируется она. Просто стараться взять и изгнать из своих мыслей вот эти вот наводящие такие на поражение, на неудачу, сложно.
3: Да,
4: они все равно как-то коренятся и не подчиняются этим приказам «уйдите из моего сознания». Они все равно есть, они все равно присутствуют. И это может составлять проблему. Я вам сейчас расскажу 4 стадии непременного научения в любом деле абсолютно.
3: То есть не только в деле курить, но в любом деле.
4: У меня был такой опыт, я могу его рассказать. Я учился в автошколе, получал права, и настал первый мой день вот этого вождения. Я тогда слишком легко относился, видимо, к этому уроку, первому своему опыту общения с автомобилем. И я находился на первой стадии. Человек в этой стадии совершенно не знает, что он даже ничего не знает. Можете
3: интересно.
4: Себе представить? Я не знаю, что я ничего не знаю.
3: То есть очень самоуверен в этот момент человек.
4: Да, у него может быть высокая самооценка. Кстати, проблема сомнений – это присущая проблема всегда, когда я только впервые встречаюсь с курящими людьми на своей программе. Это общий признак всех курящих людей, у них низкая самооценка. Они, скорее всего, сомневаются, что им в этот раз удастся. Ведь а что им

0: может говорить о том, что у них получится. У них множество раз предпринятых попыток, которые закончились ничем, за плечами.
1: Откуда? То есть это общая закономерность, и пусть она никого
0: да,
1: не пугает.
0: Да, и это как раз характеризует именно человека с низкой самооценкой. Он совершенно не уверен в себе, что он сможет преодолеть эту зависимость. И вот до того момента, как я только сел за руль, вот в этот момент первая стадия закончилась. Потому что как я только сел впервые за руль, это некогда казалось модель 6 «Жигулей», на которой нас обучали вождению, она вдруг показалась мне невероятно большой, из-за капота впереди. Тут руль, инструктор говорит «заводи», а я спрашиваю «а как?» «Ну как, верни ключ, и мотор заведется». И я понял, что мне придется учиться. Это вторая стадия уже. Человек знает, что он не знает. Если первая стадия, мы говорили, что человек ровным счетом ничего не знает, что он не знает, то сейчас он уже понимает, что ему придется учиться.
2: Живой источник.
0: Я напомню, что эти стадии непременно проходит каждый человек.
1: Каким бы делом он не начал заниматься.
0: Каким бы делом он ни занимался.
1: И в том числе, если он начал не курить.
0: Да, совершенно верно. Потом мы начинаем процесс обучения сам. Я начал ездить, ездил очень скованно, мертвой хваткой вцепившись в руль, напряженно. Инструктору приходилось даже руку немного отрывать от руля, чтобы я положил ее на рычаг передач. Таким образом, вот я учился ездить. Но так или иначе, я делал какие-то движения, переключался, поворачивал налево-направо, включал эти все сигналы. И это третья стадия, когда я знаю, что я знаю. Я знаю, что мне делать, и я это выполняю. А теперь давайте рассмотрим водителя-профессионала или водителя с длительным стажем вождения. Задумывается ли он перед поворотом, что ему нужно переключиться?
1: Нет. Он делает автоматически.
0: Он это делает автоматически. Все навыки у него отработаны. Это четвертая стадия, когда человек даже не знает, что он знает. И вот к этой стадии нужно приближаться. Человек, который один день не курит, второй день не курит. Это маленький опыт, но это опыт, который позволяет ему нарабатывать вот этот навык некурения.
1: Пока ему это еще сложно, приходится, как вы там крепко держались за руль,
0: да.
1: Так тоже крепко
0: контролировать свое
1: держаться.
0: Состояние, руководить собою, принимать решения, может быть, каждый час с периодичностью, когда он брался за сигарету. Но так или иначе, это навык, который позволяет ему обрести вот эту платформу, когда он может уже посмотреть на завтрашний день с большей уверенностью, потому что у него был вчера и позавчера удачные дни, когда он мог. И у него повышается самооценка за счет личного опыта. Повысить самооценку можно, но опять же нужно что? Принять решение и следовать ему. Это основа обретения вот этой самой уверенности. Просто так взять и выгнать ее из своего сознания не получится.
1: Просто она, внушить себе.
0: Она приобретается, вот эта уверенность, за счет личного опыта. Это нужно понимать каждому, кто стоит на пороге принятия решения и тот, кто готовится встретиться с трудностями.
1: То есть необходимо действовать.
0: Необходимо действовать, набирать навык. И уже очень скоро он перейдет с третьей стадии на четвертую. Ему стоит только это отработать.
1: Да, я встречалась с такими людьми, которые говорили, что я вдруг вечером, когда уже только встал на молитву, я вдруг понял, что я сегодня не только не курил, но и не хотел курить.
0: И это удивительное состояние легкости и ощущение уже приближающейся той свободы, когда человек более смело смотрит в завтрашний день. И у него уже потихонечку, но все равно более уверенно, он обретает вот эту твердую поступь по этому пути, которая ведет его к свободе.
1: С одной стороны, самооценка, она приобретается за счет личного опыта, за счет вот этих действий, которые человек делает изо дня в день. Но также ведь на нашу самооценку еще большое влияние оказывают окружающие люди, окружающий мир.
0: Совершенно верно. Она как раз самооценка и формируется из двух составляющих. Личный опыт плюс мнение окружающих о нас. Это тоже очень важная составляющая. То, как люди нас оценивают, и нам это важно.
3: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
0: Но очень скоро человек, который выбрал путь освобождения, который производит в своей жизни перемену, обретает новый образ жизни, он скоро будет принимать достаточно похвальные слова и отзывы от окружающих.
1: А почему в этом уверены?
0: А это происходит непременно, потому что, помните, мы говорили на прошлых наших встречах, каждый курящий мечтает стать некурящим. И для каждого, кто это наблюдает, а человек, который вдруг принял решение стать некурящим человеком, он непременно вызывает интересы у окружающих, особенно у аудитории курящих людей. Это становится новость номер один.
1: Кто-то вдруг выпал из-за
0: среды. Ее могут обсуждать среди в курилке оставшиеся в зависимости люди. Они достаточно можно даже одному только другу сказать о том, что мы приняли такое решение. И эта новость облетит всех курящих людей.
1: Мне кажется, что даже они сами заметят отсутствие вдруг такого человека. Ведь обычно люди так говорят, ну, конечно, пойдем, что ли, перекурим.
0: Да,
1: и вдруг
0: да.
1: ты говоришь нет.
0: Да-да.
1: Это, наверное, будет шок, какое-то удивление.
0: Это очень сильно влияет на отказ вдруг в очередной раз пойти вместе в курилку. Очень сильно влияет на сознание людей. Иногда даже вопросы такие звучат, что с тобой-то не заболел? Наоборот, человек стремится не болеть, и у него все замечательно. Он стремится избавиться от риска заболеть. Так что в этом случае он занимает несколько более превосходную позицию по отношению к тем, кто продолжает курить. И так или иначе, они даже где-то начинают ему завидовать.
1: Да, в глубине души, может быть.
0: А потом в открытую говорят и слова «Как тебе удалось?» Я тоже хочу.
1: И потом, когда человек это действительно обретет, это же этот опыт освобождения, преодоления, он будет чувствовать себя победителем.
0: Да, он доволен собой. Самооценка его вырастает. Он чувствует такое есть ощущение самоуважения, чувство превосходства определенное. Оно его подкрепляет, ободряет. И у него нет причин расстраиваться.
1: То есть человек начинает действительно чувствовать себя человеком, а не просто рабом.
0: Да, человеком, как говорят, с царем в голове.
1: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если с нами Бог, то преимущество на нашей стороне, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: В эфире радиоканал «Три ангела».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Спасибо вам за ваше внимание, за то, что вы вместе с нами, за ваш интерес к нашей передаче. Сегодня у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы очень рады снова вас видеть. Спасибо за то, что вы являетесь уже практически постоянным нашим гостем. Джабир Исмаилович, вопрос у меня такой. Мы всегда говорим о пророках, но есть в Библии такой термин, как патриарх, то есть отец семейства. И есть один человек, патриарх, которого очень уважают, что в иудейской традиции, что в христианской традиции, это Иосиф. Коран как-то говорит о нем, сообщает, есть ли какие-то данные, может быть, как-то его история освещается.
3: Да. Спасибо за вопрос. Вы знаете, Сергей, в Коране написано, что пророков Аллах посылал более 24 тысяч.
2: Ничего себе.
3: Да.
2: То есть не каждый из них упомянут. Да.
3: Вот даже Адам в Священном Писании не является пророком. Но в Коране это пророк. В данном случае вы сказали, Иосиф – патриарх, как бы семейство, а в Коране это пророк. Угу. Пророк почему? Потому что он был в связи с Богом, молился, обращался к Богу, Бог отвечал на его молитвы. И в Коране есть даже целая сура, посвященная этому великому человеку.
2: А вот интересно, вот содержание суры. То есть многие знают сегодня библейскую историю или ту историю, которая записана в Таурате, да, то есть это книга «Бытие». Именно там описывается история, как его продали в рабство, описываются те сны, которые он видел. Вот как Коран сообщает? Похоже, не похоже?
3: Вы знаете, 111 аятов.
2: 111 текстов.
3: Аят 111 текст. Текстов в 12-й суре. То есть целая сура посвящена, она так и называется, Юсуф.
2: Ага, очень
3: это
2: интересно.
3: Это Иосиф, да. Это пророк Иосиф, 12-я глава. Я думаю, мы не будем читать. Может быть, мы прочитаем первые, может быть, несколько первых текстов.
2: Да, может быть, потом своими словами можете так пересказать, чтобы мы могли увидеть схожесть историй.
3: Ну, вы знаете, она почти полностью повторяет библейский сюжет пророка Юсуфа.
2: Так, тогда у меня другой вопрос. А почему говорят, что тогда Библия изменена, если вот в данном случае опять мы видим и библейская история, и библейская история, записанная в Коране, они, ну, идентичны?
3: Угу. Вы знаете, я думаю, мы можем посвятить этому отдельные наши темы, которые будут не просто касаться темы Юсуфа, потому что там говорится, может быть, в других текстах или посвященной другой тематике. Но вот если мы говорим сейчас о схожести Корана и Библии, то тема Юсуфа, она полностью подтверждает тот факт, что Коран на самом деле был послан как подтверждение истины того, что было до нее. То есть Тора и Евангелие.
2: То есть Коран подтверждает библейские истории.
3: Да, библейскую истину, да. Вот, и он дан как истина, как подтверждающая истина. И я думаю, в данном случае вот жизнь Юсуфа или его история, которая записана в Коране, она почти идентична. Угу. Он растет любимым сыном у отца. Отец его был Якуб.
2: Якуб – это русской транскрипции или христианской.
3: Это Иаков.
2: Иаков.
3: Это
2: спасибо.
3: Иаков. Якуб является его отцом, и мы знаем, что Иаков, это Иосиф, это был долгожданный сын. И когда он родился, у Якуба уже были дети, уже были сыновья. И они являлись пастухами, но Иосиф был всегда при отце. Иосиф был всегда при отце. И в этой главе, в этой суре, в 12-й суре, Иосиф видит сон. Он видит 11 звезд, небо и луну, которые ему поклоняются.
2: Так это тот же самый вообще момент библейской истории записан.
3: Да, да. И вы знаете, что отец ему говорит? Отец ему говорит, сынок, не рассказывай братьям.
2: А почему? Ну ведь это сон Всевышнего.
3: Они позавидуют тебе, и ты можешь быть бит ими. Это записанная история, вот она прямо начинается с первых строк. И отец утверждает его, что этот дар, который тебе дал Бог, он дальше в тебе его разовьет.
2: А какой дар? Еще раз тогда.
3: Чтобы сновидение.
2: То есть видение снов, да, и толкование снов.
3: Да.
2: То есть этим отличался особенным образом Иосиф. Но тогда вот многие люди сегодня ведь видят сны. Ну вот мало ли что может присниться ночью. Как мне тогда определить, что вот тот сон, который я видел, это какой-то важный для меня, что он имеет особое значение в моей жизни?
3: Ну вот смотрите, для того, чтобы мы сейчас сделали определенное сейчас понимание, мы понимаем, что юный парень, мальчик, увидел, понимаете, непонятную для него вещь. Он говорит, 11 звезд, солнце и луна поклонились мне. И этот сон, который для него, в принципе, можно просто его было растолковать, как, ну, мальчик там съел что-то на ночь и увидел какой-то сон. То есть этот сон был рассчитан на дальнее время, угу, то есть, понимаете, да? На большое расстояние временное.
2: То есть на какое-то далекое будущее.
3: Да, на какое-то далекое будущее, временное расстояние большое. Но в жизни этого парня этот сон исполнился. Но он исполнился почти через 40 лет. То есть мы должны понимать, что сны, которые мы видим, иногда мы даже не можем запомнить его утром. Угу. И не можем растолковать или рассказать себе через там, вечером или в обед.
2: Ну да, тут же забыли.
3: И вспоминаем сон только тогда, когда мы видим какие-то явные вещи и начинаем вспоминать. Но в данном случае Иосиф вспомнил этот сон, потому что в его жизни и библейская история, и Коран описывают, что он был продан братьями в рабство, попал в хорошую семью.
2: А куда он был продан?
3: Он был продан в рабство в Египет братьями, потому что братья его возненавидели, потому что он был любимым сыном у отца, и отец более внимателен был к этому своему сыну. И братья из зависти решили избавиться от него. Сначала хотели убить, потом разжалобились, продали его в Египет. В Египте он попал в одну хорошую семью, но жена хозяина дома, она положила глаз на Иосифа. Коран, в преданиях Корана описано, что это был самый красивый пророк среди всех пророков. И она хотела, вот, возжелала его, да, она хотела, чтобы...
2: Заиграли чувства.
3: Да, чтобы переспать с ним, она хотела его как-то переманить в свою спальню. Но он воздержался, и ей сказал, и сам себе был утвержден в том, что это грех, и Аллах это не поощрит. Вот. И там произошла потасовка. Ну, факт в том, что дальше он ушел из этого дома в тюрьму.
1: Пророки в Коране.
2: Если человек, ну, скажем, идет налево, разрушает чужую семью, либо имеет какие-то, ну, неузаконенные отношения где-то на стороне с другой женщиной, то что тогда в контексте Корана это является грехом?
3: Это абсолютный грех. Я думаю, это не только в контексте Корана, это в контексте священных писаний, это в контексте отношений Бога и человека. Это нарушение, это нравственное нарушение вообще человеческой природы. Это грех, это ширк в глазах Бога, это мерзость в глазах Бога, когда человек хочет переспать там с женой чужого человека.
2: Но ведь сегодня многие фильмы об этом, кто-то даже хвалится своими похождениями.
3: Да. Конечно, дьявол сегодня распространяет свою идею о том, что сегодня вообще революция секса, да, как сегодня говорят, сегодня ты свободен, пожалуйста, ты можешь иметь отношения с кем хочешь, когда хочешь, где хочешь. Я думаю, это все признаки или знаки последнего времени, в котором мы живем, потому что непристойно человеку иметь половые отношения вообще до свадьбы. Это вот во времена, скажем, Иосифа, видите, он отнесся к жене своего хозяина с трепетом, понимая, что она жена его хозяина.
2: Хотя это чужое.
3: Да, вот есть другая сторона, смотрите. Если бы он переспал бы с женой хозяина, да, вы понимаете, что она теперь могла бы ему, его протежировать во всем.
2: Ну да, в принципе, и перед тобой-то открываются.
3: Да, перед тобой открываются все комнаты этого дома. Да. И когда хозяина дома нет, получается, ты хозяин. Даже когда хозяин дома, все равно жена всегда будет тебя протежировать, всегда будет тебя поддерживать, всегда будет тебя кормить лучше, одевать красивее. И он мог бы быть, скажем, вот, ну, царем этого маленького дома. Но он не сделал это. Он не сделал это, и за это был наказан. Наказан тюрьмой. Несколько лет в тюрьме, а потом в тюрьме, опять же, этот его дар помогает ему идти дальше, потому что с ним еще двое, которые видят сны, рассказывают ему, он их толкует, и эти сны, опять же, сбываются. И посредством, опять же, этих толкований снов он оказывается у фараона, у царя египетского. И так получается, что Бог его возносит до уровня фараона.
2: То есть он из-за своей верности лишается маленького царства,
3: правильно,
2: но получает еще больше.
3: Помните, мы говорили с вами «ксмет». Угу. Мы говорили на одной из передач, что такое «ксмет», что такое «тахдир». «Ксмет» – это вот именно вот когда ты понимаешь, что у тебя есть бонус в будущем, но здесь вот есть маленький бонус. Но этот маленький бонус ты должен получить путем греха, путем отвращения от верности Богу. И тебе будет маленький бонус.
2: Да, что-то такое получишь.
3: Что-то ты получишь. Но когда ты понимаешь, что это в глазах Бога мерзость, это грех, это неправильно, ты обязательно пострадаешь. Вот если посмотреть на всех героев Корана и Библии, они все страдали. Они все страдали, когда шли по прямому пути. Но идя по прямому пути, в будущем они получали намного больше, чем могли иметь, нарушив отношения с Богом. В данном случае так и получилось. В течение 18-20 лет после того, как был продан в Египет, продан в рабство, он прошел через много трудностей, но он пришел уже на трон. Он имел авторитет почти как фараона. Почти как фараона.
2: Есть библейский текст такой. Благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. И вот тут оно его обогатило.
3: Вот обогащение прямого пути. Обогащение не идти, наслаждая свою плоть или быть обрадованным какой-то мелкой победой, понимаете? Хотя это даже мелкая победа, она была бы мерзостью в глазах.
2: Спасибо. Но у меня еще все равно вопрос в отношении снов. Мы видим, вот он толковал в тюрьме, толковал сны фараона, и Всевышний так или иначе через сны показывал ему свою волю. Но вообще есть ли какие-то еще способы, чтобы узнать волю Всевышнего? Вот что он сегодня хочет конкретно от меня?
3: Да. Сегодня вообще, не только сегодня, на протяжении всей истории человечества сон, вот как сегодня ученые говорят, это мир, который не поддается исследованиям, это мир, который не поддается научным объяснениям. Сны мы видим, когда даже не понимаем, когда я вечером сам, например, ложусь, я не знаю, увижу я сегодня сон или нет.
2: Утром, и заказать нельзя.
3: Да, списка, и заказать, да, не могу.
2: Какое
3: и утром, хочу, когда я просыпаюсь, бывает так, что проснулся и думаешь, что-то во сне мне снилось, но не могу вспомнить. Или ты четко знаешь свой сон и думаешь, что же, для чего же это мне сегодня приснилось. Сегодня у многих людей точно такая же проблема, как и всегда была. Я думаю, когда человек увидел какой-то сон, у него сразу вот утром он просыпается и спрашивает, к чему это?
2: Ага, то есть должно что-то остаться, что-то запасть.
3: Ну да, к чему это сон? Ага. И откуда этот сон? И вот, конечно, у меня тоже многие спрашивают, вот как относиться к снам?
2: Ну да, извиняюсь, ведь многие мусульмане видят, что кто-то в белом приходит, какие-то там откровения получают.
3: Понимаете, какая ситуация? Вот если мы посмотрим на жизнь Иосифа, у него всегда была праведная жизнь. Он всегда был добрым и всегда послушным сыном. И мы видим, что действия его в жизни, они были вплотную связаны с Богом. То есть и соответствующие сны у него были по части его поведения жизни. Тогда сегодня, когда мы живем соответственно нашей жизни, мы можем видеть сны. Хорошо, увидел сон какой-то человек, увидел сон. Как распознать, что это? В таких случаях, когда у меня спрашивают, я говорю, ну, я не знаю, к чему этот сон, я не могу сказать. Но есть некоторые правила, которые могут открыть. Во-первых, нужно подождать, будет ли второй дополнительный сон с какими-то уже, может быть, видоизменениями, но будут те же числа или те же лица. Это раз. Во-вторых, молиться. Молиться, я не знаю, в день там, засечь время, каждые 2 часа молиться, если это сон какой-то важный, каждые 2 часа молиться и просить у Бога, просить у Аллаха. Для чего ты показал мне этот сон? Если этот сон так важен, и если этот сон от тебя, то покажи мне какое-то развитие этого сна сегодня, завтра или на протяжении какого-то времени, как мы сказали, как сон был на протяжении вот почти 40 лет в жизни Иосифа.
2: То есть молиться – это как дуа, как личная молитва?
3: Как, да? Личная молитва, прошение у Бога, чтобы Бог показал, раскрыл, от тебя ли Аллах, от тебя ли Бог этот сон? Если от тебя, то дай мне развитие этого сна, потому что мы знаем, что сны могут быть и не только от Бога. Сны могут быть и от дьявола, сны могут быть и от пересыщения, перед того, что мы поели на ночь сильно, или там было хорошее настроение, я не знаю, напитки какие-то. Ну, сны могут быть разные, но если это сон от Бога, человек должен просить развития событий этого сна.
2: Угу. Большое спасибо. Но я также уверен, что помимо всего этого, надо все равно, наверное, сверять свой сон со Священным Писанием.
3: Да.
2: Да, чтобы там все равно человек мог видеть к худу это или к добру ту картину, которую он увидел во сне. Если человек уже знает историю, знает уже постановление Всевышнего, знает его волю, которую уже он изучил в Коране, в Священном Писании, в Библии, то постановление Всевышнего, то будет легче уже определить, что Аллах хочет в этом сне, ему сказать и что-то сообщить. Большое спасибо вам за беседу.
3: Вам спасибо.
2: Всего вам доброго, благословений от Всевышнего. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения Лапина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Судьбы людей всегда очень интересно исследовать на основании автобиографий, книг, описывающих, что происходило и как. Сегодня мы обратимся к книге пророка Агея, из которой мы узнаем немного о судьбе самого пророка. То, что мы можем с вами найти, это история, рассказывающая о самом пророке Агее, что он был в числе переселенцев, которые возвратились из Вавилона после того, когда царь Кир завоевал Вавилон в 538 году. Исполнилось два пророчества. Первое, сказано через пророка Иеремию, что через 70 лет народ иудейский возвратится в свою землю, и народ иудейский снова будет на своей земле, восстановив город, восстановив храм для поклонения. А второе пророчество было сказано через пророка Исаию, что тот, кто отпустит народ Божий для восстановления Иерусалима, это будет царь Кир. И эти два пророчества исполнились. Мы с вами видим дальше, когда народ-переселенцы возвратились в свою землю, они столкнулись с серьезной ситуацией проблемы. На той земле жили другие народы, переселенные вавилонскими царями, на их место. И, конечно же, эти народы не очень были счастливы тому, что народ иудейский возвратился. Но им уж некуда было деваться. Но, по крайней мере, они хотели вместе объединить усилия, чтобы восстанавливать храм поклонения Богу. Потому что они тоже, между прочим, поклонялись, кроме своих богов, также и Богу иудейскому Яхве. Но народ иудейский отказал им в том, чтобы вместе строить. И тогда возникли сложности. Сложности в том, что они строить дальше не могли. Теперь, когда строительство остановилось на длительный период времени, 15 лет почти храм не строился. Народ иудейский занялись восстановлением своих домов, свои усадьбы облагораживать, для того, чтобы свой быт сделать лучше. И в это время Бог через пророка Агея обращается к народу иудейскому с такими словами. Мы можем прочитать с вами в первой главе книги пророка Агея со 2 стиха. «Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господа. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши». Бог говорит, вы должны подумать, что для вас является ценным. Вы оставили в запустении дом Божий. И, конечно, это обличение через пророка Агея оказалось значимым. Народ израильский прислушался к вести, которую Бог сказал через пророка Агея. Народ обратился к Богу, и они приняли решение продолжить восстанавливать храм. Мы читаем с вами об этом у пророка Агея дальше. Бог дает им заверение в 13 стихе 1 главы. «Так Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, я с вами, говорит Господь». Бог говорит, да, может быть, вам кажется, что кто-то вам препятствует, и вы чего-то не можете сделать. Может быть, из-за тех препятствий, которые произошли вокруг, вы теперь не восстанавливаете храм, но я с вами, говорит Господь. И эти слова заверения, эти слова надежды, они стали основанием для того, чтобы народ израильский мог снова смело обратиться к живому Богу и продолжить дело, начатое ими. Конечно же, они, когда смотрели на восстанавливаемый храм, они испытывали чувство скорби и печали. Прошло 70 лет, но среди тех, кто вернулись из Вавилона, были и старцы. Те, которые были юношами, когда этот храм еще стоял Соломона в храм до того, когда был разрушен он Навуходоносором. И они помнили, какой это был величественный, красивый храм, который был весь из золота, который весь был обложен золотом, драгоценностями, и когда солнце лучами своими освещал этот храм, храм переливался под лучами солнца. А ныне этот храм был сделан из камней, просто каменный, и намного меньше использовалось там драгоценностей. Но Бог говорит через пророка Агея в 4 стихе 2 главы: «Но ободритесь ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий иерей». Зарававель – это был правитель иудейский в это время, а иерей был, Иисус был первосвященником иудейским. Бог говорит: «Ободритесь, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Бог этими словами желал сказать народу через пророка Агея: «Вы не унывайте, что, может быть, нет того богатства, нет той красоты, которая была прежде. Ведь самое главное, чтобы здесь присутствовал я». Действительно, присутствие Бога, оно делает любое место величественным, красивым, достойным и ценным, и святым. Как часто люди пытаются храмы строя, делать их красивыми, обкладывая золотом, используя много драгоценностей. Но если там Бог не присутствует, то этот храм остается пустым, никчемным, ничего не дающим для человека. Именно поэтому, когда народ иудейский смотрел на возводимый ими храм, и у них была печаль от воспоминания того, какой величественный и красивый был храм Соломонов, Бог говорит: «Я с вами. И это самое главное для вас. Это самое главное, что может быть вами ожидаемо и то, чего бы вы могли искать». Мы с вами видим, через пророка Агея Бог вдохновляет народ свой, вдохновляет на то, чтобы они продолжали смело делать начатое ими дело. Мы читаем в 7 стихе: «Бог дает надежду, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф». Через пророка Агея Бог не только лишь пробудил народ иудейский к тому, чтобы они продолжили восстанавливать храм. Бог не только лишь пробудил их к тому, чтобы они оставили заниматься только личными делами, личной жизнью, но чтобы они подумали и о делах богоугодных. Не только в этом была важность призыва пророка Агея, но через пророка Агея Бог желал заверить свой народ, что Он с ними. И Он даст благословение в том, что именно в этот храм придет тот, кого ожидали на протяжении многих веков многие народы. Потому что, несмотря на то, что царство израильское, северная часть этого царства полностью исчезла, что многие из сынов Израилевых полностью оказались рассеянными среди язычников, они продолжали веровать и ожидать явления Спасителя, Мессии, того, кого желали бы они увидеть, ибо через него должно было прийти спасение. И Бог говорит: в этот храм придет он. Придет тот, кого желали многие века, через многие века народы увидеть и принять. Дорогие друзья, сегодня через пророка Агея Бог дает и для нас заверение, что если мы живем с вами богоугодной жизнью, Бог с нами. Даже если, может быть, наша жизнь проста и не блещет чем-то ценными и драгоценностями, ведь самое главное – Иисус, Мессия, умер за нас, и Он в нашей жизни готов сделать великое.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Зависит ли ваше счастье от обладания какой-либо вещью? Знакомо ли вам это чувство, когда вы страстно мечтаете о чем-то, пока это не превращается в навязчивую идею? Но через 3 дня после покупки допинг перестает действовать, и душа просит новой дозы. Как же обрести свободу от этой вещемании? Для начала нужно признать, что мы зависимы. Это бывает непросто. Мы все считаем себя слишком свободными. Нужно немало мужества и честности, чтобы увидеть, что ты уже не принадлежишь себе. Что-то стало твоим господином. Вторая заповедь закона Божьего гласит: «Не делай себе кумира». Мы живем не в то время и не в той стране, где поклоняются изваяниям. Но кумиров здесь тоже предостаточно, причем у каждого свои. Все то, что для нас важнее самого Бога, уже заняло его место. Хочет ли Бог, чтобы мы были аскетичными монахами, которые не позволяют себе маленькие или не совсем маленькие радости этого мира? Ведь разве не сам Иисус сказал Отцу в молитве о своих последователях: «Не молю, чтобы ты взял их из мира»? Да, конечно. Бог рад видеть нас счастливыми. Иногда Он даже балует нас, но Он хочет сохранить нас от зла. Так в чем же зло? В самой системе ценностей. В том, когда мы свое счастье видим в вещах, а не в отношениях. Легко ли поступать иначе, когда все вокруг делают это? Конечно, нет. Но и Спасителю было так же непросто, когда дьявол поднял его на высокую гору и показал все царства мира. «Я все это отдам тебе», — сказал враг, — «если ты, пав на землю, поклонишься мне». Что же ответил Иисус? «Отойди от меня, сатана», — сказал он. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». В какой же момент обладание какими-то материальными благами становится идолом? Когда оно становится условием нашей радости. То, что делает нас счастливыми и является нашим Богом. Так незаметно мы возводим на престолах своих сердец гламурных идолов. Мы забываем порой, что самые главные вещи в жизни – это не вещи. Даже светские социологи говорят, что счастье зависит не от обладания вещами, а от удовлетворенности в различных сферах жизни. Но где найти время на то, чтобы взять в руки Библию, помолиться, выслушать друга, вникнуть в его проблемы и что-нибудь посоветовать, если все время уходит на отслеживание новых тенденций моды или выплату кредитов? Финансовые гуру стонут, когда падает потребление. Для них мы не люди, а потребители. Да, надо купить, еще купить это и еще вон то. Тогда наступит счастье. Ведь не может же обладатель такой прекрасной вещи быть несчастным человеком, не правда ли? Сколько бы монстр экономика не требовала жертв, она никогда не насытится, как и наши души, покупкой новых вещей. Но есть то, что может нас по-настоящему насытить. Как сказал когда-то Блэс Паскаль, «В нашем сердце зияет пустота, которую заполнить может только Бог». Что ж, пусть так и будет.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Сын преподавателя одного из петербургских вузов, подающий надежды студент факультета иностранных языков, Андрей с легкостью совершал восхождение на вершину своей карьеры. Но пристрастившись к наркотикам, он так и не смог ее достичь.
2: Одновременно с этим я очень страстно увлекался музыкой. Очень сильно. Сначала это была просто меломания, которая была с детства. А впоследствии с годами я сам стал играть. Играть в разных группах. И всегда уже давно-давно бредил этой мечтой. Наверное, хотелось какого-то самоудовлетворения, самоутверждения. И музыка был легкий, как мне тогда казалось, очень доступный такой способ получить все это. В самом деле, уже позже, с годами, я понял, что причина она совсем не в этом. А причина была в той пустоте, которую я испытывал для себя. Я все время чего-то искал, но не понимал, где это найти. И рано или поздно мое пристрастие к анаше, мне нравилось это делать, я отдавался полностью этому целому обряду, покупке, курению, кальяны, всякие штучки. Мне нравилось, вот нравились движения вокруг всего этого. И самое главное, я считал лохами всех тех, кто не пробовал всего этого. А потом в город ворвалась волна рейв-культуры. И я просто с упоением погрузился во все это. Вечеринки, вечеринки, вечеринки. Где-то, если негде было чего достать, я мог уколоться опиумом. Но при этом считал, что это какая-то бычья тяга. Это просто какой-то пьяный наркотик, который очень похож, там, как мне тогда казалось, на водку, на какое-то такое опьянение очень физическое. И мне это не нравилось. Мне нравились изменения обстановки, реальности, всякие такие вот сильные штуки, которые врываются, и, как мы говорили тогда, взрывают сознание. Мало-помалу я пристрастился к героину. Сначала это было, может быть, там раз в две недели, раз в неделю. И так это все перешло в своеобразную систему, когда я колол себе героин там раз в три дня, умудряясь поддерживать

0: более-менее приличное состояние, и материальное, и физическое, и думаю о том, что я в маленькой проблеме. Тогда еще люди не узнали, насколько страшно это зло и насколько это сильно меняет людей.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: Мне приходилось скрывать ото всех, что я наркоман. Тогда, когда пришла популярность и когда, казалось бы, должно было прийти удовлетворение от жизни, произошел настоящий перелом, потому что в тот момент я понял, что меня больше не интересует ни группа, ни деньги, ни жена. Я понял, что меня больше ничего не интересует. Я осознал, что я в чудовищной проблеме. До этого все мои попытки как-то переломаться, конечно, они были, но они сводились к тому, что день-два я лежал, и на третий день на кумаре я вставал. Я даже умудрился какое-то время побороть этот кумар. Я настолько к нему привык, что он стал ослабевать потихоньку. Но тяга, чудовищная тяга и ощущение пустоты и бессмысленности всего происходящего, оно только возрастало. Я успел полежать в больнице за деньги. Это вообще не помогло, не сработало в моей жизни. Ни родители, ни друзья не могли понять, откуда во мне берется. В конце концов, стали просто давать, даже не спрашивая, отдам ли я когда-нибудь. Потому что мне удавалось вот на том грузе каких-то прошлых заслуг, то, что я перспективный рок-музыкант, и то, и пятое, десятое, мне удавалось как-то вот разводить людей. И в конечном итоге и это просто все рухнуло, потому что никто уже не мог понять. Когда ворует наркоман, всем понятно, он наркоман, поэтому он крадет. Но когда ворует совершенно нормальный человек, это непонятно и необъяснимо. И от этого еще тяжелее. Я помню отчаяние родителей, когда произошли какие-то первые пропажи у них дома. В конце концов, подвал просто пришел в мою жизнь. Мы с женой продали совершенно все. Была пустая квартира. И вот такими вот волнами, в основном спад, потом вот какой-то всплеск, там где-то я что-то заработаю, где-то чего-то украду. И вот то ощущение пропасти, оно усиливалось с каждым днем. Я зашел в тупик, и в тот момент Бог буквально пронес меня на руках. Он привел людей, к которым я смог обратиться и попросить о помощи, потому что выхода для себя я не видел никакого. Но в этих обстоятельствах я все-таки услышал Божье Слово и воззвал к Нему, и Бог чудесным образом, просто чудесным образом коснулся, наполнил и просто изменил все. Я не представлял, как это можно жить, если мне хотелось бросить наркотики. В принципе, я понимал, что это проблема, но я не понимал, что проблема курить, я не понимал, что проблема пить, я не понимал, что в моей жизни существует масса проблем, о которых я даже не догадываюсь. И Бог чудесным образом стал менять все вокруг, стал менять само отношение к вещам и просто, ну, покрыл своей рукой и дал вот тот стержень, который делает мою жизнь очень светлой и радостной. Даже в самые тяжелые моменты, когда вокруг все рушится, когда внутри может быть какой-то душевный облом. Но я чувствую все время любящую руку своего Отца, Господа, который дал мне жизнь. И это наполняет меня просто радостью. Не такой проходящий, когда радуешься какой-то, я не знаю, мелочи, но настоящей радости.
2: Андрей, некогда перспективный рок-музыкант, погруженный в музыку, теперь работает в реабилитационном центре, выполняет простую работу и помогает проходить реабилитацию таким же, как он, ребятам. И в этом он видит подлинный смысл своей жизни. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Часто ли у вас бывает ощущение, что вас предали? Может быть, не явно предали, но как минимум, когда другие люди не делают то, что вроде бы должны сделать по отношению к вам. Мы продолжаем чтение Евангелия, и у нас в гостях священнослужитель, богослов Вениамин Владимирович Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
2: Здравствуйте.
1: Мы в прошлой программе читали Евангелие от Матфея в той части, где говорится, что
2: израильский народ,
1: да,
2: он что... не исполнил какие-то свои
1: обязанности. Да, и что Иисус, ну, фактически своей жизнью переписал эту историю.
2: Переделал, переписал, да. Угу. Исполнил. Угу. Он не исполнил, а Иисус пришел и переписал, да, переделал.
1: Ну, в общем-то, мы продолжим.
2: Да. Вот эта вот мысль, она на самом деле здесь в Евангелии от Матфея продолжается, потому что здесь затрагивается еще одна проблема. Проблема предательства. Проблема, да, предательства. Кто кого предал? Вот пришел Мессия, который не соответствует ожиданиям иудеев. Угу. Они ожидали освободителя, царя, а пришел тот, который исцеляет, прощает, принимает грешников, мытарей, всех кого угодно. Но вот лидеров народа он не почитает, не уважает. Да? То есть получается, что вот если это Мессия, то он предал ожидания. Если это Бог послал, то Бог как-то вот предал ожидания народа, сделал не то, что нужно. А фактически получилось то, что фактически на самом деле мы видим из Евангелия, что это народ предал Иисуса Христа. Предал его на смерть. И получается вот такая ситуация, что Иисус пришел к своим, как пишет евангелист, а свои его не приняли. Ну, это упоминает евангелист Иоанн. Да? Свои не приняли Иисуса Христа. И с самого начала, с самого рождения Иисуса Христа возникает такая ситуация, что Христу приходилось бежать. Причем в младенчестве. Mm-hmm. Иосиф и Мария были вынуждены скрываться от своего же народа. Ну, там было понятно, что царь, поставленный римским обществом, да, римским государством, от Ирода скрываться. Но, тем не менее, они вынуждены были бежать из своего народа, скрываться. Вот этот вот момент предательства, бегства, его обыгрывает евангелист Матфей. Давайте прочитаем, как он это преподает нам. Матфея 2 глава, с 12 по 15 тексты. «Когда же они, волхвы, отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». Знаете, в чем здесь проблема? Здесь проблема в следующем, что обычно у евангелиста Матфея он очень много приводит исполнение пророчеств, исполнение того, что говорил тот или иной пророк. Вот это исполнилось, реченное пророком, реченное Господом исполнилось, когда Ирод убивал младенцев, это исполнилось, пророчество из Иеремии. Когда Иисус поселился в Назарете, тоже исполнилось, что земля Завулонова и Нефалимова увидела свет. После того, как уже какое-то событие происходит, Матфей уже всегда после этого говорит, вот исполнилось. Угу. А в этом случае? А в этом случае Матфей говорит, исполнилось после того, как Иисус убегает из Палестины. Угу. Убегает из Иерусалима, от своего народа вынужден скрываться. Да, Иосиф и Мария берут младенца и убегают. Когда как раз Ирод грозится убить и фактически велит убить всех младенцев.
1: То есть, по сути, в данном случае Египтом ну, в качестве Египта можно рассматривать Палестину, из которой бежит семья, да. Семья Иисуса.
2: Да, на это вот как бы намекает нам вот такой вот расклад, который показывает Матфей, что, смотрите, убиение младенцев. Угу. Нечто подобное, а дело в том, что для евреев все очень символично. Нет ничего происходящего просто так. Все является исполнением пророчества. Тем более в Евангелии, в событии, которое вот в жизни Мессии.
1: Ну, то есть побиение младенцев, оно связывается таким образом с истреблением новорожденных, которые было
2: в Египте.
1: Египте.
2: В Египте. Еще можно, знаете, что сравнить здесь? Что вот Иисус убегает, получается, вот земля обетованная превращается в Египет. Да? Иисус убегает из Палестины, скрывается от царя преследующего. И потом он возвращается, начиная свое служение. А вот это очень похоже на Моисея, который тоже убегает от преследующего царя, от угрозы, да, то есть, и потом возвращается для того, чтобы освободить свой народ.
1: Но возвращается-то он опять в Египет.
2: Возвращается в Египет, чтобы уже возглавить вот этот вот исход. И Иисус возвращается обратно к своему народу для того, чтобы собрать всех, скажем так, ну вот как он говорит, овцы мои знают голос мой, да, услышат, и будет одно стадо, один пастырь. Он собирает всех, апостолов ставит, и он возглавляет вот этот вот новый исход, то есть из рабства состояния.
1: То есть исход в данном случае не территориальный откуда-то?
2: Нет, нет, ни в коем случае. Хотя здесь сам Иисус предсказывает, как мы потом можем найти в Евангелии, разрушение Иерусалима предсказывает. Не останется здесь камня на камне. Он говорит, пока вот оставайтесь здесь, да, все. Но придет время, когда нужно будет покинуть. И тогда нужно будет идти проповедовать всем народам. Да? То есть все это вот, предсказано было. Но в данном случае... А в данном случае что делает Иисус? Он собирает свой народ для того, чтобы помочь им освободиться от того гнета, который был наложен, духовного гнета, который был наложен неправильным пониманием Бога, неправильным пониманием веры, неправильным пониманием толкованием закона и того, что нужно, как в своей жизни жить, соблюдать, верить. Вот, вот все это неправильное толкование мы видим постоянно в Евангелии. Иисус спорит. С кем он спорит? Он не с Торой спорит, он не с Богом спорит, который дал заповеди, да? Он спорит с толкованием, говорит, а я говорю вам, то есть к чему он возражает? Он возражает той традиции толкования Синедриона, толкования раввинов, которая уже доминировала, была важнее того, что было написано в законе.
1: Парадокс, но по сути Египтом, безбожным, ну, безбожным в смысле противостоящим истинному Богу, становятся по сути здесь религиозные лидеры и сам народ, который вроде как этому истинному Богу принадлежит.
2: Ну да, получается, ну я бы сказал так, получается... Место становится Египтом, то место, откуда изгоняют Иисуса Христа. Вот если говорить простым языком, да, чтобы не приплетать сюда, не приписывать, чтобы не приписывать сюда народ весь, потому что многие поверили в Иисуса Христа, апостолы были из народа, там 70 учеников, и очень много кто потом принял крещение в книге «Деяния апостолов», да. Но вот сама система религиозная, да, которая отдала Иисуса Христа на смерть, предала его. Кричали «распни, распни». Это все лидеры религиозной вот этой вот системы, машины, которая не хотела измениться, не хотела принять такого Мессию, не хотела пересмотреть свое толкование учения, свое понимание закона, воли Божьей, свое понимание Мессии, Бога. Они настаивали на своем и отвергли Иисуса Христа.
1: Ну, вообще получается, что в некоторый момент люди, которые были, ну, наверное, в какое-то время даже верными служителями, угу, последователями, угу, и так далее, начиная с какого-то времени, становятся предателями. Как это происходит?
2: Ну, вообще, вопрос предательства, да, вот сложный вопрос. Здесь, конечно,
1: ну, не хорошо, можно просто назвать не предателями тогда, врагами, но когда враг, он в твоем, ну, то есть там, где ты этого не ожидаешь, там, где должен быть, вообще говоря,
2: поддержка,
1: союзник, друг,
2: понимание,
1: там,
2: да,
1: то...
2: Вот, да, мы возвращаемся, может быть, с того, с чего начали, что те, которые должны были с радостью встретить своего Спасителя, Царя, Бога, Мессию, mm-hmm, они фактически не приняли Его, они Его предали. Они Его mm-hmm отдали на распятие. Но в их понимании они ощущали, что это вот Христос предает принципы, предает какие-то их устои, предает их традиции, подвергает сомнению. И поэтому нужно от него избавиться. Когда Иисус возвращается из Египта, начинает свое служение, уже побывав, обучившись какое-то время, может быть, в определенных школах, как говорит традиция, обучался среди есеев, да, вместе с Иоанном Крестителем, да. И вот когда обучившись, когда уже, откуда он знает Писание, да, то есть он тоже где-то находился, где-то учился, и может быть, и отцу своему помогал, но плотнику, да, но и пришел момент, когда он проходил обучение среди есеев, так говорит традиция. Потом он возвращается, начинает служение свое. И вот, начиная свое служение после крещения, после пребывания в пустыне 40 дней, он приходит в город Назарет. Приходит фактически к своим родственникам, потому что Иосиф и Мария были из Назарета.
1: Из Назарета, да.
2: Они пришли в Вифлеем только на перепись. Но вот потомки Давида, родственники, они, возвращаясь из Вавилонского плена, часть поселилась в Вифлееме, но для всех места в Вифлееме не хватило. Часть поселилась в Назарете. И поэтому они должны были идти вот город Давида, Вифлеем, на перепись, там как раз родился Иисус Христос, но он был из Назарета. Люди, не сопоставив эти факты, не зная всей полноты, всей картины, они говорят, может ли из Назарета быть что-то доброе, пророк не является из Галилеи, да? То есть, ну, потому что не знают всего. Это еще раз доказывает, что мы не владеем всей информацией о других людях, о Боге, о небесной истине. Мы все не можем знать. Поэтому самое правильное, что мы можем сказать, что мы еще ничего не знаем. Вот это высочайшая мудрость и величайшая истина, к которой мы можем как бы прийти, признать свое незнание. Но многие не знают даже этого. И вот когда Иисус приходит и начинает свое служение в Назарете, то вроде бы как бы начало, все, исполнение пророчеств, но на что он напирается, упирается, натыкается? На непонимание
1: своих. Что его и там не принимают.
2: Да, его не принимают. То есть такое состояние, да, такое состояние. Давайте прочитаем Лука, 4 глава, 16 по 18 тексты. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Дело в том, что читать в то время могли немногие. Это все-таки нужно было обладать каким-то образованием. Поэтому Иисус обладал образованием, ему доверили. Но он читает не все. Он читает определенную часть. И потом останавливается не все пророчество Исаии. Там, где говорится о мести врагам и всем. Он останавливается, это не читает. И он закрывает и говорит: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Все. Исполнилось все вот это вот. Господь послал меня освободить угнетенных, измученных, отпустить на свободу. Это служение освобождения, это служение исхода, которое Иисус пришел, чтобы совершить. Отпустить измученных на свободу. Понимаете, мы как бы здесь тоже должны вот этот вот намек проследить. Да? И затем все, как говорится, засвидетельствовали, дивились его словам. Да, действительно, действительно.
1: Но вообще все связывали обычно отпустить измученных на свободу с субботним годом.
2: Да, это было связано с субботним годом, но вот в интерпретации Иисуса Христа он говорит, вот сейчас исполнилось вот это вот. Угу. Вот я пришел для того, чтобы дать освобождение, отпустить измученных на свободу, но не для того, чтобы убить врагов, всех, кто преследует. Вот. Не для этого. Но к этому было не готово общество. Сами его родственники были не готовы. Они стали говорить... Не Иосифов ли это сын? То есть, ну, они не просто удивляются, о, как красиво говорит, да? Они возмущаются. Разве это не сын Иосифа, плотника, которого мы знаем? Почему он называет себя Мессией? Дух Господень на мне. Исполнилось пророчество через меня. Я Мессия фактически, потому что пророк Исаия говорит о Мессии. И он говорит, вот пришел, все.
1: То есть о будущем царе.
2: Они говорят, да кто это такой? Мы его знаем. Почему любой из нас мог тоже прочитать эти слова и сказать, во мне это исполнилось? То есть вот это вот непринятие, неготовность принять. Да. Если бы, конечно, он низвел огонь с неба, истребил всех врагов Израиля, все поверили бы. Но вот говорить о проблемах своего сердца, говорить о том, что мешает нам выйти из нашего рабства, об этом хотят не все. Потому что рабство души, рабство, которое внутри нас, его не видим мы зачастую. Мы не хотим видеть проблем внутри себя. Мы видим проблемы в других. Мы видим проблемы в этом мире. Вот. Что делает Господь? Господь хочет нас освободить, хочет дать нам благословение, освободить нас. Но говорит, хорошо, давай разберемся. Что мешает тебе достичь Царства Небесного? Что тебе мешает достичь успеха? Ну, хочешь благословения? Вот что тебе мешает достичь благословения в жизни?
1: Ну, давай. И самый первый ответ, который получает от... Ну, или не получает, но, видимо, подразумевается самими иудеями, римляне мешают.
2: Да, это вот то, что вокруг меня. Вокруг меня много чего неправильно. У меня нет подходящих условий, вот эти люди неправильно ведут себя, вот все вокруг, оно неправильно. Вот если бы у меня были... Это самооправдание. То есть эта попытка, вот, нам гораздо легче оправдывать себя, объяснять причины неуспеха или причины чужого успеха. Но это ему повезло. Ну понятно, что там вот как-то вот это все, это любой может. Очень легко найти оправдание своему неуспеху или успеху другого внешними обстоятельствами. Но никто не хочет, обычно никто не хочет, большинство не хочет, заглянуть в свое сердце. А вот Иисус приходит и говорит, кто готов? Кто готов к этому освобождению? Освобождению от рабства своих же цепей, цепей вот этой вот обусловленности, предвзятости, которую мы сами на себя наложили, друг на друга наложили, требований религиозных, которые наложили иудеи, лидеры народа, на народ, на простых людей. Иисус освобождает от всего этого и говорит, ребята, вот правильные отношения с Господом. Искренность, открытость сердца. Вот это все, конечно, вы делаете, да, но вот смотрите, что является истинным служением Богу.
1: Ну, по сути ведь, вот эти вот отношения как к предателям в народе, они тоже были достаточно широко. Потому что есть святые, отделенные ну, там, фарисеи, книжники, кто-то еще. И есть весь остальной народ, который постоянно предает, потому что живет, ну, не исполняет все, что нужно.
2: Ну,
1: то есть живет во грехе, по сути.
2: А вот как раз-таки в этом и было их вот такое понимание. Одно из направлений в иудаизме считало, что необходимо всех заставить соблюдать закон.
1: Ну, научить для начала.
2: Да, научить и заставить, потому что Бог не может благословить народ, пока каждый последний не начнет соблюдать
1: то
2: все
1: до конца. То есть из-за вас, негодяи.
2: Из-за вас. Вот мы... внешне все не так. Поэтому нас не может Бог благословить. Было две
1: То есть там вообще многослойная такая получается.
2: Школа что... Гиллея и школа Шамая. Вот была жесткая консервативная позиция, что Бог не может нас благословить из-за того, что некоторые здесь среди нас грешат. И вот с этим вот пониманием, таким вот жестким, Иисус боролся. Что на самом деле, проблема не в Боге, проблема не в Мессии, что вот он не такой, как и Бог не отвечает на молитву, а проблема и не в людях проблема.
1: То есть которые... не в них.
2: Да, не в ближних наших. Где мое счастье находится? Мое счастье в том, чтобы мои ближние вот делали так, как я хочу. Да? То есть мы говорим, я буду счастлив тогда, когда у меня будет вот это и это. Иисус нас освобождает вот из этих вот условий и говорит, ребята, хотите быть счастливыми? Хотите быть счастливыми? Тогда освободитесь от этих цепей рабства, когда мы ближних своих делаем виноватыми в своем несчастье, когда мы обстоятельства делаем виноватыми в своем несчастье. Иисус собирает тех, которые открыты сердцем, готовы выйти вот из этого вот состояния, винить всех вокруг и ждать, пока Бог для тебя все сделает. Вот. Соберись. Хочешь? Давай. Начни с себя, да, как говорится. Начни с себя. Вот. Хочешь начать вести здоровый образ жизни? Начни пить воду, ходить больше пешком. То есть что ждать-то? Так касается каждой сферы нашей жизни.
1: То есть получается, освобождение из рабства – это в первую очередь освобождение от ожиданий от других чего-то.
2: Освобождение от рабства – это, ну вот, понимаете, это иудеи думали, что им нужно, чтобы их освободили от рабства римлян. Они находились в рабстве римлян.
1: Да.
2: Но Иисус приходит и устанавливает, и говорит, Царствие Божие приблизилось. Все, оно уже наступило. Царствие Божие внутрь вас есть.
1: Оно уже среди вас.
2: Среди вас есть. И внутри, и среди вас. Все, оно уже наступило. Если Иоанн говорит, Креститель, что приблизилось, ученики потом приблизилось, говорят, проповедуют, то Иисус потом говорит, все, уже наступило. Где, как? Внутри нас. То есть Царствие Божие, оно начинается. Вот это вот принцип Царствия Божия. Принцип благословения, успеха, счастья, благодати. Оно начинается внутри нас. Счастье не начнется с внешних условий. Хочешь быть счастливым, спасенным, благословенным, хочешь быть счастливым, спасенным, благословленным Богом, то начни внутри себя устанавливать вот это Царствие Божие, впусти в свое сердце. То есть как Бог устанавливает Царствие свое? Он сначала Царство свое устанавливает внутрь нас, внутри верующих людей, внутри человека. И потом уже обещает, что придет на землю Царствие Его. Потом уже в завершении царство его наступит внешне. Для тех, кто внутренне принял его исход.
1: Разве изнутри оно не должно распространяться вовне?
2: Нет, оно будет распространяться, если оно внутри нас будет установлено. То есть вот к чему призывает Иисус. Он приходит и освобождает нас вот от этих вот своих зависимостей, от ожидания, что нам вокруг здесь делают счастье, и устанавливает счастье внутри нас, устанавливает свое царство и благословение, и благодать внутри нас. И когда оно установлено, когда мы впускаем в свое сердце Иисуса Христа, это царство начинает распространяться.
1: То я начинаю учить других, как им поступать.
2: Не в этом царстве Божие. Это, в этом как раз-таки предательство, понимаешь? Когда мы переделываем друг друга, когда мы требуем друг от друга, когда мы говорим «ты предал меня», мы обижаемся, мы обвиняем друг друга, на самом деле мы предаем царствие.
1: Вот, собственно,
2: мы распинаем Иисуса
1: Христа.
2: Оно
1: и разрушается.
2: Оно и разрушается. Потому что царствие устанавливается не нашими усилиями и не усилиями Бога вовне, а сначала в каждом из нас. Во мне устанавливает Господь. В тебе, в нем устанавливает кто? Не я. Вот когда мы пытаемся друг друга переделать,
1: то мы свое царство устанавливаем.
2: Мы устанавливаем свое царство, свои требования людям и мешаем Богу. Да? То есть мы не Божье царство устанавливаем, а свои требования навязываем. То есть вот это вот как бы иллюзия царствия Божия. Да?
1: И по сути сами же становимся рабами того царства, которое мы и устанавливаем.
2: Мы продолжаем оставаться вот в цепях своего рабства. То есть когда мы переделываем ближних своих, требуем от них, говорим, что вот вы начните по-другому себя вести, тогда мы будем счастливы на работе, в семье, там дети, супруга и так далее. То есть мы фактически снова возвращаемся к своим цепям. Я не могу быть счастлив, пока внешние условия не поменяются. Господи, приди пока и установи свое царство.
1: Пока ты не делаешь то, что я хочу.
2: Да, пока ты не делаешь то, что я хочу. Господь приходит в ответ на нашу просьбу и устанавливает свое царство внутри нас. И говорит, ну хорошо, давай разбираться. Вот внутри тебя, вот такие-то, такие-то. Давай, над чем начнем работать? Мы говорим, над ближними нашими. Ну как здесь, как здесь? Нет, давай над тобой будем работать, говорит Господь. Давай внутри тебя заглянем. И вот пока мы не готовы выйти из этой своей вот состояния зависимости от каких-то своих требований к Богу, ближним, Царствие Божие не начнет нас развиваться и распространяться. Поэтому Господь выводит нас и дает благословение. Выводит нас из своих ложных представлений о себе, о ближних, о Боге, о вере. Из ложных представлений, из неправильного взгляда. И помогает нам следовать за ним.
1: Спасибо большое, Вениамин.
2: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня особенно волнуют молодежь. Скажите, наверное, каждый из вас хотел найти работу своей мечты. Давайте сегодня поговорим об этом. У нас сегодня в гостях бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по подбору персонала Руслан Ларин. Руслан, здравствуйте.
3: Здравствуй.
2: Есть такое устоявшееся мнение, что сегодня руководителям нужен молодой сотрудник, 20-25-летний сотрудник с 30-летним стажем работы. Так ли это?
3: Ну, если так шутить, то да. Так и есть, действительно.
2: В каждой шутке есть доля шутки, как сейчас говорят.
3: Да, это точно. Все хотят, чтобы он был молодой, потому что молодой значит энергичный, драйвовый, да. Значит, он готов чуть ли не круглосуточно работать.
2: И с многолетним багажом работы.
3: Да.
2: Опыта.
3: Да. Это точно. Но если смотреть, ну так вот, правде в глаза, то разложить эти два момента. Действительно обращают внимание на опыт работы. Все хотят опытного сотрудника. И здесь уже не имеет значения, сколько тебе лет. Потому что это миф, когда некоторые считают, что типа, ну, если тебе 40, то ты уже не найдешь работу. Самое главное, чтобы ты оставался энергичным.
2: Ну, это не будет работа мечты. Потому что, ну, сейчас, я не знаю, я не соглашусь с тем, что это миф, что сейчас реально тем людям, которые уже за 40, им найти работу легко. Да, он может пойти, я не знаю, подметать или кондуктором устроиться, но на работу своей мечты, в кавычках, даже не в кавычках, а просто это, мне кажется, это не миф. Либо разбейте это мое мнение.
3: Конечно, разобью. Смотри, мы на самом деле живем сейчас во время огромной демографической ямы, которая была, ну, скажем так, то есть случилась благодаря вот 90-м годам.
2: Да.
3: И сейчас квалифицированного персонала становится все меньше и меньше. Вот эта демографическая яма, она продлится еще в ближайшие 15 лет. Сейчас найти качественного сотрудника, у которого есть хороший опыт работы, плюс действительно энергия и драйв, вот это задача любого работодателя. Другой момент, что люди к 40 годам, некоторые, да, там, не инвестируют в себя с точки зрения меняться, развиваться, узнавать что-то новое, быть современным, текущим реалиям. Либо второй момент, к 40 годам вели такой неправильный образ жизни, что они уже, приходя на собеседование, на них смотришь, а им как будто бы 60. Ну, в том смысле, я имею в виду, что, не знаю, там, уставший, какой-то измученный.
2: Жизнь помотала, да.
3: Нет драйва, огня в глазах, энтузиазма и так далее. Вот это ищут работодатели. Может быть, из-за этого и складывается такое впечатление, что кому-то там отказывают, а ему, если за 40, и он обвиняет работодателей в том, что его не взяли, потому что ему за 40. А на самом деле причина совершенно в другом. Люди очень часто не получают обратную связь от работодателя. Ну, то есть они там сходили на собеседование, не узнали, почему его не взяли, обвинили вот мне просто за 40, поэтому меня не взяли. А в реальности причина может быть другой.
2: А работодатель имеет право, ну, как бы, говорит, почему тебя не взяли?
3: Конечно, конечно.
2: Чаще всего, опять же, стереотип, что мы вам перезвоним, и все, это последний вопрос, точнее, последняя фраза, на которой все заканчивается.
3: Ты знаешь, заканчивается почему на этом? Потому что и сам работник не проявил никакой больше инициативы узнать. А у работодателя, у него там сотни резюме, ему нужно их обрабатывать. А потом, значит, помимо того, что обработать, это все перечитать, назначить собеседование, встретиться с людьми, поговорить с ними. Еще и давать обратную связь. Ну, это знаешь как? Это альтернативно. Но если он не спрашивает обратную связь, ну, обзванивать и говорить, почему вас не взяли, никто просто так не будет делать, потому что трата времени. Вот. Но если кандидат поинтересуется, ему всегда скажут.
2: Ну, я не знаю, как бы, кто будет звонить и спрашивать, почему вы меня не взяли? Это странно.
3: Да нет, это не странно. Очень часто звонят и спрашивают, говорят, что, Ну, например, это же смотря как подать. Угу. Если ты пишешь официальное письмо, вот в соответствии с, с Конституцией Российской Федерации требую дать мне, значит, обратную связь, почему вы меня не взяли, угу. конечно, такой кандидат вызывает, ну, некое напряжение у работодателя. А если ты звонишь с целью, я понимаю, что я мог не подойти, потому что кандидата очень много, но есть что-то, да, угу. что сделало меня, там, не знаю, на фоне других хуже. Могли бы дать обратную связь. Может быть, у меня опыт работы не подходит. Либо я себя проявил не очень коммуникабельным, а для этой позиции коммуникабельность. Либо я прошел, ну, не знаю, там, какие-то тесты профессиональные иногда используются, да, там, по Excel, не знаю, там, по знанию программирования, несмотря на какую позицию. И все. И ему скажут, да, что было три кандидата, у вас опыт работы, ну, не знаю, там, программирование в этой программе хорош, но другие кандидаты имеют в трех видах программ программирования, и этот кандидат был лучше, потому что нам нужно в трех видах. Здесь нет ничего такого.
2: Хорошо. Я решил найти или сменить работу. Так. С чего начать?
3: Ну, первое, надо понять, где ты будешь искать эту работу, да, через какие каналы ты будешь искать работу. Потому что можно, ну, как по старинке искать работу, да, там написать всем
2: газету,
3: своим друзьям.
2: Да, и вычеркнуть. Или еще раньше.
3: Смотря какие, у кого какие методы. Значит, я по старинке имею в виду, что ты только там, значит, всем друзьям сказал, ребят, у кого там вдруг где-то вакансия, меня порекомендуйте, да. Вот. Но это такая, в общем-то, пассивная, хотя она вроде бы активная, потому что ты сообщил друзьям, но не очень активная,
2: сказал, я бы сказал. Успокоился.
3: Да, сказал, успокоился. Нужно начать все-таки с своего резюме, с которым ты должен действительно качественно поработать над этим резюме. В реальности то, как создать резюме, так много комментариев есть. Есть масса нюансов в интернете, обучений, каких-то роликов. Я могу обратить внимание на какие-то основные моменты, да? Как создать правильное резюме, если это интересно.
2: Заходим в Google и пишем, как создать резюме. Нет?
3: Ну, конечно, да. И можно, конечно, массу получить статей по этому поводу. Но
2: чем, возможно, противоречащих друг другу.
3: Да, да. На что бы я, да, вот человек, который видит резюме каждый день в своей практике, да, я вижу резюме, которое мне присылают для того, чтобы финалистов отобрать, и то среди финалистов я иногда вижу эти резюме и отправляю их, что называется, в мусорное ведро, потому что либо полная вода. Вот, понимаешь, это сразу видно, когда человек написал резюме, там, значит, не практика, а теория. Когда человек какие-то фразы вот из интернета набрал, значит, накопировал. Либо второй момент, когда там масса орфографических ошибок. Хочешь задать вопрос. Тебе сложно было, значит, в Word включить орфографию проверку? Но если ты так отнесся к резюме, которое должны посмотреть работодатели, и даже не проверил орфографию, то, наверное, ты также некачественно делаешь свою работу. Понимаешь, вот такие мелочи, а они влияют на принятие решения. Да все, там фотографии иногда люди ставят резюме. Это классно, когда ставят
2: ну, фотографии. Ну да, вот я третий справа в правом ряду.
3: Ну типа того.
2: Хорошо, да. А ошибки, да, соглашусь.
3: Да.
2: А вот то, что, о чем ты сказал в первом случае, это когда человек, ну там, может, там что, лишнего что-то написал. Далеко ли всегда означает, что вот он не справился с резюме, значит, он и как сотрудник, как человек не устроит. Ведь может быть такое, что ну, не умеет человек писать резюме, ну, вот первый раз он сел в жизни это делать. И он в силу своей неопытности, ну, плохо его составил, а на самом деле компания потеряла ценного сотрудника.
3: Понимаешь, когда на позицию отклик одно резюме, то, может быть, ты будешь очень внимательно изучать, пытаться этого человека, значит, оправдать, человек впервые пишет резюме или не впервые. Но, с другой стороны, я сразу же делаю вывод, впервые он или нет, по количеству мест его работы. Да? То есть, если он уже пару мест поменял работы, уже наверняка не первый раз.
2: Это плохо иметь в резюме много мест работы? Или,
3: нет,
2: наоборот, это хорошо?
3: Нет, неплохо. Здесь в зависимости от того, с какой периодичностью ты меняешь. Если я вижу в твоем резюме, значит, ты каждый год меняешь работу, что-то значит
2: вопрос.
3: Не так.
2: Хорошо, а если ты 20 лет на одном месте работы, то тоже что-то не так. Вот ты засел в одном месте, и все.
3: Да, это может быть тоже очень сложным с точки зрения поменять работу. Человек, который 20 лет просидел на одном месте, как ты выразился, да, для него перейти в новую компанию, в новое окружение, на новые какие-то, не знаю, там, функциональные обязанности будет огромным стрессом. Он может даже не перестроиться. Поэтому, ну, сейчас такой нормальный, скажем так, промежуток, когда человек меняет работу, это там 4, 5, 6 лет это считается нормальным. Когда человек каждый год прыгает с места на место, или человек там, действительно, как ты говоришь, 20 лет на месте, на одном месте. Тут еще такой момент. Если человек 20 лет в одной компании, но постоянно растет, либо его зона ответственности расширяется, либо он растет вертикально, должности меняет, да, там, и либо переходит даже горизонтально с должности на должность. Это хорошо. Ничего плохого там нет. Вот. А если он на одной должности 20 лет, вот здесь вопрос, что же такое побудило его менять работу?
2: Хорошо, ты упомянул, что ты в день там обрабатываешь огромное количество резюме. Почему ты это делаешь? Кто ты являешься? Какая твоя должность?
3: Ну, я же директор по персоналу.
2: Так, в какой фирме? Что ты делаешь?
3: Это крупная международная корпорация, так. Это японская компания, хотя наш офис подчиняется в офис в Великобритании, но все равно мы являемся японской компанией. Хай-тек индустрия, это печатное оборудование, методы сканирования документооборота, то есть современные методы управления документооборотом.
2: Ну, то есть в твоей ежедневной обязанности входит именно вот обработка этого большого числа резюме, которые постоянно приходят?
3: У меня есть отдел по подбору персонала. Эти люди ежедневно это делают. Я же в данный момент участвую только на этапе финалистов при подборе руководителей отделов, либо в коммерческой службе.
2: Хорошо, вопрос, который волнует сегодня молодежь. Найти работу без опыта реально?
3: Конечно, реально.
2: Хорошую работу?
3: Ну, смотря что ты подразумеваешь под словом «хорошая работа».
2: Ну, хорошая работа — это работа, которая... Хорошо, я зачитаю такую цитату.
3: Давай.
2: Есть... Услышал я его у одного ютуб-блогера, довольно хорошо раскрученного. Такую фразу он сказал: работа должна приносить либо деньги, либо удовлетворение, либо прокачивать тебя как личность. А лучше и то, и другое, и третье.
3: Да, мне прям хотелось сказать, а почему он скажет «или-или»? Так цитату построил. Мне кажется, нужно искать работу, чтобы прокачивала все эти
2: Потому
3: направления.
2: Потому что звучит это как сказка. Вот найти такую работу, которая тебе будет и платить хорошо, которая будет тебя развивать всесторонне, и которая будет тебе, ну, то есть...
3: Работа мечты, да?
2: Вообще, да, работа мечты. То есть ты будешь просто ходить на нее, и вот это тебе вот приходит такое удовлетворение. Потому что звучит как сказка. Поэтому он и говорит, что либо деньги, либо она тебя будет удовлетворять, но ты будешь мало получать, там, либо она будет тебя развивать всесторонне, и тебе этого будет достаточно.
3: Ну, смотри, понимание звучит как сказка, это определенный миф, который вот кто-то сказал, другой подхватил, смотря что ты хочешь слышать. Работы достаточно, мир меняется. Просто нужно успевать меняться за этим миром. Ты знаешь, вот если посмотреть на сегодняшний момент, вот взять такую работу, типа там администратор Инстаграм, но еще лет 5 назад, наверное, вообще даже и не думали об этом, да? А сегодня можно жить в любом городе, там, не знаю, России или вообще даже за пределами России и быть администратором Инстаграм, каких-то ведущих блогов, блогеров в разных странах мира. К примеру, да? Если ты изучил эту новую тему, изучил этот тренд, разобрался в этом, прокачал себя профессионально. И даже, возможно, это вообще твое там первое место работы, так сказать, да? Ну, там оно может быть дома, не в офисе где-то. Но ты прокачиваешься вот на этих темах тренда. Поэтому нужно просто открывать, там, не знаю, свой взгляд пошире. И не думать, что это миф, и найти работу мечты. Я бы сказал, нужно искать работу мечты. Потому что мы большую часть своего там светового времени, да, там с утра до вечера, находимся на работе. Если ты находишься на работе, которая тебе не нравится, тебе не платят, там, не знаю, а ты там не развиваешься, что ты там делаешь? Срочно меняй работу.
2: Ну хорошо, все-таки мы ушли от вопроса поиска работы без опыта. Вот у меня нет опыта,
3: давай.
2: Я только закончил институт.
3: Давай,
2: что мне делать?
3: Смотри, например, крупные транснациональные корпорации, такие как моя или мои предыдущие компании, в которых я работал, у нас есть такая программа. Мы ищем лучших студентов, лучших вузов. То есть мы прям ездим по вузам, выбираем вузы, приезжаем в разных городах нашей страны, проводим какие-либо тренинги, воркшопы, обучение для того, чтобы познакомить студентов с нашей компанией. Для чего мы это делаем? чтобы они, там, закончив свой университет, не только лишь все хотели идти в «Газпром» работать, потому что есть миф, что там самые большие зарплаты. Вот, ну, понятно, на, действительно, на топовых позициях там действительно очень высокие зарплаты. Но вот туда. А мы хотим, чтобы и к нам шли.
2: Ну, вы ищете лучших сотрудников, лучших студентов.
3: Конечно, естественно.
2: А я вот обычный среднестатистический хорошист.
3: Кто тебе виноват, что ты среднестатистический? Почему ты не можешь быть лучшим? Почему ты должен ставить себе ограничитель, что ты должен быть среднестатистическим?
2: Ну, хорошо, я уже такой, что мне делать?
3: Дальше все? Стремиться. Смотри, компаний
2: свободная
3: много.
2: Свободная касса?
3: Смотри, компаний много. Каждый ищет себе

0: к лицу. Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Вы наши дорогие и любимые гости. И сегодня мы вас знакомим с Олегом Габрусевичем. Он приехал к нам из Беларуси и привез с собой очень интересный цикл лекций, проповедей. Олег, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что же наши зрители узнают.
2: Ну, добрый день. Значит, программа, я думаю, конечно, будет интересна. Она будет посвящена древним рукописям, Священному Писанию. Несмотря на то, что звучит так древнее, да, казалось бы, что там в древних, только история. Но несмотря на то, что они древние, эта книга, Священное Писание, она имеет огромную актуальность и сегодня. Поэтому еще будет тема вот в этом большом контексте называться «Небесная драма в земных одеждах». Речь пойдет о том, что сегодня, наверное, обычный среднестатистический человек, он каждый, наверное, задается вопросом, что много происходит каких-то различных процессов, да, каких-то проблем, конфликтов, войн, и не всегда на все вопросы есть ответы. Вот мы постараемся на основании Священного Писания, по крайней мере, попытаться ответить на вопросы. Мы будем говорить о конфликте, который в свое время произошел на небесах. И как отражается этот конфликт в нашей земной жизни, в прошлом, в настоящем, и что ожидает, наверное, будущее. Как поможем, наверное, как знаете, на уроке, может быть, истории, может быть, географии в школе, когда используются контурные карты, и есть только общий какой-то вид, да, есть какие-то, может быть, границы, но нет тех каких-то вкраплений, начинок, связанных с городами, с историей, обозначением, топонимики и так далее. И мы будем говорить о общих каких-то чертах, но мы постараемся увидеть, может быть, эти детали. И насколько это важно вообще сегодня человеку, актуально ли это, этот конфликт небесный в нашей жизни, как говорится, за невидимыми делами людей чаще всего стоят невидимые дела ангелов, добрых либо падших. И мы будем говорить.

0: этом.
1: Очень интересно. Олег священнослужитель, он историк, и вот такие интересные темы будут подниматься в цикле «Тайны древних рукописей».
0: Да.
1: Олег, вот я вас слушаю, так интересно, так все сложно, так все профессионально, и я думаю, что вы, наверное, потомственный богослов, потомственный историк, потомственный ученый. Вот такое вы производите впечатление?
0: Нет, я не потомственный ни богослов, не потомственный ни историк, и не потомственный исследователь. В то же время и не надо таковым быть. На мой взгляд, чтобы быть потомственным, не нужно заканчивать, может быть, какое-то высшее учебное заведение. А Священное Писание все же открыто для человека на том уровне, насколько все же ему достойно понять. Взять даже литературу классиков, может быть, зарубежную, отечественную, ведь есть и литературные жанры, которые используют аллегорию, да, иносказание. Но читатель, вчитываясь, он все равно понимает, сопоставляет, анализирует, да, проводит какие-то аналогии. Поэтому, я думаю, Священное Писание, она не настолько зашифрованная книга, такая уж очень тайная, чтобы было бы непонятно. Но в то же время, да, вот интерес к Священному Писанию, он у меня возник где-то, лет, может быть, 17 назад, когда в жизни очень многое изменилось. В жизни очень многое изменилось.
1: Вам лет было тогда?
0: Так, мне было тогда, когда вообще у меня
1: интерес,
0: переоценка, да, произошла в жизни, да. Ценностей моих, да, мировоззренческих. Мне уже было 25 лет. Но до 25 лет движение так в жизни, конечно, оно было. Я бы, может быть, не сказал, что я так осознанно шел к Богу, да, осмысленно, потому что есть люди, которые могут рассказать о себе, что в жизни в какой-то момент они ощутили, что что-то не так происходит, да. Угу. Было ли уже когда-то у них Священное Писание в семье, либо где-то они приобрели, либо где-то ставили цель приобрести эту книгу. Угу. И из рассказов этих людей видно, как они готовы шаг за шагом шли к тому, чтобы найти Бога. Угу. У меня бы, может быть, мне кажется, даже и в большинстве своем, как у меня, так и у других людей, скорее всего, путь Бога к человеку. Угу. Потому что,
1: человека от Бога?
0: Наша природа такая, что не совсем, может быть, как-то согласуется в том, чтобы жизнь, доверить Богу, да, чтобы она как-то была в гармонии с Создателем. Угу. Скорее всего, наша природа, она желает своих каких-то интересов, увлечений. И не всегда она согласуется, наверное, с волей Божией. Угу. Но какие-то моменты уже, по прошествии, да, какого-то определенного времени, когда анализируешь эту жизнь, вдумываешься в нее, понимаешь, что ведь Бог в жизни человека, и в частности моей, он всегда, он постоянно. Потому что обозначились какие-то такие маркеры, да, в своей жизни, которые они яркие, они запоминающие. И по сей день я их помню. И помню так, как Господь в своей жизни он готов был открыть что-то важное, ценное, которое на это нужно было обратить внимание. Угу. Начиная с детства, юношества, угу. Уже зрелой жизни.
1: Давайте немножко как раз о детстве, о юношестве поговорим. Какие вехи, какие маркеры на вашем пути? Может быть, вы знаете, мы когда с Олегом немножко говорили о том, о чем будем говорить во время этой программы, то он так сформулировал, что не мой путь к Богу, а путь Бога ко мне. А тогда я сразу же задаю этот вопрос, а ваш-то в это время путь был от него? Давайте какие-то моменты обозначим.
0: Может быть, какой-то такой еще незрелый возраст, детский, юношеский, он только какие-то впечатления, которые они остаются в жизни, да? И не всегда их можно ценить и понять, и разобраться в этих впечатлениях, почему так. Угу. Уже произойдя какое-то время в жизни, пройдя какой-то путь, потом возвращаясь к этим эпизодам жизненным, и понимая, что в твоей жизни Бог участвовал. Уже он на том уровне, насколько там я мог понимать, Господь говорил. Почему я говорю, что Господь к человеку, и, наверное, чаще всего, примеров таких немало в Священном Писании. Самый, может быть, классический пример — это согрешение Адама и Евы. Вы же помните, что не Адам с Евой ищут Господа, да? А Господь, где ты? он идет навстречу, да, он предлагает ему опять взаимоотношения и, ну, наладить вновь эти правильные отношения. Угу. Такие, наверное, в жизни, если вот человек, наверное, подумает, вспомнит свой путь, а может, еще кто-то в раздумье, угу, то он, наверное, заметит вот эти вот направления Бога к человеку. Хотя не всегда так.
1: Ну вот давайте об этом поговорим. Как Бог вас искал? Как Он за вами шел?
0: Вообще вот с детства помню, я не знаю, мои друзья, одноклассники, мы настолько, помню, были такие под впечатлением, воображением, не знаю, может, очередного какого-то фантастического фильма, но еще и внутреннее все же вот было чувство, да, что мы не одиноки вот в этой вселенной, ну, на Земле, по крайней мере, вглядываясь в космос, окружающий мир, растительный мир, да, ну, не может быть, чтобы вот кого-то в этой еще жизни не присутствовало, ну, я имею в виду неземной цивилизации. Конечно, я сейчас с усмешкой вспоминаю, но вот одноклассники, мои друзья, мы даже вот под этим воображением ходили и пытались найти этих инопланетян. Мы всматривались в небо. Конечно, вот опять же под этим воображением кто-то мог заметить какое-то там мерцание и говорит, вот я заметил, вот там приземлилось. И мы мчались куда-то в какое-то в поле и, в общем, так усиленно пытались что-то найти, какой-то предмет, да, неземной цивилизации. Ну, вот так вот было. Вот. А уже там где-то в средних классах, я помню такой момент, тоже под впечатлением, может быть, вот теории эволюции, там вот урока биологии, вот эта длительность периода земной жизни, миллионы лет, хотя я сомневался как-то, ну как так, что там, чего там, тем более человек от обезьяны, не мог я об этом, конечно, разобраться, еще до конца понимать. А в городе у себя речка такая широкая, я стою на посередине моста и вглядываюсь в эту речку. Лето, даже не лето, но вот весна, наверное, было тепло. Но школа еще, вот, были занятия. Она вот бурая, да, она какая-то мутная. Вот. Я бы не сказал, чтобы она такая очень привлекательная, да, где-то даже и пугающая, такая ух, огромная такая вот. Сотни метров от меня впереди завод, трубы, дым. И я ощущаю вот внутреннее свое состояние, что мне очень как-то горестно и тоскливо, потому что вот я родился в это время, где вот кругом, наверное, вот эти заводы, дым и бурая река. И я не вижу то, что, может быть, говорили нам в школе, когда-то было все там красиво, девственно, да, не тронуто человеческой рукой, кристально чистые речки, все вот кристально чистая эта природа, там, благоухающая там красота, красоту свою имеющая. Я бы не сказал, что и она потеряла сегодня вот эту красоту, но мне тоскливо было. И вот ощущение вот по-настоящему какой-то родины, вот что-то я увидел, что что-то в этой жизни как-то потеряно, искажено, что-то не соответствует. И я не мог дать опять оценку, я не понимал, что. Я вот так ушел вот с этой тоской, думаю, ну что ж, родился так, значит, больше не суждено чего-то увидеть. Я понимаю, что тогда уже даже этот детский, вот такие впечатления, маленькие какие-то свои наблюдения, Господь уже тогда показывал, что есть что-то лучшее, есть то, что человеку предназначено. И вот в сердце человека уже что-то вот есть, то его состояние, да, то место, где вот оно должно находить отклик для своего Создателя, да, для своего там вот Искупителя. Это уже потом моя такая оценка. Ну и, наверное, бабушка, ну, вот, в большей степени, наверное, повлияла ее религиозная жизнь. Она была верующий человек. Вот. Конечно, даже я родился, но в советскую эпоху родители, я бы не сказал, что они там были атеисты, то тоже они были верующие, но, по крайней мере, может быть, так формально, да, по крайней мере, праздники какие-то мы вместе там семейно отмечали. А бабушка-то, она была такая набожная, посещение церкви, вот, все праздники, соблюдение, все вот как положено, да, канонически ходила, молилась. И, конечно, за нас молилась она. У меня еще два брата старших. Вот, конечно, я думаю, что большую роль сыграла в нашей жизни, в моей жизни. И когда я уже затем анализировал и понимал, что, видимо, даже ее молитвы, вот, может, спустя какое-то время в моей жизни они вот произошли такие изменения. Только благодаря бабушке, потому что я задавался вопросом, ну, а кто я такой, что вот я лучше, чем другие? Как-то вот Господь обратил на меня внимание. Нет, не лучше. Я думаю, каждый человек, он для Бога открыт. И зависит от человека, насколько он вообще откроется и готов откликнуться на это приглашение. Однозначно у каждого человека вот должно что-то прозвучать, должно что-то увидеть, какие-то обстоятельства. Ребенок, взрослый, зрелый, подросток, у любого человека это происходит. Все зависит от того, как он это оценит и отреагирует на это.
1: Угу.
0: И вот это заметить, почувствовать, это, конечно, для человека благословение, угу. когда он это все видит.
1: Давайте вот поделимся тем, как вы это почувствовали, заметили. Просто у каждого это, наверное, как-то по-своему, как-то особенно. Немножко вот расскажите о каких-то, может быть, событиях вашего жизненного пути, которые к этому привели, которые открыли вас для Бога.
0: Ну вот, наверное, изменения, которые уже больше стали происходить в моей жизни, конечно, когда я уже подрастал, да, уже такой юношеский возраст, не ребенок, но и не взрослый. Очень важна вот перемена, вот, наверное, общественно-политической жизни. Да. Я учился в то время в Гродно, в ПТУ, и вот с 90 по 93 год, в 91 году уже развалился Советский Союз, да, и вот на фоне вот этих демократических преобразований, ведь вы помните это время, когда религиозная свобода, демократические свободы, да, появление каких-то политических партий, регистрации и легальная деятельность церкви различных направлений. В домах культуры, в каких-то общественных местах появляются какие-то группы, встречи по изучению Священного Писания, там какие-то программы по изучению Библии. И вот время, которое там я находился, вот учился в ПТУ, я, может быть, скажу даже, что не совсем сознательно это все было. Я не скажу, что вот я весь такой был поглощен в образовании, в учебу. Более мне такая жизнь была, как это сказать мягко, свободолюбивая, да, такая, даже не то, что свободолюбивая, а такая, может быть, даже такая вседозволенная. Mm-hmm. Я не был хулиганом, каким-то бандитом, преступником, но молодежь, такая субкультура неформальная, да, музыка, какие-то концерты, встречи, друзья, пиво. Вот так вот мы проводили время, так мы проводили время. Но в то же время вот под влиянием вот этих преобразований уже таких политических, конечно, я стал замечать какие-то плакатики, там, какие-то афишки, какие-то приглашения. Люди встречались на пути там, с религиозной какой-то литературы, предлагали. И мое первое впечатление было то, что кроме, может быть, вот присутствия там священников, да, встречались люди, которые, ну, они вот не в священнической одежде, да, mm-hmm. а просто опрятно одеты, там, в рубашке, там, в галстук. Парни, девушки, молодые люди. И я удивлялся, думаю, вот, а вот как так может быть?
1: Откуда они такие взялись?
0: Да, да, мне казалось, что вот есть категория людей верующих, это священники, вот. А как-то вот в светской жизни это не принято. И вот меня это удивляло, конечно же. Я прислушивался, брал литературу, иногда задумывался, конечно, что-то читал. И вот в это время, конечно, происходили какие-то такие мои изменения. Я стал как-то переосмыслить, может быть, немножечко думать. Парень, помню, со мной, когда я учился, вместе мы работали на практике, да. Он, наверное, посещал какую-то одну из христианских церквей. Я ее тогда и не знал. Но вот он впервые, который мне как-то, по крайней мере, более-менее какие-то контуры обозначил борьбы между Богом и сатаной. Mm. Тогда я стал представлять, что, ах, оказывается, вот так вот еще есть. Есть какой-то враг Бога, Христа, который вот влияет на человека.
1: А вы считаете, что это универсальная истина, что есть враг Бога и что между Богом и сатаной идет постоянный конфликт? Это просто для какой-то церкви? Это учение какой-то церкви или каких-то нескольких церквей? Или это то, что на самом деле происходит в мире?
0: Нет, это, наверное, универсальное. Может быть, с какими-то, ну, отличительными немножко комментариями, но в то же время христианская церковь говорит об этом конфликте, угу. что некогда одно из существ там, небесных, да, вот, занимаем даже высокое положение, тайна греха, вот этого возмущения на небесах, ну, по крайней мере, оно зародилось там, и этот конфликт произошел там. Исходя из Священного Писания, ну, мы уже будем отдельно потом говорить, угу. он продолжался, и местом этого продолжения конфликта стала, вот, к сожалению, земля. Угу. Поэтому, да, это...
1: А где самое. Происходит этот конфликт? Вот мы с вами сейчас здесь сидим, ну и все тут хорошо, прекрасно,
0: да, конечно,
1: никакого конфликта мы не ощущаем. И мы ведь на земле находимся. А где же на земле проходит этот конфликт вот именно между Богом и сатаной?
0: Ну, если мы говорим глобально, если мы, вот, по крайней мере, новости мы видим, слышим, да, каждый день новости передают, ну, масса различных таких сложностей, конфликтов, военных действий. Вот сейчас даже по статистике вспомню. Социологи, да, анализируя вот жизнь на планете Земля, мирную и военную, говорят, что за последних 3600 лет на планете Земля мирных лет было только 292 года. Mm. Все остальное — война и конфликт. То есть это первое, видимо, что у нас не в порядке все на этой планете. Да? Самое, может быть, простое, бытовое, человек раздражается, человек грубит в семье. Может,
1: то есть
0: он не, того и не хотел,
1: не то,
0: желает
1: что где-то
0: этого.
1: Война, а то, что и человек сам в себе тоже разделен, в нем тоже происходит борьба?
0: Конечно, здесь мы бы даже бы сказали, ну, как-то можно так вот сказать, человеческое сердце, его разум, потому что немало говорится в Священном Писании, как, ну, к примеру, более хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Mm. И известное выражение...
1: Извините, еще раз перебью. Храни сердце твое. То есть от человека зависит, сохранит ли он свое сердце, чтобы в нем, ну, не преобладали злые силы?
0: Конечно. Решение человека, да, в его поступке, его действия, это в большей степени то, что происходит, может быть, он даже и не предполагает о влиянии каких-то, ну вот, сил в жизни человека. Выражение известное, там, посеял мысль, пожнешь поступок, да? Посеял поступок, пожнешь, там, привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. То есть всегда же присутствует какая-то причинно-следственная связь, да? То есть человек просыпается, у него посещает какая-то мысль. То есть либо на добрые поступки, либо понятие, ну, какой-то там порядочности, честности, своей вовлеченности, заботы, семья, так далее, круг своих каких-то обязанностей, интересов. Либо человек, который сразу же ориентирует на какой-то поступок, ну, дурной бы сказали, да? Вот, поэтому вот за невидимыми этими делами человек иногда вот эти, вернее, за видимыми делами человека, невидимые дела, вот этих ангелов, которые проявляются, и мы вовлечены в этот конфликт.
1: То есть, ангелов злых?
0: И ангелов злых, и, конечно же, покровительству человеку, и добрые ангелы, которые человека готовы берегать, охранять. Если даже каждый, наверное, человек в своей жизни может рассказать случай: о, мне повезло, вот подскользнулся и не упал. Или, а если упал, то как-то удачно бывает. Масса, наверное, примеров в жизни человека, который, вопреки, вот, казалось бы, должно произойти то и то, и то, а получилось обратно. И есть обратные примеры. И, конечно же, и примеры, которые вот что-то произошло, и иногда и сложно дать оценку. Вот.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Олег Габрусевич, гость из Беларуси. Пожалуйста, пишите нам, звоните, задавайте ваши вопросы, мы их с удовольствием Олегу передадим. Олег, давайте продолжим. Вот какие вехи на вашем пути жизненном, которые вы помните, которые вы, может быть, потом вот обнаружили, когда анализировали, когда Господь за вами шел, когда Господь открывался вам, пока, наконец, к себе не привлек?
0: Вот я помню еще такой, для меня, по крайней мере, был яркий пример, когда вот нас, учащихся, нам предложили пойти посетить выставку одного из художников. Оказалось, что он все время был диссидентом, да, где-то вот в подполье, и, ну, соответственно, как вот произошли эти все преобразования демократические, вот он мог свободно представлять свои картины. Одна из картин — Христос был распят, да? А я не понимал, то есть вот, там 16 лет, а я еще таких вещей не понимал. Мы экскурсовода спрашиваем: а могли бы вы нам объяснить вот смысл вот этой трагедии распятия Христа? А пыталась она нам сказать, но я не, ну вот она, наверное, все же не могла сама объяснить, потому что, может быть, тоже не владела вот, вот этим понятием, вот, что произошло на там кресте, и не объяснила. И вот с этим вопросом я все равно как-то остался, думаю, как, за что, вот, по крайней мере, вот те фрагменты каких-то вот таких отголосков, которые вот я слышал, что распяли Христа, ну, праздники и так далее, Рождество, все равно же мы в этой культуре крестьянской живем. Но объяснения я не мог вот этого, вот почему, да? То есть, если может
1: Но быть... это была еще одна маленькая веха, когда Господь вот тук-тук-тук.
0: Да. Конечно, может быть, я... Потом уже вот этот был парень, с которым мы работали, он мне уже немножечко объяснял, да, то есть это еще до этого было. Вот, и я дома взял вот Евангелие, помню, родители где-то на рынке купили уже, это можно было купить свободно, пожалуйста. Думаю, почитаю, вот почитаю, помню, вечерами вот курил сигарету и читал Евангелие, да. Ну, по крайней мере, у меня было впечатление, что уже
1: вот
0: я что-то знаю.
1: Вы это подчеркнули, то есть теперь, конечно, когда вы уже священнослужитель, вы понимаете, что это, ну, нельзя так. Но, например, если человек курит сигарету и читает Евангелие, то он отгоняет Бога этим от себя? Бог, который чистый, который святой, он уже, наверное, не хочет быть таким человеком? Ну, так, по крайней мере, очень многие люди считают.
0: Нет, понятно, конечно же, такие атрибуты, как, например, чтение Священного Писания с бокалом пива, там, с зажженной сигаретой, это не вписывается. Конечно же, человек, все же в Священном Писании написано, что он храм, да, святой. Поэтому храм, в котором живет обитает Дух Святой. Угу. Поэтому, конечно же, человек должен хранить себя в своей чистоте, в физической, в здравии, в нравственном. Поэтому чтение Священного Писания, но, естественно, у человека должно вызывать благоговейное отношение. Ну, это мой такой был опыт, конечно. Опять же, возвращался к нему.
1: Но Бог мог быть с вами в том состоянии?
0: Я думаю, что в том состоянии, конечно.
1: Конечно.
0: Конечно, был в том состоянии и в другом состоянии, потому что... Ведь сам Христос говорил, что не здоровый человек имеет нужду во враче, больной человек. Поэтому и вся направленность Господа, вся его любовь, и все его действия, ну, к тому, чтобы вот обрести с этим человеком взаимоотношения, к нему прийти, достучаться как-то, чтобы он услышал этот голос. Поэтому я не сомневаюсь, конечно же. Но это не эталон для ваших зрителей.
1: Это,
0: я не думаю, что так стоит.
1: Ну, просто то, что это не эталон, это всем понятно. Да. Другое дело, что это факт, это реальность, это такова наша жизнь. Просто человек, когда бы и в каком бы он состоянии ни пришел к Богу, или не стал читать Священное Писание, не стал его искать, он нужен Богу. То есть Бог от него не отвернется ни в каких обстоятельствах.
0: Конечно, конечно. Потом была армия, я из армии вернулся вновь. Ну, друзья, вот наши неформальные тусовки, как мы бы сказали, вот там в прошлом. Встречи, общения. И в городе у нас был, я помню, городок небольшой. И, ну, может, там 1020 населения. Может быть, лично не с каждым знаком, но визуально, конечно же, знаю, что это вот местный, это наш, там, да, к примеру, если где-то в другом месте встречаешься. Жил у нас священнослужитель, и опять у него вот отличался, может быть, от других священнослужителей, форма одежды, да, образ жизни. К тому же он жил у моего приятеля, снимал комнату. И этот приятель, который приходил, ну, там мы встречались, общались там в гости ко мне, рассказывал, он говорит, как странный человек, у меня там живет, Библию читает, там спортом там занимается, не курит, не пьет, там сало не ест, даже и на иностранном, на английском языке пытается там и читать Библию, и водой там еще он там что-то обливается, в библиотеке ходит. И, конечно, мы в городе его встречали, этого священнослужителя, молодой человек, интересный, вот, вызывал всегда какое-то уважение. Незнакомы были, но уважение он всегда вызывал. В библиотеке, может быть, мы вот как-то пересекались. И желание было всегда мне с ним познакомиться. Но вот как-то так и я и не познакомился. Уже потом, спустя, конечно, как-то какое-то время прошло, я познакомился. Интересно, что вот мы со своими друзьями, да, вот в нашей вот такой-то жизни, вот в осеннее время, в зимнее время, иногда мы не знали, вот чем бы нам заняться, да, там, куда бы нам пойти. И вот все какие-то мероприятия в городе, которые были бесплатными, мы их всегда посещали. Концерты какие-то, лекции. Ну, и тепло, и уютно, и, в общем, и время какое-то провождение. В библиотеке могли бы там пойти, хотя, может быть, ну, в своих каких-то интересах. И вот однажды, вот я даже сохранила, я покажу на память, я сохранил такой буклетик приглашения. Это был 1995 год. 1995 год, это, ну, стало таким для меня, конечно, важным моментом. темы, которые вот я здесь почитал, там «ЛО, оккультизм и пришествие Христа», «Печать зверя», тема. Число 666, да, например, «Тайная сила креста», «Придет ли Христос опять?» Вот. И знаете, что, ну, я думаю, неужели об этом вообще вот можно говорить? И все это предлагается, что в Священное Писание это может ответить. Там как-то неземные цивилизации, там вот, например, одни ли мы в этом мире?
1: Как раз то, что вы в детстве искали.
0: Да, то, что в детстве, вот знаете, некий вот такой отголосок я почувствовал в этой программе, что вот надо пойти послушать, наверное. Я тут же там своим друзьям говорю, пойдем, к тому же осень, холодно, посидим, послушаем. Вот. И мы так друзьями ходили, слушали, и она в течение месяца, эта программа проходила. Вот. И, конечно, вот мировоззренчески она на меня очень много повлияла. По крайней мере, то, что я услышал в этой программе, да, у меня как-то все стало на свои места. Понял, что планета Земля, окружающий космос — это дело рук Творца, Создателя. И не просто Создателя, удалившегося куда-то далеко, не заинтересованного там вот в нашей планете и в жизни человека. Нет, любящего, заботливого, который вот пришел некогда, умер и пострадал, спас человека, который некогда вновь опять вернется и восстановит планету, которая была первоначально сотворена. И вот, вот эти какие-то звенья, вот эти какие-то, ну, такие вот понятия, они для меня стали, ну, очень важными. Хотя...
1: Вы поверили.
0: Да, я поверил, но менять образ жизни мне нет, мне не хотелось. Мне, в общем, привлекало то, что вот мы с друзьями встречаемся, дискотеки, в общем, пиво там можем позволить себе выпить и больше, чем там пиво. То есть, ну, бывало, в общем, всякое. Может быть, я не буду так подробно об этом говорить, но, по крайней мере, я не знаю, может быть, многие люди и молодые, и постарше, которые понимают, что в нашей, конечно, культуре иногда, к сожалению, так бывает. Но что интересное происходить стало в моей жизни? Вот если говорить о пути Бога в моей жизни ко мне. Два года спустя я утром проснулся и закурил сигарету. Все. Мне стало противно, мне стало тошнить, я бросил. После того момента больше всего, я больше никогда не курил. Но что самое интересное, на вот этой программе библейской у меня всегда было желание вот выйти вот из этого дома культуры. Все, меняю жизнь, все заново, потому что ну так больше жить нельзя. Ну, как-то не получалось. Вот, заканчивалась эта программа, мы с друзьями. И что самое интересное, мы иногда вот, программа закончилась, идем где-то там кому-то в гости, и я пытаюсь подвести к их разговору об этой программе, их впечатление узнать. А им безинтересно. Думаю, ну как так? Думаю, столько было рассказано, столько было вот сказано, показано, исторический какой-то путь, связанный с Библией. И вот не совсем какая-то вот такая вот реакция, как она у меня была. Хотя впоследствии из этой группы моих друзей, человек тоже потом впоследствии вот так уверовал в Господа и по сей день он посещает тоже церковь. А затем был такой момент в жизни, конечно, вот сложный, вот связанный с моим образом жизни. Да? Мне было, в общем, после очередного...
1: Ну, пока вот то, что вы сказали, что вы вот в одночасье вдруг потеряли тягу к никотину, ну, это точно Божье чудо. То есть это то,
0: я
1: как
0: не сомневался,
1: Бог за
0: я не сомневался шел. Уже потом. Ну, раз, и вот все противно.
1: Да.
0: И не
1: и
0: хочется.
1: И что было следующее?
0: Следующее, ну, с учетом такого, да, моего образа жизни... Вот, после каких-то таких увеселительных дней, в кавычках, мне стало плохо. Мне стало плохо вот именно вот такой на алкогольной вот такой почве, да, в плане того, что мы как-то так несколько дней, и, в общем, не знаю, что за мероприятие это все было. И я понял, что у меня такое состояние, что вот мне уже самого не справиться. И нужно было вот обращаться уже к врачам. Родители, вот, они пригласили, позвонили, меня забрали в больницу, потому что даже некие голоса там, да, которые подталкивающие меня к суициду. В общем, страшное было состояние. Вот, были капельницы, там, по крайней мере, было 10 дней, которых вот врачи, они, ну, наверное, благодаря их вмешательству, то есть у меня все восстановилось, все нормализовалось.
1: Угу. И вот такой был... Я вот вас хочу перебить, хотя, ну, так вот драматично то, что вы рассказываете. Просто когда вот у вас прозвучало, что так тоже бывает, иногда так бывает, вот я считаю, что так очень много бывает. И так очень часто.
0: К сожалению,
1: бывает.
0: К сожалению.
1: И поэтому огромная вам благодарность, Олег, что вы сегодня все-таки, хотя бы священнослужитель, и вроде бы о себе, ну, не очень-то как-то подобает рассказывать такие вещи. Спасибо, что вы настолько откровенно говорите о вашей
0: это
1: истории.
0: Это беда и трагедия, потому что вот мои-то друзья, они еще остались. Есть те, которых уже нет в живых, mm-hmm. понимаете? Вот возраст, там один мой друг в 27 лет ушел из жизни. Мой одноклассник, с которым mm-hmm. мы, ну, могли тоже проводить мероприятия, вот несколько лет он, ну вот такой образ жизни, да, вино. Он просто вернулся домой, лег и не проснулся. И mm-hmm. таких историй немало. Есть те мои знакомые, которые, они в таком состоянии, в котором я был, уже 10 раз, может быть, и более были. И mm-hmm. все равно почему-то, ну, в них жизнь не меняется. Mm-hmm. Это, конечно, к сожалению. Все, я понимал в тот момент, что вот сейчас больница, и слава Богу, хорошо, да. Сейчас есть врачи, капельницы, все помогли. Мне помогли, да, восстановить мое какое-то полноценное здоровье. А вдруг следующий подобный вот такой вот мой образ жизни, и уже не больница да. будет, а морг окажется. Mm-hmm. И, конечно, оно стало таким для меня основополагающим, таким переосмыслением. Что самое интересное, кстати, вот путь опять к Богу, ко мне. Ведь после той библейской программы в 95-м году, а вот эта больница прошло 5 лет спустя, mm-hmm. то есть через 2 года я бросил курить, я всегда стал молиться. Mm-hmm. Вот представляете, для меня, ну, может быть, это как-то кощунство, да? Но день проходит, друзья в эти компании, вечером возвращаюсь, иногда хмельной, и молюсь. Господи, прости, и лег спать. Mm-hmm. Господи, прости, и вот хочу что-то в жизни. Mm-hmm. И вот, понимаете,
1: у вас сейчас слезы на глазах. Это не кощунство, то, что вы говорите. Это то, как Бог за вами шел. Это то, как Он вас, ну, как сказать, вот, умолял. Это то, как Он говорил, ну, обратись ко мне, ведь я всесильный, ведь я могу это для тебя сделать. Вот расскажите еще, совсем немного времени остается, но все-таки расскажите, как вот это вот произошло, то есть как же Он до вас достучался?
0: Все, я понимал, надо что-то в жизни менять. Я понимал жизнь верующих людей приблизительно, вот у них такая. А у меня вот моя жизнь, да, которая со всеми моими увлечениями, да, привычками. Думаю, ну как так, это же все тяжело, надо изменяться, надо менять какое-то свое отношение. Но я понимаю, если это не произойдет, то будет, может быть, все печальнее. И в один прекрасный какой-то момент я дома вот, ну, как-то находил ту литературу, когда мне кто-то когда-то дал в свое время, религиозную читал. Я понимал, что после той программы нужно покаяние. Я покаялся, я говорю, Господи, прости меня, ты знаешь мою жизнь, мне все надоело, да, вот хочу измениться.
1: Вы покаялись в чем-то конкретном
0: да.
1: или во
0: да, всем? Да, я вот все, что знал, я вот все Господу говорил.
1: Все, что знал
0: да.
1: о себе?
0: Да, я говорю, Господи, и в этом, и в этом, и впрочем, у тебя вся жизнь моя известна, я больше так не хочу, я хочу иной жизни и по-другому.
1: Я больше так не хочу.
0: И я все. В этот момент я вот ощутил по-настоящему вот какое-то умиротворение, наверное, знаю, это уместно будет, как писатель Уильяма Блейка, слова его, в одно мгновение видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой капле бесконечность и небо в чашечке цветка. Все изменилось. Сразу какая-то переоценка произошла. Не то, что миг я проснулся, и у меня все интересы мои пропали. Но вот каждый день что-то в моей жизни менялось. Мои вкусы, мои интересы, отношение к музыке. Если классическую музыку не мог ее слушать, она мне стала приятная. Роковая, я перестал роковую слушать музыку. Мои вкусы, да, то есть стало очень много меняться. И в какой-то момент я понимал, что мне этого нужно служителя церкви найти, да, который был у нас в городе. Я его нашел в самый последний момент. Он уже переезжал в другой город. Я его нашел в библиотеке, он мне оставил адрес, я вкратце им с ним поделился, потому что он же на поезд даже убегал.
1: Тоже
0: там.
1: Божье чудо.
0: Да, Божье чудо, он мне все оставил. Я пришел по этому адресу в церкви, я там остался. Угу. Вот. И, конечно, уже потом, читая Священное Писание, насколько я был благодарен, и по сей день я благодарен Господу, что вот в жизни было так, да. То есть, может быть, неосознанно, где-то я отворачивался от него, где-то он показывал эти яркости жизни, что ценности есть другие, есть ожидания другого. И я благодарен, что вот он так в моей жизни, да и у каждого человека. Mm. Главное вот, ну, вот оценить, вот прислушаться, вот в этом многоголосии услышать этот голос, увидеть какие-то, может быть, обстоятельства и, ну, вот пойти навстречу.
1: Он вас сделал счастливым ведь и в личной жизни. У вас супруга, трое
0: да,
1: девочек.
0: Да, слава Богу. Угу. Конечно, жизнь, она все изменилась кардинально. Угу. Интересы вот, появились огромные.
1: Я бы, наверное, вот сильно выделила вот то, что вы сказали вот в этом многоголосье. Многоголосье. Особенно такое вот изобилие информации, которое нас, ну, атакует просто. А что нужно? Просто помолиться?
0: Хотя бы минимум. Хотя бы минимум того, что у человека, если он сомневается, да, если он вот желает что-то изменить, но не получается, и может это уже день за днем, там, год за годом, не падать и не отчаиваться, вот, угу. стараться и, по крайней мере, все же делать какой-то шаг, чтобы угу. что-то меняться, и говорить что-то с Господом открыто: «Господи, у меня ничего не получается, угу. что-то надо в этой жизни менять, и не в силах моих». А я понимаю, что та жизнь, в которую я сейчас погружен, это не моя жизнь. Это некая искусственная, которая вообще меня разрушает просто. Угу. И я думаю, что человека будет достигнуто немало. Господь ждет этого человека, который готов ему оказать, конечно же, поддержку.
1: А вот то, что вы сейчас сказали последнее, это можно тоже назвать молитвой покаяния?
0: Да, конечно же. То, что человек размышляет, какие-то мысли обращены к Богу, слова — это все то, что не проходит бесследно в, человека, в человеческой жизни. Это все ожидание, желание вот нормальных взаимоотношений с Создателем. Может, иногда человек не понимает, а какие они должны быть, но понимает, что что-то не то, угу. поэтому должен стремиться. Угу. И все получится. Но не бояться, не стесняться, и Господь даст силы и вдохновение. А то, что сейчас есть, конечно, благодарность Богу, потому что в жизни немало много интересного, того нового, которое просто даже не предполагал. Семья, дети и увлечения, которые они сегодня интересны, благодаря Священному Писанию.
1: Слава Господу! Дорогие Слава. Друзья, у нас сегодня в гостях Олег Габрусевич. Пожалуйста, пишите, звоните. Любые вопросы, которые у вас есть, любые просьбы к нему, которые, ну, когда он вам может чем-то помочь, советом, каким-то образом поддержать, мы очень рады будем их ему передать. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире Виталий Алиник. Мы продолжаем с вами программу «Великие религии мира». Во время наших предыдущих встреч мы с вами изучили часть материала, посвященного главным документам этих великих религий. Мы рассмотрели время появления и главное расположение материала в таких книгах, как Танак, священные книги иудаизма, Веды, священные книги индуизма и Авести, священные книги зороастризма. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о священных книгах и поговорим о священной книге буддизма и о священных книгах конфуцианства. Священной книгой буддизма считается Трипитака или Типитака на языке пали. Слово Трипитака буквально означает «тройная корзина». Все это потому, что материал книги Трипитака умещался в трех корзинах. Он представляет собой фактически три книги. Первая из них – Винайя Питака, корзина устава. Она включает пять книг и содержит этику и церемониал. Винайя Питака заключает в себе учение о буддийской иерархии и дисциплине буддийского духовенства. Она посвящена принципам организации буддийской монашеской общины, правилам приема в нее и требованиям к монашеству. Винайя Питака подробно регламентирует всю жизнь монахов и их отношения с мирянами. Вторая книга, Сутта Питака, дословно «корзина поучений», состоит из трех сборников и содержит догматику, вероучение. Сутта Питака содержит в себе сутры или беседы Будды с его учениками, и его изречения и проповеди, излагающие главные основания буддизма, а также сборники легенд, афоризмов, поэм, комментариев и так далее. В плане познания учения Будды, в плане знакомства с главными идеями, которые он предложил и открыл миру, Сутта Питака представляется самой важной из трех книг. Третий раздел в этих священных книгах называется Абхидхамма Питака, дословно «корзина толкования учения». Третий завершающий раздел Трипитаки состоит из восьми книг. Абхидхамма Питака содержит теологическую трактовку основных положений вероучения. Таким образом, представляя собой как бы обработку второго сборника поучений и изречений самого Будды. Поговорим о времени появления этого документа. Годы жизни Будды с 581 по 510 до нашей эры. Основа Трипитаки была заложена на Первом буддийском соборе, это около 477 года до нашей эры, то есть, как вы видите, уже после смерти Будды. Окончательную же редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в III веке до нашей эры. Далее рассмотрим главные священные книги конфуцианства, религии, которая получила распространение в Китае. Конфуций был представителем княжеского рода. Однако он рано потерял родителей и, несмотря на свое высокое происхождение, столкнулся с необходимостью испытать тяжелый физический изнурительный труд. В возрасте 15 лет он осознал необходимость образования, и с тех пор постоянно уделял этому время. По его мнению, интеллектуальный потенциал народа, который главным образом был сосредоточен в носителях культуры, грамотности, то есть представителей высшего сословия, высшей социальной ступени, этот потенциал не использовался на благо общества. И посему он предпринял попытку сделать так, чтобы эта прослойка в Китае, там, где он жил, могла оказывать должное влияние и могла выполнять роль учителей, наставников, хранителей знания. И таким образом этот подход к философии, этот подход к нравственности до сих пор часто вызывает споры в плане методологии. То есть до сих пор спорят о том, является ли конфуцианство религией или это просто философия. Многие склоняются к тому, что это религия, поскольку присутствуют все обыкновенные, необходимые для этого термина компоненты. И более того, идеал, предложенный Конфуцием, он со временем оброс с соответствующими традициями, верованиями и так далее. Конфуций собрал и систематизировал и издал древние сочинения, добавил к ним свои, и вот они. Священными книгами конфуцианства почитаются 5 книг Цзин, то есть царей, и 4 книги Шу. Первая из 5 книг Цзин, и Цзин – это книга превращений, предсказательная. Вторая книга Шу Цзин – описание жизни императоров. Третья книга Ши Цзин содержит 300 народных песен. Четвертая книга Ли Ки – законы приличия, государственные и религиозные. Пятая из книг Цзин называется Чунь Цю и была написана самим Конфуцием. Она представляет собой летопись одного княжества. 4 же книги Шу описывают жизнь и учение Конфуция. Годы жизни Конфуция с 551 по 478 до нашей эры. Как и в случае с Буддой, эти книги приняли законченную форму и стали считаться авторитетными некоторое время спустя после смерти Конфуция. Итак, сегодня мы продолжили разговор о великих религиях мира и рассмотрели священные книги буддизма. Священной книгой буддизма почитается Трипитака и священные книги конфуцианства, 5 книг Цин и 4 книги Шу. На этом мы заканчиваем сегодняшний разговор. В студии был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
4: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение разговора на тему «Где создаются браки?». В первой половине мы остановились на очень важном откровении из Священного Писания о том, что благословение, согласно Библии, это результат сотрудничества Бога и человека. В книге пророка Исаии, в 55 главе, в стихах с 8 по 11, Господь приводит пример. «Подобно тому, как дождь сходит с неба на землю и делает ее способной плодоносить, так и слово мое не возвращается ко мне тщетным. Но если бы не было земледельца, который поработал бы на этой земле, если бы не было того, кто потом посеял бы семена, кто потом прополол бы, кто потом ухаживал бы, то даже при всем обилии дождя, солнца и питательных микроэлементов в земле ничего бы не выросло. Господь благословляет, но благословляет Он усилия человека». Утвердив это, мы можем теперь подойти к следующему очень важному вопросу. Какова Божья модель, что касается непосредственно заключения брака? То есть именно вот того пути, который двоих соединяет в одну плоть. Давайте вспомним из книги Притчи, 19 главы, 14 стих. Очень важный для нашего исследования сегодня. Притчи 19:14. Написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Разумная жена – от Господа. И вы знаете, это великая благая весть. Только у Господа есть хорошие жены. Только Он может хорошую жену послать. А мужья где обретаются? Там же. Хороший муж от Господа. Господь, как мы уже увидели в первой части нашей встречи, Он является создателем любви, в том числе и романтической любви. Он описан как жених, испытывающий пламенные чувства по отношению к невесте. И Он учит нас любить. Он знает, как соединить двоих воедино, чтобы они подлинно были счастливы. Помня это, помня, что разумная жена от Господа, помня, что благословенный муж от Господа, что от Него любовь, Он есть источник подлинной любви, в том числе и в супружестве. Давайте посмотрим на несколько образцов того, как заключались браки, как создавались семейные союзы по воле Божьей. И мы, конечно же, вспоминаем историю патриархов. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 12 по 14. «Если жена у Господа, если Он знает, с кем нам будет хорошо, кто нам придется по силам, кто нас сможет выдержать, Он знает конец

начала. Потому к нему надо обязательно обратиться в самом начале. Книга Бытие, 24 глава, стихи с 12 по 14. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Патриаршая семья. Авраам понимает, что сыну Исааку пора уже создавать семейный союз, и он доверяет это дело своему слуге, тому, кто до рождения Исаака был фактически наследником всех богатств Авраама. И вот когда этот человек с четкими инструкциями идет в землю и просит у Господа, вот чтобы Господь дал знак, обратите внимание, что его просьба очень конкретна. Знаете, некоторые Господу в этом деле облегчают. «Господи, если она не умрет, значит, это знамение, что она моя». Вот мне нравится так эта Анастасия. Я очень хочу, чтобы она сделалась моей женой. Но дай мне знамение, Господь, если она завтра не умрет, то это будет знамение от Тебя, что Ты ее для меня предназначил. Здорово звучит? То есть, обратите внимание, насколько трудное было знамение. Насколько трудно было знамение. Господи, если я попрошу у нее пить, она скажет: я Тебе дам, и верблюдам сама предложит верблюдов напоить. Вы все прекрасно знаете, сколько они пьют, и так далее, и так далее. То вот это та. То есть, ему важно было понимать, что это не случайное стечение обстоятельств, что это в действительности от Господа знак. Раз от Господа хорошая жена, значит, Господи, Ты, пожалуйста, сотвори милость. Милость. Обратите внимание, он понимает, что если Господь ответит, это будет милостью со стороны Бога. Мы не можем требовать, мы не можем Богу условия ставить, но мы можем просить: Господи, яви милость. И вот дальше, когда она пришла и именно это сделала, казалось бы, ну все, уже теперь становится совершенно очевидно, что это именно та жена, которую Ты предназначил, Господь, для Исаака. Но когда мы читаем дальше, мы обнаружим, что ему, рабу Авраама, этого еще недостаточно. Стихи с 21 по 27, этой же 24 главы книги Бытие. Написано: «Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет». Не кажется ли вам странным это описание? На что он смотрел? Предыдущий стих говорит, 20: «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Знамение состоялось, правда? То, что он просил, слово в слово сбылось. А он смотрит с изумлением и неуверен, благословил ли Господь или нет. А чего ему не доставало? Давайте читать дальше. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота и сказал: чья ты дочь?» Вот чего не доставало. Вы помните, почему Авраам послал именно туда, за 3 девять земель, своего слугу? Потому что здесь кругом язычницы, не знающие истинного Бога. Потому что с этими девушками нельзя заключать семейный союз. И даже несмотря на то, что она настолько услужлива, так, и гостеприимна, и, безусловно, как говорится, работящая, так, ему этого еще недостаточно. Он хочет знать, чья она дочь. И сказано: «Есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего».

Но важно было, чтобы девушка была именно из богобоязненной семьи. Не просто красиво, не просто услужливо, и даже недостаточно было вот этого знамения. То есть он принимает во внимание то, что я называю объективные критерии. Объективные критерии. Если не из числа детей Божьих, значит, при всех остальных обстоятельствах, которые вроде бы хороши сами по себе, недостаточно, чтобы считать ее знамением от Господа. Это чрезвычайно важно. То есть Божья модель заключается в следующем. Мы верим, что Бог, зная конец от начала, Он откроет, Он посылает жениху невесту, невесте жениха, Он соединяет двоих, Он их вначале делает одной плотью. Но чтобы удостовериться, что это именно та, что этот человек именно подойдет, мы просим: «Господи, открой! Господи, покажи!» Но мы не можем даже и просить о тех, кто воле Божьей не соответствует. То есть изначально духовные основы семейного союза являются определяющими, потому что только лишь когда этот вопрос был решен, тогда стало понятно, что да, Господь, Ты меня привел в нужное место, и это в действительности тот человек. Божья модель соединения двоих в одно заключается в том, чтобы обращаться к Господу, молиться, искать у Него знамений, конкретных ясных ответов, принимая при этом во внимание все объективные обстоятельства, которые каждый из нас сам может определить. И сразу будет понятно, даже без дополнительной молитвы, может ли Господь распространить свое благословение на тот или иной союз. Скажите, дорогие, может ли Бог благословить то, что противоречит Его закону? Никогда! Потому не надо обманывать. Не надо обманывать себя, что, может быть, как-то удастся путем каким-то иным все-таки достичь желанного результата. Нет. Состояние противоположное жизни по Божьим законам называется очень страшно. Как? Проклятие. Проклятие. Вот благословение, если соблюдаешь, вот проклятие, если не соблюдаешь. Дальше. В книге пророка Амоса, когда мы продолжаем рассматривать Божью модель, когда двое становятся одним, в третьей главе есть ряд риторических вопросов. И вот один из них очень важен для нашей темы. Прочитаем 3 глава, стихи с 3 по 6. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища свое, когда он ничего не поймал? Попадает ли птица в петлю на земле, когда силка нет на ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался?» И так далее. То есть это что? Это ряд риторических вопросов. На них ответ какой? Нет, нет, нет. То есть это рассказ о незыблемых основах бытия. Вот как жизнь устроена, говорит Господь через своего пророка. И вот очень важный вопрос. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Итак, что нужно делать на свиданиях? Сговариваться нужно, договариваться нужно, задавать конкретные вопросы. Вы знаете, свидания называют одной из самых популярных игр в современном человеческом обществе. И очень часто, к великому сожалению, время свидания тратится на то, чтобы как раз-таки скрыть, кто ты на самом деле, чтобы пустить пыль в глаза, чтобы спрятаться, чтобы создать образ, чтобы впечатлить, чтобы создать нечто, что может быть в реальной жизни, если присутствует, то только в очень небольшом проценте, в очень небольшом измерении. А Господь призывает, прежде чем двоим решиться пойти вместе, необходимо договориться. И вот когда мы смотрим на то, как этот стих, а именно третий стих, третьей главы книги пророка Амоса, предлагается в разных переводах, мы находим в каждом из них свой нюанс, который подчеркивает ту или иную мысль. Например, в Септуагинте, это греческий перевод священных писаний ветхозаветных, написано: «Пойдут ли вообще двое, если не знают друг друга?» То есть, если не знаешь друг друга, если нету знания, если недостаточно знаком с человеком, не стоило бы идти, не стоит идти. Надо знать, надо узнать человека. Другой перевод говорит, так называемый перевод короля Иакова: «Могут ли двое идти вместе, если между ними нет согласия?»
А это

С другой стороны, правда? То есть не только нужно друг друга хорошо знать, но еще и нужно иметь единство, быть в согласии друг с другом, чтобы идти вместе. Пересмотренный стандартный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не назначили встречу. Очень интересно. То есть должна быть что? Общая цель. То есть быть какой-то договор должен быть. Они назначили встречу. Дальше, вот по поводу цели, перевод «Добрая весть» говорит, начинают ли совместное путешествие двое, не договорившись встретиться. Вот то есть надо сверить цели. Чего ты от семейной жизни ждешь? А чего я? Совпадают ли эти цели? Или нам объективно говоря не по пути? Насколько для тебя важно то или другое? То есть готов ли ты принять другие цели? Может быть, ты можешь свои цели расширить, но это все надо проговорить. Необходимо именно вдвоем это все выяснить. Еще один перевод. Перевод, новый международный перевод говорит, идут ли двое вместе, если они не договорились делать это? Если они не договорились делать это, вообще пойдем или не пойдем? Так, и еще один перевод. Перевод, так называемый новый живой перевод. Пойдут ли двое, могут ли двое идти вместе, не договорившись о направлении? Вот, то есть, вот это все разные попытки вместить в себя вот это Божье Слово, которое говорит о том, что совместный путь – это серьезное дело, и об этом нужно обстоятельно договориться. Потому во время встреч, во время свиданий именно этому стоит посвящать драгоценные минуты. Чего ты ждешь от семейной жизни? Как ты представляешь себе роль жены? Как ты представляешь себе роль мужа? Сколько детей тебе хотелось бы иметь, даст Господь, если все остальные вопросы будут решены? Да? Собираешься ли ты работать? Представляешь ли, какую роль жены ты представляешь? Вот ты себя в роли жены как представляешь? Или ты себя в качестве мужа как представляешь? Много-много есть вопросов. И, конечно же, дорогие, мы не знаем, какая будет жизнь. Что произойдет через год, через два. Но на данный момент из того, что мы знаем, нужно открыто и очень прямо, без всяких игр, друг другу об этом рассказать, чтобы сразу было понятно, пойдет или не пойдет человек с тобою вместе. Итак, молясь, прося у Господа знамений, конкретных, ясных, мы используем нравственные критерии, мы используем определенные объективные факторы для принятия решения о совместной жизни, и мы договариваемся там, где можно договориться. Следующий очень важный принцип, когда мы говорим о создании брака, вот об этом сотрудничестве между Богом и человеком, это принцип реализма. Реализма. Как говорят о влюбленных, у них очки какого цвета? Розовые, так? Розовые. У кого-то розовые, у кого-то зеленые, да, как в известном произведении. То есть люди часто представляют себе жизнь, ну, вот так, как будто бы они не на грешной земле будут жить, а где-то уже сразу же в райских обителях, так? И вот Священное Писание нас раз за разом призывает отрезветь в этом отношении и смотреть на вопросы реально. Ну, в частности, например, в книге «Екклесиаст» в 7 главе, в 20 стихе написано, «Екклесиаст», 7 глава, 20 стих, говорит, «Нет на земле человека праведного», 7 глава, стих 20, «нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть, имеется в виду, только бы делал добро и не грешил бы. Кто с этим согласен? Есть? Теперь вопрос. А кто согласен, что ваша жена неправедна? А, уже что-то меньше рук. А кто согласен, что ваш муж неправеден? Странный вопрос звучит, да? Ну, давайте еще раз попробуем. Ни одного человека, ни даже моя возлюбленная, ни я для нее, никто из находящихся уже в браке сегодня не является человеком безгрешным. И Священное Писание об этом нас заранее предостерегает. В послании к римлянам в 3 главе, в 23 стихе написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Слава Божья – это Божий характер. Это то, как Бог себя являет. Он абсолютно праведен, Он абсолютно удален от греха. Но вот мы все согрешили и лишены славы Божьей. У Иакова написано, «Все мы
много согрешаем. Дорогие жены, ваши мужья много согрешают. Мужья, ваши жены много согрешают. То есть стратегия здесь заключается в том, чтобы реально к этому относиться. Смотрите, что получается. Приходит, например, какая-то семейная пара на консультацию и говорит, начинает жаловаться. Вот он и это не делает, и это, и наоборот, вот это, и это, и это. Я сижу их и слушаю, и говорю, а вы замуж за кого выходили? За человека или за ангела Божия? Вы чего ожидали? Что здесь удивительного в том, что грешное человеческое существо начинает грешить? В чем тут сюрприз? В чем неожиданность? Знаете, некоторые почему-то ведут себя так, как будто бы, да, все остальные грешники, но только не моя жена. Вот я ожидаю, что она должна быть свята и непорочна, и абсолютно безгрешна. Это хорошее ожидание. На это, кстати, есть и совет. Представляете ее такой, и она такой станет. Именно так написано. Да. Вот. Но это другая тема. Надо помнить, что все мы, даже с самыми лучшими своими намерениями, даже тогда, когда мы в Боге, даже тогда, когда мы еженедельно посещаем богослужение и так далее, и духовно возрастаем, мы все равно грешники. И на это реально надо смотреть. И не удивляться, если этот грешник чем-нибудь такое накуролесит, что нас застает врасплох. А не надо бы, не надо бы. Конечно, это неприятно, конечно, это вредит взаимоотношениям, но мы реально должны ожидать, мы должны не удивляться тому, что в браке возлюбленный или возлюбленная начинает демонстрировать свою греховную природу. Это нормально. Но все это можно преодолеть, если к этому относиться с Божьих позиций. Вот народная мудрость. Самое частое заблуждение у женщин – он изменится. То есть они берут себе мужа на вырост. На вырост. Или же самое частое заблуждение у мужчин – она никуда не денется. Я ее перевоспитаю. И некоторым счастливчикам это удается, кстати. Но часто в ущерб близости взаимоотношений. То есть никогда, никогда нельзя такой ошибки допускать. Постарайтесь смотреть на ситуацию реально. И если вы вот с таким, каков он есть, им сейчас готовы жить, и договариваетесь, и готовы терпеть, и это вас устраивает, и это вам доносит или приносит, доставляет радость. Аллилуйя! Вы счастливы. А если вы думаете, ожидаете, что вот-вот-вот-вот-вот-вот и будет лучше и так далее, это очень опасная стратегия. Очень опасная стратегия. Народная мудрость, и Библия нас против этого предостерегает. Еще один образец народной мудрости. «Идеальных отношений нет», гласит народная мудрость. «Есть женская мудрость не замечать мужские слабости. Есть мужская сила прощать женские глупости». Правда это или нет, не знаю, народ говорит. Теперь еще, к сожалению, один аспект нам нужно сегодня рассмотреть. Это вопрос потери благословений. Даже когда семейная жизнь началась у алтаря, даже когда двое венчаны в церкви, когда получили благословение в акте венчания, к сожалению, несмотря на то, что Бог верен своему слову на 100%, люди могут Божье благословение по дороге растерять. В книге пророка Иеремии, в 17 главе, в 4 стихе, этот принцип выражается так, Иеремия 17:4. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, говорит Господь». Как трагично звучит, правда? «Ты через себя, из-за себя лишишься наследия, которое тебе Господь дал». Ну вот, пожалуйста, Адам и Ева, получили ли они благословение на их семейный союз? Вы знаете, большего, чистого, более качественного благословения больше ни у одной пары не было, потому что они венчаны были самим Господом. Господь взял жену и привел к Адаму. Они совершили вот это вот исповедание, заявление своей любви, и он их сочетал, сам Господь. Это была идеальная пара. Сам Господь их сочетал, благословил. И что осталось? Было ли это гарантией их семейного счастья? Мы находим, что когда они пошли против воли Божьей, нарушили прямое Божье постановление, тогда появилась агрессия. «Жена, которую ты дал мне, она виновата».
господство, муж будет господствовать над тобою и так далее. Дальше в их семье происходит страшная трагедия. Один ребенок убивает другого, братоубийство в рамках этой благословенной Богом семьи. И все это не только их жизнь отравило, не только они свое благословение потеряли, но и, сказано, смерть их, как одним грехом, смерть вошла в род человеческий, так и через него все мы согрешили. Пример Исаака и Ревеки. Помните, как все начиналось? Господь дал знамение. Более того, когда мы читаем, мы находим, что они полюбили друг друга. 24 глава книги Бытия, 26 стих. Он возлюбил ее. Была Божья воля на их союз. Однако вдруг начались проблемы. 20 лет она не может забеременеть. А ведь обетование-то было, что будешь многодетным, как песок морской будет потомство. 20 лет он молится о ней. Вот те семьи, у которых бывает подолгу нет детей, которые хотят детей, знают, насколько это трудно. Это испытание. Как же это благословенно. Господи, что за жену ты мне дал? Так? Я не могу детей с ней во исполнение твоей воли обрести. Дальше мы находим, что в их семье любимчики. Я этого сына люблю, она того сына любит. И начинается перетягивание каната. Нет, мой пусть благословение получит. Нет, мой пусть благословение получит. Потом они идут на обман. Она обманывает своего мужа. Она втягивает сына в этот обман. Она дальше манипулирует. Потому в результате мы видим, что вот то благословение, которое они получили, они не смогли в полной мере реализовать. Вот где ответ на вопрос, где создаются браки. Бог благословляет. Но человеку нужно прикладывать со своей стороны усилия для того, чтобы жить по воле Божьей. И потому вспоминаю слова Роберта Браунинга, который сказал: «Удачный брак – это больше, чем найти подходящего человека. Это означает самому быть правильным человеком». И вот для тех из вас, кто спустя годы говорит: «А может быть, нужно было за Ваську замуж выйти? А может, нужно было на Жанке жениться, так? А вот, может быть, посмотри, как она живет, посмотри, как он живет». Дорогие, никогда этот вопрос не задавайте, потому что ваша ситуация уникальная. Вы никогда не знаете, как оно могло бы быть. И в особенности, если вы стояли у алтаря, в особенности, если вы у Господа просили, просто задайте вопрос. Может быть, на протяжении своей семейной жизни я допустил ошибки? Может быть, я сделал что-то не так? Но никогда не поздно все исправить. Вспомни, покайся и твори прежние дела. И тогда первая любовь к тебе вернется. Да благословит Господь все семьи и все те семьи, которые в состоянии, в стадии формирования. Аминь.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: «Следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, Я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, Я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и Я обещаю Тебе, что Я не буду говорить грязных слов, которые Я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, Я действительно хотел это тогда, когда Я Тебе обещал последний раз, но сейчас Я это хочу именно еще больше, Я более серьезный, Я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что Я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Майя Ивановна, вам плохо?
4: Ой, мне очень плохо.
3: Пошлите, сядем.
5: Ой, ребятки, беда у нас. Ой, мастерскую Афанасий Филиппович сносить хотят. Ой, гараж на этом месте строить, что делать-то будем, а?
6: Как? Бежать, а кто же нам историю-то будет рассказывать?
3: А обувь-то чинить?
5: Ой, Афанасий Филиппович идет. Афанасий Филиппович!
6: Афанасий Филиппович,
7: Афанасий Филиппович, вы только не волнуйтесь. Что странный случилось? Тип какой-то приходил, вашу мастерскую хочет снести. Афанасий Филиппович, я там убирать не буду, пусть все зарастет.
6: И что же вы будете есть?
8: Для начала успокоимся. Сейчас все вместе вдохнем. А теперь пойдемте откроем мастерскую.
3: Давай, открывай.
8: Здравствуйте, ребята. Я рад новой встрече с вами. Мои друзья слишком обеспокоены. Но вы знаете, я думаю, что ничего страшного не произошло. Заходите, поговорим.
3: Да, я понимаю.
7: Давайте письмо напишем.
8: А этот человек не сказал, скоро ли он придет?
7: Да скоро он придет. Надо же делать что-нибудь.
8: Вот как он придет, так и сразу станет ясно, как обстоят наши дела.
7: Афанасий Филиппович, ну неужели вы совсем не переживаете?
8: Марья Ивановна, я с удовольствием отвечу вам на ваш вопрос. Но только это будет не просто ответ, а целый рассказ, из которого вам станет ясен секрет моего спокойствия.
3: Афанасий Филиппович, расскажите.
8: С удовольствием расскажу. Ну, слушайте. Однажды, тихим приятным вечером, Иисус и его ученики переплывали Геннесарецкое озеро. Они провели очень тяжелый трудовой день, а теперь наступило время отдыха. Иисус прилег на корме лодки и заснул. Но неожиданно небо потемнело, из-за горных вершин подул яростный ветер, и на озере разразилась сильная буря. Волны с огромной силой ударяли в лодку, вот-вот и она потонет. Ученики очень испугались. Лодка быстро наполнялась водой. Они отчаянно пытались спастись и совсем забыли о том, что в лодке находился Иисус, Сын всемогущего Бога. Внезапно вспышка молнии пронзила тьму, и ученики увидели Иисуса Христа. Он безмятежно спал среди всеобщей паники. Ученики подумали, как он может так спокойно спать, когда они в опасности, на краю гибели? И тогда они закричали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус проснулся и сказал им: «Где вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные?» Потом он встал и запретил ветру и сказал волне: «Умолкни, перестань!» В тот же момент ветер стих, и вода успокоилась. Наступила полная тишина. Ученики в страхе и удивлении стали говорить друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» Так вот, как вы думаете, почему Иисус оставался спокойным во время бури? Потому что он доверял могуществу своего Отца.
3: Так это что получается? Если бы ученики тоже верили, они бы были бы спокойны?
8: Совершенно верно. Вот поэтому-то и я спокоен. На суше ли, на море ли, если мы доверяем Господу, то нам нечего бояться.
7: Так, слушайте, а выходит, что мы, как те ученики, запаниковали?
4: Да.
8: Не волнуйтесь, все будет так, как должно быть. Господь о нас позаботится.
9: Мастер на месте?
8: Да-да.
9: Головоломкин Петр Алексеевич.
8: Громов. Афанасий Филиппович Громов. Очень приятно.
9: Громов? Ты что ли?
8: Петька. Петька! Ребята, это же мой школьный товарищ!
9: Хорошая у тебя мастерская.
8: А я слыхал, что сносить собирается.
9: Ладно, мы другое место найдем.
8: Ну, я же вам говорил, что все будет так, как должно быть. Ну что, пора прощаться. До свидания, ребята. Никогда не надо переживать. И желаю вам всегда доверять Господу. Он заботится о вас.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет подростковая группа «Силах».

Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».
2: Дерево познания добра и зла. Одно из деревьев, произраставших в середине Эдемского сада. Дерево познания добра и зла упоминается во второй главе книги Бытие наряду с деревом жизни. Господь запретил человеку вкушать плоды с дерева познания добра и зла, потому что это неизбежно повлекло бы за собой смерть. Ева поддалась на искушение змея и ослушалась Бога. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вкушение запретного плода привело к грехопадению человеческого рода, нарушенным отношением с Богом и потере бессмертия. Дерево познания добра и зла стало символом человеческой гордыни и нежелания довериться Богу.
1: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Что такое артрит? Артрит – это общий термин, который используется для описания болезни суставов и означает воспаление суставов. Наши суставы дают нам возможность двигаться. Они служат шарнирами нашего скелета. Так же, как сухожилия и мышцы, суставы должны быть постоянно отремонтированы. Этот процесс осуществляется во время сна. Как же суставы сообщают нам о том, что они повреждены? Все начинается с болезненных ощущений и потери подвижности. Суставы отекают и краснеют. Больной чувствует себя хуже утром, нежели вечером. Боли и неподвижность уменьшаются после того, как суставы разогреваются. Существует много видов артрита. Самый известный – остеоартрит. Остеоартрит возникает тогда, когда кровоснабжение в суставах становится недостаточным для нормального функционирования суставов. Суставы разрушаются тогда, когда артерии становятся суженными и закупоренными. Связки ослабляются, суставная жидкость истощается, а хрящи изнашиваются. Некоторые люди думают, что причиной боли в спине является остеоартрит, но это не так. Фактически, только 10% болей в области позвоночника возникают по причине остеоартрита или проблем с позвоночными дисками, а 80% – от переутомления и ослабления мышц, что приводит к их воспалению. Подагра – это еще один вид артрита. С давних пор ею болели богатые люди, которые вели малоподвижный образ жизни и не были умерены в приеме пищи. В старинных медицинских книгах можно найти интересные рекомендации для вельмож. Для лечения подобных заболеваний больных богачей посылали жить и работать вместе с бедняками. Это приводило к хорошим результатам. И в наши дни люди излечиваются от подагры с помощью простой диеты и физических упражнений. Ревматоидный артрит – еще один вид артрита, который весьма отличается от подагры и остеоартрита. Этот вид артрита не связан с травмами или перегрузками –

0: Причиной заболевания являются аутоиммунные болезни. При этом заболевании иммунная система, защищающая организм, атакует его клетки, принимая их за инородные.
1: Полезная минутка.
0: Несмотря на то, что существует много форм артрита, следующие принципы эффективно помогут вам. Нормализация веса. Каждый лишний килограмм дает дополнительную нагрузку на основные суставы – тазобедренные, коленные и на позвоночник. Растительная пища, которая содержит мало жиров и богата клетчаткой, улучшает кровоснабжение суставов. Со временем такое питание очищает суженные артерии, разжижая кровь, загустевшую вследствие употребления избытка жира, и улучшает циркуляцию крови. Уменьшение потребления мяса, яиц и молочных продуктов может удивить вас заметным улучшением состояния при всех подобных заболеваниях, а особенно при ревматоидном артрите. Физическая активность помогает снабжать необходимыми веществами ваши хрящи, укрепляя связки и мышцы вокруг суставов. Много ходите, плавайте, катайтесь на велосипеде как минимум по 20 минут 5 раз в неделю. Несколько минут ежедневного пребывания на солнце будут благоприятны для ваших больных суставов. Пейте достаточно воды. 6-8 стаканов воды ежедневно – идеальное количество для здоровья вашего организма. Это поможет вам поддержать достаточное количество смазки в суставах. Не носите обувь на высоком каблуке – более 3 см. Каблук провоцирует изменение наклона таза и выводит из нормального положения позвоночник. Соблюдение этих принципов поможет вам чувствовать себя лучше и отсрочит радикальные меры, необходимые для лечения ваших суставов. А добрые отношения с близкими людьми, радость приятного общения помогут вам в исцелении. Еще мудрый Соломон сказал: «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Мы продолжаем разговор о происхождении жизни на Земле. И сегодня мы будем говорить о вымирании видов. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Когда мы говорим о вымирании видов, в первую очередь, наверное, думаем о динозаврах. Да? Такой таинственный для нас вопрос, интересный очень. Действительно ли они жили когда-либо на Земле? Почему они вымерли? Но на самом деле существуют и другие виды животных, которые вымерли и которые сейчас находятся на грани вымирания. Как в свое время объяснял Чарльз Дарвин, почему вымирают виды?
3: Факт исчезновения видов с лица Земли был общеизвестен. И поэтому, конечно же, Дарвин не мог проминуть этот вопрос, и ему следовало объяснить, почему же все-таки вымирают виды. И вот что он говорит по этому поводу. Теория естественного отбора, основанная на том убеждении, что каждый новый вид образуется и сохраняется благодаря какому-нибудь преимуществу над тем, с которым он вступает в конкуренцию, из этого почти неизбежно следует вымирание форм менее благоприятственных. То есть он говорил о том, что более приспособленные потомки того или иного вида вытесняют этот вид, поскольку он менее приспособлен. И, соответственно, виды вымирают. Тем более он говорил, что конкуренция наиболее сильная между близкими формами. Поэтому образовался какой-то улучшенный потомок, и он вытеснил своего предка.
2: То есть те формы, у которых, может быть, одна среда обитания, которые
3: совершенно
2: питаются
3: верно.
2: Одним и тем
3: да,
2: же, они конкурируют.
3: Еще теснее. Казалось бы, объяснение такое, ну, в общем-то, вполне здравомыслящее, да? Ну вот русский критик Николай Данилевский в очередной раз взял на себя смелость не согласиться с выводами Дарвина. Он обратил внимание, что его теория никак не вяжется с теми обстоятельствами, при которых действительно происходило вымирание видов. И, в частности, он приводит довольно много примеров. Ну вот, например, общеизвестный случай вымирания морской коровы Стеллера. Это млекопитающее отряда сиреновых было открыто и описано в 1741 году во время экспедиции на Командорские острова. Это огромное такое млекопитающее, которое паслось на морских пастбищах, огромные стада, до 1000 особей. Острова эти удаленные от густых поселений человека. И они там мирно паслись, поэтому никто их и не обнаруживал. Но самое интересное, что последний раз это животное видели в 1768 году. То есть прошло чуть более 25 лет, и оно полностью исчезло с лица Земли.
2: То есть как давно оно существовало до этого, не ясно?
3: Неизвестно,
2: да.
3: Но исчезло практически на наших глазах.
2: Через 25 лет исчезло.
3: И при этом обращает внимание Данилевский, что оно не было вытеснено никаким животным и никаким предком не было вытеснено. То есть вот эти вот морские пастбища, они остались и незанятыми, пустыми. И даже вот близкие к морской корове организмы, которые живут сегодня, это дюгань и ламантина, они занесены в Красную книгу. Такой же случай с вымиранием морской обезьяны. Этот вид млекопитающего также был описан Стеллером в это же примерно время, но после его описания морской обезьяны больше никто не видел. Кроме этого, Данилевский приводит множество случаев, то есть документально установленных исчезновения многих видов черепах, не менее 20 видов птиц различных островов Индийского и Тихого океана, которые также исчезли, и никаких предков они после себя не оставили, и при том те места,
2: потомков.
3: Где они жили, потомков. Прошу прощения, и те места, где они обитали, они остались пустыми только после через какое-то время туда пришли просто другие виды. Еще один очень интересный пример из мира растений. Всем известно такое дерево, как гинга, двулопастной. Это растение, но лекарственное, в дикой природе не встречается. И сохранилось оно благодаря буддийским монахам, которые выращивали его в монастырях из-за вот ярко выраженных лекарственных свойств. Но когда стали смотреть, разбирать вообще, что это за такое дерево, оказалось, что оно очень долговечное и неприхотливое. Дерево живет до 1000 лет, очень устойчиво к засухам, к снегопадам, к морским аэрозолям, к высокому содержанию углекислого газа, загрязнениям, к вредителям, грибкам, к болезням, и притом даже к радиоактивному излучению, потому что дерево выжило при атомном взрыве в Хиросиме на расстоянии всего 1 километра. И возникает вопрос вообще, как оно вымерло? Ну, это первый вопрос. Uh-huh. И второй uh-huh. вопрос, а вообще, каких потомков оно оставило, улучшенных, как бы говорил Дарвин, после себя? Ведь это дерево настолько обособленно стоит от остальных представителей этой группы, что раньше оно относилось к семейству тисовых, а сейчас его вообще выделили в отдельное семейство в отдельный порядок в отдельный класс. И получается, что целый класс растений представлен всего одним видом, и при том, который вот встречается только в культуре и сохранился благодаря... Угу,
2: то есть да, в дикой исчез... природе вымерло это растение, да, только да, человек
3: ископаемый
2: культивирует.
3: Мы видим много видов вот, гинга, а сейчас остался один вид. И, в общем-то,
2: необъяснимые, да, и причин мы не можем понять.
3: Объяснить,
2: да? А Дарвин
3: сложно.
2: Все вот объяснял именно так. Ну, в общем-то, он ошибался. Получается, он ошибался. Какие-то есть, например, ископаемые данные, которые могли подтвердить вот его теорию, которую он, может быть, использовал?
3: Вы знаете, вот русский палеонтолог Дмитрий Соболев, он как раз-таки занимался исследованием ископаемых останков и причин вот массового вымирания mm-hmm. видов во времена Дарвина. И он приходит к заключению, что опять-таки виды вымирают, и не видно, в общем-то, никаких потомков, которыми они были бы вытеснены. В частности, он пишет, постоянно приходится констатировать вымирание всесветно распространенных форм без видимого участия пришедших откуда-то истребителей. То есть виды вымерли, место осталось пустое, и спустя какое-то время туда просто приходят другие виды. То есть причина, опять-таки, видите, палеонтология, дарвиновское объяснение не подтверждает.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Мы говорили о тех видах животных, которые были открыты. Вот с Тейлером, да, например, в 18 веке. Ну, это достаточно давно, да. Сейчас, в наши дни, есть какие-то виды животных, которые находятся на грани вымирания?
3: Да, таких видов много. И некоторые, вымирание некоторых из них тоже является загадкой. Вот, например, зубры, да, всем известные млекопитающие. И те ученые, которые изучали поведение вот этих животных, они называют их животными, склонными к вымиранию. И, в общем-то, действительно это обосновано. Потому что зубры, они рождают только один раз в 2-3 года по одному детенышу. И при том их особенности поведения таковы, что старые самцы, они отгоняют во время гона, отгоняют молодых самцов, хотя сами, в общем-то, к размножению уже непригодны. И возник вопрос вообще, как с такой низкой скоростью, с таким низким потенциалом размножения животное могло сохраниться в природе, дожить до наших дней и только сейчас начать, в общем-то, исчезать, потому что они все находятся, зубры в красной, занесены в Красную книгу, находятся под охраной. А как же они вообще раньше жили, когда конкуренция во время борьбы за существование, когда там вообще нужно было размножаться с бешеной скоростью и вытеснять всех остальных? И это вот пример как раз-таки наших дней, да? Зубры сейчас живут, но если люди не будут предпринимать каких-то вот усилий для того, чтобы их сохранить, по всей видимости, они просто, в общем-то, вымрут.
2: Еще какие-то
3: есть? И еще, да, конечно, это прежде всего другие виды с такой же низкой скоростью размножения. Это и выдры, и выхухоли, и моржи, каланы. Достаточно много. Но самое интересное, что среди этого списка есть и виды, которые размножаются очень быстро. Например, желтая пеструшка. Это такой маленький зверек, грызун, который размножается очень быстро. Там через 50 дней самка дает по 5-8 детенышей, и через 4 недели она уже становится половозрелой. Вот, живут они огромными колониями на территории Монголии, и вдруг стали замечать, что они практически исчезли, их поместили в Красную книгу. В заповедных территориях тоже исчезают очень много земноводных, в общем-то, и причин затрудняются ученые назвать конкретные причины вымирания этих видов.
2: Может быть, к вымиранию видов ведет деятельность человека, например, загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, охота.
3: Совершенно верно. Есть такие случаи, может быть, даже и большинство, когда человеческая деятельность оказывает влияние. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о низших и высших формах, да, и говорили, что с точки зрения дарвинизма высшие должны вытеснить были низшие, но этого не происходит. А здесь мы видим, что все-таки происходит, да, человек – это высшее существо, и он благодаря своему разуму, который приобрел, так сказать, в процессе эволюции, начинает вытеснять низшие организмы. Поэтому действительно животные, растения, да вообще все группы организмов, они в результате деятельности человека вымирают. И те животные, которые находятся на грани исчезновения, они входят в отдельные списки, которые называются «красными книгами». Существует много красных книг, но самая известная, самая такая авторитетная – это Красная книга Международного союза охраны природы. Там каждому виду устанавливается свой статус в зависимости от того, насколько он близок к вымиранию. Ну, что можно сказать по этой книге? Ситуация, так сказать, довольно плачевна. То есть практически все крупные группы, представители всех крупных групп систематических организмов, они занесены в Красную книгу.
2: Что это значит, крупные группы?
3: Например, земноводные, млекопитающие, птицы. То есть представители всех вот этих групп, они занесены в Красную книгу. Наиболее худшая ситуация с земноводными. 41% видов этой группы находится в Красной книге. Лучше всего с птицами. Там всего 13% видов занесены в Красную книгу. Ну, причины исчезновения, как мы уже сказали, это действительно хозяйственная деятельность человека, уничтожение вот биотопов, особенно в Азии, где, в общем-то, распахиваются эти леса, именно там живут вот эти, сосредоточена основная масса вот этих вот видов, и они, к сожалению, исчезают. Кроме этого, существуют и какие-то, знаете, странные заболевания. Вот, например, есть такой сумчатый животное, сумчатое млекопитающее, как тасманийский дьявол. Вот, он находился в Красной книге, но статус его был, в общем-то, не вызывающий опасения. Но буквально за несколько лет его статус изменился сразу на 3 позиции в худшую сторону. И причиной того стало заболевание, которое называется лицевая опухоль дьявола. Это очень такое страшное заболевание, когда нарост на лице, вот есть фотографии, тяжело смотреть. Что это за заболевание, как лечить?
2: Люди причины знают, его
3: причины,
2: почему
3: да,
2: возник?
3: И почему именно сейчас. Вот. То есть, видите, тоже очень много загадок. Поэтому возникают вопросы, и этот вопрос до сих пор актуален – вымирание видов.
2: Вы говорите, что очень многие виды сейчас находятся на грани вымирания. Может быть, случится так, что в конечном итоге все виды вымрут?
3: Может быть, такое случится. Действительно, мы не можем исключать такое. Но, вы знаете, у многих видов есть же совершенно другая стратегия. Вот мы с вами рассматривали те виды, которые или размножаются медленно, или в силу каких-то обстоятельств они занимают только небольшие территории. Но есть же виды, которые распространены очень широко, и мы всех их знаем. Это и крысы, и тараканы, с которыми мы постоянно боремся, да, и сорняки, которые заполняют наши огороды. И, в общем-то, когда мы смотрим и думаем, ну, когда же они, наконец, вымрут? А те животные, те организмы, которые, наоборот, хочется, чтобы их было как можно больше, чтобы росли они вокруг нас, они вот почему-то вымирают. То есть тоже как бы такое вот загадочное явление. То есть мы видим в природе какое разнообразие, да, всего. Но, конечно же, когда вымирают виды, самые такие красивые, экзотические, то природа обедняется, и лик земли меняется, исчезают растения великолепные, красивые, которые украшают. И, конечно, человеку смотреть на это, в общем-то, неприятно. Но, к сожалению, вот такая
2: вот данность. Ну, вот крысы и тараканы, да, они живучие. Может быть, они действительно оказываются более приспособленными к жизни. А есть, ну, Дарвин был в чем-то прав, есть менее приспособленные виды.
3: Но, вы знаете, иногда в чем приспособленность, лучшая приспособленность одних, а в чем худшая приспособленность других, определить довольно сложно. Вот, допустим, известный русский ученый Лев Семенович Берг, исследуя тоже палеонтологические материалы, он писал, что в летописи окаменелости дурно приспособленные виды не встречаются вообще. Все млекопитающие, все ископаемые животные столь же совершенны, что и современными, какими бы простыми они не были. И сегодня мы тоже можем сказать, что виды, в общем-то, они нормально все функционируют, они способны выживать в природе. Но, тем не менее, вот у одних такая стратегия. Одни почему-то расселяются мгновенно, а другие не хотят. Вот смотрите, например, зоопарк, да? Ведь это очень редкий случай, когда животные размножаются в зоопарке. Даже по телевидению всегда информация, да, что вот где-то там родился в зоопарке какое-то животное. Казалось бы, почему? Животных содержат, кормят, все дают им, плодитесь и размножаетесь, да? А животные не хотят. И сложно заставить их размножаться. Вот пойми, а помести других, тех же самых крыс, они будут плодиться без всяких тех же кроликов.
2: Что может сегодня сделать человек для того, чтобы сохранить вымирающих животных?
3: Ну, сделать, конечно, можно очень много, но получим ли мы от этого результаты? Конечно, создаются списки, принимаются в законодательном уровне, в общем-то, решения, которые ограничивают деятельность человека, предписывают там сохранять виды и так далее, и так далее. Создаются заповедные территории. Вот, конечно, это, можем сказать, что это меры, которые приостанавливают вымирание видов. Но все-таки, если вид встал уже на путь вымирания, то рано или поздно он, к сожалению, исчезнет с лица земли.
2: То есть, как правило, вид меняет позиции в худшую сторону, да, в красной книге, чем лучше.
3: И, к сожалению, на сегодняшний день есть виды, которые сохранились только в зоопарках. Все, в природе, считается, они вымершие. И когда в зоопарке они исчезнут, то вид уже будет... И, кстати, есть и такая позиция в Красной книге, которая виды, которые из природы исчезли, остались
2: только в неволе.
3: Неволе.
2: Время нашей программы подошло к концу, но мы продолжим эту интересную тему, тему вымирания видов, в следующей передаче. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
5: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: С ностальгией трудно бегать в прятки, так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить
0: их. Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Что такое идол? Словарь Ожегова объясняет значение этого слова. Во-первых, у первобытных народов фигура человека или животного, которое поклоняются как божеству. Например, языческие идолы. То же, что и статуя. В переносном значении идол понимается как кумир или предмет восхищения, преклонения. В разговорном языке дурак или болван. Идолопоклонник — это тот, кто поклоняется идолам. Когда я проводил опрос на тему, что вы считаете для человека идолом, то разные люди давали разные ответы. Вот, например, такой ответ. Это то, что отнимает время для общения с Богом. Можно ли с этим полностью согласиться? Ну, например, вы во время купания в душе общаетесь с Богом? Или нет? Понятно, что вы сосредоточены на другой процедуре. Или вот такой ответ. То, что приводит к зависимости или замещает Бога. Тогда как быть с едой? Зависим ли мы от еды? Или как быть с воздухом? Мы бесспорно зависим от воздуха. Даже боюсь спросить о гравитации, от которой зависят все мы. Еще интересный ответ на вопрос, что вы считаете для человека идолом, сказал один юноша, визуализация какого-то образа, который заменил Бога. Давайте обратимся к Библии. Книга «Бытие», 11 глава, с 1 по 4 текст рассказывает нам о Вавилонской башне. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сенаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Вавилонская башня не входит в официальный список чудес света, однако она одно из самых выдающихся сооружений древнего Вавилона, и ее название поныне является символом сумятицы и беспорядка. При раскопках в Вавилоне немецкому ученому Роберту Кольдевею удалось обнаружить фундамент и руины башни. Та башня, о которой говорится в Библии, была разрушена еще до эпохи Хаммурапи. Историческая справка. Хаммурапи — шестой вавилонский царь, который царствовал с 1793 по 1750 года до нашей эры, из первой Вавилонской или Амарейской династии. Это сын пятого царя Вавилона Син-Мубалита. Был искусным политиком и полководцем. С его именем связано возвышение Вавилону. На смену Вавилонской башни первой была выстроена другая, которую воздвигли в память о первой. И, согласно Кольдевею, она имела квадратное основание, каждая сторона которого равнялась 90 метров. Высота башни также была 90 метров. Первый ярус имел 33 метра, второй — 18, а третий и пятый — по 6 метров. Седьмой ярус — это был отдельный ярус, который посвящен святилищу бога Мардука и был высотой в 15 метров. Башня стояла на равнине Сахн. Буквальный перевод этого названия — «сковорода» на левом берегу Евфрата. Она была окружена домами, в которых жили жрецы, она была окружена храмовыми сооружениями и домами для паломников, которые стекались сюда со всей Вавилонии. Самый верховный ярус был облицован синими плитками и покрыт золотом. Описание Вавилонской башни оставил Геродот, который основательно осмотрел ее и, может быть, даже побывал на ее вершине. Это единственное документальное описание свидетеля, очевидца из Европы. Геродот Галикарнасский родился в 484 году и умер в 425 году до нашей эры. Это древнегреческий историк. Его труды имели огромное значение для античной культуры. Это история Вавилонской башни. Господь разгневался и разрушил ее, а человек не раскаялся и попытался восстановить памятник культуры, в кавычках, я так бы сказал. Первый идол, созданный руками человека, имел примерную высоту 90 метров. Это примерно такой 30-этажный небоскреб. Теперь давайте вспомним другую библейскую историю времен пророка Даниила. И в этом нам поможет Священное Писание. Мы прочтем книгу пророка Даниила, 3 главу, первые тексты. «Царь Навуходоносор сделал золотой стукан вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деир в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранильцев, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор». И историческая справка о Навуходоносоре – это также вавилонский царь, сын и преемник Набопаласара, основателя Ново-Вавилонского царства. Он царствовал около 43 лет, приблизительно 604-561 года до Рождества Христова. Обратите внимание на размеры этого золотого истукана – 60 локтей. Библейский словарь Эрика Нюстрема дает такое определение. Локоть – еврейская мера длины, равная приблизительно полметра. Следовательно, высота истукана была 30 метров. Это примерно как современный 9-этажный дом с супермаркетом на первом этаже. Страна почти та же, а вот идолы начинают в размере уменьшаться. Теперь еще одна история, где мы читаем об идолах. Она записанная в первой книге Библии, в Бытие, 31 глава, 34 текст. «Рахиль же взяла идолов, терафимы, или домашние идолы, статуи». Так объясняет библейский словарь, что такое взяла Рахиль. «И положила их под верблюжье седло, и села на них». «И обыскал Лаван весь шатер, но, говорит Священное Писание, не нашел». Теперь посмотрите, как идол, он уменьшается в размерах. Его можно спрятать под верблюжье седло. А несколько глав дальше, на страницах Священного Писания, мы находим следующий отрывок, записанный в книге «Бытие», 35 глава, 4 текст. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который был близ Сихема». Здесь мы видим, что боги чужие помещаются в руках, а еще на серьгах. Но когда мы читаем книгу пророка Иезекииля,

0: Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Несколько раз Господь говорит одно и то же предложение. Люди допустили идолов своих куда? В сердце свое. Это как только надо ухитриться, чтобы так глубоко спрятать. Я вспоминаю свое детство, когда моя мама рассказывала мне историю о левше, который подковал блоху. И моему удивлению не было тогда предела. Я просил маму еще раз рассказать эту историю. Настолько она меня захватывала. Но детство, увы, прошло, а человеческая изобретательность превзошла все границы. Послание апостола Павла к римлянам в 1 главе с 24 текста мы читаем: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречия, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих их одобряют». Такая печальная характеристика человека, который отказался иметь Бога в разуме. Так что такое идол? Христианская писательница Елена Вайт в книге «Избранные вести», том 3, страница 330, дает точное определение этому слову. Идол — это все то, что люди любят и на что они полагаются, вместо того, чтобы любить Господа и уповать на Него, как на своего Создателя. Всякая земная вещь, которой люди испытывают влечение и на которую уповают, как на имеющую силу помогать им и содействовать ко благу, уводит их от Бога и становится для них идолом. Все, что претендует на чувства человека или удаляет из сердца величайшую любовь Божью, или препятствует безграничному доверию и совершенной вере в Него, принимает характер и форму идола в храме человеческой души. Давид говорит в Псалме 50-м, это псалом покаяния, 12-13 текст. Он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня». Дорогой друг, загляни честно в свое сердце и посмотри, точно ли там нет идолов. Неважно, больших, маленьких, золотых или серебряных, деньги или интернет, сериалы или карьерный рост, неудержимая любовь к своим детям или любовь к сериалам, что у вас находится в вашем сердце вместо Бога на первом месте, то и является идолом. Я был на этом поле Деир, поле, расположенное в своем сердце. И находясь там, я находил там идолов, но удалить их оттуда собственными руками так и не смог. Но когда я пришел ко Христу, Он сделал вместо меня эту работу. Евангелист Иоанн, 8 главе 36 текст говорит: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Приди ко Христу сейчас, пока время благоприятное, пока день спасения. Будьте благословенны.
1: Десять заповедей — это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603.

0: 8 028 028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим цикл программ именно об алкоголезависимости и как стать свободным. Как не сделать так, чтобы вот эти вот на первый взгляд красивые какие-то рюмочки, стаканчики с непонятной жидкостью не стали хозяевами в вашей жизни. Алкоголь, он как разрушитель, проявляет себя постепенно и неизбежно. Этиловый спирт, который является основой спиртного любого вида, способен проникать во все без исключения органы. Мы говорили, что как разрушается мозг, печень, он влияет на костную ткань человека. Это происходит потому, что этанол смешивается с водой и разрушает жировую оболочку клетки, легко преодолевая защитный барьер. Следует понимать, что алкоголь относится к токсичным веществам в больших количествах, то есть в разных алкогольных продуктах. И важно понимать, что это сильный яд, убивающий здоровые клетки. При расщеплении спирта в организме образуется ацетальдегид. Это активный канцероген. Он приводит к сбоям в иммунной системе и образованию злокачественных новообразований. Согласно данным исследователей из университета Отаго в Новой Зеландии, риск развития онкологических заболеваний увеличивается даже на фоне небольшого количества алкоголя. Исследователи высказали мысль, уже звучавшую раньше, безопасного количества спиртного не бывает. К примеру, произведенные ими расчеты свидетельствуют, что даже употребление бокала вина 200-250 грамм в день способствует повышению риска развития рака груди у женщин на 16%. Многие думают, что злоупотребление алкоголя может привести только к раку печени, но алкоголь тесно связан с риском развития многих раковых заболеваний, включая самые распространенные, в частности, рак молочной железы, заявил участник программы Всемирного фонда исследования Сюзанна Браун. Алкоголь провоцирует также возникновение рака ротовой полости, включая полость рака гортани, рака пищевода, рака толстого тонкого кишечника. По мнению ученого, алкоголь опаснее наркотиков в силу своей доступности. Особенно опасен пятничный алкоголизм. Научные данные говорят о том, что самые устойчивые формы зависимости связаны с реализацией желания выпить в конце рабочей недели. Пусть ваш здравый смысл рационально взвесит все «за» и «против» употребление данного яда. Статистические данные говорят, что по состоянию на 2018 год количество алкоголиков достигло 5 миллионов человек. Это примерно 3,5% всего населения России. Как понять, является ли ваш близкий человек алкоголиком или нет? Или вы являетесь алкоголиком, или нет. Как наркологи говорят, если человек утром не может смотреть на алкоголь, ему плохо, его тошнит, у него отвращение, то его еще можно назвать не алкоголиком. Но если человек утром имеет желание похмеляться, то тогда его смело можно называть человеком, который является алкоголиком. По данным Росстата, в месяц на алкоголь из семейного бюджета тратится почти столько же, сколько на молочные продукты, хлеб, рыбу вместе взятые. Более 20 тысяч рублей по самым низким меркам на каждого жителя большого города в год достаются продавцам спиртного. Это очень большие колоссальные доходы, и продавцы вот этих алкогольных изделий прекрасно об этом знают. 1 из 10 пробующих алкоголь становится алкоголиком. По статистике, если сегодня к алкоголю приобщилось 10 человек, то в течение 17 лет один из них погибнет, двое сопьются. В среднем человек спивается через 11 лет после приобщения к алкоголю. Дети пьющих родителей спиваются на 7-12 лет быстрее своих родителей и на 14-24 года своих дедов. Дети пьющих родителей спиваются в 4-5 раз быстрее, чем дети непьющих родителей. Женщины спиваются в силу биологических причин намного быстрее мужчин. Психическая деградация женщин идет в 3-5 раз быстрее, нежели у пьющих мужчин. Люди, как правило, спиваются через употребление слабоалкогольных изделий. Пиво, шампанского, вина, наливок и так далее. Вот здесь нам стоит бить в тревогу и понимать, что вот как раз-таки эти в кавычках слабоалкогольные изделия, они приносят вреда больше. Вряд ли сегодня можно найти подростка или молодежь, который начал бы употреблять алкоголь сразу в виде крепких каких-то изделий. Водки, там, коньяка. Нет. Ему предлагают, сначала он пьет газировку, потом ему предлагают газировку с небольшими градусами, этиловый спирт, он там очень прячется под эгидой красителей, различных наполнителей. И молодой человек не чувствует вот этой разницы, и он начинает приобщаться к вот этой жизни. Знаете, сегодня идет определенная война, даже можно так сказать, за наших детей, за нашу молодежь. Безалкогольное шампанское. Вы думаете, это просто безобидное развлечение? Или кем-то продумано с определенной тактикой? Я думаю, ответ вы сами можете понимать и находить. Для чего придумано, как мы уже говорили, безалкогольное пиво? Для чего придумано безалкогольное шампанское? Это все стратегия для того, чтобы мы начали носить деньги в обмене на бесплодие, рождение больных детей, на деградацию нации и себя лично. Но выбор стоит за каждым из нас. Практически половина всех случаев насилия случается в состоянии алкогольного опьянения. По данным органов охраны порядка, пьющие люди – виновники 75% убийств и покушений на убийство. 70% умышленных тяжких телесных повреждений – это наряду алкоголя. 70% изнасилований и более 80% грабежей и разбоев. Это все последствия употребления алкоголя. Причиной каждой 20-й смерти являются спиртосодержащие напитки, а точнее алкогольные яды. Причем 1/4 летальных случаев приходится на женщин. Хроническое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на клетки сердечной мышцы, вызывает накопление фибронектина, вещества, принимающие участие в восстановлении тканей, коагуляции и накоплении лейкоцитов на стенках сосудов. Со временем алкоголь влияет на способность миокарда сокращаться. 2 стакана вина в день на 66% снижают способность лейкоцитов в плазме производить антитела, таким образом ослабляя работу иммунной системы. Алкоголь – это токсическое вещество для всего желудочно-кишечного тракта. Алкоголь поражает мозг, периферическую нервную систему. У 80% пьющих, в кавычках, умеренно, и у 95% алкоголиков отмечается уменьшение коры головного мозга, то, о чем мы с вами говорили раньше. Употребление алкогольных ядов приводит к онемению, а потом и к отмиранию участков головного мозга. Отмечается также снижение умственных способностей. Томас Фуллер, медик и фармацевт 17-18 века, некогда писал: «В вине утонуло больше людей, чем в море. Я бы добавил намного больше». Вообще, по причине употребления алкогольных ядов умирает большее количество людей. Только в нашей стране эта численность за один год где-то подходит к 500 000 людей. 500 000 людей в год умирает по причине употребления алкоголя. Есть определенная война, и совершается она за деньги тех, кто выпивает. Не входите в число тех, кто утонул. Спасайтесь, пока не поздно. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Про любовь. А влияет ли вообще любовь на благополучие? Приветствую, коллеги. Сегодня мы поговорим на интересную тему про романтические отношения, важность свиданий, о супружестве и, конечно, о здоровых отношениях.
2: Руслан Ларин. Бизнес-коуч. Директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз. Быть успешным и оставаться счастливым. Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз. Каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников. Священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов. Инвестор, предприниматель. Бизнес-тренер. Проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз. Счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, влияет ли отношения, да, там, супружеские отношения, в целом отношения на благополучие человека? Или все-таки человек может быть себе вполне один и счастливым, благополучным?
3: Ну, конечно, статистика, она показывает, что женатые люди, благодаря тесным каким-то эмоциональным связям, которые есть, имеют большую длительность жизни, большую удовлетворенность. Но, на мой взгляд, это тоже не показатель. Иногда бывают очень несчастные семьи. И поэтому те люди, которые не имеют таких отношений, именно партнерских, гендерных отношений, они, тем не менее, если имеют крепкие социальные связи в семье, с родными, они чьи-то дяди, дочери, тети, и имеют какие-то контакты, они точно так же могут быть очень удовлетворены жизнью.
4: С религиозной точки зрения, любовь – это вообще самое главное. Но любовь не только к человеку, любовь к себе, любовь к окружающему миру, любовь к Богу. В Библии сказано, что Бог есть любовь. Поэтому, мне кажется, без любви мы не сможем достичь настоящей счастливой жизни.
5: А знаете, сложно что-то сказать после того, как Жень что-то сказал такое мощное, да? Скажу, наверное, приземленное, но и в то же время вдохновляющее. В принципе, как бы, как это, без женщин прожить вроде можно, но не нужно. Вот. Пол, да, нас всегда толкал мужчин на подвиги. Вот. Это было в разные времена, и это, об этом очень много написано разных книг, поэм, там, да, то есть рассказов. Там. И я считаю, что, в принципе, если отношения здоровые, да, то когда у тебя есть хороший тыл в виде классной жены, там, да, то это для мужчин, вот для меня, как для предпринимателя, дает очень много фору перед, так скажем, другими предпринимателями, у которых не очень все хорошо дома, совершать те подвиги, которые там, да, меня вдохновляют. Поэтому я за здоровые, крепкие отношения и считаю, что любовь – это прекрасное чувство, которое, да, действительно дано Богом. Вот, но бывает так, что и любовь играет злую шутку с нами, да, то есть бывают действительно нездоровые отношения, когда человек один любит очень сильно человека, да, и бросает там к ногам его все, а другой попирает эту любовь, и в итоге получается не вдохновение, да, то есть, а наоборот, так скажем, проклятие, что ли, назвать там, не знаю. Вот. поэтому...
3: Можно я продолжу мысль, которую сейчас сказал Сергей? Мне кажется, что, коль мы говорим о благополучии, то важно еще отметить, что все-таки именно в гендерных отношениях мужчины и женщины формируется наша гендерная идентичность. То есть, когда женщина в отношениях с мужчиной, в долгосрочных отношениях, именно благодаря этим отношениям в ней развивается женственность. Она не может сама по себе развивать, культивировать свою женственность, если она, ну, просто вот она ни с кем в отношениях. То есть женственность – это не про наряды и не про косметику. И точно так же мужественность. Мужественность ярче проявляется и развивается именно благодаря отношениям с женщиной. Она в нем что-то мотивирует, включает. Именно в отношениях с ней он формируется, вылепливается как мужчина. Поэтому если мы говорим вот о таком целостном развитии человека, то отношения нужны и отдавать, и при этом посредством другого самому формироваться как личность, как гендер.
1: Ну, не зря же говорят, что для мужчины женщина как муза его, да?
5: Да, вдохновляет. Женщина должна вдохновлять мужчину, то есть как бы... И, соответственно, ну, так же, как и мужчина, должен женщине, как вот
3: Мария сказала... Помочь выразить женственность.
5: Да, женственность. Поэтому это действительно, так скажем, игра не в одни ворота. То есть это взаимная игра.
4: То, что вы говорите, оно очень интересно записано царем Соломоном, когда он сказал в книге притчи, что мудрая жена... устроит дом свой. Вообще, мне кажется, эти слова вступали в конфликт с идеей Древнего Востока, потому что там же самый главный – это мужчина. Но, с другой стороны, видимо, Соломон очень тонко понимал эти вопросы психологии. Он говорит о том, что мудрая жена устраивает дом, то есть она является надежным тылом, поддержкой, а глупая жена, она разрушает дом. Поэтому, конечно, вот эти гармоничные отношения, они приводят к благополучию, даже Библия об этом говорит.
1: Ну вот затронули важный момент, да, там мудрая жена, глупая жена. Давайте вот про компоненты этих здоровых, любящих отношений поговорим. Вот это что за элементы отношениях, да, в отношениях, чтобы они были такими вот настоящими, здоровыми, любящими?
4: Но если взять библейскую терминологию, интересно послушать, как психология определяет это, то согласно Библии муж и жена должны соответствовать друг другу. То есть это духовное соответствие, это соответствие в ценностях, потому что когда у них одни духовные ценности, ценности по тем же самым финансам, деньгам, воспитанию детей, тогда они смотрят в одном направлении, и это будет вести их к успеху. Мне вот очень нравится пример первого и второго пилота. Потому что они действительно являются поддержкой друг для друга. Говорят, что в дальних рейсах первый и второй пилот, они кушают разное меню, потому что если вдруг там одному стало плохо, второй будет готов справиться с этой ситуацией. Вот, наверное, в этом и есть библейское соответствие. Если один из супругов, там, не знаю, муж, испытывает какой-то стресс, кризис, проблемы на работе, рядом есть любящая спутница, которая готова его поддержать, взять как бы штурвал в свои руки, чтобы он справился с этой нештатной ситуацией, и дальше они... двигались вперед.
1: Отлично. Поддержка друг друга, что
3: еще? Ну вот я бы, наверное, перечислила. Есть такой современный психоаналитик, Отто Кернберг, такой мэтр. Он перечисляет 10 факторов таких зрелых отношений. И вот в числе этих факторов как раз-таки соответствие каких-то жизненных целей, ценностей. В числе этих же факторов умение быть вместе, но и умение быть порознь, иметь свое какое-то развитие.
4: Личное пространство.
3: Да, личное пространство. Да. Это умение быть гибким к тому, что твой партнер меняется. Он не такой, как когда вы женились, когда вам было 20 лет. Но вот таких вот 10 факторов, и из них, кстати, ну, мне очень интересно показался тот фактор, что понимать, что эти отношения не навсегда. И это не для того, чтобы обреченно смотреть на своего партнера, а это для того, чтобы насыщенно проживать каждый момент жизни, который тебе дал Бог с этим человеком. Ценить, что этот человек не всегда будет с тобой. Он пришел как подарок в твою жизнь, он будет не всегда. И вот эта недолговечность отношений, она должна побуждать острее проживать то, что есть сейчас.
1: Ценить сегодня.
3: Ценить сегодня, да.
5: Я бы вот еще дополнил, знаете, вот мы говорили вот на прошлых передачах о возможности финансовых. Да, действительно, когда у тебя есть возможности хорошие финансовые, то для женщины это в первую очередь стабильность. что немаловажно, потому что она является, то есть, как Богом установлена, матерью, да, и ни одна женщина не пойдет в партнерство с мужчиной, у которого, ну, там, в голове непонятно что, да, то есть, но и тем более она не будет с ним детей рожать, потому что она хочет стабильности, защищенности для своих детей. Но я хотел бы еще говорить о том, что вот для моей супруги я всегда являюсь, как она говорит, волшебник. Вот. Это не то, что я выполняю все ее желания, но я радую определенными вещами, то есть радую определенными сюрпризами, которые, опять же, сопряжены с финансами. И это, так скажем, в наш брак добавляет определенную искру отношений живых. Это не обязательно обладать большими деньгами. То есть надо, в первую очередь, прокачивать себя в мозговых извилинах для того, чтобы порадовать свою женщину. И поверьте, дорогие мужчины, не заставить себя ждать, когда ваша половина ответит вам взаимностью.
1: Угу. Вот для меня очень важны такие два момента, наверное, в отношениях здоровых, таких любящих. Это доверие. Ну, то есть вот абсолютно доверять друг другу.
3: Быть открытым.
1: Не пытаться в чем-то друг друга подозревать. И вообще, вот доверие, да? И второе – это уважение как личности. То есть вот принимать… Мы себя, знаете, научились принимать, да, как личность, а вот принимать свою половинку как личность, целостную личность, ни в чем не ущемлять.
3: Не пытаясь переделать.
1: Не переделывать. Для меня это очень важно.
5: Как-то от одного друга пастора слышал такую вещь, когда он говорит, я стоял в комнате перед тем, как выйти к алтарю, да, и вот сочетаться со своей будущей женой. Я, говорит, явно услышал прям голос Бога, который сказал, что это моя дочь, и она тебе дана в подарок. И за все, что ты с ней будешь делать, ты ответишь передо мной. И я думаю, что это очень важно понимать для всех нас, там, верите вы в Бога или нет, дорогие телезрители. То есть мы, так скажем, в ответе, как мужчины, перед, даже перед родителями той женщины, за которой, у которых мы берем эту половинку к себе в жены. Вот. И здесь очень важно понимать, что мы в процессе вот этого эстафеты становимся сами родителями. И вот недаром многие отцы так понимают, вот у меня так получилось, что у меня дочка пришла ко мне через моего сына, да, то есть невестка стала моей дочерью. Вот, но я не испытал такого, да, счастья быть отцом дочери, да. Вот, да, биологически. Но мне достаточно того, что я отцом стал. Ну, то есть мальчика, да, и испытал это счастье. Ну, вот. Но если бы я испытал, то я бы понял, как, насколько, так скажем, вот этот момент, когда отец отдает свою дочь незнакомому, так скажем, мужчине.
3: Парню,
5: да,
3: парню,
5: да,
3: который еще должен доказать.
5: И как она будет к нему относиться. Поэтому, я думаю, тоже ни для кого это секрет. То есть много раз таких параллелей проводились. Поэтому в здоровых все-таки отношениях нужно вот это учитывать и понимать, что женщина – это там не исчадие ада, да, то есть, которое нам там для воспитания нашего, а то есть это действительно подарок от Бога. Вот, и я уверен, что этот подарок, если к нему бережно относиться, то будет вас каждый день радовать.
1: Ну, окей.
4: Кстати, видимо, поэтому Бог в своем слове, в Библии есть такая заповедь, что мужья, любите своих жен. Про жен там сказано, что вы как бы уважаете, почитаете, видимо, вот поддерживаете, да, статус вашего мужа, а про мужа сказано «люби». И вот мне нравится, как еврейские раввины трактуют, то есть «люби» – это заповедь, тебя никто не спрашивает, хочешь ты этого или не хочешь, устал ты. Мы же с вами знаем, да, что есть там разные фазы брака, есть там какие-то моменты привыкания, кризисов, 3 года, 7 лет там и так далее. Вот Библия говорит «люби», хочешь, не хочешь, но здесь как бы Библия подтягивает к самому принципу любви действия. И, видимо, так мы устроены, мужчины, когда ты действуешь, когда ты конкретно проявляешь знаки и действия любви, о чем говорил Сергей, это подстраивает, наверное, и твой внутренний мир под эту заповедь.
5: Я еще вот маленький момент ремарочки хотел сказать. Вот сейчас некоторые телезрители, у меня мужчина закидает камень и скажет, ты тут топишь права женщин, да, то есть мы вот такие все шоколадные, а что женщинам ничего не указываешь, да? На самом деле, дорогие мужчины, я скажу, что, поверьте, женщины со своей стороны намного больше делают, я вот из своей жизни вижу, чем мы, мужчины, потому что, вот не знаю, почему-то как-то Бог так устроил, что женщины намного больше любят мужчин, да, то есть, нежели мужчины. Мужчина, так скажем, он не то, что не любит, а не может научиться выражать эту любовь.
4: Один раз сказал, ничего не поменялось. И...
5: Поэтому я уверен, что наши телезрительницы смотрят. То есть это как раз, как я вот недавно от знакомого психолога услышал, вот Мария подтвердит, наверное, что, так скажем, это не игра в одни ворота.
3: Безусловно.
5: Это парная игра, да.
3: Это которая... партнерство, да. Как сказал Евгений, два пилота... Невозможно. И мне казалось, что мы как раз и не топим мужчин. И точно так же в отношении женщин. Женщины иногда спрашивают, а за что уважать? А он еще ничего, а за что уважать? Но и я всегда как раз в аналогии говорю, вы ждете, что вас любят не за что-то, поэтому давайте будем как-то проявлять уважение, да, вопреки иногда. Поэтому давайте уважать точно так же. Мне кажется... Вот ты говорила о двух важных вещах, о доверии и уважении личности. И вот здесь я хотела бы даже соединить вот это с библейским пониманием, когда мы читаем в начале Бытие, мы читаем, что они были оба наги и не стыдились. Это вот это базовое доверие, которое очень важно для партнерских отношений, когда люди друг перед другом не играют роль. Он не играет роль крутого мужчины, она не играет роль такой, ну не знаю, экстра-женщины. И каждый из них может быть и уязвимым, и слабым иногда, и прийти бессильным, и показать какое-то свое несовершенство. Это очень действительно такой мощный момент. И второй ты говорил о доверии и уважении. Вот уважение как раз-таки проявляется в том, о чем говорил вот Сергей, когда мы понимаем, что тот другой человек, он себе дает самое ценное, что у него есть, он дает тебе свою жизнь. Вот мы в браке 28 лет, и я понимаю, что мой муж подарил мне 28 лет жизни. Мне никто больше не подарил столько лет жизни, чтобы жить рядом со мной, быть рядом со мной разной. Он дарил мне самое большее, что может кому-либо кто-то что-либо дать. И не купить время за деньги. И вот когда мы понимаем, что этот человек дает тебе жизнь, тогда нет вот этого собственничества, ты мне, только ты мне, и есть желание, а вот мы читаем Бытие, они были оба созданы для того, чтобы овладеть землей. И вот здесь тогда это два партнера, которые...
4: Достигают благополучия.
3: Они, каждый помогает друг другу развиться, чтобы достичь какой-то цели. То есть нет желания потопить другого, чтобы на фоне другого самому... покрасоваться и быть лучше. Да. И тогда каждый ищет, он ищет тогда, окей, в чем она хочет развиваться, давай найдем на это средство, давай поможем, чтобы она это освоила, я не знаю, там, шитье, неважно, что она там хочет, фотографию освоить. И она точно так же понимает, ну, нравится ему это, там, не знаю, рыбалка, что-то еще. Она готова тоже как-то так подстроить план, бюджет семьи, что все-таки и он мог развиваться. И тогда есть желание вот в здоровых отношениях каждому помочь расти и раскрыть свой потенциал.
1: Отлично. Такое ощущение, знаешь, вот когда мы научимся жить друг для друга, то есть я для нее, она для меня, тогда будет эта полнота. Да?
5: Любовь
1: друг
5: ищет получаем... своего. Знаете, да. Недавно слышал такую фразу от Петра Мамонова, который уже почил. Он сказал, смотрю, наблюдаю в окошко, куда-то я пошел. И зачем я открываю калитку? А когда он смотрел туда в окошко, там стояла его супруга и открывала. И вот в этом как раз ключевой смысл, когда он не говорил за супругу, а он говорил за себя, то есть ее глазами, ну то есть своими глазами, то есть ее видел. Я помню, один мне знакомый психолог рассказал такую вещь. Он говорит, вот в Библии есть такое, и прилепится муж к жене, и станут двое одной плотью. И он говорил о том, что часто в жизни бывает, вот люди на примере пластилина, он говорит, возьмите белый и черный пластилин, вот прилепляются Они же прилепляются. Но плоти одной не становится, потому что вот пришли какие-то тяжелые моменты в жизни, и они разлепились, и вроде как бы сохраняв...
1: Холодный пластилин развалился.
5: Да, и, говорит, прилепятся и станут, это когда вот перемешаются. И вот возьмите, вот перемешайте вот два пластилина, то есть смысл в том, что они разные, потому что невозможно смешать пластилин, как бы ты его ни мешал, все равно вот прожилки эти останутся белого, черного, и это говорит о том, что они разные, то есть разные. Они остаются мужчиной и женщиной. То есть мужчина не становится женщиной, да? Даже как и женщина не становится мужчиной. Но они разные, но они становятся одной, одним целым. Но,
1: наверное, знаешь, одним целым становится вот это ощущение с этим пластилином. Это когда через какие-то трудности вместе пошли.
5: Конечно, в том-то и дело, что пластилин же...
1: вместе. Да, вот они вместе преодолели и, наверное, еще сильнее становятся, да? Но если говорить немножко на шаг назад, пока... эти отношения еще не переросли в супружеские, да, еще пока на уровне молодой человек или девушка хотели бы прийти к супружеству, но они вот на этапе поиска себе спутника жизни. Вот здесь, вспоминая наш опыт, да, вот наших свиданий, вот можем дать какие-то рекомендации, как мы должны выстраивать эти отношения, чтобы это переросло потом в счастливый брак?
4: Я слышал такую рекомендацию, что должен быть наговор часов. Это как вот у тех же летчиков на лед, да, чтобы стать из там второго пилота первым пилотом. Я слышал такую цифру 1000 часов, я не знаю.
3: Наобщаться 1000 часов, да?
4: Да, это примерно сколько у нас? Ну, больше года, полтора года, наверное.
3: Минимум.
4: Пообщаться, минимум, сказала, чтобы видеть человека в разных обстоятельствах.
1: Мы ровно полтора года встречались и потом женились.
4: Я знаю одну пару, которая считала количество часов, которые они проводили в общении.
5: Это классно, на самом деле, потому что наблюдение, к сожалению, в современном мире, люди уже на втором-третьем свидании падают в постель друг к другу, вот, потому что почему-то такой есть критерий, что если мне в сексе не подходит, то есть я, соответственно, то есть можно разбежаться. Я не знаю, но, наверное, действительно есть какая-то физиология, но в общей массе, вот я слышал от сексолога, он говорит, что в любом случае всегда можно найти компромисс в постели,
3: конечно,
5: найти
3: конечно.
5: Точки соприкосновения. А вот не договориться, да, и не подойти ментально, намного быстрее можно, да, то есть люди, по сути, открывают свои тела друг другу, хотя Библия говорит, что это надо в последнюю очередь после венчания, там, да, заключения союза делать, они уделяют вниманию другой стороне, да, то есть именно вот ментальной, то есть насколько человек тебе подходит, ну, как бы вот в плане
3: ценностей, убеждений каких-то. Но, Сергей, здесь же бытует какой-то миф, мнение, что вот если там не подойдет, то все будет плохо. Миф о том, что семейная жизнь – это классные сексуальные отношения. Но поскольку мы с вами уже, ну, люди со стажем в браке, мы понимаем, что не всегда это главное в браке.
4: Ну, 2% я слышал статистика по времени, вообще по взаимоотношениям.
3: Потому что когда в семье сложности, когда у семьи стресс, это даже важно для мужчин потребность, а тоже на далекий план отступать, потому что нужно какие-то другие задачи решать. Конечно. В жизни семейной не только есть секс, и по большому счету статистика тоже показывает, что несовместимость именно физиологическая, это очень маленький процент в браке. Больше это люди ссорятся не по этой причине.
1: Конечно.
3: Иногда просто они используют интимные отношения как аэродром для того, чтобы власть какую-то друг на другом устанавливать. Но это не про это. Поэтому здесь очень много мифов. На мой взгляд, очень нужно много общаться, много узнавать друг друга, задавать вопросы. И обязательно, вот если говорить о свиданиях, о каких-то встречах, это должны быть еще встречи не только где-то вот вдвоем. Смотрите на этого человека, как он ведет себя в окружении других людей. Встречайтесь где-то еще в другом окружении. Шутят, обычно такая тоже расхожая шутка, если хочешь узнать парня, сходи с ним на матч, и посмотри, как он там. Или в пробке посиди, когда он за рулем рядышком.
4: Когда его подрезали.
3: Да.
1: И как он относится к своей маме.
3: Ну, это вот такая классика. Но сегодня не все молодые пары, иногда вот они где-то в большом городе живут, встречаются с родителями. Я встречаю такие версии. Встречаются только уже вот на венчание приехали родители. Вот. А про девушку говорят, если хочешь ее узнать, посмотри, как она дома выполняет свои обязанности домашние. То есть насколько ей это не в тягость, в радость, как она это делает. То есть есть какие-то вещи, которые сигналы, маркеры, которые мы не можем проигнорировать.
4: Мы вот так с вами смело говорим про бракосочетание, про венчание. Мне кажется, сегодня очень популярно это и в нашей стране, когда люди вообще не доводят свои отношения до свадьбы. То есть они говорят, зачем нужна печать в паспорте и так далее. Мне кажется, для девушки это тоже очень серьезный маркер, что мужчина не готов взять на себя ответственность за нее, за детей, да, которые там могут появиться в ближайшем времени. И действительно, по Библии семья, почему это важно, почему это твой дом, да, который ты строишь, твой тыл, потому что у вас есть не только физическое там, единство или наслаждение, у вас есть еще духовное наслаждение, эмоциональное единство, общие цели, и вот вершина этой пирамиды является физический контакт. И вот по Библии вот это семья. И классно это понимали древние греки, да, они говорили, что вот есть там любовь как друзей, любовь эрос там между мужем и женой, любовь агапы как такой любовь-принцип. То есть вот гармоничные отношения – это когда вы смеетесь вместе, вы можете о чем-то вместе по-дружески поговорить, обсудить, дать советы друг другу, поддержать, укрепить слабые стороны друг друга, и как мужчина и женщина вы счастливы вместе. Вот это гармония, которую предлагает Библия.
3: Ну, вот здесь, если упомянуть, я маленький образ скажу, что все-таки, когда люди не узаканивают отношения свои, это очень похоже на жизнь в съемной квартире. И никто туда не вкладывает, никто не хочет ремонтировать съемную квартиру. Это как, ну, в принципе, от билет с открытой даты, как что-то временное. И, конечно, это говорит о том, что есть какая-то незрелость, есть какие-то внутренние барьеры, и, конечно, сложно строить долгосрочные отношения.
4: Но люди говорят,
3: для женщины это очень небезопасно.
4: Люди говорят про рамки, что вот вы там как-то ваши взгляды устарели. Но я вот о чем думаю. Семье 6 тысяч лет. То есть сколько существует наша планета, люди живут в семьях. Почему люди не живут племенами, да? Ну, есть какие-то там люди определенные в разных странах, там в Африке и так далее, к примеру. Но институт семьи, он создан. Это базис. Это заложено в нас. Почему? Потому что это заложено в нас создателем. Так придумал Бог. И влезть в эти настройки, что-то перестроить невозможно. То есть Бог в своей мудрости увидел так, что для мужчины он может раскрыться, когда рядом с ним будет вот его любимая женщина. Точно так же жена, она будет счастлива, когда с ней будет мужчина. И перестроить, сломать эту модель невозможно, потому что это бытие человека.
1: Ну, последний завершающий вопрос. Попробуйте такую одну рекомендацию мужчине или женщине. Дать вот что делать или что не делать, чтобы отношения были здоровыми и счастливыми. Одну какую-то рекомендацию? Мужчине или женщине?
5: Я бы, наверное, рекомендовал научиться слушать. Вот, потому что часто мы говорим, мы хотим, чтобы нас услышали, да? А я бы советовал не только мужчинам, но и женщинам вот, научиться слышать свою половину. Не просто слушать, а услышать.
3: Спасибо. Я бы, наверное, посоветовала принимать, продолжая эту мысль, принимать твоего партнера таким, какой он есть, не переделывать его. И вот это переделывание отдать Богу. Молись за него, чтобы Бог его сделал таким, как ты хочешь. Но не пили, не пытайся его сам слепить, переделать.
4: Если вы хотите влюбиться, если вы хотите, чтобы вас любили, полюбите себя. Так написано в Библии. Возлюби ближнего, как самого себя.
1: Я бы тоже хотел порекомендовать обязательно иметь что-то общее, ну, хобби какое-то, какие-то интересы. Когда вы вместе проводите время, вам это интересно, вы обсуждаете, таким образом вы испытываете вместе одинаковые чувства. Это разное может быть. Там, путешествие может быть вместе, вам нравится, или вы любите вместе покататься на лыжах и так далее. Что-то такое объединяющее. Спасибо, коллеги. Мы, мне кажется, очень хорошо обсудили и показали важность вообще отношений, здоровых отношений, супружества для благополучия человека. Благодарю вас за этот разговор.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многим из нас общение порой дается нелегко. Почему одни могут выступать перед огромной аудиторией, легко зажигая ее своими идеями, непринужденно обмениваться искрометными шутками на вечеринках и моментально

0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что же за такое это искусство общения с людьми?
1: Есть люди общительные от природы. Это люди, которым нравится общаться, которые умеют общаться. Угу. Есть другая категория людей, которые не общительны, но те и другие могут научиться выстраивать отношения или коммуникации друг с другом. Поэтому будем говорить о искусстве выстраивать взаимоотношения друг с другом. Умение налаживать мосты.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Можете сделать это как во время программы в микрофоны, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно все вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Спасибо. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Территория реальности.
1: Рад вас приветствовать, друзья мои. И сегодняшнюю нашу тему мне хотелось открыть вот таким высказыванием. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве выстраивать взаимоотношения. Искусстве умения говорить. Не просто поддерживать беседу, а именно выстраивать коммуникации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, показывая вам, что Библия – это не просто книга, которая рассказывает о каких-то там библейских историях или библейских событиях, а что Библия является действительно книгой, по которой можно жить. И мы с вами попытаемся сегодня увидеть, как Библия учит людей выстраивать взаимоотношения, как правильно выстраивать свои отношения. Я хочу вам прочитать интересные высказывания. Кто такой общительный человек? Общительный человек – это тот, кто хочет общаться и кто может общаться. Есть общительные люди, вы, наверное, с такими встречались. Это человек, которому очень важно поговорить с вами, и он в любое время, дня и ночи, если вы ему позвоните, он найдет вам, что сказать, как сказать, и порой даже он вам сам позвонит, и вы не будете знать, как от него отделаться, отвязаться. Итак, общительный человек – тот, кто хочет общаться и может общаться, а коммуникабельный человек – это тот, кто умеет общаться. Разницу улавливаете? Есть человек, который хочет общаться, а коммуникабельный – это тот, который умеет общаться. Так вот, друзья мои, коммуникабельный человек не всегда общительный. И он может даже и не быть общительным человеком, но это человек, который научен общаться, он умеет общаться. А общительный человек может стать коммуникабельным человеком, но может и не стать. Но ему это сделать легче. И мы с вами сегодня начнем вот с чего. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, Библия учит людей общительности или коммуникабельности? Можете взять микрофончик и ответить. Коммуникабельности, да?
3: Да.
1: Почему вы так думаете, что Библия учит коммуникабельности? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, которые говорят как раз о том, что нужно общаться. Но мы попытаемся эти тексты разобрать с вами. Итак. 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стиха. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским. Или еще, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Еще 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, и не поступаем поистине». Итак, Библия говорит о том, что, ну, то есть мы читаем, что речь идет о том, что людям необходимо иметь общение. Речь идет о том, что люди имеют общение с Богом и должны друг с другом выстраивать общение. Это русский перевод или синодальный перевод на русском языке. Нам нужно с вами ответить на вопрос, как это слово читается в греческом языке, общение. О чем же там идет речь? Давайте я вам прочитаю с греческого языка. Общение переводится как связь. Не, мы с вами говорили, общительный

0: Человек это какой человек? Который хочет общаться. Ну, общаться, говорить. Тот, кто хочет говорить. А связь, слово «связь», если дать ему определение этому слову, ну, русское значение этого слова, оно имеет значение как коммуникация. То есть выстраивать коммуникативные отношения. Что это такое? Приведу вам такой пример с Евангелия от Иоанна, вернее, прошу прощения, Евангелия от Матфея, 6 глава, 7 стих. Вы, скорее всего, знаете этот текст, если читали Библию. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, Библия говорит, раскрывает нам истину о том, что человек не должен быть каким? В многословном, да, в молитве. То есть, если речь идет о том, что мы должны уметь выстраивать общение с Богом, это просто поговорить, и большая часть людей, которые выстраивают такие отношения с Богом в молитве, если вы ловили себя на мысли, то человек молится, что он делает? Закрывает глазки, складывает ручки и понеслась. И он составляет списочек и в Богу, рассказывает о своей жизни, что он хочет, чего он не хочет и так далее и тому подобное. А Христос говорит, молясь же, не будь многословен. Итак, или другими словами, не будь общительный в молитве, а будь коммуникабельный. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как же нам с вами быть коммуникабельным человеком. С чего нужно строить отношения? В прошлую тему мы с вами говорили о том, что нужно заводить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, которые способны вас преобразить. И мы говорили о том, что «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так вот, Библия нас предупреждает и говорит нам, что мы должны сторониться людей, я их называю так, токсичных людей нужно избегать. И Слово Божие дает определение токсичным людям. Ну, я одну только вам напишу, с кем мне общаться, скажу, с кем мне общаться, и остальных я не буду упоминать, с кем лучше не встречаться в своей жизни. Давайте так. Притча 18 глава, 2 стих. «Глупый человек не любит знания». Притча 18:2. «Глупый выставляет на показ глупость свою. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражительный, пренебрегает наставлением отца». То есть давайте так, в своей жизни остерегайтесь людей вот таких. Да, глупых, остерегайтесь этих людей. Библия говорит, почему нужно их остерегаться, этих людей. Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, называется фильм «Выживший». Там главный герой Леонардо Ди Каприо. Но вы знаете, что этот фильм был снят по настоящим событиям, которые произошли. Это реальная история жизни Хью Гласса, который действительно встретился с медведем, 800-килограммовой тушкой такой, которая мамашка ходила со своими медвежатами в лесу. И вот он, идя на разведку, встретился с этим медведем. Эта медведица напала на него. Вы помните эту историю, да? Порвала его. И этот человек, по-моему, на протяжении 100 километров полз поломанными там костями и так далее. Это реальная история. Я не хотел бы встретиться с такой разъяренной медведицей, которая охраняет своих детей. Вы бы хотели с такими встретиться? Я тоже. Так смотрите, как Библия говорит. Слово Божие говорит. Притча 17:12. «Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». То есть менее опасен медведь для человека вот такой разъяренный, чем глупый человек со своей глупостью. Поэтому первое, что нужно делать, избегать в своей жизни токсичных людей, чтобы выстраивать дружеские отношения, чтобы выстраивать коммуникации. Ну и пошлите мы с вами дальше. Какие же это коммуникабельные люди? Кто это такие? Первое. Давайте посмотрим, чему нас учит Библия. Как быть коммуникабельным человеком? Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». И о чем речь идет? нужно быть коммуникабельным или разговорчивым человеком. То есть Слово Божие говорит, что надо быть очень внимательным к тому, что вы говорите. Есть такая мудрость, высказывание такое красивое, мне очень, очень нравится. Ты научился говорить, значит, ты повзрослел. Если ты научился молчать, значит, ты поумнел. Запомните это, да? То есть, если умеешь говорить, значит, ты взрослый. А если умеешь молчать, значит, умный. Итак, первое. Умение молчать. Что сюда входит, друзья мои, умение молчать? Первое. Есть как учение Библии о том, почему нужно уметь молчать. Притчи, 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Или Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а сверх того все это от лукавого». Итак, Библия нас учит, смотрите, как Бог нас учит коммуникабельности. Он говорит, не нужно быть болтливым. Слышали такое выражение? Болтливый человек, как там? Находка для шпиона. Болтливый человек – находка для шпиона. Человек, который не умеет держать свои уста, это находка для шпиона. И Слово Божие как раз говорит, что быть надо очень внимательным к своим словам. Не нужно быть просто многословным. Еще есть понятие – пустословие. Притчи 12:18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Или еще «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Бывало у вас такое, что вы… Вот хочется вам поговорить, вы начинаете говорить, вы перевозбуждены, вы говорите, говорите, говорите, а потом домой приходите и думаете… Что-то я, наверное, лишнего наговорил. Иногда в своем вот этом порыве поговорить вы тайну даже можете открыть другого человека. То есть нужно уметь контролировать свои уста. Нужно уметь контролировать, открываешь уши, закрываешь рот. Хорошо, следующее, чему учит нас Бог. Вопрос был, в прошлый раз задавали вопрос о том, как быть человеком, который не просто сухо отвечает на вопросы, да, то есть вопросы, ответ, вопрос-ответ. А если вы хотите разговаривать с человеком и быть коммуникабельным человеком, а коммуникация или коммуникабельность – это выстроить определенные отношения. Или другими словами, я когда изучаю Библию, я вижу, что Бог интересно выстраивает с нами отношения именно в коммуникации таким образом. Бог хочет до нас донести определенную информацию, Он хочет, чтобы эта информация нам была понятна. Он не просто хочет с нами говорить, Он хочет донести до нас определенную истину. И когда мы разговариваем с Богом, Бог хочет научить нас, чтобы мы не просто болтали, а донесли до Него определенную истину, определенную информацию, которая действительно нам важна. Ну, к примеру, когда мы с Богом выстраиваем отношения в молитве. Многие говорят, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я много молюсь, а Бог не отвечает. И у меня сразу к этому человеку вопрос. А что ты просишь? Он говорит, я прошу там то-то-то. А я ему задаю второй вопрос. А оно тебе надо? Он говорит, да, оно мне надо. А почему оно тебе надо? Вот если ты сам себе начнешь отвечать на вопросы, то ты увидишь, что многие просьбы, которые ты обращаешь к Богу или доводишь до Его сведения, они совершенно тебе не нужны. Поэтому Бог хочет научить нас не быть разговорчивым в молитве, а коммуникабельным. То есть понять, теперь, когда я пытаюсь с вами выстроить отношения и быть коммуникабельным с вами, мне, чтобы я был не вопрос-ответ, выстроить так беседу, а мне нужно понять область, которая вам интересна, и в этой области я должен быть широко проинформирован. То есть мне нужно собрать массу информации. И тогда я с вами буду беседовать, и наша беседа не будет сухой, а будет, ну, полноценной такой. Следующее, что необходимо в коммуникабельности. Умение слушать. Умение слушать. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что нужно контролировать полет своих мыслей или отпускать их по течению, не сосредотачивать на них свое внимание. Прочитаю вам один текст. Притчи, 18 глава. 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. А с кем мы вначале говорили, нельзя выстраивать отношения? С кем лучше не контактировать? С глупым человеком. Почему? Да потому что он опаснее вот этого разъяренного медведя. И если вы не учитесь коммуникабельности, то есть если вы перебиваете человека или не даете ему договорить до конца, он рот открыл, а вы говорите, я уже это знаю. Помните, мы говорили, что ты не пуп земли, ты всего не знаешь. Не показывай себя всезнающим. Ничего страшного, если ты не знаешь какие-то вещи. Более того, когда ты строишь с человеком отношения, веди себя с ним таким образом, что он больше знает, чем ты. Тогда ты будешь хорошим собеседником. Ты будешь человеком, который коммуникабельный. Если мы относимся к плохим слушателям, то привыкнуть и простить нам этот недостаток могут лишь наши друзья и близкие. Но его не потерпят остальные. То есть неумение слушать не потерпят остальные. Поэтому мы никогда не сделаем успешную карьеру в сфере деятельности, где нужно общаться с людьми. То есть если вы не умеете слушать, перебиваете людей, вас друзья, может, и будут терпеть. Но вы никогда не сделаете карьеру там, где нужно общаться с людьми. Уметь слушать – это не просто молчать. Ведь можно изображать внимание, углубившись в собственные мысли. Собеседник тут же поймет, что он вам безразличен. Это обидит его не меньше, чем если мы перебьем его и сменим пластинку. То есть это то же самое, что перебивать. Если вы не слушаете собеседника, это то же самое, что перебивать его. Да, то есть вам неинтересно слушать его. Друг или подруга, ну, будут сильно обижены на это. Следующее, что необходимо для коммуникации. Важно говорить с людьми на темы, которые интересны этим людям. Иакова, 1 глава, 19 стих. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленен на слова, чтобы понять, что интересно человеку, что нужно, чтобы понять, что интересно человеку. Что? Микрофончик, говорите. Слушать, да? Слушать. Еще что нужно?
1: Интересоваться его интересами, проводить с ним вместе время.
0: Как узнать, что, допустим, у вас нету, вы коммуникабельный человек, вам нужно выстроить с человеком отношения. Вы впервые с ним познакомились.
1: Задать вопрос.
0: Правильно, нужно задавать вопросы. Я не случайно вам в прошлую тему говорил о том, что нужно уметь задавать вопросы, чтобы узнать, что интересно человеку. То есть, чтобы выстроить с человеком коммуникативное отношение, нужно узнать, что интересно ему. И человеку интересно говорить именно на те темы, которые интересны ему, а не вам. Поэтому коммуникабельный человек – это тот, кто умеет задать правильный вопрос, увидеть интерес человека и начать разговор именно на тему, которая интересна вашему собеседнику. Вы даже говорить ничего не будете. Вы задаете вопросы, человек отвечает вам, рассказывает о том, что ему интересно, рассказывает то, как он круто там провел время, как он сходил на рыбалку. После того вы с ним поговорили, то есть как бы вы с ним выстроили диалог, вы задавали ему просто вопросы, большую часть времени вы молчали. Может быть, из 30-минутной беседы одна минута была или две минуты вашего разговора. Он приходит домой, приходит к своей жене и говорит, слушай, я сегодня такого собеседника классного встретил. Просто супер. Я такого человека больше не встречал. Хотя он вообще не говорил. Или вы вообще не говорили. Итак, то есть нужно уметь слушать человека и узнавать именно темы, которые интересны им. Говорить с людьми на интересующие их темы. Что еще нужно, друзья мои, чтобы быть коммуникабельным человеком? Давайте мы прочитаем, что апостол Павел говорит. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Нужно воспитывать в себе толерантность, умение уважать чужое мнение или чужой взгляд. Вы знаете, что в Японии признак дурного тона поставить человека в неловкое положение. То есть, допустим, у человека есть определенные какие-то взгляды. Где-то он когда-то что-то прочитал. Допустим, я прочитал где-то когда-то, что... на 30 лет старше Давида Иоаннафан. И я об этом говорю. А вы говорите, стоп. Нет такого. Мы не читали. И вы ставите меня в неловкое положение. И я стою и думаю, действительно, на 30 лет или нет? Но вы поставили меня уже в неловкое положение, потому что вы задали этот вопрос публично, к примеру. Поэтому уважать, быть толерантным человеком, это уметь выслушивать человека. И может человек заблуждается. Да, может он говорит какие-то вещи, которые вам кажутся, что он не прав. Не стоит ему сразу об этом, если вы выстраиваете отношения коммуникативные, не стоит ему сразу об этом говорить. Если, конечно, он вам безразличен, можете ему сказать, ты не прав, я прав 100%. Вот, то есть не ставьте человека в неловкое положение. Будьте толерантным человеком. Слышали, наверное, анекдот такой? Принимают человека на работу и говорят, тебе нужно посмотреть наш план. Он открывает план, смотрит, там написано. Пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. То есть учиться толерантности, это вот как вот из области вот этого анекдота. Вы должны строить отношения с человеком, и если даже вы понимаете, что он не прав, но не нужно публично ему делать вот этих заявлений, не нужно с ним рвать отношения, не нужно его унижать этим. Потому что часто люди могут обижаться на то, что вы ставите их в неловкое положение. Следующее, что необходимо для коммуникабельных отношений. Очень важно понимать, к кому люди тянутся инстинктивно, да, по инстинкту. Кому, мы с вами говорили уже, наверное, да? Вот вы стоите на автобусной остановке, и вам нужно поинтересоваться, узнать какую-то информацию у человека. И вот стоит один человек жизнерадостный, улыбается, а второй такой грустный, взгляд из-под лобья, руки у него так сложены. Кому вы подойдете? Вы подойдете тому человеку, который жизнерадостный. Притча 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром. Слова имеют свойство утверждать, творить, вдохновлять, назидать, утешать. То есть словом можно утешать, лечить, исцелять, но можно также словом человека унизить, обидеть, убить, да, словом нехорошим, недобрым. Притча 16.24. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Итак, еще один из законов коммуникации – это умение быть добродушным, умение быть жизнерадостным, умение быть человеком открытым и расположенным для беседы. Тогда человеку будет с вами приятно и интересно разговаривать. Следующее, что нужно для коммуникативных отношений. Римлянам 12.15. Римлянам 12.15. Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать настроение человека. Это очень важно. Знаете, это на уровне интуиции надо чувствовать настроение человека. Это как... я в детстве ходил в школу танцев. И там играет музыка, и вы должны под музыку какие-то движения делать. И очень важно понять, что в такт нужно делать какое-то движение. Вот так в беседе, в разговоре нужно чувствовать человека таким образом, как будто ты на танцах находишься, вот в такт с человеком двигаться. Пример вам приведу. Очень часто бывает так. Меня жена попросила сходить в магазин. Я пошел в магазин, вечер уже уставший. Магазин работает до 10, погнала меня. Я успел кое-как до закрытия магазина. Она мне сказала, купи на неделю. Я иду с двумя пакетами, прихожу. Дохожу почти до квартиры, и вдруг летит тетя Глаша там, допустим. «А, Виталий, стой!» Я знаю, что она очень не коммуникабельный человек, а общительный. И она такая: «Стой!» Я с этими пакетами остановился возле дверей. Она говорит: «Как я рада вас видеть! Как у вас сегодня день прошел! Мне так приятно с вами пообщаться! Я так вас долго ждала! Наконец-то я вас встретила!» И понеслось. И она начала мне рассказывать, как у нее внучка живет, как у нее дочка там живет, чем она сегодня занималась, какие у нее планы на неделю, что она будет делать на огороде. Как вы думаете, что со мной происходит? Я стою с этими пакетами, и у меня мысль одна в голове. Я ее очень люблю, эту тетю Глашу. Я вам серьезно говорю. Она приятный человек. Мне с ней очень нравится общаться. Но не в данный момент. Понимаете? В данный момент мне хочется эту тетю Глашу. Прибить бы, прибил эту тетю Глашу. Да, то есть, вот важно в коммуникациях чувствовать настроение людей. И если вы подходите и пытаетесь с человеком поговорить, если вы видите, что у человека сейчас не то настроение, не разговаривайте с ним. То есть дайте человеку возможность побыть наедине. Может, ему нужно отдохнуть. То есть пусть человек идет и отдыхает. Еще, знаете, такой есть момент. Вы приходите к кому-то в гости, выстраиваете с кем-то коммуникативные отношения, и вы сидите, выстраиваете эти отношения. Час дома у человека, два вы выстраиваете отношения, и он вам, как в этом про Винни-Пуха мультфильм, когда Винни-Пух приходит к кролику в гости, и кролик их угостил, они вроде все съели, и он говорит: «Ну что, вы выходите уже?» Они говорят: «Да, уходим». «Ну, если вы ничего не хотите». «А что, еще что-то есть?» Так и здесь бывает, да? То есть нужно вот чувствовать такт. Хочет человек беседовать или нет? Второе. Вы начали беседу, нужно чувствовать, что человек хочет ее прекратить, эту беседу. Ему нужно остановиться. Поэтому нужно быть очень чувствительным. И на уровне интуиции нужно понимать, что нужно прекращать разговор. Следующее, что необходимо, качество для того, чтобы быть коммуникабельным человеком. Притча 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». Слово, сказанное прилично. И Псалом 33, 14. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Слово «коварное» или означает «опасный», «хитрый», «жестокий». Или слово «приличное» или наоборот «неприличное». То есть требуется от нас с вами, если мы хотим быть коммуникабельными людьми, мы должны быть людьми очень вежливыми. Нужно учиться вежливости. Вы знаете, да, как наш мозг работает? Вас с детства чему-то учат родители. Правильно, родители учат детей вежливости. Первое, чему они вас учат, здороваться, да, говорить спасибо, слова какие-то вежливости. Вот вы учились, вам родители это говорили, потом вы идете в школу, вы встречаетесь с сверстниками. У сверстников, знаете так, что они взрослые, они крутые, они начинают использовать слова какие? Невежливые, да, невежливые начинают использовать слова. И это кажется как-то круто. Хотя вы понимаете, что это невежливо, но тем не менее вы позволяете своему мозгу это слушать. Я ловлю, допустим, своего ребенка за такими интересными вещами. Я прихожу в дом, мой ребенок смотрит телефон там, и чик, резко выключает телефон. Почему? Она резко выключает телефон. То есть ей не хочется... Я не вижу, что там, что она смотрит. Я не вижу. Потому что я зашел, она сидит в комнате, но я слышу, что там идет, какой звук оттуда идет. Она выключает. Почему выключает? Потому что понимает прекрасно, что то, что она слышит, это не совсем в моих, или в моем понимании, не совсем вежливо и не совсем правильно. Она это прекрасно понимает. Я ей задаю вопрос. Я говорю: «Слушай, а что ты там слушаешь?» Она говорит: «Для тебя это неприлично». А я говорю: «А для тебя прилично?» Она говорит: «А я на это не обращаю никакого внимания». Я хочу вам сказать, что даже тогда, когда вы думаете, что вы не обращаете никакого внимания, но вы позволяете этим словам входить в ваш разум, то через некоторое время то, что вы считали, что это неприличные слова, и вы не обращались на них никакого внимания, но они станут вашим словарным запасом.

0: И уже в беседе, когда вы будете сами беседовать с подростками, вы или с сверстниками, или там с людьми взрослыми, вы будете использовать вот эти слова в своей речи. Если вы хотите быть коммуникабельными людьми, пожалуйста, избегайте этих слов. Слова должны быть, смотрите, как в Библии написано, приличные, от коварных слов удерживаясь. Я, знаете, снова и снова акцентирую ваше внимание на то, что Библия – это не просто религиозная книга, а Библия – это книга для жизни человека. Если вы хотите научиться быть коммуникабельными людьми, обращайте внимание на то, что в Библии написано. Внимательно читайте, внимательно исследуйте, и именно вы поймете, что Бог вас хочет научить быть коммуникабельными людьми. Когда вы Библию открываете, то в Библии есть информация, которую Бог хочет до вас донести, чтобы она стала вам понятна, чтобы это было для вас откровение. Но Он также хочет и научить нас с вами друг с другом общаться таким образом, чтобы мы не просто болтали, а доносили друг до друга определенную информацию. Хорошо. Ну и последнее, что мне хотелось вам сегодня сказать. Притча, 18 глава, 4 стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». То есть Бог как раз нам говорит, друзья мои, учитесь, учитесь правильно говорить. И если вы этим пренебрегаете, то вы причиняете себе вред. Вот и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Пусть Господь вас благословит.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы ответим на некоторые вопросы, которые нам успели прийти за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся обязательно чуть попозже. Итак, я везде чувствую себя белой вороной. Сложно строить коммуникации. Как мне быть?
0: Первое, с чего мы начали, я сказал, что есть люди, которые, я так считаю, что одаренные. То есть у них дар от Бога. Это люди, которым нравится разговаривать, которые умеют говорить, которым ничего не стоит в любом обществе завести беседу, начать разговор. Но этих людей не очень много. Основная группа человечества – это люди, у которых нет этого дара общаться. Но, тем не менее, Слово Божье, да, Бог нас учит, что коммуникациям, то есть настраивать связи или налаживать связи, этому можно научиться. Поэтому надо учиться. То есть нужно читать книги, нужно читать ту или иную информацию и практиковать. Не просто читать, а нужно это на практике применять. Угу. То есть пусть возьмет родных и близких кого-то, как подопытных, ну извините за такое сравнение, и на них начнет отрабатывать искусство коммуникации.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Как вы считаете, чем меньше споров, тем лучше, или спор может хорошо повлиять тоже на общение или связь между людьми, может, крепче станет?
0: Хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите. То есть, допустим, если вы работаете в какой-то организации, где очень важно добраться до какого-то зерна истины или изобрести, ну, я не знаю, что-то важное и ценное. И все сотрудники в этой организации думают одинаково и направлены в одном направлении. Здесь, конечно, спор уместен, и вы можете спорить. Почему? Потому что есть такое даже высказывание: в споре рождается истина. Почему? Потому что спор обостряет мышление человека. Когда вы высказываете противоположную точку зрения, человек пытается отстоять свою. А чтобы отстоять свою точку зрения, он ищет информацию. То есть иногда он что-то даже сказал. Вот мы тему затронули там. Я говорил, что на 30 лет старше Давида и Анафан. Ну, прикольная же тема, да? Да, на 30 лет. И вы знаете, когда вот я сказал эту информацию, да, вы приходите и хотите отстоять свое. Вы придете и будете искать, вы будете ковыряться и найдете. Это так или не так? Поэтому, да, иногда нужно спорить. Но если вы хотите с человеком выстроить коммуникативные отношения, то есть вы хотите до него донести какую-то информацию, которой вы обладаете, она верна на 100%. Допустим, я отец, и у меня есть ребенок, у меня есть жизненный опыт, и мой ребенок не имеет этого жизненного опыта, он еще идет именно путем...

0: проб и ошибок, и мне хотелось бы уберечь своего ребенка от тех ошибок, которые будут для него негативные последствия иметь. И вот с этим ребенком я спорить не буду, да, со своим ребенком я не буду спорить. Почему? Потому что он будет пытаться отстоять свою точку зрения. С ним я буду выстраивать коммуникативные отношения. Если он будет со мной спорить, я просто буду пытаться донести до него. То есть вначале выслушаю его, что он имеет в виду, попытаюсь его понять, ну и попытаюсь до него донести именно ту информацию, которую я хотел бы донести.
1: Что делать? Вот когда идет спор, и один что-то говорит, и второй что-то говорит, но оба друг друга не слышат. Но ты хочешь, ты понимаешь, что, допустим, человек не прав, и он просто не видит всей... Вот. И другой считает так же, да. Вот как в таких ситуациях быть?
0: Ну, я считаю, что более мудрый человек тот, кто первый выйдет из этого спора. Тот, кто первый остановится, он мудрый. Блаженны миротворцы, ибо таковых есть Царство Божие. Есть интересный вопрос. Что вы хотите? Сохранить отношения или доказать, что вы правы? Что вы хотите? Если вы хотите доказать, что вы правы, да, вы можете доказать свою правоту, но вы можете потерять отношения. Поэтому сегодня правота может ваша вот такая быть, а завтра другая. Даже, допустим, на религиозные какие-то темы я бы не стал спорить с людьми, доказывая, что я прав, потому что я хочу сохранить отношения. А когда сохранены отношения, то вы впоследствии можете до человека донести ту информацию, которую вы хотели донести. Если вы испортите отношения, вы уже ничего не донесете.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который у нас есть. Как выработать привычку сначала думать, а потом говорить?
0: Да, это, мне кажется, этой болезнью страдают большинство, большая часть человечества, да, язык летит быстрее мысли, опережает. Вот. Но учиться этому надо. Нужно понимать, что вы страдаете этим недугом, ну и контролировать себя, пытаться сдерживать свои слова, думать, прежде чем что-то сказать.
2: Есть вопросы еще из студии, пожалуйста.
3: Да, у меня тут парочка вопросов. Очень часто такое наблюдение, я немножко провел даже исследование, чтобы успешно общаться с человеком, нужно ему говорить то, что он хочет услышать. Или то, чего он от тебя ждет.
0: Да,
3: это что вы думаете по этому поводу?
0: Да, мы же об этом говорили. Это коммуникабельность. То есть если вы хотите выстраивать с человеком отношения, то вы должны говорить на темы, интересные ему. И это ему, конечно, льстит. Если вы будете говорить на темы, которые интересны вам, то вас человек не будет слушать.
3: А как же я? Ну, мне тоже хочется.
0: Значит, вы человек общительный, а не коммуникабельный. Потому что коммуникация, она подразумевает донесение определенной информации до человека, с кем вы строите отношения. То есть вы хотите что-то до него донести, а не просто поболтать и так, вау, я поговорил, я пуп вселенной. В сферу своей профессии мне приходится большое время проводить с огромным количеством людей. И очень часто попадаются люди, вот именно общительные, и просто гиперобщительные иногда люди попадаются, что с возрастом я устал от них.
2: Еще вопрос есть, да?
4: Да, тут задавали вопрос насчет того, насчет спора. А что, если вот два человека участвуют в споре, у них общее мнение, но они доказывают разное. Что тогда делать?
0: Чаще всего люди спорят вокруг того, что одинаково понимают. Они могут думать одинаково, они могут видеть вещи одинаково, но друг до друга доносят словами, которые непонятны друг другу. И из этого возникает спор. Когда появляется третий человек, бывает так, и слушая этих людей, он им пытается сказать: «Вы говорите оба об одном и том же, но говорите разными словами». И когда люди не хотят друг друга услышать, помните, мы с вами говорили, что одна из особенностей коммуникации – это умение слушать. Не слушать, а слышать, услышать, что говорит человек. Проблема в этом споре между этими людьми в том, что они не могут услышать, что до них пытается донести собеседник. Поэтому нужно учиться слышать.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Стоит ли общаться с токсичными людьми или избегать? А если ты вынужден, как не вестись на это?
0: Ну, я, знаете, я все-таки отношусь к Библии, к Богу, отношусь как к тому, кто дает мудрые советы, и кто... Ну, вот представьте, что Бог вечно существует, да? И мы, как дети Его, как Его творение, Бог дает нам определенную информацию, доносит до нас. Он говорит, что это вредно, это плохо, да? Что общего между тьмой и светом, да? Там есть такие примеры в Библии. И когда Бог тебя об этом предупреждает, я лично склонен Богу доверять и слушать Его. И я стараюсь от таких людей удаляться. Что бы мне ни говорили, там, вот говорят, к примеру, там, людям надо доверять, там, людям надо верить. Ну, а Библия говорит, всякий, кто надеется на плоть человеческую, ну, тот человек сам себе проблемы создаст. То есть Бог об этом предупреждает. Это не говорит о том, что я не доверяю людям, но я не открываюсь людям, они не боги, да, то есть я открываюсь Богу. Есть какие-то вещи, которые могу открыть только Богу. Поэтому, когда мне Бог говорит, ограничь свою жизнь или введи ограничения в своей жизни в отношении таких токсичных людей, я ввожу. Я читаю книги притчи, мне очень нравится книга притчи. Вот кто со мной знаком, они знают, что я постоянно им там с молодежью, я молодежи говорю, читайте книгу притчи, это очень умная книга. Это книга премудрости, она учит общению, она учит жизни. Вот, для меня это важно, я стараюсь в своей жизни таких людей игнорировать. Даже если они мне говорят, ты не христианин, ты там не добрый человек, надо вот так поступать. Мне совершенно безразлично, что эти люди говорят, потому что Бог меня предупреждает, что это опасно. Но если вы родились в такой семье, да, бывает так, что вы родители не выбирают, или вот там женились вы, или замуж вышли, и вот откровение для вас наступило, что да, вы живете с человеком, который вот такой. Ну, я считаю, что здесь работает закон, о котором мы с вами говорили, закон дружеских отношений. То есть восстанавливайте или заводите дружеские отношения с теми, с кем вы живете вместе. И пытайтесь этих друзей, как мне сказал кто-то из зала, обличать, наставлять, вразумлять. Ну, опять же, тактично, тактично. Пытайтесь говорить, не обижая их, а говорить о своих чувствах, что то, что делает этот человек, вас обижает. Кстати, у меня пример был один, прям буквально 2 секунды. Я учился в академии, и мы жили в номере с одним человеком. Мое прошлое не такое уж и хорошее, да, то есть я вырос на улице, и мой языковой как, уровень, да, запас был таким, что в нем было очень много слов, таких сленг, паразиты слова. А этот человек, с кем я жил, ну, очень дружеские отношения с ним были. Он очень со мной дружил, и мне он очень нравился, этот человек. И вот как-то мы с ним очередной раз гуляли, и он мне сказал, слушай, Виталий, вот ты допускаешь такие слова, которые меня разрушают, которые меня сводят вниз, то есть они меня делают хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу с тобой разрывать отношения. Вот сделай выбор. Или я стану хуже, или меняйся ты. То есть сделайся лучше ты. И для меня это было как откровение. Вот уже прошло больше 25 лет после этой с ним беседы. Но я как бы услышал то, что он мне хотел сказать. И я стараюсь в беседе с людьми не делать того или не говорить того, что у них унизит. Это не говорит, что я стал совершенным. Это не говорит, что я стал коммуникабельным человеком. Я учусь.
2: Вот. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
4: А что вот делать, когда при тебе, например, выражаются нецензурно, и тебе это не нравится?
0: Я лично останавливаю. Вы знаете, я хожу в спортзал, у меня очень много знакомых людей, не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к воцерквленным людям. И вы знаете, что мужики иной раз любят такое крепкое словцо. Я их останавливаю, я их воспитываю, я им говорю, что это за это... Фильтруй свою речь. Ну, я говорю на понятном для них языке, но я прошу их, чтобы они не выражали. Все. То есть вы должны это ограждать свои уши.
4: А если ты говорил, это твой одноклассник?
0: Значит, однокласснику говорить. Сказать, если ты не хочешь услышать меня, значит, я буду говорить тому человеку, которого ты послушаешь. Но это будет плохо для тебя. Так что будь бдителен.
2: Еще вопрос, который к нам пришел.
0: Вот там вопрос.
2: Чуть попозже, по очереди. Какие бы книги вы могли посоветовать для чтения по теме общения с людьми?
0: Есть очень хорошие книги. Я, допустим, пытаюсь одну найти, купить, не могу. они есть, но я не могу ее купить. Нет ее в PDF-формате онлайн. Я советую покупать, читать книги, которые о искусстве коммуникации, общении, искусстве речи, искусстве слышать людей. То есть все бы из этой области я бы изучал. Ну, то, что я и делаю. Угу. Я это делаю. Я читаю, изучаю.
2: И следующий вопрос. Как вежливо отвадить человека меня троллить? Ну, издеваться, подкалывать.
0: А что такое троллить?
2: Подкалывать, как бы так, с издевочкой такой, сарказм, да.
0: Ну, что это что за человек, интересно? Ну, допустим, знаете так, я всегда говорю, если человек не хочет, чтобы его услышать, вернее, если человек не хочет слушать, с этим человеком не надо общаться, пусть он заведет себе блог и там общается в интернете. А когда вы выстраиваете отношения, то отношения требуют уважения, взаимности. Да? Если это человек, с кем вы строите отношения, то, опять же, отвечу, как ответил, что вам нужно говорить о своих чувствах. Помните, мы говорили о дружеских отношениях, и там одно качество дружеских отношений – это уязвимость и открытость. То есть вы не должны стесняться говорить о том, что это вас задевает, что это вас обижает. Если же это просто человек, который... со стороны пришел, ну, старайтесь избегать этого человека. Ну, и не обращайте внимания. Есть люди, которые ведутся, именно троллят. Знаете как, вот он вас троллит, видит вашу реакцию и видит, что это вам доставляет неудобства, неприятности, а он от этого получает удовольствие. То есть вы должны понять, что, может быть, он от этого удовольствие получает. Ну, не дайте ему радости.
2: Спасибо большое.
0: Посмейтесь вместе с ним, над собой вначале, потом над ним. И все пройдет.
2: Давайте быстренько последний вопрос.
5: Мне кажется, что бывают такие моменты и такие люди, когда нам нужно поделиться не просто фактами, а своими эмоциями и чувствами. И в этом нам как раз помогают подробности и детали. Так ли это? Что иногда это нужно?
0: Да, это касается дружеских отношений. Это касается отношений близких. Видите, тут вопрос коммуникации заключается в том, что коммуникации мы можем выстраивать с людьми, нам даже совершенно незнакомыми. И вот эти правила и законы, они именно работают в отношениях вот таких людей. А то, что касается близких людей, дорогих вам людей, ну, опять же, видите, тут должен быть закон взаимности. Да, вы можете поделиться, но это не должна быть всегда игра в одни ворота. Да? То есть, допустим, у вас есть подруга, и вот вы все время, вам плохо, вы к ней прибегаете и душу свою излили. Она вам звонит и говорит: слушай, хочу тебе душу свою излить, а вы ей говорите: я занята, до свидос. То есть, если это дружеские отношения, значит, должна быть взаимность в этом.
2: Спасибо большое, спасибо, Виталий, за эту интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.
6: Территория реальности.
2: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы были активными. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что были это время с нами, за то, что писали нам комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наши соцсети. Будьте с нами на наших оставшихся встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Можно ли жить вечно? Может быть, да? А что для этого нужно? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Концевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Продолжаем наши беседы, посвященные 30-летию телекомпании «Три ангела», на которых мы рассматриваем Евангелие от Луки. И мы на данный момент, Коля, находимся в 9 главе.
2: Да, где-то в районе 41-43 текстов. Вот здесь, на этой истории.
1: И вот именно эту тему и хотим сегодня поднять, рисуя общую картину того, что есть Евангелие. А может ли человек жить вечно? Можем ли мы жить вечно? Можете ли вы, дорогие друзья, жить вечно? А, может быть, кто-то предлагает очень такие заоблачные решения этого вопроса. А мы будем искать ответ на него в Священном Писании. И оно нам ответ на этот вопрос дает, да?
2: Оно дает, конечно. Может быть, отчасти в этих текстах, которые мы будем читать. Потому что Иисус здесь перед этим незадолго показал Царство Божие своим ученикам, а здесь Он показывает...
1: Он Царство Божие в каком виде показал? Что это было?
2: Ну,
1: такое?
2: В миниатюре, да. Он их возвел на гору помолиться, троих учеников, и там...
1: На гору Преображения.
2: Непонятно, какое название, да, но называют гора Преображения, да, чтобы было понятно, что там происходило. Он там преобразился, и к нему снизошли два существа, два бывших, может быть, не бывших, два человека, которые являются до сих пор и будут являться жителями Царства Небес. То есть людям туда вход открыт.
1: Угу. Эти два человека
2: – Моисей.
1: Моисей и
2: Илия. Да.
1: И пророк Илия.
3: Да. Да.
2: Вот они там имели с Христом беседу и говорили об исходе его, о его жертве, о его кресте, о его страданиях в присутствии учеников.
1: То есть это подтверждение того, что Царство Божье есть, что там есть люди, вот в том числе Моисей и Илия.
2: Да. То есть это никакие не вымыслы, не сказки, не фантазии. Это реальные события, описанные одним из древних журналистов Лукой. Он, потому что как журналист все это пишет? Собирает свидетельства и записывает их. Получилась такая книга «Евангелие от Луки». Вот мы с вами остановились на том, что к Иисусу подошел человек, у которого сын был одержим бесом, никто не мог его излечить, даже ученики, и боясь, что его отца неверие может послужить помехой, преградой к исцелению, он воскликнул вот эти знаменательные слова: «Верую Господи, помоги моему неверию», и Иисус исцеляет этого мальчика. И написано, что все удивились величию Божию после этого. И когда все дивились всему, что творит Иисус, Он сказал ученикам Своим. Вот уже здесь Он говорит про достаточно странные для учеников слова, события. «Вложите вы себе в уши свои, Сын человеческий будет предан в руки человеческие».
1: Mm-hmm.
2: То есть будет распят, по сути.
1: Убит. То есть не он начнет царствовать над людьми, вот то, что он здесь говорит, а не он начнет быть царем царей, а то, что он будет предан в руки человеческие для казни.
2: Да. Но дальше мы читаем: «Они не поняли слова сего, и оно было закрыто для них,
1: да,
2: так как они не постигли его. А спросить у вас о всем слове боялись». Чего они боялись? Они боялись за свою судьбу, скорее всего, что рушатся наши иллюзии, наши представления о Царстве Божьем, наши представления о Христе.
1: Наши планы на свое собственное будущее.
2: Наши планы, да, наше министерство рушится у нас на глазах. Не хотим этого принимать, и поэтому, ну, они пропускали мимо ушей все вот эти слова, когда Иисус говорил о своей смерти, о своих страданиях. К сожалению. И пришла им мысль, кто из них был больше. Вот после того, как Иисус им говорит, что он будет предан в руки человеческие, к ним... Она до этого пришла мысль эта. кто из них был, она их вновь посещает, кто из нас больший.
3: Она их не покидала.
2: Она их не покидает, да, почему-то, несмотря ни на что. Что это такое вот?
1: Ну, это, по-моему, всем нам свойственно. Ну, вот да. Наши мысли постоянно к чему-то возвращаются. Это, в принципе, для каждого человека характерно. И вот хорошо, если они постоянно возвращаются к Богу. Это лучшая зависимость, которую мы можем иметь. Вообще, единственная верная зависимость. А так мы постоянно в своих мыслях возвращаемся к чему-то тому, что, ну, делает нас рабами.
3: Ну, о чем мы беспокоимся?
1: Да.
3: Чего мы хотим особо, особым вот. Образом?
1: И вот это вот и было, то есть потому это и повторилось, и дважды вот на протяжении короткого промежутка времени ученики говорят, а кто же из нас больше, да? То есть это главное, что их волновало, то, к чему возвращались их мысли. Да.
2: Но они, очевидно, считали, что они уже там, в царстве, уже все, вопрос их не должен волновать. А вот теперь вопрос, как мы там распределимся, какие обязанности у кого будут, и кто над нами будет стоять. Наибольший.
1: И то, что им не вписывалось вот в эту картину, то, что Иисус сказал, что ему должно быть вернуто в руки человеческие и погибнуть от них, все они это просто отметали. Это тоже, кстати, признак зависимости, да? Когда человек вот...
3: Реальность да. того, что ему говорят, а он говорит, да нет, не будет.
2: И да. Все будет хорошо.
3: Да. Петр говорил, да не будет с тобой, Господи, этого.
2: Да.
3: Не хотим мы этого. И это самое главное, что мы не хотим.
2: Ну вот после этого Иисус дает им вот еще один урок вот такого смирения и разрушает их все вот эти вот иллюзии, что ли. 47 стих. «Иисус же, видя помышление сердца, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик».
1: Я все-таки хочу возвратиться к той теме, которую мы обозначили в самом начале. Может ли человек жить вечно? Вот какая связь? Как мы выстраиваем сейчас вот ответ?

0: душой, жертвую свое время, жертвую свои средства, свои ресурсы, если я вообще очень добрый, если я помогаю всем, кому только могу, все равно не будет этот человек в Царстве Небесном.
1: Если он не наладит связь с Христом, отношения с Христом, то, скорее всего, нет. Как это ни прискорбно звучит и не парадоксально. Здесь я как бы уповаю на свои заслуги. И если что-то происходит в моей жизни негативно, где-то кого-то я обижаю, то я это как бы списываю, говорю, что нет, все-таки я больше добра делаю, все-таки я хорош все равно. И, ну да, бывают там какие-то... Но за каждый грех, даже маленький, Христос расплатился на кресте. Он не зря подчеркивает все вот это все время ученикам, что я буду предан, я буду распят, я буду убит, я буду страдать. Жертва это. То есть другого пути нет. Через жертву только в Царство Небесное можно войти. Mm-hmm. А жертва с нашей стороны – это дух сокрушенный. Yeah. Сердце сокрушенное, смиренное, ты не презришь Божие. А какое он отвергнет сердце? А вот он говорил, высокомерное, лживое, лукавое, злобное. То есть вот все вот это вот. И даже малейшее зло, которое гнездится в моем сознании и все время меня терзает, оно меня просто погубит. Угу. Я не смогу попасть в Царство.
0: Угу. А как, вот будьте как дети, то есть как это нам помогает? Вот мне кажется, что ты, Коль, начал как-то вот, ну, шаги нам обозначать. А как все-таки сделать так, чтобы жить вечно? Да?
1: Вот Иисус говорит, угу. Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает. То есть, по сути дела, он говорит, что в Царстве Божьем попадает вот подобные вот этому ребенку. А что, давайте посмотрим тогда на ребенка. Как это Иисус, ну, что он хочет нам показать через этого ребенка? А, наверное, когда вот он этого ребенка из толпы приглашал к себе там, или там нашел, как-то подводил к ученикам, он, скорее всего, тут вот, как мы взрослые делаем, он с ним присел вот так, наверное, чтобы его держать.
0: И вот, чтобы глаза
1: и вот, да, на уровень него вот так вот опустился. И теперь снизу смотрит на учеников. Mm-hmm. Вот видите, я смотрю на вас, вот ребенок смотрит на вас вот так, как на взрослых. Снизу вверх. Вы на него смотрите сверху вниз. Mm-hmm. Да, а вот теперь попробуйте на людей смотреть не вот так, как вы делаете сейчас с ребенком, а вот так вот. Что, как вот Павел даже писал, старайтесь, чтобы как-то вы выше...
0: Ну, почитайте каждого выше себя.
1: Да, mm-hmm. вот этот текст.
0: Почитайте каждый другого
1: выше себя.
0: Высшим себя.
1: Mm-hmm. То есть выше. Вот он буквально говорит, вот ребенок, он маленький, а он вот на вас смотрит вот так.
0: Причем так интересно, каждый другого, ну или я должна почитать каждого другого, вот вообще независимо от того, какой это человек.
1: Во всяком случае, жизнь ценить этого человека, потому что она бесценна. Если что-то отравляет с моей стороны жизнь этого человека, то мне нужно как-то, ну, усмирять себя в этих проявлениях и стараться, чтобы этот человек не чувствовал во мне какую-то или угрозу, или там, не знаю, еще что.
0: Презрение.
1: Ну да, чтобы ему было со мной комфортно все-таки. Uh-huh. И у нас были с ним добрые отношения, а не какие-то вот, как здесь, сверху вниз. А вот лучше смотреть, говорит, снизу вверх. Вот будьте как... Он сказал, да, дальше что сказал... «Кто из вас меньше всех, тот будет велик». Угу. В Царстве Небесном все великие.
2: Ну, в общем, вот этот акцент очень хорошо ты сказал, Коль, в отношении того, что все-таки смотреть на людей снизу вверх, а не наоборот. И это как раз как-то ставит нас всех на место. И помогает вот как раз именно в почтении другого выше себя. Угу. Вот как-то для меня сейчас эти вот слова прозвучали более, потому что когда, ну, я слышала, что Царство Небесное, вот, детей, да, что они наследуют Царство Небесное, дети, да, ну, казалось бы, там другие.
1: Ибо их есть Царство Небесное.
2: Да, да, другие какие-то представления, да, но что у меня как бы нет какой-то зашоренности или там какого-то мировоззрения, да, или, ну, такого уже сложившегося, а оно у меня непосредственное. Вот, а все-таки вот это вот мне как-то оно по-другому это вот увиделось.
1: Тут еще есть один урок вот в этом ребенке. Дети, они ведь зависимы. Они зависимы от взрослых полностью. Mm-hmm. То есть взрослые их обеспечивают.

0: обеспечивают и пищей, и там, заботятся о их здоровье, и жизни даже. И они их кормят, одевают. Ну, то есть полностью. Ребенок, он ни в чем, по сути, не нуждается, если у него есть родители такие заботливые. И вот эту беспомощность Иисус тоже как бы подчеркнул. Ребенок нуждается в заботе взрослых. Так вот, примите это как в отношении к каждому человеку, что каждый человек нуждается в какой-то заботе, в каком-то понимании, в какой-то, ну не опеке, если то хотя бы, ну не знаю, в общении, что ли, или в помощи тоже. То есть если вот мы так будем еще подходить к людям, то тогда вы будете великими, Иисус говорит. Вы примете, вот, по сути дела, ребенка под свою опеку, под свою заботу. Вот.
1: А не к Богу это относится, что вот будьте как дети, а вот у меня внук сейчас младший как раз вот такой, что он просто безоговорочно верит, он доверяет, он, ну то есть мы, взрослые, мы для него непререкаемый авторитет, у него даже сомнений нет никаких, что взрослый может быть в чем-то неправ, он просто это принимает. То есть он, ну, настолько вот пластичный, он просто вот впитывает, да, в себя. Все. Вот, может быть, про это тут речь, что будьте как дети, что...
0: И про это тоже, да. Это многоплановый такой, многослойный такой урок, что ли, ученикам. Можно вот к ребенку подходить вот с разных сторон, что нам показывает ребенок, почему Иисус так его в пример ставит. И находить действительно такие вот откровения, уроки, как же мы можем учиться многому у детей. Хотя они тоже грешники и проявляют и разные черты, да, характера негативные.
1: Но доверие взрослым, так же, как у нас должно быть доверие Богу. То есть, вот мы говорим сегодня о том, может ли человек жить вечно, оказаться в Царстве Небесном. Ну, мы верим в это, что в Царстве Небесном. Но вопрос поставили так в общем. Может ли человек жить вечно? Если человек относится к Богу как вот ребенок ко взрослому, это путь к жизни вечной. Правильно я понимаю?
0: Ну, скорее всего, да. Именно это. И это тоже хотел сказать Иисус. Что будьте как дети, это в другом месте записано. Вот, наверное, вот все то, что мы с вами говорили, еще многое, наверное, другое, что можно подчеркнуть в ребенке и для себя отметить. Да, как дети. Иисус принимает детей, Он не принимает родителей. И там бабушек, дедушек. Он принимает всех. Мы все дети.
1: И родителей, бабушки, и бабушек, дедушек он принимает нас всех как детей.
0: Как детей.
1: А мы отец. Такие и есть?
0: Ну, во всяком случае, мы должны вести себя как дети, а не как, ну, родители по отношению к Богу, во всяком случае. Что да, Господи, ты есть там, но ты как бы сам себе, я сам знаю лучше, и что мне надо, что не надо.
1: Это очень интересное утверждение. Мы не должны вести себя по отношению к Богу как родители. А, да?
0: Хотя Иисус был мальчиком, хотя он был тоже ребенком, нуждался в заботе и опеке со стороны людей. Но относиться к Богу как к ребенку, извините, это что-то из ряда вон.
1: Да. А это проявляется в том, что я знаю лучше. Я, Господи, знаю лучше.
0: Это самонадеянность.
1: Лучше, чем ты. Да. Вот это вот и есть относиться к Богу, ну, так, свысока.
0: Ну, это мое такое определение. Я вот только что вот его сейчас придумал. Не знаю, может, я не прав. Но мне кажется, в этом что-то есть такое. Ученики подумали, что они поняли Иисуса Христа. Вот после этих слов, после этой иллюстрации с ребенком. И Иисус слышит от Иоанна такие слова: «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющим бесов, и запретили ему, потому что не ходит с нами». Вот в их понимании теперь, ага, ребенок, он всегда должен с родителями, он всегда там где-то рядом. И вот мы должны за наставником, за Иисусом Христом, и в Царство Небесное попадают те, кто ходит с Христом, как ребенок. Угу. Неотвязно, неразлучно, вот с ним, доверяясь ему, держать за руку, вот как вот ребенок, за ручку мы его держим, и вот мы тоже так же за Христом должны идти. Ага, а вот этот там? Нет, он не ходит с нами, а бесов изгоняет. Откуда он узнал Иоанна, вот кто ему там сказал об этом человеке, непонятно. Но вот узнал как-то. И даже не то, что узнал, он с ним, видать, познакомился, и еще даже больше того, он даже запретил, хватит заниматься этой ерундой, ты не Божье дело делаешь, потому что ты с нами не ходишь. Мы запретили. Два
1: то
0: брата.
1: То есть можно прям далеко идущий вывод сделать, что другая деноминация, другая религия. Человек искренне идет за Богом таким, как он представлен в той религии. И мы не можем говорить, что... запрещать ему этого, да?
0: Ну да, мы просто, если мы думаем, что мы одни ученики Христа на земле, вот такая вот церковь или такое направление в христианстве, или вообще все христианство, то Иисус нам так отрезвляюще, вот эти вот слова действуют. Он что сказал? Не запрещайте ему, ибо кто не против вас, тот за вас.
1: Угу.
0: Кто не против вас, то...
1: Кто не против вас, как верующих людей, да? Это очень тоже важный критерий. То есть тот, кто принимает ваши убеждения, тот, кто уважает ваши убеждения, он не против вас, он не пытается вас переделать, тот за вас.
0: Да, и он даже вот, когда ученики ходили по домам, вот где предыдущая вот история, то есть где, в какой дом примет вас, такой входите. То есть они как бы... Уже наши люди. То есть,
1: если принимают...
0: Наследники царства даже, может быть. Угу. То есть они близки к этому. И они вас принимают. Неважно, какие они там, кто, во что верят, во что не верят. Они вас приняли, они вам оказали милость, они вас накормили, напоили, укрыли в доме. Они, значит, наши.
1: Угу.
0: Потому что вы говорили о Христе, вы именем Христа изгоняли бесов. И эти люди, в виде слыша это, они вас все-таки приняли. Это значит, люди достойны Царства Небес.
1: Вот я то есть понимаю. Эти люди тоже будут вечность. Вот такие люди тоже будут вечность.
0: Кто не против вас, тот за вас. А за вас, значит, вы в среде вашей, по сути, это одно, как вот в Маугли, вы одной крови, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть вы однородные, они вашего же духа.
1: Угу. Вы верующие.
0: Вы верующие. И они... Вот эти люди, которые вроде бы не члены церкви, может быть, не ходят в нее, живут праведной, благочестивой жизнью, доброй, отзывчивой.
1: Знают Бога.
0: Да, но они же именем Христа изгоняют бесов-то тоже.
1: Да.
0: То есть они о Христе знают, они знают, что Он изгоняет, что Он исцеляет, что Он воскрешает мертвых, что Он делает добро людям, что Он, в общем-то, спаситель мира даже. И делают его именем то же самое.
2: Но все-таки опасно, да, понимать, потому что, и ранее бытовало такое мнение, что и силой Вельзевула можно изгонять бесов, да, и мы видим с вами, что тоже враг человеков творит чудеса, и вот как не попасть под влияние вот именно ложных каких-то спиритических влияний. То есть тут тоже очень опасно. Как-то нужно быть очень чуткими к воздействию Духа Святого, чтобы отличать добро от зла, чтобы понимать, что есть добро, и тем более Господь особо предупреждал, что в последнее время восстанет много лжехристов и лжепророков, которые именем Его будут.
1: Наверное, все-таки критерием тут будет Священное Писание. То есть проверяйте все по слову.
2: Если они не говорят какое-то слово, то нет в них истины. Вот.
0: Этот человек, он делал несомненную пользу.
2: Иисус-то знал точно, здесь-то Иисус точно знал.
0: О конкретном человеке, Но, тем не менее, это все равно был урок для учеников, что нельзя так относиться. И там запрещать, тем более, что-то кому-то делать.
2: То есть это в какой-то мере, не судите, не судимы будете, да?
0: Угу.
2: То есть все равно вы видите только внешнюю сторону. Вот он не ходит с нами, да?
0: И только один критерий. Да, он не ходит с нами,
2: он
0: все.
2: Он не ходит
0: он
2: с нами.
0: Уже...
2: Да, и тут поэтому нужно быть более, рассудительным, чтобы понимать, что есть истина, а что есть ложь. Но Священное Писание, только это. Ведь Господь всегда говорил, так написано, да, поэтому и это для нас является самым основным критерием, что так написано.
0: Это
2: но это еще понимать надо,
0: это
2: как
0: очень,
2: написано.
0: Очень хорошее замечание, это правильно очень ты говоришь. Но Иисус здесь учеников учит смирению все-таки. Он
2: Да, видит, то есть он что, через это все-таки...
0: Он видит,
2: да.
0: Что ученикам вот это мешает верить. Вот их высокомерие, их вот, ну, вот да, эти фарисейские взгляды.
2: Здесь у них все-таки кто бы из них был больше.
1: То есть продолжение все тех же у них вот мысли и чувства.
0: Он их учит смирению здесь. Вот им не хватало вот этого сейчас. Вот от гордости избавиться, от этого эгоизма, от тщеславия.
1: То есть гордый, эгоистичный, тщеславный не будет жить вечно.
0: Бог гордым противится. Да. Он не дает, смиренно он дает благодать. То есть, ну, нельзя с человека вот гордецу высокомерному, который ставит позу праведника перед тем, кто с ним не ходит, там, например, или кто другой с ним веры. И у Бога масса людей на земле, которые не ходят никуда. Но он считает своих их своими детьми, достойными царства, как вот этого ребенка, вот их царство Божие.
2: Действительно, мы очень ограниченно видим, и поэтому нельзя нам брать на себя право судить других людей. Вот все-таки Господь говорит, не судите, не судимы будете, потому что каким судом судите, тем и осуждены будете.
0: Ну, и опять же, принцип он выводит. Кто не против вас, тот за вас. Это же принцип у него.
2: Ну, да.
0: Такой основательный, фундаментальный, что ли. Mm-hmm. Нельзя вот так вот относиться к людям, если они за вас. Mm-hmm. Изгонять их там, запрещать им что-то. Mm-hmm. Они совсем не против вашей веры, вашего исповедания. Они готовы, может быть, даже помогать вам. Поэтому нельзя вот так вот с людьми обращаться. Как вот они обратились с этим человеком, который изгонял бесов.
1: Понятно. Значит, вот у нас был «Будьте как дети». Следующий принцип. Кто
0: не против вас.
1: Кто не против вас, тот с вами. Это то, что ведет нас вот к тому, чтобы жить вечно.
0: Ну, еще дальше идет случай. Хотя этот случай, как мы с вами подошли, знаете, к какому моменту? Мы с вами подошли к великой вставке Луки.
1: Вот ты упоминал,
0: о чем мы говорили.
1: Да, об этом давай еще раз тогда вспомним.
0: Вот 9 глава, она уникальная. Она отличается тем, что Лука здесь делает он так вот пишет очень интересно. Он сначала убирает одну информацию, которая есть в других Евангелиях, а потом в эту же главу вставляет информацию, которой нет нигде, ни в каких других Евангелиях. Он так вот решил компенсировать тот пробел, который он сделал в 9 главе в начале. А вот теперь 51 стих и далее. Идет описание аж до 18 главы, которое уникально в Библии, в Евангелиях. Нет ни у кого из других евангелистов вот то, что пишет нам Лука здесь. Поэтому вот
1: очень интересно.
0: Интересно это Евангелие, вот этим еще. И вот 51
1: стих.
0: Еще
1: раз, откуда начинается эта вставка?
0: С 51 стиха 9 главы.
1: И завершается где?
0: И завершается 18 глава 15 текстом. Это практически 9 глав. Вот такая вставка здесь.
1: И у других евангелистов...
0: Третье Евангелие.
1: Это не... Эти же события не описываются.
0: Нет, да. Вот 51 стих. Нам говорит, когда приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим.
1: Это как раз вот то, о чем он говорил, что возьмут его, что он будет предан в руки человеческие и будет убит.
0: Вот, по сути дела, здесь, отсюда мы начинаем наблюдать его последний путь в Иерусалим. Вот напряжение до конца Евангелия теперь. Он идет в Иерусалим. Вот, на пути в Иерусалим как бы все происходит.
1: И сколько он идет в Иерусалим? По времени?
0: В районе года где-то, может быть, даже меньше. Угу. Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Угу. Как вы думаете, кто были эти вестники? Вестники эти?
1: Ученики, наверное.
0: Вот те самые Иоанн
2: и
0: Яков, которые отличались, да. Своим нравом таким.
1: То есть опять
0: совсем
1: он их
0: кротким.
1: Послал.
0: А вот он их посылает, да.
1: Как ведь он знал, почему вестника. Он их посылает. То есть у него было понимание, что именно так надо поступить.
0: И он посылал именно туда, где их не приняли. Тоже. Как следующий текст говорит. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим.
1: Ну, то есть самаряне, они были против иудеев, да? И поэтому они не приняли учеников.
0: Никогда они не любили друг друга не иудеи, самаряне, не самаряне иудеев. И все время их какая-то там вражда на религиозной почве в том числе. В общем, нехорошие отношения. И вот, соответственно...
1: Не божественные отношения. Не такие, как Бог заповедовал.
0: Ну, не дружественные, да. Хотя соседи вот, в провинции рядом. Там не приняли его, потому что имел вид. И вот 54 стих говорит, что ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал?»
1: То есть они были уверены, что они смогли бы это сделать, да? Низвести огонь с неба.
0: Ну, да, они поняли, что все дары дает Иисус, дает Святой Дух. И если Он нас наделил дарами исцеления, дарами изгнания бесов, дарами проповеди Евангелия, и эту проповедь не послушали, нас выгнали оттуда, то сейчас мы можем попросить у Иисуса дар огня.
2: С неба.
0: С неба. Он же, помните, сказал им даже: «Вы дайте им есть». Не я, а вы. Вот толпа стоит, 5000 только мужчин, и он говорит им: «Вы дайте им есть». То есть я понял, ага, значит, надо было попросить Иисуса или Отца Небесного: «Господи, надели меня этим даром, я сейчас всех накормлю». И что-то подобное, может быть, они подумали и здесь. Ага, сейчас не приняли нас. Сейчас я: «Господи, хочешь, дай нам этот дар, по сути, и мы сейчас их тут попалим всех, потому что они тебя так ценят низко». Вот.
1: И были ведь уверены, что правильно поступают, да? То есть у них не было сомнения или там смущения, или страха какого-то. Иисус об этом попросил.
0: Да, они думали, что это так и надо. То есть, ну, Иисус, может быть, даже... Вот они думали, что они этому научились у Иисуса. Вот у Его Духа. Вот так вот себя вести. Как Илья. Они там, да, Илья так поступал. Когда он так поступал?
2: На горе. Когда были попалены пророки.
0: Да, вот эти нет, в другой раз. Это когда он действительно был на горе, и за ним послал царь взять его, сначала 50 человек. Они подошли к нему: «Илья, сойди, там царь требует тебя». Он: «Пусть огонь сойдет с неба и вас». И раз попалил 50, этот 50-ок. Следующий 50-ок идет. И он и того попалил. То есть, ну, вот... Вот этот случай упоминается здесь, скорее всего.
1: То есть ученики имели в виду именно тот случай?
2: Когда был это на горе?
0: Илья не палил народ, народ на горе кормил. Он, да, он попросил огонь, жертву принять, вот эту. Ага. Но там людей не сжигал огонь.
2: А сжигал огонь случае,
0: вот,
2: да?
0: Вот тут Илья уже, есть. Он пользовался этим даром. И Господь ему ответил, да, он его защитил таким вот образом. И они подумали, да, надо Христа тоже так же защитить от этих вот злостных, неверующих самарян, злобных, которые отвергают. Их надо палить огнем. Вот.
2: А здесь Господь опять запрещает им, да? Но Он, да. Обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» Они думали, что они духа Христа, а Он говорит: «Не знаете, какого вы духа?»
1: Ну, то есть как раз противоположного, да? Потому что нету других вариантов. Да.
0: А вот дальше объяснил он: «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Угу. Мы не для этого здесь. Тем более мы идем-то куда с вами? Мы идем с вами в Иерусалим, последний путь. Идем, я иду на крест. Вы вот почему-то не хотите этого признавать, принимать этого не хотите, но я иду на крест. И несколько раз я вам об этом говорил. Вы все какие-то у вас фантазии, вот огонь какой-то с неба, кому-то что-то запрещать.
1: Я иду на крест, чтобы спасти и вас от ваших грехов, чтобы спасти и этих самарян от их грехов, чтобы спасти все человечество. То есть эту мысль он до них доносил. Да,
0: да, то есть вход в Царствие Божие через распятие, через жертву. И все, кто хочет войти туда, они должны тоже какую-то жертву приносить. А мы с вами говорили уже, да, про жертву, что мне нужно жертвовать своими недобрыми качествами характера, своими там желаниями какими-то, не знаю, ну, неправильными, что ли, похотями своими. Вот это тоже жертва с моей стороны. И она должна состояться.
1: Да, возвращаясь к нашей теме сегодняшней, то есть кто будет жить вечно? Жить вечно будет тот, кто вот распинает себя, то есть вот эти вот свои плотские какие-то, он их различить, во-первых, должен, он их должен понять. что вот, вот даже про любовь могу сказать, про доброту могу сказать. Надо ведь подумать, а от Бога ли это любовь, а от Бога ли это доброта, или же она от противоположной силы тоже может быть. Вот, и тогда ее надо распять, потому что она ничего хорошего не принесет ни вам, ни того, кого вы любите, или того, кому вы добры, таким вот, ну, нечистым, что ли, образом.
0: Да.
2: Ну, вот мотивы, наверное, да, то есть вот говоря, не того вы духа, да, то есть не, то, не тот мотив у вас, то есть не тем вы движимы духом.
1: Угу.
2: Ищите все-таки своего, а не Божьего. Вот опять да. Поиск все-таки человеческих амбиций, а не Божьего пути.
0: То есть Христос хотел сказать, что дух-то совсем у меня другой. И я не пришел сюда судить. Потом осталось время немного, меньше года, может быть, полгода уже. И вот время очень быстро идет. Мне нужно многое сказать еще, многому научить и вас, и окружающих людей. И в Иерусалиме у него там служение было.
1: А вы хотите их лишить жизни, чтобы все, они бы уже потеряли возможность узнать истину?
0: И потом, что скажут обо мне, когда узнают, что меня распяли на кресте, эти люди, которые видели вот то, что вы делали там с огнем, это Иисус там идет, всех палить там. Он не для этого. Мы же так не спасешь, так погубишь, наоборот. А к людям нужно по-другому относиться. И вот что хотел сказать, наверное, этим ученикам Христос. Но они, обратившись, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать, и пошли они в другое селение. То есть Иисус прошел мимо просто, он не стал ничего делать, он прошел мимо. Узнают свое время, да. Сейчас они не готовы это принять еще. Но услышат обо мне, о моей смерти, и тогда они задумаются, и тогда, может быть, поймут, что Бог вот такой вот, он не пришел карать, он пришел спасать.
1: Да. То есть вот те самаряне, которых его ученики хотели погубить, попалить огнем, а Иисус знал, кто из них, ну или что они все, может быть, мы не знаем, как
0: да.
1: будут спасены.
2: Придут к покаянию.
1: Да, придут к покаянию.
0: Ну, дальше вот есть несколько историй, случаев, когда к Иисусу подходили люди и говорили о том, что они хотят быть его учениками. Вот, может быть, благодаря тому, что видели его милосердие, и что он никого не... Во-первых, не унижает, не уничижает и никого не губит, а наоборот исцеляет, спасает. «Я пойду с тобой, куда бы ни пошел», — сказал ему один из них. А Иисус ему в ответ: «Лисицы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Вот получил такой, как бы, ну, немножко отрезвляющий ответ. Почему так Иисус ему сказал?
2: Ну, он видел сердце его. Что его все-таки корыстные цели. То есть он думал, что он будет таким же, как и он. Исцелять, повелевать, да. И поэтому он сказал: да ты видишь не то. Ты вот я тебе сейчас расскажу о себе гораздо больше.
0: Ищешь
2: да?
0: не того.
2: Да, что я-то вообще ничего не имею в этом мире. И это не мое. Это все принадлежит этому миру. А я иду... В другом направлении.
1: Для спасения.
2: Да.
0: Ну вот у Матфея с кожей описание, так вот, и те же почти слова мы можем прочитать, но сказано в другое время. У Матфея он говорит до призвания учеников вот эти слова, а здесь уже как бы в преддверии своей смерти. Это говорит о том, что Иисус многое повторял. Из того, чему он учил в одном месте, он повторяет и в другом. Некоторые истины, и слова его даже один в один бывают, вот, повторяются.
1: Угу.
0: То есть это другой случай. Дальше мы можем прочитать еще. Другому сказал: следуй за мной. Вот этому человеку наоборот говорит.
1: Угу.
0: То есть не сам человек подошел, а к нему обратился Иисус. А тот сказал: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие. Угу. Вот, казалось, причина такая уважительная – похоронить отца. В чем здесь проблема?
2: Ну, он видит потенциал этого человека, и он говорит: вот сейчас время для тебя, ты должен идти за мной. А уже то, что это, ну, ты будешь делать в свое время. Отец-то же еще не умер, это же, они же хоронят в этот же день. нет тут какого-то отложить. Это явно идет речь не о том, что похоронить ему сейчас ему нужно, а Иисус говорит, да нет, не храни, пойдем. Это явно не...
0: Предоставь мертвым, да. Погребать своих мертвых. Вот это тоже интересное выражение, долго над ним думал, что же это могло значить. Погребать мертвым своих мертвецов. То есть, ну, если когда-нибудь твой отец будет похоронен, да, действительно, он был жив еще в то время, то, ну... Ты должен сначала, прежде всего, отцу сказать Евангелие.
2: Да, о Царстве Божьем.
0: О Царстве Божьем. Потом уже пойти дальше. А то, что происходит с мертвыми, ну, они идут в свое место. То есть туда, где масса мертвецов уже лежит. То есть как бы они друг на друга, ну, вот так вот, как бы слой за слоем, что ли. То есть хоронят друг друга, что ли, мертвецы над мертвецами. Ну, и им уже Царство Божие, ну... Не скажешь ничего, они ничего не услышат. А вот если ты будешь говорить живым, вот тогда, да, тогда будет эффект от твоей проповеди.
1: Давайте подведем вот итог. Может ли человек жить вечно? И что для этого нужно? То, что может, да, мы об этом на всех наших встречах говорим, что Господь Христос умер за наши грехи. Он понес их, Он взял их на Себя. Значит, мы годны для вечности Его праведностью. Да? А все-таки что нужно из того отрывка, который мы исследовали сегодня? Вот что именно нужно для этого?
0: Вот если обобщить все случаи, которые тут описаны в этой главе, то можно сделать такой вывод. Две заповеди – возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Вот этому прежде всего учил Христос. Если мы будем, ну, пропитаны, что ли, Его любовью, то мы никогда не погибнем. Потому что в Царствие Божие войдут те люди, которые умеют любить.
2: Да, любовь творит чудеса. Она изменяет наши сердца, делает нас пригодными для Царствия Божия. Это благость и милость Божия.
1: То есть можно сказать, что жить вечно, жить в вечности будут те, кто полны Божьей любовью.
2: Да.
1: Можно так сказать?
2: Да. Бог есть любовь, и она распространяется вокруг.
1: Дорогие друзья, не это ли совершенно чудесное ободрение нам сегодня и завершение нашей беседы? Когда мы полны Божьей любовью, когда мы к этому стремимся, когда мы наполняемся Словом Божьим, которое ведет нас к этому, когда мы применяем его на практике, взаимодействуя друг с другом, обращаясь к Богу, вот тогда мы кандидаты на Царство Небесное, и тогда мы будем жить вечно. И встретимся там с вами, и узнаем друг друга. Узнаем лично. Ну что ж, спасибо огромное, что вы были с нами это время. Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем следующей встречи с вами, где будем продолжать исследовать Евангелие от Луки.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Счастливый день. Рассказывает Рамзик Меликбекян.
1: Хочу рассказать небольшую историю из своей жизни, что делает меня счастливым. Вот. Что делает меня действительно счастливым, так это мои родители. Почему? Так потому что я учился, когда кататься на машине, ездить, совершал, так сказать, ошибки, связанные с тем, первое вождение, оно всегда какое-то неудачное или неуверенное. Я был молод, мне было около 18 лет. Когда я отучился и получил права, я брал машину у своих родителей, то есть либо у мамы, либо у папы. И всегда на их машинах, если вот так вот обойти стороной, можно было увидеть царапины. И это был признак того, что Размик учится водить. Но самое яркое и в то же время шокирующее событие из этих всех – это то, как мои родители относились в этих ситуациях. То есть они меня не наказывали, не запирали дома, не запрещали там ездить на этих машинах впредь. Но они всегда с любовью и я бы не сказал, что они объясняли, они, конечно, и воспитывали по кавказским традициям. Отец мне а-та-та, там, то, все. Вот. Но родители всегда давали мне второй шанс. Ну, не второй, а, можно сказать, и третий, и четвертый, и пятый, и так далее. И я всегда получал эту возможность покататься на папиной или маминой машине. Та самая история, которую я хочу рассказать, это когда отец купил для себя красивую, дорогую машину, я бы сказал, роскошную. Если кто-то понимает, это Volkswagen марки CC. И это была очень классная машина, 250 лошадей. Нажимаешь чуть-чуть на газ, и она все, ты просто впереди всех. И случилось мне кататься на этой машине под конец осени было дело, примерно ноябрь, середина, там, 15-20 числа. Вот. Тогда только идет первый снег, и машина была не подготовлена к этому, то есть на ней была летняя резина. И в тот день я был с друзьями, мы гуляли, и друзья попросили меня их подвезти. А то, где они живут, эта местность, она такая, горная. То есть нужно было подниматься вверх. Мы поехали. Все начиналось спокойно. То есть движение было очень медленное, поэтому мы сильно не отличались от других. И когда мы начали движение, поначалу все шло хорошо, начали мы подниматься. Конечно, колеса буксовали, понятно, летняя резина, пошел снег, и этого не избежать. Вот. И мы начали подниматься вверх по горе, поднимались, как уже подступ такой, чтобы уже ровная дорога началась, и мы застряли. Машина буксовала, колеса буксовали, машина не двигалась дальше. Ну, конечно, я начал тревожиться в этот момент. Я понимал, что она, сколько бы я ни газовал, она дальше не поедет. Мы решили, что будет правильнее, если друзья выйдут, и как-то машина облегчится, мы поднимемся все-таки. Но и это не помогло, и машина как бы не двинулась дальше. Тогда я решил, что я просто сверну назад и поеду другой дорогой. А пока мы стояли, то есть буксовали, сзади уже собралась пробка. И какие-то умные водители начали обгонять эту пробку, то есть встали на встречную полосу. И когда я развернулся, крутой склон, вот, я начал съезжать вниз, а колеса не тормозят. Я перепугался. В этот момент время просто остановилось, и я начал молиться. Просто я молился, Боже, спаси, там я буду себя вести впредь хорошо, слушать родителей и не гонять и прочее. И я тогда был под большим впечатлением, что сейчас будет. Представлял, что родители скажут дома, как я им скажу, что с машины случилось. Когда я начал уже близко подъезжать к этой машине, как сказать, подъезжать. У меня не было варианта. И я просто неизбежен был столкнуться. Вот. Но когда я приблизился в последний момент каким-то чудесным образом, я верю в чудеса, и машина, она проскользнула, буквально проскользнула, потому что ничего в машине не случилось. Между машиной, вот, которая навстречу выехала, и железным бордюром, которая должна была, ну, как-то меня задеть, машину вернее, и какие-то следы свои оставить. Вот. Проскочил. Спустился, доехал. Я, конечно, остановился и не мог поверить, что это случилось со мной, что машина целая. И что, ну, как потом оказалось, там буквально пару маленьких царапин осталось. Вот. Но я уже готовился, как я буду рассказывать эту историю родителям. Конечно, вот то, что я сейчас вам рассказываю, я им не рассказывал в таких подробностях. Я сказал, ну, там что-то случилось, там маленькие царапины. Да, пап, ничего страшного, мы сделаем. У тебя же есть знакомые, что-нибудь придумаем. Вот. Но вот так круто, как вам, я не рассказывал им. И в итоге я подготовил отца, папа. Там такая-то ситуация, на машине пару царапин, вот. И отец, конечно, как всегда, меня поругал, отчитал, но мое счастье заключается в том, что родители, они всегда давали мне второй шанс, и на этой машине я продолжал и кататься, и дальше, вот. Но я всегда, навсегда запомню вот эту вот любовь, эту поддержку, доверие, которое они давали мне, еще одну возможность. Вот, я благодарен Богу, что они именно такие, какие они есть. Конечно, эти ситуации, они не прошли даром, и вот это вот родительское воспитание, оно сыграло очень важную роль в моей становлении, в моем становлении личности, как не просто водителя, но и как человека и их ребенка. Вот. Как человек сейчас я катаюсь так сказать, на опыте, там, пропускаю пешеходов, никого не обгоняю, езжу очень-очень аккуратно. И все благодаря той доверии, той любви, что мне родители дали в тот момент. И если бы они не дали, не знаю, наверное, я бы не имел свою машину, боялся бы садиться за руль. Но сейчас я, благодаря их поддержке, чувствую себя намного увереннее не только за рулем, но и в любых сферах своей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова. Мы говорили в прошлый раз о самоопределении, насколько это порой достигает и самообмана. Сегодня поговорим о принятии. Может быть, принятие есть, принятие самого себя, может, в частности, может быть, это и есть ответ на самоопределение.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но вообще вот за самоопределением, за вот этим вот каким-то бунтом, за какой-то агрессией, чаще всего что может скрываться? Может быть, это какая-то псевдо-какой-то контроль? Или что это? Что внутренне заложено, интересно, вот за вот этим самоопределением?
4: Самоопределение — это процесс, а принятие — это результат.
5: Это твоя реакция на, так скажем, на определенные ситуацию и, так скажем, условия, в которых ты находишься или с которыми ты сталкиваешься. Ты либо принимаешь это, либо не принимаешь, либо отвергаешь, да.
4: Человеку очень важно ответить на этот вопрос, а кто я такой? Поэтому самоопределение — это тогда, когда человек пытается это сделать, и когда он принимает себя, это значит, он ответил на этот вопрос.
1: Кстати, принятие себя, как я вижу, оно должно происходить чуть ли не постоянно. Банально, ты же изменяешься, и у тебя где-то изменяется возраст, у тебя где-то изменяется здоровье, у тебя где-то изменяется еще что-то там. И ты должен с этим постоянно работать.
3: А что значит вообще, вот как понять, что я вообще принял себя? Что может быть за этим вот стоять? Принять — это что значит сказать? Ну вот я трансгендер, я принимаю себя таким, какой я есть. Это так или это... Что может быть вот за этим принятием? Вот как это понять, что я себя принял?
1: Когда ты самоопределил, что ты трансгендер, это что было?
3: Ну, я определился.
1: Когда ты встал, вот из душа вышел и перед зеркалом встал и посмотрел, как ты сообразил, что ты трансгендер? Там, по-моему, может быть либо М, либо Ж.

0: Третьего варианта в зеркале увидеть невозможно. Как ты определил, что ты трансгендер?
1: Ну, когда человек не чувствует комфортно себя со своим биологическим полом, он начинает процесс перехода. Вот трансгендер.
0: А что так такое трансгендер? Так дискомфорт это... может быть по полсотни разных причин.
1: Ну да, но мы говорим строго об этом, да? Мария этот вопрос поднимает.
0: Ну и в частности
1: трансгендер пола, бывает, то есть человек в процессе изменения пола, и трансгендер бывает, вот процесс завершен, да? В строгом смысле слова, да, это когда вот человек принял себя даже трансгендером. Тут вопрос в другом. Принесло ли это человеку то удовлетворение, которое он искал?
2: То есть принимаю я себя тогда, когда я испытываю удовлетворение, да, от того, что я сказал, да, я такой.
1: Это, да, это скорее один всего, из признаков того, что я определился.
3: Но это еще не факт о том, что спустя какое-то время это вот удовлетворение у тебя останется. Нет, это не факт, потому что как бы может пройти, допустим, какое-то время, и ты, чувствуя себя, можешь почувствовать себя, так скажем, как бы, ну, где-то вот, ну, не в теме, или вот не в теле, условно говоря, в своем настоящем, потому что, может быть, общество, которое вокруг тебя находится, оно скажет, слушай, мы привыкли к тебе, к другому, а то, что тебя устраивает, теперь не устраивает нас. Вот здесь тогда, получается, человек себя будет комфортно чувствовать или нет?
2: То есть, получается, здесь он не принимает себя, если он слышит и принимает мнение общества на себя?
0: Значит... Я не согласен с тем, что принятие и комфорт обязательно должны следовать друг за другом. Совершенно не обязательно.
2: То есть, если я себя принимаю, я могу не испытывать при этом комфорт?
0: Отчасти, банально, я родился в определенной семье. Я могу принимать это, могу не принимать это. Мне может быть комфортно жить в этой семье, может быть некомфортно жить в этой семье. И когда я сказал, я не хочу это принимать, и я тогда начинаю бунтовать, убегать с этой семьи, вне зависимости от возраста, там, да, вот, и, соответственно, мириться с последствиями, которые постигнут меня за то, что я сбежал. А могу сказать, мне некомфортно жить в этой семье, но я принимаю... Вот тех родителей, которые меня родили, ту семью, в которой я живу, и я буду со своей стороны стараться как-то с этим мириться, сделать вот жизнь внутри этой семьи комфортнее для меня и для моих родственников.
1: Вот, когда человек пришел к такому умозаключению, к такому вот пониманию жизни, он будет чувствовать себя комфортно, даже в некомфортной семье.
0: Но это не значит, что автоматом комфорт появился. Там могут быть такие же проблемы, они же никуда не делись. Просто
1: изменится взгляд человека,
0: точка зрения
1: на
0: меняется.
1: Свое положение вещей. Но изменятся отношения. Возможно, человек научится границы выстраивать со своими родными, да?
2: Но он не перестанет что-то при этом делать. То есть, если даже ему будет дискомфортно, да, он примет свою семью.
0: Комфорт
2: ему,
0: может наступить
2: ему может быть
0: позже.
2: Дискомфортно.
0: В момент принятия
2: но он будет что-то делать.
0: Не
2: бунтовать, а именно принимать решение в плане вот действительно выстраивать границы. Угу. Говорить о том, что, слушайте, я вас люблю, принимаю, но мне вот не очень нравится, когда вы меня оскорбляете, да, там, ну, важно, ну, в зависимости от семьи, да, и ну, вот здесь вот это будет именно вот выстраивание границ, но принятие вот этой вот семьи, что вот она
3: получается,
2: у меня есть.
3: Лучший ход в этой ситуации – это правильная реакция на происходящее вокруг, и даже в твоей семье. То есть два пути – встать, хлопнуть дверью и уйти. Другая крайняя ситуация, когда ты просто замыкаешься внутрь себя и живешь, соглашаясь вот с этими проблемами в твоей семье, это тоже неправильный вариант. И средний вариант, когда ты на самом деле выходишь и садишься за стол переговоров там, с папой, с мамой, со всеми вместе. И ты понимаешь, что твое участие в этой семье, оно влияет, также может повлиять на положительный вот результат.
1: Есть один нюанс. Не всегда удается договориться. Не все люди готовы к диалогу. Есть папы и мамы, которые совершенно не готовы к тому, чтобы обсуждать с детьми их границы. Есть токсичные отношения, которые надо просто закончить, просто оборвать и никогда к этим отношениям не возвращаться. И это тоже право человека выйти из этих отношений, если они психотравмирующие или физически травмирующие человека. Поэтому это тоже надо учитывать. Нельзя так сказать, что лучший вариант здесь это как бы, ну вот, найти что-то среднее. Иногда средних ответов не бывает. Но иногда бывает, а иногда совершенно это невозможно.
0: Ну, да, понятное дело, что право выйти-то есть. Другое дело, что не всегда это право, как вы сказали, да, есть травмирование.

0: безопасность физическую на какое-то время, но оно не решает глубинные вопросы, возникшие в этой семье.
1: Да. Но подростку, если он, предпринимая попытки наладить какие-то отношения, не в подростковом возрасте, конечно, когда он не может о себе позаботиться, да, даже экономически, но ему лучше уйти из этой семьи, когда он достигнет определенной зрелости. Поступил в учебное заведение, это хороший шанс для того, чтобы отделиться от родителей, которые токсичны, и не возвращаться в эту семью, ну, я имею в виду, на постоянную основу, да?
2: В какой момент человек действительно способен адекватно назвать эти отношения токсичными, адекватно оценить, что они действительно таковыми являются? Потому что, может быть, ему так кажется, а на самом деле там все нормально.
3: Вот. Вот это очень главный такой вот вопрос и нюанс о том, что вот, к примеру, когда кто-то вмешивается со стороны, да, а, к примеру, эта семья, она в целом, ее можно как-то сохранить, и там, ну, отношения, к примеру, не токсичны, или ребенок не испытывает какого-то насилия по отношению к себе, то если ребенка просто оттуда забрать, то он и в дальнейшем будет действовать по такой же схеме. Он не сможет выстраивать гармоничные отношения, потому что он изначально не научился, ему показали, как можно сделать легким путем.
0: Продолжая эту мысль, хотелось бы, Мария, сказать еще что, что вот, как правило, проблемы в жизни взрослого человека, они возникают именно из-за того, что он не научился решать проблемы, их проговаривая, выговаривая. Поэтому все-таки мое мнение остается прежним, что какая бы ни была бы там семья, даже с токсичными, так скажем, отношениями, там, условиями жизни и так далее, вот, если ребенок готов, подросток как бы готов, то лучше, гораздо лучший вариант проговорить то, что вызывает у него дискомфорт в этих отношениях и в этой семье. Проговаривать обязательно нужно учиться. Вот. А проговаривать то, что было бы спокойным, естественным, как бы, так скажем, а не на уровне там, эмоций там, или там, состояния там, аффекта определенного. Вот. Что потом во взрослой жизни поможет человеку также решать проблемы, а не уходить от них, не убегать. К большому сожалению, сегодня это очень часто проблема. Вот. Хотя мы сегодня говорим, что подростки уходят из семьи, убегают. Но по статистике взрослые убегают из семьи гораздо чаще и больше, чем даже подростки. Ну, в сравнительном таком как бы, анализе.
2: Таким образом, мы можем сказать, что первая стадия принятия – это принятие самого факта проблемы и готовность решать эту проблему, а не убегать от нее. Мы, кстати…
3: Токсичность, вот вы спрашивали. Ага. Мне очень нравится, что в некоторых школах, да, или в некоторых каких-то заведениях детей уже начинают обучать каким-то, ну, психологическим аспектам. Или, к примеру, да, в церкви, когда есть люди уже с какими-то определенными знаниями в психологии, и они уже начинают подкованные в этом вопросе. То есть… которые помогают ребенку немножечко познакомиться с тем, что иногда отношения, которые, может быть, ты видел в своей семье, они могут быть токсичны. Мы знаем примеры в церкви людей, которые совершали над своими детьми насилие. К сожалению, это бывает в любом как бы обществе. И, как, ну, и ребенок изначально воспринимает это как норму, потому что он не видел ничего другого. Но когда ребенка начинаешь знакомить с тем, что милый, так неправильно, да, есть и, и другие способы взаимодействия, тебя должны любить по-другому, и ты можешь любить по-другому, то тогда уже человек, ну, даже пусть формирующаяся личность, может сделать вот этот выбор. То есть, да, и здесь уже могут помочь сторонние там организации, еще кто-то, но это нужно, чтобы человек понял, вот действительно, и тогда уже может отделить токсичные отношения, нетоксичные отношения.
0: Я скажу так, еще добавляя, вот извиняюсь, эту мысль о том, что иногда вот эти вот сторонние люди или же организации, которые стоят за ними, да, они могут это делать в свою пользу. К сожалению, это тоже имеет место быть. Допустим, когда, к примеру, в школе те же самые там подписывают бумаги, школьники, там, да, ребята, ученики, как правило, вот, вот момент, который там больше мне, как родителю, я то, что раз усматриваю, вижу, это то, что связано с выгодой определенной, как бы для той же самой ювенальной юстиции, так скажем, так. То есть нет решения проблемы. Есть только лишь, так скажем, определенные моменты, которые так или иначе вызывают в сознании подростка мысль такую: папа, мама. Если что-то будет не так, я позвоню.
2: У меня есть права.
0: Я позвоню, у меня есть права, я позвоню, и все, все быстро решится.
3: Но понимаете? Это в традиционных. А если, к примеру, есть насилие, там, к примеру, у ребенка, да,
0: безусловно,
3: то здесь,
0: конечно,
3: конечно.
0: То есть должна быть как бы такое, скажем, мудрое воспитание, где ребенок должен понимать, что у него, да, есть возможности, есть права, но он призван правильно оценить ситуацию. Конечно, мы скажем подростку, сложно это сделать. Даже порой взрослому это порой адекватности.
3: Тяжело, да.

0: реагировать, а уж тем более подростку. Ну, если, скажем, это, конечно, да, родители, которые сегодня обращают внимание там в сторону Бога, в сторону Творца, то здесь, конечно, больше защищенности, больше, так скажем, преимуществ. Хотя, конечно, будет разные ситуации и даже в христианских семьях, то, что мы говорили.
1: Чем больше прав даем, тем больше ответственности, да. А если человек не готов к принятию этой ответственности, и имеем ли мы право давать ему такие права? Потому что, смотрите, мы берем, ну, люди взяли на себя, скажем так, право на определение там своего гендера того же самого, а потом дают это право ребенку. И в некоторых странах западных мы видим, что, уже, извини, не называй ребенка мальчиком или девочкой, пусть он вырастет, сам разберется. Ну вот, когда он сам себя назовет, вот кем он назовет, тем и запишите. А завтра мы что? Завтра мы скажем, не давайте ему имя, потому что вы тоже этим его определяете. И как вы будете записывать? Ребенок один, ребенок два, ребенок три? Ну, у нас уже есть родитель один, родитель два, да?
2: Гендерно-нейтральное воспитание сейчас это, конечно, тренд на Западе, но...
1: Ну, если мы экстраполируем это дальше...
2: Давайте подождем. Лет 10, 20, 30, и я вас уверяю, что это покажет нам очень большую проблемность такого подхода.
1: Так оно уже показывает. Чего ждать-то, чтобы совсем плохо стало?
2: Ну, а мы
3: ничего
2: что
3: не можем изменить.
2: Сделать? Что мы можем сделать?
1: Хотя бы ставить это на вид. Потому что, сегодня запрет на называние вещей своими именами касательно пола. Завтра запрет на имена, послезавтра еще на что-то запрет. И тут же это все не столько под запретом, сколько под... А это права ребенка. Права ребенка, который не в состоянии нести ответственность за тот выбор, который вы ему даете.
3: Я считаю, что мы должны начинать в первую очередь с самих себя, потому что кому-то показывать, да, бунтовать, мы опять же, что мы хотим этим добиться? То есть, когда я показываю, что в моей семье это нормально, называть ребенка этим, ну, как бы, именем, которое мне нравится, я тем самым вообще любовь передаю свою ему, угу. Даже тем, что я имя выбрала не случайно, я специально там выбирала, это сделано было с любовью.
0: Для меня вот личный подход вот во всех этих моментах является, как бы, какой определяющий фактор? Это если я сам своей семьей, в своей семье могу показать лучший пример. Лучший пример. Я помню, когда мой сын пришел со школы в одном из начальных классов и говорит: пап, там у нас после выходных пришел наш там одноклассник, как имени зовут его, он весь побит, ну, в синяках, синяками пришел. Вот. А его папа, оказывается, избил на выходные, там, выпивший пришел домой и избил его. И он как бы столкнулся с этим впервые, потому что как это насилие проявлено было, так скажем, в семье, потому что сын, наш сын в нашей семье этого насилия не видел, слава богу, как бы, да, не видит, но для него как бы определенный как бы такой шок, что, оказывается, и такое тоже может быть, и такое тоже бывает. Я к чему говорю? К тому, что вот семья наша, вот, она может быть этой моделью лучшей. То есть у нас два варианта. Протестовать против кого-то, кто действует неправильно, неверно.
1: Причем по нашему мнению.
0: А можем мы своей собственной семьей создавать ту лучшую модель, такую образцово-показательную, которая могла бы для кого-то привлекательной, сказал бы, на самом деле, оказывается, вот что работает. То есть не ждать 20 лет, я как бы к этому говорю, да, пока мы увидим крах, так скажем, той системы, но можно уже сегодня в этом месте, в это время видеть преимущество данной
2: ждать
0: семьи.
2: Ждать 20 лет надо для самого общества, которое стоит на светских позициях. Да. Человек, который понимает, имеет библейское мировоззрение, да, он понимает, что не надо 20 лет ждать, чтобы понять, что это плохо. Не надо принимать наркотики, чтобы понять, что это тебя разрушает. Но общество, которое свято уверовало в эту идею гендерной нейтральности, да, вот воспитания, ему надо дать это время, а оно по-другому не поймет.
0: А они так по-любому это время возьмут. Они уже...
1: Оно время пройдет, и когда дело дойдет до вымирания общества,
2: конечно,
1: тогда для этого общества просто будет поздно. Да.
2: К вопросу самоопределения, как правило, это действительно процесс идет больше в подростковом возрасте. А что, если ребенку не повезло? И он не родился в семье, где уважают его личность, где помогают ему сформировать его личность и делают это ненасильственными методами. А что делать подростку, который растет в семье, где имеет место насилие или игнорирование, или сексуальное насилие, или физическое насилие, да, или эмоциональное насилие? Здесь уже вопрос самоопределения, он претерпевает определенную трансформацию. И вот здесь вот таким подросткам им надо помогать, потому что они не могут восполнить свою потребность в любви, в

0: семьях, где как раз отношения токсичны или даже опасны. Вот, вот здесь мы можем, как христиане, помочь.
1: Как церковь можем, допустим.
0: Конечно.
2: Я думаю, одна из проблем, которая могла бы помочь в решении, но мы как общество ушли от этого, это ходить друг к другу в гости. Вот вещь банальнейшая, но если еще в моем детстве это как-то практиковалось, то сейчас я смотрю, это становится уже редкостью, причем такой редкостью, что сложно бывает даже пробиться.
1: Люди ходят друг к другу в гости, ну, только по Вайберу там или по Скайпу.
2: Да-да-да, особенно в период...
0: Это не считается.
1: Конечно. Ну, то есть люди как бы выходят из положения, потому что где-то отчасти вот потребность-то она остается. Но замена, подмена определенная, она, конечно, сегодня нивелирует ситуацию гораздо вот...
2: Ну, чему я верю, что это решило бы?
3: Мы все равно социальные люди, мы нуждаемся вот в общении, мы нуждаемся в какой-то все равно поддержке, в каком-то даже минимальном одобрении, да, я не говорю про, когда мы говорим о наркотиках, похвалу, угу. чтобы мы постоянно одобряли, но мы нуждаемся хотя бы в минимальном.
2: Просто ребенок, живущий в токсичной семье, порой не знает, что он живет в токсичной семье.
3: Он не
2: потому что не ему как... плохо, но он не видел другого.
3: Да.
2: А вот это вот хождение друг другу в гости действительно могло бы помочь выявлять такие вещи. Он мог бы увидеть, так, слушай, а его здесь вообще-то любят, здесь другие отношения.
3: То же самое в церкви.
2: И то же самое другой мог увидеть бы, слушай, а там на самом деле бьют, и оказывается то, что я придираюсь к моим родителям, что они мне не купили там iPhone последней модели, оказывается, это моя уже, мой уже бзик какой-то, мне надо быть благодарным, что меня хотя бы не бьют, да?
1: То есть сравнение всегда, так скажем, играет
2: очень важно сравнение.
3: Но, да. Мы можем, по крайней мере, смотреть с разных сторон. Мне кажется, и церковь. Когда ты приходишь в церковь, то есть вот когда мы проявляем друг друга какую-то любовь и заботу,
1: участие.
3: Не гипер, да, вот, вот самое главное не перегнуть, да, не приставать к людям, не ходить за ними, там, или, к примеру, только подошел, пришел, к примеру, человек в церковь, и ты тут начинаешь на него налетать. А, вот это тоже мы можем, наверное, как-то сбалансировать, когда подросток, к примеру, рос в, действительно в такой токсичной как бы семье и не осознавал
1: этого. Я скажу вам, друзья мои, о том, что повлияло на мое духовное становление в моей жизни, в моем детстве. Я родился в христианской семье, я родился в адвентистской семье. И в детском возрасте, так скажем, да, и дальше уже в подростковом, мы каждую субботу посещали церковь, всегда с родителями. Вот, конечно, вырос я уже сам, понятно, уже со своей семьей посещаю. Вот, и для меня огромно определяющую роль сыграли вот пожилые даже сестры наши, да, из церкви, то есть бабушки те, которые определенным участием, скажем, ну, определенное участие оказывали на меня, допустим, в положительном, добром смысле. И, безусловно, как бы вот это вот все в определенной роли тоже сыграло на то, чтобы я потом мог определиться и в плане моей духовности, в плане моего как бы христианства. То есть вот как важно, на самом деле, не просто ты понимать, что вот ты определился в жизни, ты взрослый человек, и все. Нет, ты понимать должен, что рядом с тобой находятся люди, пускай, может быть, дети, пускай подростки, пускай постарше даже люди, которые еще пока не определились. И мне тогда еще с детства одна вот жена служителя, священнослужитель церкви, сказала, что ты, я вижу, ты будешь будущим пастором. И вот такой, казалось бы, так скажем, фраза, которую она обронила чисто, может быть, где-то, так скажем, по своему вниманию, участию, она сыграла определенную тоже роль и в этом вопросе.
0: Чтобы человеку успешно завершить этот процесс самоопределения, нужен прототип. Угу. Прототип есть всегда. И от качества этого прототипа будет зависеть, собственно, конечный результат. Если этот прототип успешный и эффективный, то шансы, что ты самоопределишься так, как нужно, он очень высок. А если человек для себя избирает прототип, ну, похожий на себя, ну, к примеру, возьмем ситуацию с токсичной семьей. В токсичной семье у человека идет искажение восприятия мира, жизни, отношений самого себя. И если он притягивается к такому же травмированному человеку, то есть делает его прототипом угу. своим, то ситуация только усугубится. Поэтому здесь надо человеку, наверное, подсказать, а точнее даже показать другой прототип, что можно по-другому. Человек будет сначала пугаться этого нового прототипа, потому что, знаете, мы же живем по принципу «плохонький домой». Да? Угу. Вот лучше как бы вот то, что я знаю, да, это меня не очень устраивает, но лучше вот так, чем
3: я
0: как-то
3: знаю,
0: по-другому.
3: Да.
0: Вот. И вот здесь как бы все-таки лучше покинуть зону комфорта своего и сменить прототип. И лучший прототип все-таки, ну, для меня лично в моей жизни это сработало, это Господь, это Иисус Христос, который стал прототипом, который мое мировоззрение

0: как бы поставил в нужное русло.
1: Угу. Я хотел еще подчеркнуть такой момент вот в плане выбора и так далее, особенно в плане детей и подростков. Стоит вопрос, чей это ребенок, кто несет ответственность. В контексте самоопределения мы начинаем давать детям права, причем без оглядки на ответственность. И ребенок говорит, я свой собственный. В контексте семьи родители говорят, это наш ребенок, не лезьте никто другой. В контексте общества общество говорит, так, погодите. Вы живете в обществе, поэтому мы тоже должны следить за то, чтобы в нашем обществе не было насилия, не было там еще каких-то излишеств неправильных. Мы должны следить за соблюдением тех прав, которые мы дали этому ребенку незрелому. И за соблюдение этих прав еще и начинается. Чей так это ребенок? Кто в итоге его воспитывает? Он сам себя, родители, общество.
0: Или сверстники.
1: Сверстники, да.
2: Вообще очень много факторов влияет.
0: Масс-медиа. Все вышеперечисленное,
2: да, на все вышеперечисленное
3: каждый
2: влияет.
3: Говорит, это мой, это мое.
1: И каждый тянется к этому, потому что, да и в конце концов, даже реклама и продукция тоже тянется. Почему? Он наш, мы сейчас на нем еще что-то заработаем.
2: Потому что все хотят иметь так власть.
0: Есть. Конечно.
3: Священное Писание говорит нам о том, что хозяином, так скажем, жизни человека тот, кто... А тем, кто дал ее человеку, является Господь наш Творец. Вот как бы это является, наверное, как бы самым главным, ну, как бы, так скажем, ну, управителем, да, нашим жизнедателем, да. Поэтому все-таки я думаю, что, конечно, и родители тоже имеют определенную, как бы, роль, потому что право, они наши родители, да, вот, и общество, в котором мы живем, мы долг обществу тоже отдаем, когда мы идем в ряды, скажем, армии, там, да, допустим, да, служить на службу, молодые ребята идут, такие другие определенные моменты, показатели. То есть здесь необходимо понимать, что есть все-таки главный тот, кто дал нам это право на жизнь, вот, наш Творец, наш Создатель. Вот, и есть те, кто также ожидает от нас нашего определенного участия.
0: Угу. А если мы говорим в контексте семьи, то родителям, мудрые родители, они дают постепенно право ребенку на какие-то вещи, на самоопределение. То есть это не случается сразу. Ребенок родился, ему все права сразу не дали. Потому что он не справится с этой ответственностью. Объективно это так. Поэтому надо давать постепенно. И все-таки в подростковом возрасте начинается такая очень мощный процесс сепарации, когда ребенок должен отделиться и ответить себе на вопрос, а кто я такой? И мудрые родители, они постепенно ему делегируют эти права.
2: Мне кажется, когда уже во взрослом состоянии человек определился и принимает себя таким, какой он есть, да, в своем теле, который дал ему Бог, да, и исследуя мир вообще здоровым способом таким, да, то это значит, что в детстве у него были мудрые родители, которые заложили вот эту важную основу.
3: А если таких не было?
2: То тогда должен
0: быть прототип. Те же процессы должны тоже пройти, только здесь нужен сторонний человек, нужен желательно специалист.
1: То, чем мы заканчивали вот в прошлый раз, тот текст из Священного Писания, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему». То есть поклонитесь сотворившему, но и там есть еще маленькая фраза, и воздайте Ему славу, потому что наступил час суда. То есть рано или поздно мы будем отвечать. То есть есть определенные последствия и за нашим самоопределением, и за нашим выбором, и за тем правом, которое мы на себя берем, и которое мы делегируем, и так далее, и так далее. За все будет определенная ответственность и друг перед другом, и перед Богом.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Ребенок присваивает чужие вещи или деньги. Как решить проблему? Как научить ребенка быть честным? Сегодня это тема нашего разговора, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Где лежат корни вот подобного детского поведения? Можно сказать, что воровства, присвоение чужого. Почему так происходит?
4: Ну, принято рассматривать воровство в трех аспектах. Да? Это может быть аспект социальный, и в таком случае воровство – это преступление. Да? И здесь уже начинает работать закон государственный. Если ребенок попадается на воровстве, лучшее, что можно сделать в этом случае, особенно если это попытка самоутвердиться у ребенка, да, быть принятым в группу какую-то социальную, ну, это очень грустная история, это постановка на учет детскую комнату милиции. Да? Это такая серьезная встряска, которая заставляет ребенка подумать о своем поведении и что-то менять. И, собственно, так взбадривает хорошо родителей обратить внимание все-таки на ребенка, что с ним происходит. Второй момент медицинский. Наверное, слышали такое слово, диагноз, такой клептомания, да, такое безудержное воровство. К счастью, с этим мы сталкиваемся крайне редко. Вот. И каждого ребенка, который где-то что-то взял, и, может быть, это впервые, сразу клеить ему ярлычок, что это клептоман перед нами, конечно, нельзя ни в коем случае. Есть еще психологический аспект, которым воровство можно рассматривать. И это может быть способом восстановить какие-то отношения, нарушенные с родителями, особенно с мамой. Это может быть акт агрессии какой-то. Это может быть способ самоутверждаться. Это может быть защита какая-то, если ребенок в длительном стрессе находится, да, или переживает какой-то страх или страхи какие-то, комплексы. Это может быть реакция на тайны какие-то, которые вокруг ребенка есть, он пытается что-то с этим сделать. И, может быть, даже элементарно, просто у ребенка не сформировано волевое поведение. Он не знает, не понимает, что есть собственность чужая, и что есть понятие мое и твое, чужое.
3: Но есть, наверное, разные случаи, когда это маленький ребенок, и у него действительно еще нет понимания, что нельзя чужую игрушку, просто побывав у кого-то в гостях, взять и в кармане принести домой. Ему кажется, вот она мне понравилась, может быть, он ее сунул в карман и даже потом про это забыл. А когда уже более взрослый ребенок так поступает, он это делает более осознанно, так?
4: Да, вот то, о чем вы говорите, это может быть связано с детской импульсивностью. Да? Вот понравилось, захотелось и не сумел справиться со своим желанием, и сразу же последовало действие. Вот. Ну, что может пятилетнего ребенка остановить от такого? Это, наверное, страх наказания, если его уже наказывали за это. Но причина в том, что маленьким детям очень тяжело контролировать свои желания. Они еще не умеют справляться со всеми эмоциями, которые их накрывают иногда, и это очень болезненно иногда бывает для них переживание. Поэтому не нужно вешать сразу ярлычок такой, что ты воришка у нас, а нужно ребеночку объяснять, вот, что мы чужие вещи не берем, не трогаем. У меня была одна знакомая, она так говорила: глазками смотрим, а ручки назад на чужие вещи. Очень хорошо, если вы приучите ребенка с малолетства, особенно в гостях, в незнакомом месте, спрашивать разрешение, а можно ли взять чужие вещи. Я однажды наблюдала такую сцену в классе после родительского собрания. Учитель беседует с родителями, окружена толпой такой хорошей. И в это время ребенок чей-то Ну, уже не совсем маленький, уже такой, наверное, старший дошкольник. Он так совершенно бесцеремонно берет бумаги, какие-то там сувениры стоят на столе учителя, так вокруг нее обходит, ну, как будто бы это вообще не чужое пространство, а он в собственном доме со своими игрушками играет. И мама стоит, не участвует в это время в разговоре с учителем, и она совершенно не обращает внимания.
3: Она это видит.
4: Она это видит и абсолютно никак не реагирует. Я думаю, что это неправильно, и это, в общем-то, даже неприятно. Да? Она вынуждает учителя или кого-то другого вмешиваться в эту ситуацию и ставить ребенка на место. Угу. Это дело родителей воспитывать, понятие, что можно, что нельзя, что есть наши вещи, твои вещи, а есть чужие, которых обязательно нужно спрашивать разрешение. Угу. Причиной импульсивности могут быть серьезные психические заболевания, об этом тоже надо знать, понимать. Это может быть симптом умственной отсталости. Да, ребенок просто не в состоянии себя контролировать. Это может быть особенности темперамента, когда у ребенка свойственна повышенная активность. И тогда ему просто в силу организации нервной деятельности трудно себя останавливать. Это могут быть какие-то временные реакции невротического характера на трудности психологические, с которыми ребенок сталкивается. Например, переехали в новое место, или развод родителей, или смена школы, новые люди и нет еще друзей. И это все тоже может подтолкнуть ребенка к воровству.
3: То есть, прежде всего, родитель должен быть внимательным, потому что кто, как не он, наиболее полно представляет картину, вот, ну, обстановку, в которой ребенок его находится. И родитель это должен, прежде всего, оценить, из-за чего это
4: было. Да, мы уже неоднократно в наших разговорах вспоминали о том, что любая первопричина нарушения поведения ребенка, будь то лексика нецензурная, или ложь, или воровство в данном случае, это нарушенные отношения между ребенком и родителем, потеря доверия.
0: Принято считать.
3: Алина, допустим, вот уже ранее я говорила о такой ситуации, мы приходим домой, например, из гостей, и вдруг обнаруживаем, что у нашего ребенка в кармашке или в рюкзачке какая-то маленькая игрушка, но не его. И мы предполагаем, что, наверное, он в гостях ее присвоил, понравилось, привлекла внимание. Как нам реагировать? Стоит ли обратить внимание на это и постараться ее вернуть, и чтобы ребенок знал, что игрушка возвращена? Или не обращать внимания, ведь это же может быть какая-то, ну, мелочь, маленькая машинка, дешевенькая. Стоит ли из-за этого вот, ну, так серьезно относиться к этому?
4: На самом деле не стоит пропускать такие вещи. И ребенка нужно контролировать и приучать его к ответственному поведению все-таки. С одной стороны, не пропускать эти случаи, с другой стороны, не раздувать их. Не вешать ярлыки на ребенка, не устраивать, там, если это действительно какая-то маленькая вещица, какую-то такую трагедию делать из этого. Хорошо бы обстоятельства все-таки выяснить, поговорить, может быть, с родителями там, другого ребенка или с той семьей, где это было взято, извиниться обязательно. Может, предложить ребенку даже извиниться и обязательно возместить ущерб, вернуть пропажу. Это обязательно нужно делать.
3: То есть нужно обратить внимание ребенка вот на то, что вот это не его, все-таки чье это?
4: Да.
3: Это
4: спрашивал ли разрешение?
3: Да, да, она тебе дала, взял сам. Взял, надо вернуть. Зачем взял? Надо вернуть, да? И все спокойно.
4: Иногда дети ругать. Говорят, что он не подарил. Но если вы видите, что это очень ценная вещь какая-то, да, или какие-то драгоценности какие-то, или еще что-то, или крупные деньги, и он не подарил, то это, естественно, нужно обязательно вмешиваться, обязательно поговорить с ребенком и потом позвонить родителям, тем другим.
3: Да, то есть тоже важно учесть сказать. Еще то, что ребенок может обмануть, например.
4: Он может просто сказать, даже не понимать подарили. Ценности того, что он получил. Следующий момент – это психологическая неудовлетворенность ребенка. И здесь могут быть самые разнообразные мотивы. С одной стороны, это нарушение общения с родителями, да, мы уже говорили об этом. Это может быть для того, чтобы внимание привлечь. родителей. И часто это бывает именно в том случае, если это уже не впервые, и родители очень болезненно реагируют на это. Это может быть чувство мести какой-то, да, за обиды, которые нанесли. Может быть, это такая компенсация какой-то неудовлетворенности.
3: То есть таким образом ребенок как бы ищет удовольствие в этой жизни, да, и в том числе, и их находит в том числе в том, чтобы вот брать чужие вещи.
4: Может быть, он считает, что ему что-то не додали, и он таким образом пытается компенсировать это так, как он считает нужным это сделать. Бывает так, что ребенок что-то сделает, возьмет без вашего спроса. Вы это видите, вы это знаете, но мотив был такой сделать что-то доброе, да, для кого-то. Какой-то сюрприз, может быть. Может быть, не обязательно вам. Может быть, вы с этим не очень согласны, вам это не очень нравится. Но в таких ситуациях имеет смысл сделать вид, что вы не знаете, а его похвалить за то, что он что-то хорошее сделал. Вы знаете, вот такой момент у ребенка, совесть-то она есть, да, и он надолго запомнит вот этот стыд, что он испытал, что он-то, в общем-то, понимает, что взял не свое, не свои деньги мамины, хоть и добро сделал, да, а осадочек остался. Вот такие вещи тоже бывают.
3: Болит его просто за что-то отвлеченное, не связанное с этим?
4: Нет, за то, что он потратил эти деньги на что-то хорошее.
3: То есть именно вот за этот случай?
4: Да, да, да, да. Понимая, что он делал, да, и вот это вызывает такое чувство совестливости.
3: А это наоборот не побудит ребенка к тому, чтобы потом еще раз так поступать?
4: Не знаю. Все может быть, но мы должны следить и смотреть дальше, за этим. Да, это может быть таким приемом, который сработает. Если дети очень часто воруют 7-летние, 6-летние, да, вот, которые в школу пошли, и они очень чувствуют, вот, что разрыв между родителями увеличивается, и такой некий душевный дискомфорт возникает у ребенка, и тогда тоже могут что-то брать для того, чтобы больше к себе внимания привлекать. В моей практике случай такой был, когда позвонила мама, девочка в 5 классе поменяли школу, и в какой-то момент они обнаружили, что пропала достаточно крупная сумма денег, где-то там порядка 40 тысяч, которые мама работала, копила, и что-то важное там собирались приобрести. Вот. И когда они стали выяснять, что случилось, оказалось, что девочка брала эти деньги и водила подружек в кафе. Вот здесь
3: да,
4: причина...
3: Такая сумма.
4: Ну, не сразу, конечно. Это...
3: Ну, постепенно, понятно.
4: Да, прошло
3: была.
4: Довольно
3: конечно,
4: много времени.
3: Не сразу,
4: да,
3: но
4: сумма-то исчезла. Вот. И мы выяснили, что, оказывается, девочка новенькая в классе, и ее не очень приняли в коллектив. И для нее это был способ купить дружбу. Вот. И, конечно, в таком случае не надо ребенка ругать, а нужно научить его, как друзей приобретать, что для этого нужно делать. И покупка – это не выход из ситуации, да, это еще больше проблем с ребенком. Очень часто дети берут деньги, потому что они не знают цены деньгам. Поэтому очень хорошо, если в семье есть правило детям выдавать деньги на карманные расходы. Да? И чем больше ребенок старше становится, тем увереннее он обращается с той суммой, которую вы даете, тем больше ему можно выделять денег.
3: Да? С какого возраста? Когда ребенок уже в школу начинает?
4: Когда ребенок уже умеет считать, когда он уже может сдачу посчитать. Когда он уже может оценить, что он на вот эти денежки может себе купить из того, что есть. Вот. И учить разумному, ответственному отношению к деньгам, потому что если мы бесконтрольно ему и даем, вот сколько не попросит, это ни к чему хорошему не приводит. Да, есть фиксированная сумма, ты должен научиться с нею распоряжаться.
3: Вы говорили о том, что, вот, например, большую сумму девочка потратила. А бывает такое, что ребенок может запросто залезть в кошелек, например, к маме, но он видит, сумка лежит, да, естественно, там кошелек матери. Залезает, ну, там 5 рублей оттуда возьмет. Ну и что такого без спроса взял? Стоит ли разрешать там даже копейку брать без спроса?
4: Ну, вообще ребенка надо приучить к тому, что это мамина сумка. Угу. Если ты хочешь что-то там взять, то обязательно спроси разрешения. Мама не всегда тебе откажет, но она должна знать, и ты должен знать тоже, что это, угу, это мама, это чужое, в общем-то, угу, хоть и мамина. Вот. Еще есть такой момент, когда у ребенка неразвитые нравственные представления, да, вот жизнь по понятиям, в какой-то группе есть какие-то свои условные правила, которые не всегда согласуются с общепринятыми нормами. И это тоже нехорошо для ребенка, это тоже может быть причиной, что дети легко идут на воровство и считают, что это вот круто, да, вот я такой ловкий, мне это удалось сделать, я такой храбрый, я никого не боюсь. Тоже надо детям рассказывать, что такие действия, они имеют очень серьезные последствия.
3: Как еще можно научить ребенка быть честным и видеть при этом выгоду от честности, преимущество честности?
4: Ну, в первую очередь, быть честным самим, конечно. Потому что дети подражают нам, и если это атмосфера в семье постоянно, да, если мы спокойно относимся, что кто-то имеет чего-то больше, мы не говорим, что мы там, ах, вот если бы нам тогда, вот мы там завидуем. Спокойно, мы можем порадоваться, что кто-то живет лучше, у кого-то лучше что-то дом, да, или квартира, это интересно, это разнообразно, есть чему поучиться у людей. И дети таким образом спокойно относятся к тому, что вокруг них в мире происходит. Они себя учатся таким образом уважать и к другим относятся спокойно, без зависти лишней, да, без этой тревоги, что я не такой, как все. В общем-то, если дома к ребенку относятся с уважением, если стараются сохранять его лицо, что бы ни произошло, если помогает ему найти какой-то выход из трудной ситуации, если ценности прививаются, и ребенок понимает и значимость свою, то в целом это может быть какой-то незначительный эпизод, который благополучно закончится, и все у вас будет хорошо, и все вы будете счастливы и радовать друг друга.
3: Алина, благодарю вас за участие в программе. Время нашей беседы подходит к концу. Спасибо.
4: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Бог милует и спасает.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Продолжаем наши темы про самоопределение и принятие. Возьмем немножко возраст постарше. Мы в прошлый раз говорили о подростках, о детях, которые порой не могут нести ответственность за то, что за тот выбор, который им уже, в принципе, дан. А как насчет людей постарше, которые уже собираются создать семью, или уже создали семью, или у них уже есть дети, а они при этом еще не до конца самоопределились?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Несколько лет назад ко мне подошла одна женщина, вот уже в возрасте, а вместе с ней подошла пара молодая. Они собирались вступить в брак. Парню было лет 19, по-моему, почти около 20. Ну, девушке тоже где-то вот в этом возрасте. И эта вот женщина уже в возрасте спрашивает меня: «Василий, ну вот скажите, пожалуйста, вот, ну вот разве он готов к тому, чтобы создавать семью?» Я тогда, помню, ответил ей, говорю: «Знаете, есть парни молодые, которым в 60 лет еще рано жениться, создавать семью. А есть 20 лет, которым уже поздно создавать». Ну, я как бы, так сказать, утрировал моменты такие определенные. То есть в том плане, что он 20 лет уже как бы готов взять на себя ответственность определенную, созрел как бы к этому, да. И не только за себя ответственность взять, а также за молодую девушку, которая будет рядом с ним в качестве его жены, и также за детей, которые будут у них. Поэтому момент, вопрос, связанный как бы вот с принятием и самоопределением, с ответственностью вот в этом вопросе, наверное, как бы зависит от личности индивидуальной. Невозможно какие-то определенные рамки классифицировать, возрастных, допустим, каких-то параметров, позиций. Вот это уже, ну, состояние человека,
4: готовности. Все же человеку его важно, если мы говорим вот в контексте выбора спутника жизни и решения этого вопроса, очень важно, чтобы человек уже все-таки ну, как-то был более зрелым и целостным и определился по многим вопросам. Иначе эта неопределенность, она будет давать очень серьезный дисбаланс в его семейную систему.
5: Очень часто мы вообще, в принципе, подменяем тем самым понятие. Когда, к примеру, считаем, что я вот такой вот весь бунтующий, бунтарь, или я такой, к примеру, громкий, все время кричу, и принимайте меня таким, какой я есть. Это вообще про принятие, ну, как бы, то, что меня должны таким принимать?
4: Нет, это про эгоизм.
5: Да, а как это вот, как разграничить тогда, где вот эгоизм, где вообще на самом деле мы не должны принимать такое поведение людей,
3: то есть, а получается, где про принятие? Сам человек говорит: я сам определился, вот я такой, какой есть, то есть я, слава богу, какой-то бонус с нашей стороны, он по нашей теме, он как бы все сделал.
4: Окей, тогда возьми лодку, уплыви на необитаемый остров и живи там самостоятельно.
1: Не, я определился, что я буду жить здесь и буду бунтовать против
5: всех.
1: И буду
5: отравлять вам жизнь.
1: А ты меня принимай, пожалуйста, таким, какой я есть.
4: Ну, конечно, человек, который живет рядом с таким человеком, все-таки за ним остается право либо принять такие правила игры, либо сказать: знаешь что, дорогой или дорогая, вот я не готов с тобой выстраивать такие отношения. Мне кажется, очень важно понимать важность границ вот здесь. Вот. А суть границ в чем? Ты заканчиваешься там, где начинаюсь я.
1: Права одного человека,
4: конечно,
1: они заканчиваются на правах другого человека.
4: Если мы говорим о семейной системе, то так не бывает, что ну, в здоровых отношениях, которые бы приносили действительно удовлетворение всем, не бывает так, что я такой, принимайте меня, и я меняться не собираюсь.
1: Но вы понимаете, что защищая права одного человека, любого, и даже самые правильные права, мы неизбежно приходим к ущемлению прав его ближайшего
4: там, ближнего. А семья – это вообще опасная штука, потому что в семье у тебя есть как большие бонусы, так и большие проблемы, потому что в семье ты просто, ну, если ты хочешь построить хорошую семью, ты просто обязан где-то себя смирять. Угу. Ты где-то обязан подстраиваться, ты где-то обязан менять свои привычки и даже взгляды на какие-то вещи. Угу. Это нормально. И
3: мне кажется, хотел бы продолжить, потому что сейчас сказал Александр, ты обязан как бы, да, смиряться. Ты не обязан как бы, а ты лучше было бы, чтобы ты это делал со своей стороны, но ни в коем случае не терпеть. Вот одна из самых главных распространенных ошибок, в том числе и в семейных отношениях, когда муж терпит какие-то выходки жены, или жена терпит выходки мужа. Вот тут начинается момент, когда другая половина видит, что раз меня терпят, значит, я, так скажем, могу еще, а потом еще и так далее. А потом возникают какие-то проблемы и сложности. То есть где тут золотая середина? Между, с одной стороны,
5: кажется,
3: принятием,
5: вот, да.
1: Но и если с другой и стороны, не терпеть, как бы, у нас терпеть. Получится
4: значит,
1: просто...
4: Бог придумал язык. И когда мы вербально озвучиваем свое удовлетворение или неудовлетворение, это помогает решать многие вопросы. Поэтому здесь важно создать вот такую правильную, эффективную даже, слово «правильно» не очень подходит, эффективную такую коммуникативную модель
3: обратную
4: в семье.
5: Но подождите, прежде чем вот мы говорим про самоопределение взрослого человека, нужно еще с этим внутри определиться, потому что порой мы не понимаем, когда вот мы терпим до конца и думаем, ну, так надо, ну, так надо. А не понимаем, что на самом деле нам-то это не нравится.
4: А кому надо?
5: Ну, мы же хотим, чаще всего пытаемся угодить обществу, кому-то там, еще кому-то. Ну,
4: это говорит скорее
5: Бог терпел, нам велел. Да.
4: Это скорее говорит о незрелой личности человека. Когда ты терпишь, и ты не отражаешь свою реакцию, так сказать, публично или
1: не,
4: там, в семью.
1: Не транслируешь ее.
4: Не транслируешь, то, извините, я не обязан догадываться, что кому-то там что-то там некомфортно.
5: Вот, это как раз про неопределение, то, что ты не определился сам собой, ты не принял,
1: получается,
5: не понял.
1: Ты не знаешь, тебе комфортно это или нет, поэтому ты молчишь, да?
5: Да.
3: Получается,
1: может
3: что
1: быть, муж, тебе нравится.
4: На самом деле человек знает, когда ему комфортно, когда нет.
3: Муж, который не будет терпеть, а который проговорит, он поможет своей любимой определиться.
4: И наоборот.
5: Да, и наоборот, да, вот это коммуникация.
1: Кстати, когда вы сказали, что нельзя терпеть, мне тут сразу такой бунт возник, да, в ответку, потому что, погодите, если мы не будем где-то в чем-то друг друга терпеть, это же будут постоянные ссоры, постоянные склоки, и очень у многих такое именно происходит.
3: Что я имел в виду,
1: говоря о терпении? Я понял потом, потому что дослушал до конца.
3: Я говорил до конца.
1: Нормально, нормально все было. Просто для тех, кто, может быть, не дослушал или прослушал этот момент, я скажу, что люди, которые в противовес этому не терпят и готовы по каждому же поводу тут же порой высказываться, да, мы сказали, высказываться надо, но ведь высказываться можно тоже по-разному.
5: Да.
1: Можно сесть и сказать, дорогой,
4: это
1: дорогая, мне
4: культуру.
1: вот это не нравится.
5: Это уже, мне кажется, даже про незрелость.
1: А можно высказываться сразу.
5: Если ты взрелый, то
1: с
5: ты...
1: С плеча так хорошенько высказать, что другому уже станет некомфортно.
5: А это уже незрелость, это некорректно, когда я просто иду и вот говорю, вот что не попадя.
1: Ну, мне же терпеть нельзя, я же...
5: А это эгоизм, это не про принятие вообще в принципе. Как
4: почему
5: ты принимаешь?
4: Нельзя? Почему нельзя терпеть? Ты можешь терпеть, пожалуйста, хочешь испортить свою жизнь,
5: терпи. Хочешь что делать?
4: И терпение здесь, вот,
1: и хочешь
4: Василий,
1: испортить
4: что
1: свою жизнь,
4: виду?
1: Не терпи вообще ни разу, и иди руби сразу без терпения.
4: Это крайности. Не терпеть в смысле, вот как я, если я правильно понял Василия, в смысле озвучивать. Ну, то, что тебе не нравится. Не замалчивать. Вот терпение не равно отсутствие коммуникации. Терпение – это равно коммуникация, то есть надо общаться, но вопрос в том, что если ты хочешь построить эффективную коммуникацию, то есть обсудить какой-то острый момент, это не надо делать грубо, потому что ты наткнешься на то, что человек начнет тебе противостоять.
1: И вот в этом терпение понадобится очень много, потому что процесс коммуникации, он не быстрый. И когда ты хочешь транслировать свое неудовольство чем-либо, даже в пределах семьи, тебе понадобится время, чтобы тебя поняли, услышали, осознали, и может понадобиться еще время для того, чтобы произошло какое-то изменение Вот. А где-то ты услышишь что-то, что тебе еще не понравится, и что еще тебе придется принимать и меняться, и в ответ как-то реагировать.
3: Я хочу пример рассказать из своей собственной жизни, наших отношений с супругой, с ее разрешения, конечно, говорю такие вещи. Когда мы только поженились, это было 18 лет назад, 1 сентября, все дети пошли в школу, а мы пошли в школу жизни вот с ней. И когда только мы поженились, ну, понятно, что мы тут начали протираться, как говорится, по разным моментам. Вот, то есть какие-то определенные моменты, к которым я привык раньше, вот сейчас нужно что-то было перестраивать мне, да, где-то, допустим, у нее. И вот у Ирины был дневник, который она вела. И какие-то определенные моменты она записывала туда, том, ну, как бы их, ее отношения с Богом, как бы разговор. И однажды, помню, пришел домой, вот тоже после такого дня, такого активного, там, где мы тоже вместе там, и с молодежью, с церкви в каких-то проектах участвовали, она тоже была. Я прихожу домой, смотрю, на ней лица нет. Что-то вот как-то не так, что-то не то. Вот, и она, ну, как бы время уже вечера, ложится, как бы, скажем, отдыхать, спать. Я спрашиваю, она молчит, ничего не говорит. Я как бы еще раз, ну, как-то мне неудобно, мне уже, так скажем, засыпать нужно, а я тут вижу нерешенную ситуацию, все равно есть. И она мне все-таки потом говорит, когда она, то, что на вопрос, что я не хочу засыпать, пока мы не решим вопрос, она говорит, там на холодильнике есть дневник, я там все записала. Я встаю, иду на кухню, включаю свет, достаю с холодильника сверху, на холодильнике лежала тетрадь, дневник ее, открываю, смотрю, и думаю, ну как же я вот это мог не заметить? Как же я мог, так скажем, это вот, ну, просто не понять? Ну, вопрос как бы был по поводу там, определенного момента, как я отреагировал в определенной ситуации. И ее это зацепило, ее это задело. Вы знаете, это была почти последняя ее запись в этом дневнике. Потому что я, конечно, пришел к ней, потом мы начали это все проговаривать, разговаривать. И я благодарен Богу, что в нашей семье сегодня мы выстраиваем отношения, проговаривая разные ситуации, разные моменты, которые позволяют нам не в себе внутри это вынашивать, а именно помогать друг другу принимать. И не просто как бы говорить, а вот я такой, да, я вот такая, да, принимай меня. А чтобы мы искали компромисс определенный, поиски. Вот у верующих людей, у христиан, это огромное преимущество, когда они могут перед тем, как ложатся спать, склонить колени, да, вместе помолиться, где муж и жена, вместе проговорить какие-то вопросы, решить их, закрыть вопросы дня и спокойно уйти как бы на ночь, чтобы восстановить свои силы. Я думаю, что это вот хороший пример, который может быть благословением сегодня и для современного человека, современных семей.
5: Мне кажется, это очень полезно в том плане, что ты психологически немножечко разгружаешься перед сном. Потому что когда ты проговорил, но ты действительно это сделал спокойно, ты сделал это с уважением к другому человеку. Ты не просто сказал о том, что мне не нравится, да, вот что ты вот это тыканье очень любимое всеми, вот или ты яканье. Делаешь та, да, так-то, так-то, так-то, а я чувствую, что так-то, так-то, так-то, а действительно поговорил, сказал, мне так обидно или так неприятно. Больно, неприятно. Вот из-за этого, не то, что ты виноват, а из-за этого какого-то поступка, и тем самым легче засыпается. То есть действительно и организм может полностью восстановить свои силы чисто физиологически, потому что ему не надо тратить время на вот это вот перекручивание в голове мыслей каких-то, да, и затрачивание.

0: каких-то именно семейных взаимоотношений, в каком-то понимании гармоничнее, когда это делают мужчины и женщины? Когда, ну вот, даже когда по какому-то взаимодействию просто
1: в жизни.
0: А не
1: являются ли гей-пары попыткой убежать от решения проблем стандартной пары мужчины
2: принять
1: и женщины?
3: От скорее всего, гей гей-пара, да, и резидент, человек, имеющий нетрадиционную ориентацию, он всегда имеет бэкграунд, он всегда имеет большую травмирующую историю.
1: И от которой у него нерешенная.
3: Которая привела его к...
1: И от которой он сбежал.
3: К умозаключению, что мои отношения в однополом браке, да, или в однополых отношениях, решит мои проблемы. На самом деле, в долгосрочной перспективе это не решает вопрос. Вот. Поэтому, ну, как бы, да, это своего рода это бегство от себя. Вот в этом смысле слова могу поддержать ту мысль, что сказала.
1: Плюс еще тут же идет ответственность о том, что ты транслируешь тем, кто тебя видит. Я уж не говорю про детей, а хотя бы просто окружающим людям. Если то, что привело тебя к такой нетрадиционной паре или даже семье нетрадиционной, в основе этого лежат нерешенные проблемы, то ты сюда пришел с грузом нерешенных проблем и думаешь, что у тебя здесь что-то получится, и транслируешь это другим, другие думают: о, наверное, это классное решение. Они понимают, что у тебя там переломанная жизнь, и поэтому ты здесь, а не потому, что это решение всех проблем.
3: Надя, мы сейчас как-то вращаемся вокруг, мне кажется, очень важного вопроса. А в чем, собственно, человек должен определиться, прежде чем создать брак? А в чем это самоопределение должно быть?
1: И есть ли какие-то критерии взросления, прежде чем он будет готов создать брак? А вообще они существуют?
3: Конечно, существует. Зрелость. Как минимум, ты должен определиться с тем, кто ты есть. В чем твое жизненное предназначение? Чем ты будешь заниматься? Тебе крайне желательно проработать все свои внутренние какие-то травмы, раны, прежде чем создавать отношения. Очень важно все-таки научиться какой-то, ну, эффективной коммуникации. Вот мы
1: как
3: обсуждали,
1: люди,
3: да, чуть раньше.
1: Бегут, торопятся создать отношения, надеясь, что эти отношения как раз-таки и залечат все их травмы и раны.
3: Но это возможно. На самом деле...
2: Это часто
1: это именно так.
3: Да. Друзья, я вам хочу сказать, что в некоторых случаях это работает. Иногда отношения лечат при условии, что оба человека, они параллельно и гармонично растут. Они работают над собой, они образовываются, ну, по меньшей мере, самообразовываются.
2: Развиваются
3: в сфере отношений. Такие отношения, да, они исцеляют. И
0: вот,
3: здесь я не хочу, чтобы...
0: Только они лечат и сами действительно развиваются, а не когда они просто бегут в отношения и вот думают, что а вот сейчас вот кто-то другой мне сможет заменить вот ту боль, которая у меня есть внутри. А если вот, конечно, они развиваются, это, ну, это вообще, мне кажется, очень большой прогресс.
3: Да, это да. Я хотел сказать, что человеку, конечно, с другой стороны, я не хочу сказать, что человеку важно вот сначала достичь какого-то нереального там совершенства и потом только отношения строить. Это тоже большое заблуждение. Надо понять, что я человек ограниченный, и так будет всегда. Единственное, что я могу со своей жизнью сделать, это принять решение расти. И когда я расту и работаю над собой, когда я понимаю, что я не идеален, когда я понимаю, что мне есть что менять в себе, и когда я создаю отношения с такими предпосылками, это очень хорошие предпосылки для того, чтобы строить отношения. А если я прихожу в брак и считаю, что я завершенная личность, и теперь принимайте меня таким, как я есть, то эти отношения обречены на провал. Ну, если, конечно, другая сторона, там, партнер, муж, жена как бы не смирится и действительно не примет такие правила игры. Я буду делать то, что хочу, а ты будешь делать то, что я тебе сказал.
0: В конце концов, та вторая часть, которая смирялась, в конце концов...
1: Она будет несчастна просто.
0: Взорвется.
3: Конечно, она будет несчастна.
2: Да. Но если ее устраивает положение вещей, а такая тоже категория имеет место быть,
1: но она тоже согласится. Неправильно, согласится.
0: Но через какое-то время...
3: Есть молчащие люди.

0: Да. Это искалечено. Но они тоже имеют место быть. Кто-то соглашается, допустим, на это потому, что в детстве или в своей родительской семье этого ничего подобного там, так сказать,
1: но это видел. Обязательно сказывается либо внутри на здоровье, либо потом, через какое-то время, это бомбанет так, что, может, простите, это может закончиться и убийством того, кого ты терпел.
0: Да, мы сейчас говорим об идеальных отношениях, о лучших отношениях.
2: Когда человек всю жизнь живет, допустим, ну или долго живет в токсичных отношениях, потом вдруг встречает совершенно что-то противоположный хорошее. Образ другого человека, который проявляет к нему внимание, участие, заботу.
0: То, чего он не видел.
2: Да, и, ну, как видит. Бы восполняет его дефицит. Вот здесь измены, они сплошь и рядом в таком случае случаются. Почему? Потому что человек до конца не самоопределился, он не созрел, прежде чем строить отношения. Не пришел к одной очень важной мысли, что прежде чем строить отношения, должен ответить на вопрос, а кто я? Такой, что для меня приемлемо, что неприемлемо, что я готов терпеть, а что я не готов терпеть. Это очень важно.
3: А для этого нужна и база, и фундамент, и принципы жизненные, которые надо откуда-то взять, или модель, как вы говорили, на какую посмотреть и сказать, вот, есть у меня, я хочу быть, вот, чтобы у меня были вот такие отношения. Модель семьи очень важна, а не просто так на пустом месте.
2: Ну, знаете, я хочу тоже как бы свой опыт поделиться своим опытом. Когда я думал о создании семьи, то я для себя решил, что определил, что есть вещи, которые я никогда в женщине не приму. Никогда, ни при каких обстоятельствах. У меня был список, да, определенный
0: большой
2: свой.
0: Список был.
2: Я хочу вам сказать, что я женился на девушке, у которой не было вот из этого списка ничего.
3: Угу.
2: Почему? Да потому что я об этом подумал.
0: И потом не появилось.
2: И потом не появилось.
0: Бывает так, что вначале не было, а потом появляется.
2: Нет, и потом не появилось, потому что мы изначально договорились о том, что мы обсуждаем все.
3: Угу. Хороший момент, кстати, со списком, о чем людям не задумываются. И, кстати, вступая в отношения, люди порой рвутся не в долгосрочные отношения, а в сиюминутное какое-то вот решение своей проблемы или своего удовольствия. Или
1: за счет кого-то.
3: То есть... Ну, принимайте меня таким, какой я есть, да? То есть я определился, а вы теперь меня должны принимать. И под «вы» подразумевается не только моя пара, да, а и чуть ли не вообще все общество вокруг. То есть давай сейчас всех постелим. Я один буду стоять, вот, а вы все будете делать так, как вот мне хочется.
1: Вы должны.
3: Должны,
1: вы обязаны.
3: Да, мне все должны. Но ведь по факту происходит совершенно, ну, и истина совершенно в другом. Тебе-то никто как раз ничего не должен.
0: Когда мы говорим о создании семьи, очень важный момент. Нужно понимать здесь, что готов тот человек или, допустим, та пара людей, которые хотят счастливым сделать другого человека. То есть если я хочу сделать счастливым другого человека, свою половинку вторую, то это один из показателей того, что я, во-первых, повзрослел, я сформировался. То есть я не ищу партнера, жену, мужа для того, чтобы залечить свои раны, пустоту заполнить, какую-то внутреннюю духовную, а чтобы помочь другому человеку. Ну, не помочь, как бы, а именно осчастливить. Как
1: осчастливить, его. Когда мы можем взять вот эту ответственность не только за себя. Я могу позаботиться о себе там физически, духовно, да. Я понимаю, что я из себя представляю во всех сферах своей жизни, да, физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной. Когда я понимаю список, ну, сейчас, слава богу, вроде бы люди к этому приходят, что и девушки, что парни.
0: Контракты
1: что,
0: заключены.
1: Нет. Да. Это, конечно,
0: тоже список, понимаете?
1: Это тоже, конечно, есть. Когда пишут, с чем не может действительно, не просто так на бум, с чем, ну вот с этим я смирюсь, с этим я не смирюсь, возможно.
2: Это скорее осознанно работа
1: да,
2: над собой.
1: Да, это осознанно, когда я действительно понимаю и когда я осознаю, что с этим я не могу смириться. И вот это какая-то доля ответственности не только за себя, но что и рядом со мной человек не будет так плохо, что я понимаю, на что я готов пойти, что я готов сделать, и что, ну, как бы, человеку тоже, в чем ему тоже придется смириться.
0: Вот в чем есть преимущество огромное? В том, что вот в христианстве, скажем, да, вот Александр тоже работает в этой сфере, как бы я тоже занимаюсь этим направлением, совершая консультирование добрачное, мы, так скажем, в ряде наших тем, вот, проводим, так скажем, опросы, где каждый из пары, то есть и жених, там, или парень, и девушка, должны написать не только лишь хорошие качества, которые нравятся в другом, но и также отрицательные. То есть этот уровень позволяет помочь уже на раннем этапе, до создания брака, семьи, определиться, Вот. Видишь ли ты на самом деле какие-то качества, которые тебе нравятся в человеке, или у тебя только лишь взгляд через розовые очки, ты ничего не замечаешь? Как тоже говорил Андрей, как правило, сегодня именно это является причиной создания семьи. Сиюминутное счастье, мне хорошо, мне все остальное как бы не интересует. Важна подготовка, важно понимать, что ждет меня завтра, когда я уже проснусь, а у меня есть жена или муж.
3: А если человек с принципами такими, опять же, на уровне ребенка, что «а завтра передумаю, завтра будет другая», и находит себе такую же с такими же принципами, и живут себе счастливо до следующего раза.
1: До следующего завтра.
3: До следующего завтра, до следующей пары.
2: Знаете, такие люди не понимают одну очень важную, безусловно, положительную опцию долгосрочных отношений. Когда ты находишься в долгосрочных отношениях, степень твоей удовлетворенности, она несоизмеримо выше, чем краткосрочные отношения. Это касается всех сфер жизни, и коммуникации, и сексуальных отношений, и абсолютно всего. Потому что долгосрочные отношения, они позволяют тебе поработать над собой, тебе вам поработать над отношениями, и другому человеку поработать над тем же самым.
0: Главное, они дают стабильность.
1: Вот, а что для женщины очень важно.
0: А для женщины надежное плечо, крепкое плечо.
1: Стабильность и безопасность – это вот наша база.
2: Но для мужчины, кстати, тоже важна стабильность в отношениях. Хотя женщина, она, конечно, больше подвержена каким-то там эмоциональным смене настроения, но это тоже стабильность вот, определенная. Когда...
0: Это стабильные такие вот
2: Это стабильная
0: волны.
2: Нестабильность.
1: Это стабильная, да. Как бы.
2: Но это хорошая стабильная нестабильность, потому что как бы, ты понимаешь, что в этот момент, вот момент, когда твоя жена эмоционально нестабильна, она нуждается в тебе. Ты можешь проявить большую заботу, чем обычно. Иногда бывает человеку необходимо, да, что вот приходит муж домой, да, в раздрае весь, в таком состоянии каком, ну, вот, неудовлетворенности, да, или в агрессии какой-то, жена может просто оказать эту поддержку. Но это возможно только тогда, когда человек все-таки ответил на главный вопрос своей жизни. Ну, один из главных. А кто я такой?
0: Угу. Это вот я хотел бы добавить еще фразу, известную тоже вспомнил. Идеальных отношений нет. Есть женская мудрость не обращать внимания на мужские глупости. И мужская сила прощать женские слабости. То есть, как бы вот порой часто очень люди сегодня ищут себе счастливых семей. Вот я создам семью, я буду счастлив. Мы должны понять, что идеальных отношений нет, но есть счастливые семьи, где вот этот поиск компромисса, который проявляется или выявляется за столом переговоров, он возможен и он реален.
2: Знаете, я считаю, что большое счастье ссориться в семье, но при этом знать, как выходить из этой ситуации, это тоже счастье, когда ты ссоришься так, что тебе не хочется как-то уходить из этих отношений. А когда вы, да, выясняете отношения, возможно, даже на повышенных тонах, возможно, даже какой-то вот осадок обиды есть.
3: Но вы оба понимаете, что это конечно, и что вы потом обсудите.
2: Да, но
3: что...
2: трагедии
1: что
2: в этом
1: не трагедия.
2: Нет.
3: Это процесс отношений.
2: И это возможно тогда, когда ты понимаешь, кто ты есть, когда ты понимаешь свою ценность, ценность человека, который рядом с тобой.
1: И ценность семьи, в которой ты это создал.
3: Так или иначе, мы все равно возвращаемся к тому моменту, что мы должны осознавать все-таки, кто мы такие есть. И, в частности, Священное Писание очень хорошо нам в этом вопросе помогает. Он дает нам ту моральную базу, ту духовную базу, которая поможет нам по-настоящему самоопределиться. Не
0: сформироваться.
3: Сформироваться. Не с самообманом, а вот с тем, что заложено в нас Творцом. И вот второй момент, да, то, что вы сказали про дополнение друг друга мужчины и женщины, в данном случае эта пара будет значительно крепче и долгосрочнее, если они будут работать над собой, над друг другом, потому что они действительно дополняют друг друга, они не однобоки.
0: Они знают, ради чего они делают.
3: Да, да. Вот. Но это действительно бесконечная тема, и... На этом мы сделаем паузу и пойдем в другие сферы этой же темы дальше.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом мы говорим. вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
5: Прятки нет.
6: Прятки?
4: Ой, Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
5: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А знаете, что я больше всего хочу?
4: Нет, не знаем.
5: Я хочу сказать Богу спасибо.
4: Вот. О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо.
5: Да.
4: Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
5: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
6: Ничего.
5: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
4: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
5: Вот, темно и грустно.
4: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но об этом подарке нужно заботиться.
5: И я знаю, как. Я знаю, как заботиться о наших глазках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать.
6: Как
5: вот,
6: тряпочку.
5: Как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно. Вот.
4: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
5: Зарядка? А зачем глазкам зарядка? Они же
6: вверх, вниз, справа, влево.
5: Не устают.
4: Вверх, вниз, а вот справа, Настя влево. Молодец какая. Вот
6: вверх,
4: упражнение,
6: вниз,
4: знаете
6: справа,
4: же.
6: Влево.
4: Совершенно вверх, верно. Справа, существует влево. Зарядка для рук. Есть зарядка для ног. Есть для головы, для тела, и есть зарядка для глаз.
6: И для языка.
4: Может быть, но я такое еще не слыхал.
5: А что за зарядка для глаз?
4: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно
5: так.
4: И посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Угу. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо, потом влево, а теперь зажмурить глазки, зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить и открыть.
5: Все, мы теперь глазки сберегли.
4: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
5: Это что же еще?
4: Вот, вот, вот, вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
6: Ой,
5: я люблю.
4: С Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
5: Но дождь закончился.
4: Конечно.
5: И мы будем закрывать?
4: Да.
5: Зонтики.
4: Давайте. Ну, дай только не все сразу, по одному.
5: Давайте закроем.
4: Вот.
5: Так, Настя, убирай.
6: Что это?
5: Ой. Ой. Ой, так это же фонарик.
4: Стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ну. Ни себе, ни кому другому. Потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
5: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть
6: на яркий свет.
4: Правильно, совершенно верно.
5: А давайте закрой другой зонтик.
4: Да. Давай, Василинка.
5: Давай, закрой.
6: Ну, это тут еще.
5: Держи.
6: Ноутбук.
5: Эх ты.
4: Да.
5: А у меня тоже такой же есть компьютер.
6: Ноутбук.
5: Да.
4: Компьютером пользуются почти все. Да компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
5: Это хорошо.
4: Но не очень много. Да, вот. Не очень
6: долго. Может заболеть глаза и спина.
4: Вот, вот. Если неправильно сидит.
5: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
4: Вот у тебя очень мудрая мама.
5: А давайте дальше закрываем.
6: Давайте.
5: Идемте.
4: Так, что? О, тут целый подарок.
5: Фрукт, овощи.
6: А что это за зернышки в баночке?
5: И правда, что за зернышки?
4: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
5: Такой не бывает.
4: Как не бывает?
5: Да. Я вообще не люблю кашу.
4: Я обожаю кашу.
6: Я тоже.
4: Вот.
6: Я тоже.
4: То есть посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
6: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
4: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот, Веселинка, можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
5: Да, вот. Я люблю бананы. Яблоки люблю.
4: А что ты любишь? Славик, какие фрукты тебе?
6: Апельсины.
4: Апельсины.
5: Апельсины,
4: ну, вообще,
5: тоже
4: я не пробовал кашу,
5: да?
4: С апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
5: А варенье?
4: Или немножечко варенья. И тогда каша станет очень вкусная.
5: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
4: Да, вот.
6: С кашей.
5: Да.
4: Вот, давайте
5: закроем следующий зонтик.
4: Давайте
5: идем сюда. Так.
6: Что это?
5: Да, что это?
4: Ой. Вот, давай.
6: Какой-то шарик.
5: Я, кажется, поняла. Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться.
4: Правильно, Веселинка. Правильно, дорогие ребята. Веселиться и ни в коем случае не плакать. Потому что хорошее настроение полезно для здоровья. И для наших глазок тоже.
5: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий зонтик.
4: Вот какие у нас интересные гости побывали на нашей полянке.
6: Кто это? Кошечка!
5: Точно!
6: Только она из бумаги.
5: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты.
4: Mm-hmm.
5: Профессор Бодрячок. Mm-hmm.
4: Так, а Славик, а как ты думаешь, почему у киски глазки закрыты?
6: Потому что она спит.
4: Вот, правильно, Веселинка. Глазки у киски устали, и им надо отдохнуть.
5: А зачем глазкам отдыхать? Они же не прыгают и не скачут.
4: Вот, глазки-то не прыгают.
6: Они устают смотреть.
4: Да. Да, и они могут покраснеть и даже слезиться. Но вы не переживайте. Бог так нас чудно устроил, что если наши глазки очень сильно устанут, то они закроются.
5: И сами.
4: Сами. И к нам придет кто?
6: Сон.
4: Совершенно верно, сон.
5: А давайте, пока наши глазки не устали, еще один зонтик закроем.
4: Да, давайте.
5: Так, закроем. Вот.
4: Так.
6: А что
5: вот.
6: Это?
5: Держите.
4: А?
5: Фу,
6: красный крестик на белой. На белом картоне.
5: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
4: А где?
6: Больничный крест.
4: Правильно.
7: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Я его видела. Это машина, которая возит людей лечиться.
6: В больницу.
7: Да, в больницу.
4: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
7: Да.
4: Вот.
6: Если это обычная сумка.
4: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
7: Да, при чем тут глазки?
6: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
4: Совершенно верно.
7: Ух ты, все ты знаешь.
4: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
6: Если они загноились, например.
4: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
7: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
4: Пойдемте, конечно.
7: Побежали?
4: Есть для вас кое-что интересное.
6: Эксперимент.
4: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
6: Это картон.
4: Да, картон.
6: Угу. Зеленый.
7: Зеленый. Как наша полянка.
4: Как наша полянка.
6: Как он тогда плачется.
7: Точно.
6: Синий.
4: А это какой цвет?
7: Синий, как наша речка.
4: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
6: Желтый, как наше солнышко.
1: Желтый, как твое платье.
7: Точно, как мое платье.
6: Оранжевый.
7: Оранжевый, как апельсин.
4: Как апельсин.
7: Который любит с нами.
4: Да, знаете.
6: Красный, как рубашка с
7: вами. Да, точно.
4: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
7: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Вот смотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
4: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
7: Да.
4: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить.
7: Да.
4: Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
7: Так это получается как на черно-белой фотографии.
4: Да, совершенно верно.
6: Это ты на фотографии.
7: Только мы смотрим, как кошечки.
4: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
7: А как же собачки видят?
4: Собачки?
7: Да.
4: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
7: Так.
4: Так, собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
7: Так что же это получается? Если я своей собачке здоровульке брошу сначала красный мячик,
4: красный,
7: потом желтый мячик,
4: да,
7: она увидит два серых мячика.
4: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
7: Да.
4: А собачка увидит только
7: серый цвет.
4: Такой вот цвет, да, совершенно верно, да.
7: А кролики как видят?
4: Кролики?
7: Да.
4: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета – синий и зеленый. Все остальные цвета – черно-белые.
7: Ну, а даже... А воробьи?
4: Воробьи. Ха! А воробьям не надо покупать розовые очки. Они и так все видят в розовых тонах.
7: Они, наверное, поэтому всегда веселые. А ежики?
4: Вот, ежики. А ежики живут в травке.
7: Так.
4: И они видят только желтый и коричневый цвет. А вот мышки могут видеть красный и желтый цвета.
7: Так это получается. Да. Так хорошо, что мы можем видеть так много цветов. Все краски мира.
4: Совершенно верно.
7: Как
6: все тона.
4: Да. Ребята, Бог дал нам чудесный подарок.
7: Да.
4: Глазки. И мы можем видеть этот прекрасный мир. Но только об этом подарке нужно заботиться.
7: Угу.
4: Помните, чему мы научились на нашей веселой полянке?
7: Я помню, я все помню.
6: Я
7: а вы помните?
6: Помню.
7: А давайте, чтобы мы как следует запомнили и научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для поделки нам понадобится
1: 2 кубика.
7: Кубики. Да, я сделала их 2. Вот вам один кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
4: Вот, держите. Вот как интересно позаботиться.
7: Это вам. Это тоже вам. И это тоже нам. И это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
1: треугольник, как у меня.
7: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
1: На компьютер. Да, я такой тур рисовал.
7: Нарисовал? Так умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
1: И клей.
7: Выбирай. Давай, подожди, мы смажем. Подожди, я
1: смажу.
7: Вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Отлично. Она у нас осталась. Давай аккуратненько на середине.
4: Ну, вот такой вот кубик у нас готов.
7: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
1: У нас тоже.
7: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Славик, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
4: Давай.
7: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
1: Лицо.
7: А, на лице что нарисовано?
1: Улыбочка.
7: Улыбка. Что это значит?
4: Смеяться. Не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
7: И для глазок.
4: Да, глазок.
7: Давайте теперь кидайте вы.
1: Крестик.
4: Что у нас? Крестик.
7: Что значит,
4: да,
7: крестик?
4: Что значит крестик? Зачем?
1: Крестик, чтобы глазки лечить.
7: Молодец.
1: Если они заболели.
4: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
7: О, что это попало?
4: Вот у нас выпала киска.
7: Ага.
4: Славик, а что обозначает киска?
1: Она спит.
4: Правильно.
7: Глазкам надо,
4: да,
7: отдыхать.
4: Глазки ее отдыхают.
7: Да.
4: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.
7: Кидай. Ой, тоже выпала киска.
4: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
7: Ух ты. Что это такое выпало?
1: Компьютер.
7: Что, Настя, означает?
1: Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
7: Ой, молодец.
4: Слишком долго сидеть за компьютером.
7: Вот профессор Бодрячок, как хорошо мы все запомнили.
4: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно играть
7: с друзьями,
4: да. Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога. И мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго.
1: До свидания.
7: До свидания, ребята.
1: Делайте эту поделку.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Приходилось ли вам когда-нибудь делать добро, но на это никто не обращал внимания? И, возможно, даже и вы сами не чувствовали, что то, что вы делаете, вообще кому-то это нужно. Как вы себя чувствовали в эти минуты? Наверное, не очень хорошо, правда? Делаешь доброе, никто на это не обращает внимания, а может быть, даже люди и не оценивают это. Конечно, я понимаю, что добро должно быть разумным, то есть, когда мы делаем, оно должно действительно приносить пользу. Но в то же время бывают такие минуты или моменты, когда, может быть, делая добро, мы не видим какого-то результата, того, чего мы хотели действительно добиться. Что об этом говорит Священное Писание? Давайте почитаем. Однажды апостол Павел в послании к Галатам в самом конце этого письма написал: «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот апостол говорит о том, что делая добро, да не унываем. Во-первых, очень важно понять, что когда мы делаем добро, почему мы это делаем. Иногда мы же не делаем доброе дело на показ, то есть для того, чтобы люди увидели или чтобы люди похвалили. Наверное, мы делаем добро, потому что чувствуем, во-первых, в этом необходимость. Может быть, мы сами по натуре добрые люди, и мы хотим больше нести света, тепла и добра в этот мир. Тогда то, что мы делаем или совершаем, неважно, как это оценят люди, что они по этому скажут поводу. Второй момент. Конечно же, если мы делаем добро, то мы хотим, чтобы оно принесло пользу окружающим. Может быть, оно достигло своей цели. Но есть моменты, когда требуется больше времени, чем мы думали или рассчитывали. И вот в эту минуту, когда нам кажется, что мы сделали все со своей стороны, нет никакого результата, апостол говорит: делай добро, да не унываем. То есть не нужно все-таки отчаиваться и не нужно сдаваться на том, что мы совершаем. Это очень простой пример, где апостол дальше приводит простую иллюстрацию. «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Это как урожай собирать. Но прежде чем его собрать, нужно хорошо потрудиться. Мы можем посеять семена, поливать, все делать необходимое для того, чтобы они проросли, но пока не видеть, что есть какой-то плод или какой-то результат, нужно терпение, старание, и мы продолжаем это делать. И, наконец, может быть, спустя какое-то время, когда, может быть, нам кажется, что это все напрасно, вдруг появляется какой-то росточек, вдруг потом с этим ростком появляются плоды, они зреют, и мы, наконец-то, собираем урожай. Вот это важно – сохранить именно терпение в нашем труде, когда мы делаем добро. Ну и в заключение есть одна притча о том, чтобы мы все-таки не отчаивались. Однажды заболело зло. Так сильно расхворалось, что, наверное, целую неделю не появлялось среди людей. Но никто этого не заметил. А вот когда заболело добро, люди сразу почувствовали, что чего-то не хватает. И тогда добро решило, что оно больше не будет болеть, а будет всегда в этом мире. Пусть ваше доброе сердце и ваши добрые дела всегда будут.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Ведущая Анастасия Сергеева.
3: На протяжении истории человечество использовало самые разные средства, чтобы вернуть здоровье. Травы и масла, мед и вода из целебных источников, соль и плесень. Поиски не прекращались никогда. Сегодня наблюдается повышенный интерес к так называемым БАДам – биологически активным добавкам. Мнения о них совершенно полярные. Одни превозносят БАД, приписывая чудодейственные свойства исцеления и оздоровления всего организма. Другие, наоборот, считают обычной пустышкой. Где здесь истина? Что же нам поможет? БАД или обычное лекарство? Попробует ответить на все эти вопросы наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
4: Здравствуйте.
3: Пользу БАДов доказал еще Лайнус Полинг, дважды Нобелевский лауреат. А в 50-х годах мы знаем, что ученые-фармакологи смогли создать первые биологически активные добавки. Вот расскажите, пожалуйста, чем они отличаются? Есть ли между ними какая-то разница?
4: Ну, изначально биологически активная добавка к пище – это, по сути, был продукт питания, который вот у нас очень интересно здесь представлены, полезные фрукты. Так вот, биологически активная добавка к пище, она содержит питательные вещества, витамины, макро-микроэлементы, которые содержатся в различных продуктах питания. И ученые-фармакологи как раз доказали, что при среднестатистической диете у американцев не удается восполнить для организма весь спектр макро-микроэлементов, витаминных, витаминоподобных веществ и клетчатки. Поэтому и создавались в свое время биологически активные добавки, которые помогали обычному гражданину возместить весь необходимый спектр. И преимущества они состояли из натуральных компонентов, из экстрактов растений, части растений, продуктов животного происхождения. И все это было природного происхождения.
3: Так, а сейчас что-то изменилось?
4: Ну, сегодня наука развивается, и научились химически синтезировать большинство известных витаминов и других биологических активных соединений, и включать их в форму БАДов. Поэтому БАДы можно условно разделить на две большие группы. Это биологически активные добавки, которые являются биологически активные добавки природного происхождения.
3: То есть вот из фруктов,
4: из
3: трав,
4: природных, натуральных источников. И биологически активные добавки, которые содержат синтетические компоненты.
3: Понятно, такая разница. А чем БАДы отличаются от лекарств?
4: Ну, если мы говорим про принципиальные отличия, то лекарственный препарат подвергается в первую очередь всем видам контроля. У лекарственного препарата есть показания к применению, есть побочные эффекты, известен механизм его действия, который был изучен, доказан. И у лекарственного препарата его механизм, он обладает свойством воспроизводимости. То есть у каждого конкретного человека лекарственный препарат будет действовать по одному и тому же механизму. У биологически активных добавок механизма действия, как правило, нет какого-то конкретного, потому что это, по сути, продукт питания. Вот, например, питаясь хлебом, мы же не можем прописать, как именно витамины группы В, содержащиеся в хлебе, клетчатка, сахар, соль и дрожжи, вот какой эффект они окажут на организм, правильно ведь? Мы можем в целом сказать, что хлеб полезен. Также биологически активная добавка, ну, в хорошем смысле, она оказывает питание и поддержку организма, восполняя определенные необходимые звенья, так сказать, в питательной цепи. В этом и главное отличие.
3: Понятно.
4: То есть препараты лечат конкретные заболевания, биологически активные добавки позволяют эти заболевания не допустить или проводят их профилактику.
3: Очень хорошо, понятно. А вот вы говорили про контроль. БАДы подвергаются какому-либо контролю?
4: Конечно. При регистрации биологически активные добавки проходят соответствующую сертификацию на состав, который должен быть описан в соответствующей литературе, и компоненты БАДов должны указываться в литературных источниках как продукты питания, ну, это по закону. Угу. Затем готовая форма БАДа подвергается следующим видам контроля. Это отсутствие радионуклеидов, то есть компоненты БАДов не должны оказывать ионизирующее излучение. Угу. Далее БАДы подвергаются на эффект острой токсичности, то есть при приеме БАДа пациент не должен отравиться или умереть.
3: Угу.
4: Острая токсичность. То есть вот эти два основных контроля. А на составляющие компоненты, на их биологическую активность конкретную, исследования и контроль не проводятся, поскольку по закону биологически активная добавка является, по сути, продуктом питания или частью рациона. То есть, ну, вот так.
3: Угу,
4: вот.
3: Понятно. Можно ли сказать, что БАД лучше, чем лекарство?
4: Ну, здесь следует все-таки грамотно разделять БАДы и лекарственные препараты, поскольку, еще раз повторюсь, что лекарственные препараты, они лечат конкретные заболевания, существует перечень показаний и механизм действия. И врач, всегда зная этиологию заболевания, он лечит определенным лекарственным препаратом. Биологически активные добавки заменять лекарственные препараты не в состоянии в силу, так сказать, механизма действия.
3: Угу.
4: Это лишь вспомогательная терапия. Но при некоторых заболеваниях биологически активные добавки оказывают хорошее вспомогательное действие. То есть мы поняли, что БАДы — это все-таки биологически активная добавка к пище, продукт питания, часть рациона. А лекарство — это терапия.
3: Усвоили, хорошо. А мы знаем, что лекарства, как правило, имеют побочные какие-то эффекты, действия. А есть ли такие побочки, да, так назовем, у БАДов? И вообще, можно ли или можно считать это безопасным препаратом?
4: Угу. Ну, хочу отметить, что по поводу побочных действий лекарств, если использовать их по инструкции строго, то, как правило, сводятся к минимуму все побочные эффекты. У биологически активных добавок, поскольку это часть продуктов питания, теоретически побочного действия быть не должно. Однако, поскольку многие компоненты БАДов являются биологически активными веществами, например, витаминные комплексы, мы знаем, что витамины, они активны в очень малых дозах, то некоторые пациенты при превышении рекомендуемых дозировок при злоупотреблении, при увеличении сроками потребления БАДов вызывают негативные эффекты. Известны случаи, когда некоторые пациенты получали отравление. Одна моя знакомая злоупотребляла БАДами, и у нее произошла измененная форма сознания. То есть помутнение рассудка. Трудно сказать, механизм мы не отследили, но она принимала очень большое количество биологически активных добавок продолжительное время. И в результате возник такой эффект.
3: Какой именно эффект? Что случилось?
4: Помутнение рассудка. Она немножко перестала адекватно принимать, воспринимать реальность, путать стало время и так далее.
3: Вот. Все уже психические...
4: Отклонение, да. Мы все связываем это с применением биологически активных добавок. А также здесь следует помнить, что вот эта высокая концентрация витаминов, которые содержатся в БАДах, при ненадлежащем контроле, при длительном применении, без соответствующих показаний, может запустить дремлющую онкологию в организме.
3: Даже.
4: Да, известны такие факты. Поэтому даже к биологически активным добавкам следует относиться с осторожностью,

0: конкретными клиническими исследованиями, а лишь данными литературы. Uh-huh. То есть ученые, занимающиеся созданием биологически активных добавок, они изучили литературные данные по теоретическому влиянию конкретных компонентов, витаминов и других веществ, и создали этот набор в форме удобной для применения, назвали ее БАДом, и рекомендуют к применению. Поэтому четкой связи между приемом БАДа и эффектов не существует.
1: Uh-huh. Понятно. Во многих странах употребление БАДов – это уже целая оздоровительная программа населения. Вот мы знаем, что в Японии такую программу приняли, и там уже 98% населения регулярно принимают БАДы, и значительно увеличилось качество и продолжительность жизни. Вот как вы можете это прокомментировать?
0: Совершенно правильно. Грамотный подход к назначению биологически активных добавок в рацион пациента действительно улучшает его самочувствие, угу. настроение, повышает работоспособность. Я вам даже больше скажу, в Японии на заводах существуют специальные напитки, которые повышают работоспособность, содержат экстракты ульюракока. Это очень известный факт, да. И рабочие прямо пьют, у них стоят автоматы, они прямо пьют эти напитки и чувствуют себя хорошо. Поэтому в разумных пределах, после согласования со специалистом, БАДы допустимы к применению. Однако следует учитывать возможные их негативные влияния.
1: Угу. То есть это на самом деле оказывает положительный?
0: Конечно, в целом, да.
1: Какие БАДы нам лучше выбрать? Ну, например, таблетки или капсулы? В каком виде?
0: Угу. Ну, на самом деле форма не так важна. Угу. Важен ее состав таблетки или капсулы. Это очень так. важно. Поэтому идеальный вариант, когда в состав БАДа входят компоненты природного происхождения. Например, экстракты растений, части этих растений. Продукты животного происхождения, например, сейчас бум такой, омега-3. Uh-huh. Да, омега-3 – это рыбий жир, да, очень uh-huh. важно, полиненасыщенная жирная кислота омега-3. Дальше прополис, водоросли и так далее. То есть компоненты, которые встречаются в природе и которые организм будет воспринимать как часть продуктов питания. Uh-huh. Потому что известен такой фактор среди спортсменов, когда при приеме высоких доз витаминов организм перестает усваивать эти витамины из пищи, синдром спортсмена так называемым. То есть организм наш достаточно умный, угу. и он ленится да. Получать эти витамины своим трудом. Из продуктов питания еще надо переработать, измельчить, затратить энергию. А в готовой форме гораздо легче это все усвоить, и поэтому при длительном применении высоких доз витаминов организм перестает усваивать их из пищи, ну или, по крайней мере, снижается этот компонент. А часто мы можем такое наблюдать, так сказать, лень в кавычках организма при приеме лекарственных препаратов. Например, если злоупотреблять пищеварительными ферментами, угу. да, которые у нас сегодня лидеры по продажам в аптечных сетях, то возникает такое явление, как торможение выработки панкреатического сока поджелудочной железой. То есть она, грубо говоря, отключается, и организм работает на вот этих таблетированных угу. ферментах, что тоже негативно. Еще угу. другой есть пример, так называемая фуросемид-зависимая почка, когда пациентам, длительно получавшим фуросемид в качестве мочегонного средства, после определенного времени почки перестают выводить жидкость в отсутствии фуросемида в крови, представляете? Угу. То есть организм отключает какие-то свои функции при длительном применении бесконтрольном каких-то определенных лекарственных препаратов. Еще я вам даже больше скажу, да, есть синдром раздраженной толстой кишки, когда пациенты, часто применяющие слабительные средства, доводят себя до того, что процесс высвобождения прямой кишки, толстой прямой кишки тормозится без этих слабительных угу. средств. То есть мы видим, что организм наш достаточно ленивый, и получая какие-то простые способы для, так сказать, своих функций, он выбирает именно их. И в данном случае не следует злоупотреблять вот этими синтетическими искусственными добавками.
1: Угу. То есть даже, на первый взгляд, безвредные, да,
0: могут изменить обмен веществ в организме, да, и вызвать какие-то
1: очень
0: определенные...
1: Очень легко нас сломать, оказывается.
0: Да, она тонкая структура, тонкая система.
1: А как вы считаете, здоровому человеку для профилактики нужно пить витамины?
0: Именно витамины или БАДы в целом?
1: БАДы.
0: Угу. Дело в том, что прием БАДов, он должен всегда быть чем-то обоснован. Угу. Например, если мы говорим про людей, которые живут в северных районах, где дефицит йода, мы знаем, да, у них угу. мало солнца, мало морского воздуха, мало морских солей и так далее, то тут, конечно,

0: обоснованный прием соответствующих биологически активных добавок, содержащих эти необходимые элементы. Если мы говорим про страны с жарким климатом, то, допустим, прием йода здесь уже будет даже опасен. Угу. Прием селена можно рекомендовать при рисках, интоксикациях, высоком уровне свободных радикалов в организме и так далее. Поэтому БАД в каждом случае необходимо обосновывать.
1: Нет, а в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни, может ли он обойтись без БАДов?
0: Угу. Ну вот вам любой врач скажет, что вообще-то прием витаминов и БАДов в больших количествах вообще не нужен. Угу. И в этом смысле есть доля правды. Поскольку если в день съедать, например, 5 различных цветов, вот на свете здесь очень такая красивая инсталляция.
1: Да, давайте покрутим.
0: Да, покрутите, посмотрите. 5 разных цветов, то организм получит необходимое количество макро-микроэлементов.
1: Угу. То есть у нас красный, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый?
0: Фиолетовый или синий. Ну, как uh-huh. вариант. Uh-huh. Поскольку цвета, мы знаем, образуют соединение металлов, то есть мы получаем уже целые спектры. А в некоторых, кстати, растениях, в некоторых фруктах, овощах до 3000, вы только задумайтесь, до 3000 фитохимических веществ. Поэтому, конечно, безусловно, лучшим источником для нас макро-микроэлементов и полезных веществ являются непосредственно продукты питания.
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что в день нужно употреблять вот эти вот цвета?
0: 5 цветов массой клетчатки не меньше 400 грамм.
1: То есть разные фрукты вот таких
0: да,
1: цветов?
0: Да, да, не меньше 400 грамм. И поэтому, если ведется здоровый образ жизни, соблюдается режим труда, отдыха, это очень важно, потому что организм, который не отдыхает, он в состоянии хронического стресса, и там целая серия заболеваний может развиваться. Угу. Если соблюдать здоровый образ жизни, правильно питаться полноценно, то прием биологически активных добавок, он сводится к минимуму, конечно угу. же.
1: Вы знаете, мы вот с мужем тут заметили такую ситуацию. Сколько бы мы ни спали, просыпаемся разбитые, весь день ходим без сил. И нам приходит мысль в голову, что, может быть, нам витаминчиков не хватает, нужно попить. Вот что бы вы посоветовали нам?
0: У меня встречный вопрос. Вы все 5 видов цветов применяете?
1: Нет, совсем нет.
0: На что вы тогда хотели? Организм это посылает вам сигналы, угу. нужно вовремя отреагировать, наладить питание, гулять, отдыхать. Сколько часов вы в день спите?
1: 8.
0: Прямо 8?
1: Да.
0: А пьете ли воду?
1: Да.
0: Делаете ли физические упражнения?
1: Не всегда.
0: Вот чтобы организм высыпался, его нужно утомлять, угу. должен устать, тогда он хорошо отдохнет для следующих дел.
1: То есть нам не нужно прибегать к БАДам, а надо заняться... собой.
0: Я бы порекомендовал для начала попробовать наладить рацион питания, uh-huh. ввести как можно больше полезных продуктов питания uh-huh. и через месяц обратить на себя внимание. Вдруг uh-huh. организм вам ответит и скажет спасибо, и вы почувствуете себя значительно лучше. Зачем же тогда принимать БАДы, тратить на это деньги, если можно покупать эти прекрасные фрукты?
1: Здорово, это очень приятно слышать. Мы попробуем. А кому бы вы тогда посоветовали начать употреблять БАДы?
0: Uh-huh. Именно рекомендовать прием БАДов можно следующим группам пациентов. В первую очередь, это часто болеющие дети. Известно, что у детей до 3 лет у них снижается работа и иммунная система, угу. они страдают различными аллергиями, поэтому у них нарушается обмен веществ. И детям можно рекомендовать определенные БАДы, содержащие, например, водоросли, спирулина, очень известный эффект, который позволяет усваиваться белка, макро-микроэлементам в очень естественной такой форме. Угу. И дети хорошо очень выздоравливают, укрепляется работа иммунной системы, чувствуют себя достаточно уверенно. Угу. Следующая категория пациентов – это испытывающих тяжелые умственные физические нагрузки. Когда пациент, ну не пациент, а
1: ребенок,
0: ну, ребенок угу. или просто любой взрослый, угу. Когда пациент, ну или любой взрослый человек чувствует хроническую усталость, недомогание, испытывает тяжелые умственные, физические нагрузки. И, конечно, живет, например, территория с плохой климатической,
1: угу.
0: экологической да, обстановкой. В данном случае можно поднять вопрос о приеме БАДов, поскольку организм может и недополучать необходимые макро-микроэлементы, может получать высокую дозу токсических веществ. А известно, БАДы, содержащие клетчатку, они помогают выводить эти продукты распада, кислот из организма, улучшать состояние микрофлоры кишечника. То есть в данном случае, конечно, можно применять БАДы и даже нужно. Угу. Однако следует учитывать, что любое применение БАДов – желательно проводить после консультации со специалистом, который поможет из этого огромного арсенала, если вы придете в аптеку, а кто у нас ездит, любит путешествовать, ездит в западные страны, они наверняка забредали в целые магазины БАДов, где разбегаются глаза от такого количества биологически активных добавок. Следует проводить прием после консультации со специалистом, который поможет как раз учесть эти факторы и подобрать наиболее приемлемые БАДы в данном случае.
1: Все, что вы сказали, очень важно, очень полезно. Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До свидания.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Подытожим. Биологически активные добавки к пище были созданы в качестве дополнительного источника питательных веществ и, по сути, являются продуктами питания. Однако частым их приемом злоупотреблять не стоит. БАДы терапевтическим эффектом не обладают, поэтому не стоит ожидать от их приема лечебного действия. При выборе БАДов лучше всего подходят те, в состав которых входят компоненты природного происхождения. Будьте здоровы и до новых встреч!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает.
4: За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается.
5: Когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается.
1: В этой программе советы по чтению Библии, понимание контекста, архетипические ситуации в Библии.
3: Что можно сказать, отвечая на вопрос, как надо читать Библию? А как вообще надо читать? Вот я отвечу медленно. Мы живем в мире всеускоряющихся процессов. Фастфуд. А есть такое движение сейчас, slow food. Fast food, ты пришел, там уже все тебе пожарили, быстренько дали в бумажном каком-то пакетике на пластиковой тарелочке, ты быстро съел, побежал дальше жить. А slow food, ты пришел, тебе принесли на блюде приготовленную специальную еду, не разогретую, не из полуфабрикатов, быстренько, а ее готовят час. И ты этот час беседуешь со своим другом или супругой, или кто с тобой за этим столом сидит, и вам хорошо. Вот когда я оказался во Франции, меня это поражало. Слушайте, ну нельзя тратить полтора часа на обед, а там меньше полутора часов не обходится. Ну никак. Ну можно же сделать что-то по-быстренькому. Нет, обед – это важная часть жизни. Не только там в ресторанах высокой кухни, а не только среди там аристократов и богачей. Вот рабочие пришли работать, да, как у нас в России. Они там где-то что-то бутербродик перехватили и пошли дальше работать. А вот тут у них обед, и полтора часа их не трогать, пожалуйста. У них простая еда, но они и наслаждаются. Вот так надо читать Библию.
4: Нужно попробовать задавать вопросы тексту. Почему так? Может быть, оказаться полезным, после того, как мы прочитали отрывок, закрыть книгу и попробовать его пересказать просто. Если это не 10 стихов, то это достаточно просто сделать. Попробуйте. Это не бывает не так легко. Давайте перескажем стих в стих. Это не значит, что я должен заучивать текст наизусть, но пересказать его себе самому, мы уже начнем немножко углубляться в смысл.
3: Обо всем об этом стоит помнить, мне кажется, приступая к чтению Библии. О том, что у нас есть огромная дистанция. А культурная, историческая, языковая, в конце концов, не все люди отдают себе отчет, что Библия была написана не на русском, ну или там английском, церковнославянском языке, и что любой перевод все-таки не стопроцентно передает свойства оригинала. Да? Хороший перевод не искажает оригинал, но и не все передает. Что просто были другие манеры выражения зачастую, что был другой контекст, то есть тот мир, в котором жили библейские авторы, их читатели, многое они воспринимали из этого контекста, а мы всегда учитываем контекст.
6: Любой филолог знает, что само слово само по себе вообще не имеет значения, да? Потому что у слов, кроме терминов, есть другие значения. И мы не знаем, значит, ну, должно знать, контекст. В некоторых случаях слово может действовать только в целом предложении. Иногда и целое предложение нам не помогает, потому что нам надо знать большой контекст. А может быть, это употреблено в ироническом смысле. И мы читаем, а оказывается, это надо понимать по-другому.
3: Мы не воспринимаем фразу в отрыве от всего остального. Мой любимый пример «выходите». В метро или в автобусе произнесенная фраза абсолютно однозначно означает: выходите ли вы на следующей остановке, если да, то все в порядке, если нет, подвиньтесь, я пройду, потому что я выхожу. Такая длинная фраза. А ведь можно понять, выходите из дома в такую погоду, в открытый космос без скафандра, из себя, когда вам возражают. Это все по-русски называется словом «выходите». Но контекст нам четко задает: мы едем в метро, перед нами стоят люди. Согласитесь, если мы подойдем к сидящему человеку и спросим: «Выходите?», он вообще нас не поймет. В метро, в вагоне метро он сидит, он нам не мешает пройти к двери. Вот точно так же, если мы начнем толковать, а многие так делают, Библию, отрицая контекст, мы будем приходить к неверным заключениям. Сколько раз я это видел? Люди говорят: вот здесь в оригинале стоит такое-то слово, я посмотрел в словаре, оно означает. Ну, посмотрите в словаре слово «выходите». Что оно означает? Много чего, да? Но мы не берем любое значение слова «выходить», «выходить из себя», «выходить в открытый космос», «выходить из дома», «выходить из вагона метро». И не суем его в первый контекст, который мы встречаем. Мы стараемся понять в данном случае, что, по всей вероятности, хочет нам сообщить человек, исходя из наших представлений о мире, о правилах общения, не писанных нигде, не написано это ни в одной грамматике, ни в правилах пользования метро, что слово «выходите» означает «на следующей станции». Но так это используется в речи.
6: Я пришел принести меч, тоже любимый. Сколько раз я слышала от иерархов о том, что Иисус в принципе одобряет войну. Ну, хорошую войну, справедливую войну и так далее. Но меч в восточной литературе – это образ, метафора разделения. Рассечение. И рядом в контексте сказано: я пришел разделить мать с отцом, сына с дочерью и так далее и тому подобное. Иисус пришел не с целью разделить, но такова ситуация, что когда он пришел, то произошло разделение. Одни его приняли, другие не приняли. Произошло разделение иногда не между народами, не между племенами, иногда в самой семье, между самыми близкими людьми. Виноват ли в этом Иисус? Нет, он не виноват. Но это вовсе не означает, что он оправдывает. Он оправдывает войну. Там, тем более, по-гречески, я пришел не, дословно не бросить мир. Имеется в виду, я пришел не установить насильно мир.
4: Почему у нас часто не возникает вопроса к тексту? Потому что мы пользуемся одним и тем же переводом. Как правило, в нашей русской традиции это синодальный перевод. За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается. То есть мы привыкли к нему, мы привыкли к выражениям, мы привыкли к интонации этого текста. И здесь будет очень полезно взять какой-то другой перевод, более новый, потому что язык синодальный — это русский язык, но все-таки это язык XIX века. И в чем-то мы его уже не понимаем. Новый перевод даст нам некоторый новый импульс. Могут возникнуть новые вопросы. Текст для нас начнет говорить более красочно, более глубоко.
5: Но есть важные моменты, на которые я хотел обратить внимание при чтении Священного Писания. Первый фактор – это все-таки открытость человека. Вот насколько человек готов. Иногда человек подходит к Библии уже со своей какой-то верой, со своей какой-то установкой. И, конечно, если я подхожу к Священному Писанию вот с такой установкой, я в ней буду находить то, что мне выгодно и то, что мне нужно. А это опасный путь. Тогда не я меняюсь, а я меняю Библию и подстраиваю ее под себя. Это вот важно. Поэтому ум должен быть открыт.
3: И когда апостол Павел говорит о вере, а апостол Иаков о делах, они, безусловно, учитывают контекст всего остального. И они возражают кому-то. И апостол Павел явно возражает тем людям, которые говорят: нужно исполнять закон. Вот исполнил закон, получил спасение, не исполнил, извини. Он говорит: нет, это, во-первых, невозможно исполнить весь закон, мы все его нарушаем. А во-вторых, спасение приходит не от исполнения закона, но от жертвы, которую принес Христос, от веры, которую человек обращает к Богу и через которую он получает этот дар благодати. У него целое богословие. А Яков явно не спорится с Павлом и не говорит: нет, вообще Христос здесь ни при чем, мы добрыми делами спасаем. общаемся. Нет, он, очевидно, спорит с кем-то другим, кто говорит, у меня есть вера, я верующий такой человек, я таких людей знаю, встречал в своей жизни, вот я верующий, верующий, верующий, а живет при этом как получится. Да? Надеюсь, что его, скажем так, интеллектуальная вера или то, что он повесил на себя ярлык, я верующий, допустим, принадлежит к церкви, там бывает на богослужениях, молится дома, это оправдывает все. Да? Его любую абсолютно жизнь. Яков говорит, нет, вера проявляется прежде всего на практике. Да? Она выражается в том, как ты себя ведешь. И они не спорят друг с другом по принципиальному моменту. Они описывают ту же ситуацию с разных сторон.
7: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
5: Литературный контекст очень важен. Когда я, например, читаю Евангелие, как получается, что некоторые верующие читают Библию? Тут один стих взяли, а вот в этом месте в Евангелии вот так сказано. И вот когда, а вот у Иоанна, у Марка тут вот еще вот это сказано, и в итоге они начинают создавать или реконструировать текст. Что же получается? Вырвали из целого маленький фрагмент из Евангелия от Луки, вырвали маленький фрагмент из Евангелия от Марка, у Иоанна оторвали кусочек, и у Матфея тоже отломили. И что мы сделали? Мы написали только что сейчас пятое Евангелие. Пятое Евангелие. Потому что мы не спрашиваем себя, а почему Лука написал именно так? Что он этим хотел донести? Почему он какие-то события меняет местами? Что за этим стоит? Какой у него был умысел, да, замысел, когда он то или иное писал? То есть это очень важно учитывать, этот литературный контекст. Потому что слова Иисуса у разных евангелистов, они могут быть одни и те же, но помещены совершенно в разный контекст. Потому что тот или иной автор, но преследовал какую-то цель.
4: Очень часто действительно Иисус полемизирует так с фарисеями, например, да, или с книжниками. И для нас это, в общем-то, слова, которые мы слышали очень часто, но не вполне понимаем, кто это такие. И библейский текст нам не говорит про их учение ничего особенного. Только маленькие какие-то крохи мы можем вычленить, просто потому что не было такой задачи у авторов рассказать нам, кто такие фарисеи. Почему? Потому что все знали, кто это такие. Но прошло 2000 лет, никто не знает, кто такие фарисеи точно. Поэтому, чтобы узнать, кто они такие, нам нужно какие-то дополнительные ресурсы, да? Нам нужна дополнительная литература, либо это будет какой-то библейский словарь. Бывает, знаете, такие библии с всякими комментариями сзади, либо со словарями, где дается очень краткая такая основная информация вот о контексте. Там объясняется, что кто такие фарисеи.
7: Фарисеи – члены религиозного движения, ставившие своей целью неукоснительное соблюдение не только закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Они пользовались огромным авторитетом в народе.
4: Дальше, когда мы читаем новозаветный текст, мы можем подумать, но почему же Иисус ругает или полемизирует религиозных ревнителей? Ведь в конце концов хороший христианин, он в чем-то, наверное, должен быть похож на фарисея, можем мы подумать, да, что это люди, защищавшие Бога, защищавшие традиции, защищавшие веру, верность закону, верность заповедям. Почему такая возникает? Это уже первый вопрос, который мы можем задать. Что здесь не так? Наверное, это приведет нас к более внимательному чтению текста, и мы увидим, за что именно не за их ревнивость к закону, не за их веру в Бога ругают, а, ну, например, за то, что человек может возгордиться собственными усилиями на пути к Богу. И тогда мы можем задать себе вопрос: ага, если я, будучи членом церкви, ревнующим о Боге, поступаю так, не похож ли я на фарисея? И тогда, как ни странно, можем найти в себе те же самые черты, и тогда этот текст уже обращен к нам. В этом, собственно, и чудо Библии, в том, что она написана не только для какой-то конкретной исторической ситуации, но многие ситуации духовные, которые в ней, они архетипичны. Конечно, изменилась политическая система, изменилась социальная система, изменилась религиозная система, культурная, но архетипические ситуации духовные, они остаются теми же самыми, потому что человеческая природа та же самая.
7: Переправляясь на другой берег, ученики его забыли взять с собой хлеб. Когда же Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они решили между собой: «Он потому это говорит, что хлеба не взяли мы». Но Иисус, узнав о том, сказал: «Маловеры, к чему говорите вы, что нет у вас хлеба? Вы все еще не понимаете? Неужели не помните о 5 хлебах для 5000? Сколько корзин тогда вы набрали? Или о 7 хлебах для 4000? И сколько в тот раз корзин вы набрали? Или не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, когда говорил о фарисейской и саддукейской закваске?» Тогда они поняли, что не от хлебной закваски предостерегал он их, а от учения фарисеев и саддукеев.
5: Второй момент – это все-таки молитва. Хотим мы того или нет, но молитва способствует пониманию библейского текста, потому что я обращаюсь в молитве к Богу, прихожу к Богу и прошу Его мне помочь. И в данном случае это не означает, что сразу Бог ответит на эту молитву и откроет. Но просто это будет говорить о том, что я в молитве пытаюсь преодолеть даже какие-то страсти в себе. Не случайно многие отцы церкви говорили, что читать и толковать Библию нужно при условии, если сердце свободно от страстей. Если в моем сердце живет страсть гордости, я человек тщеславный, да, то я могу возомнить. Я прочитал текст, понял его значение и возомню в себе, что я великий пророк Божий, посланник Божий. Сейчас я вам тут всем расскажу, как надо жить и так далее, научу уму разуму. А Бог тебя не посылал. Вот и лжепророк получился, новый, вновь испеченный. Страсть, потому что в человеке гордость, тщеславие.
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает. Он окружающий мир делает не просто местом своего обитания, а вот такой уютной своей конурой, иногда очень разрушительно. Откуда эти проблемы с экологией? Биологи говорят, сейчас идет великое вымирание видов. Вымирают животные на земле, потому что человек создает среду, в которой ему хорошо и комфортно, а всем остальным не обязательно. Вот он это делает со всеми вещами в мире, в том числе и с Библией. Он создает для себя комфортную среду. Что можно этому противопоставить? Как можно относиться иначе? Вот я люблю говорить, и уже говорил, что к Библии надо подходить готовым к удивлению. А Библию надо воспринимать не как инструмент. Ну, понимаете, можно взять Библию и бить кого-то по голове. Можно взять Библию и поставить на нее горячую сковородку. Это что же способы использовать Библию? Почему нет? Можно взять Библию и доказывать по ней, что я прав, а все остальные дураки или сволочи, потому что они либо не поняли, либо нарочно не соглашаются. Это примерно одно и то же. Хотя в первом случае я использую Библию как тяжелый предмет, а во втором как текст. Да? Но все равно я использую ее в своих утилитарных интересах и безо всякого почтения к ней. Можно относиться к Библии как к путешествию, в которое меня приглашают. А чем путешествие отличается от турпоездки? Турпоездка, мне заранее расписали, вот отель, питание, экскурсия, все. Если честная туркомпания, значит, все это получил, деньги заплатил заранее, все в порядке. А путешествие мы не знаем, что будет. Может, вообще все плохо пойдет. Погода будет не та, не туда попадем, заблудимся, там не найдем места для ночлега. А может быть, откроем что-то очень ценное. И в любом случае мы удивимся. И в любом случае у нас будет много интересных открытий. Не всегда радостных, не всегда приятных. Но, как правило, в путешествии много радостного и приятного.
5: Мне нравится такой подход. Его изложил, но, может быть, и ранее его излагали. Но я его встретил у митрополита Антония Суржского, что когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается на то, что мы читаем. И эти тексты помечать по-разному. Если я вдруг читаю библейский текст и прослезился, ну, потому что затронул он меня до глубины души, то это говорит о том, насколько у меня и у Бога есть в чем-то сходство, близость в этом вопросе. А если библейский отрывок, наоборот, вызывает во мне какое-то недопонимание, да как это так? Да не могу я в это поверить. То это говорит о каком-то таком расстоянии между мной и Богом, что вот здесь, вот в этом вопросе, я пока Бога понять не могу. И мне нужно время, чтобы что-то во мне произошло, чтобы я наконец-то его понял, то есть какой-то процесс. Но это такое очень простое правило чтения Библии. Для его еще называют такое благочестивое чтение. То есть, когда я не занимаюсь исследованием глубоким, а просто следую, как сердце откликается.
3: Еще к Библии можно подходить как к свидетельству о диалоге и приглашению к диалогу. Библия – это диалог Бога и разных людей, да, начиная с Адама. Не случайно в самом начале там диалог «Адам, где ты?». Да? Не просто «Адам, ты нарушил заповедь, накажу», а начинается все с вопроса «Адам, где ты?», с приглашения к диалогу. И только потому, что Адам не вступает в честный диалог, прячется, только поэтому этот диалог не состоялся, и прошло все как-то не очень хорошо для Адама и Евы. Вот Библия – это запись о том, какими бывают эти диалоги между Богом и людьми, Богом и отдельным человеком, Богом и общиной, Богом и народом, Богом и церковью. И, собственно, приглашение присоединиться, вступить в этот же диалог и его продолжить поддержать. Но диалог тоже предполагает открытость. Если мы беседуем не с автоответчиком и не с зеркалом, то мы наверняка что-то услышим такое, что нас удивит, иногда огорчит, иногда обрадует, но совершенно точно иногда не будет соответствовать нашим представлениям о том, как устроен этот мир, что хорошо и что такое плохо. В Библии точно такое есть.
8: Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию. Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Мамины секреты». Напоминаю, что мы исследуем 5 языков любви или 5 путей, как показать ребенку, что вы его любите. Для него это очень важно, поскольку от этой уверенности зависит в дальнейшем его отношение к людям и взгляд на жизнь. Несмотря на то, что наша программа называется «Мамины секреты», ее создатели не будут возражать, если и папа присоединятся к нам. Тем более, что тема этого выпуска актуальна и для пап. Ведь это мужчинам, наверное, более свойственно делать подарки. Подарки – это еще один способ заверить вашего ребенка в своей любви. Для некоторых детей именно подарки являются тем языком, который им и более понятен, и является более желанным. Таких детей легко распознать. Понаблюдайте за тем, что сохраняет ваш ребенок. Если в числе памятных для него вещей вы заметите открыточки, сувенирчики и обертку от когда-то подаренной шоколадки, значит, язык подарков является для него важным. Ну а если он легко расстается с подобными предметами или с течением времени сам избавляется от них, то подарки для него не столь важны. Дети, предпочитающие язык подарков, похожи на владельцев небольших музеев. Они с удовольствием показывают бережно хранимые экспонаты и не устают рассказывать, кто, когда и при каких обстоятельствах подарил ему эту вещицу. Кстати, они и сами с трепетом относятся к тому, как другие хранят их подарки. Иногда, через довольно продолжительное время, они могут вдруг спросить вас, например, о судьбе врученной вам в честь 8 марта аппликации. И очень расстроится, если не получит ответ или не услышит в нем благодарность за свой дар. Поэтому, если хотите порадовать своего ребенка, ценящего язык подарков, старайтесь сохранять то, что он вам преподносит. Со временем ваши шкафчики наполнятся интересными памятными вещицами. И иногда, перебирая их вместе с ребенком, вы доставите ему немало приятных минут. Как вы уже догадались, любителям языка подарков недостаточно получать знаки внимания только к определенным датам, дню рождения, Новому году и так далее. Для того, чтобы убедить таких детей в своей любви, это нужно делать чаще. Не ищите повода, вручайте подарки без всякого повода, неожиданно. Это придаст особенную пикантность вашим отношениям. Приняв решение проявлять свою любовь на языке подарков, я, как мама-христианка, столкнулась с серьезной проблемой. Современная индустрия игрушек предлагает широчайший ассортимент развлекательных вещиц. А мне хотелось бы, чтобы подарок нес в себе и смысловую нагрузку. Чтобы, используя эту вещь, мой ребенок получал уроки добра или познавал природу, созданную Творцом. Как раз такого рода вещицы отыскать в массе бесполезных безделушек трудно. Я искала выход и отчасти нашла его, чем хочу и поделиться с вами. Теперь внимание! Секрет первый. Вы заметили, что, говоря о подарках, я чаще всего называла небольшие вещицы? Оказывается, детям, предпочитающим язык подарков, дорог скорее сам факт дарения. Поэтому вы вызовете радость ребенка и огромной мягкой игрушкой, и симпатичным маленьким брелком. Впрочем, если быть до конца честными, то объемные вещи вызывают больше эмоций в момент непосредственного дарения. Разница, конечно, в цене и в ваших финансовых возможностях. Нужно учесть еще и такой момент. Вы уверены, что для этого большого подарка найдется достаточно места в детской? Часто вручая такие вещи, вы вскоре заметите, что в комнате ребенка стало тесновато, и она перегружена вещами. Еще один минус больших игрушек – они служат чаще всего украшением, а непосредственно в играх используются мало. И если уж решили подарить что-то большое, подумайте, как ребенок будет с этим играть. Например, качающаяся лошадка с седлом для ребенка явно интереснее, чем красивая, но пассивно возлежащая мягкая игрушка. А теперь о небольших подарках. Внимание, секрет второй. Вручая небольшие подарки, сделайте их сюрпризом. Как? Оберните его слоем непрозрачной упаковочной бумаги или преподнесите в коробочке. Помните, растягивая момент получения подарка, вы увеличиваете радость ребенка. Иногда это можно сделать в виде шутки. Например, упаковав подарок в несколько слоев разной упаковки. Будьте уверены, к последнему слою нетерпение ребенка будет похоже на пробивающийся из-под земли фонтанчик, а его брызги эмоций освежат и вас. Придумывая, что подарить своему чаду, учитывайте его интересы. Вспомните, что коллекционирует ваш ребенок. Оловянных солдатиков? Календарики? Машинки? Тогда ответ ясен. Просто пополните его коллекцию. Другой вариант – вспомнить, на что ребенок чаще всего просит у вас деньги. Это может быть билет в кино, любимый журнал, одежка для любимой куклы. Сразу оговорюсь, я лично очень выборочно и внимательно отношусь к тому, что смотрит и читает мой ребенок. Поэтому билет в кино можно заменить диском с интересным фильмом, который я уже заранее просмотрела и знаю, каково его содержание. Вручая ребенку диск или книгу неизвестного вам содержания, вы рискуете поставить под удар детскую психику или нравственность. Теперь об открытках. Можно подарить небольшую открыточку с мультяшными героями или интересной надписью. Но учтите, дети дошкольного возраста не испытывают особого восторга от открыток, не совсем понимая их назначение. Поэтому вручение открытки у них, скорее всего, вызовет немой вопрос. И больше ничего?
1: Мамины секреты.
2: Вы наверняка слышали, что дарить ребенку одежду – это значит делать подарок себе, а не ему. В подавляющем большинстве случаев это, наверное, так. Но я сама неоднократно дарила девочкам предметы гардероба, и они были очень довольны. Может быть, секрет крылся в обилии блесток и рюшечек? Все-таки в зависимости от индивидуальных особенностей вашего ребенка не сбрасывайте этот вариант со счетов. Тем более, что этот ассортимент расширяется за счет аксессуаров для одежды, термических наклеек, повязок, а для девочек еще и банты, заколки и резиночки для волос. Меня в этих вопросах очень выручает магазин для рукоделия и шитья. Именно там я обнаружила прекрасно исполненные металлические предметы в виде ключиков, сердечек, замочков, зверюшек. На ценнике значилось, что это нашивки для одежды. Подаренные моим маленьким друзьям, эти миниатюрные предметы вызывали бурю благодарности. А использовали они эти вещицы как брелки для ключей, подвески на кукольную прическу и даже в качестве дополнения к ошейнику своего домашнего питомца. К слову сказать, продаются такие нашивки поштучно и стоят очень недорого. А теперь, внимание, секрет третий. Используйте для подарков арсенал природных средств. Это не только познавательно для ребенка, но и экономит ваши деньги. Вот какие можно предложить интересные идеи. Идея первая. Жучок в коробочке. Поверьте, вызовет у ребенка младшего возраста бурю восторга. Посадите его вместе в банку с травой, расскажите, чем он питается, и не забудьте вместе с ребенком через 2-3 дня выпустить его на волю. Вариант второй. Букетики. Этот вариант больше подходит для девочек, причем любого возраста. Ландыши, ромашки, лютики, клевер – да-да, обычные придорожные цветочки, составленные в букетике вместе с травинками – прелестный сюрприз. А если еще перевязать их кусочком кружева или ленточкой, будьте уверены, что этот букетик имеет все шансы попасть в музей памятных вещиц. Если на улице осень, преподнесите букет из осенних листьев. А в зимнее время, вне конкуренции, еловые веточки. Еще один вариант – ягоды на соломинке. Земляника или черника, малина или черешня оригинально смотрятся нанизанными на тонкую палочку или соломинку. Кушать такой ягодный шашлык – одно удовольствие. Простые поделки из маленьких круглых плодов – это еще один вариант. Можно использовать шишки, желуди, маленькие яблочки. Соорудите человечка или какое-нибудь животное, соединив части поделки между собой с помощью зубочисток или иголок. На изготовление такого подарка уходят минуты, а играть такой поделкой ребенок может часами. Рябиновые бусы – тоже вариант. Сделайте их подлиннее, и веселый вечер вам обеспечит. Хорошая длина позволит ребенку украшать бусами стулья, ручки шкафов, вашего кота и, конечно же, самого себя. Как мы убедились, хороший подарок – это скорее хорошо продуманный сюрприз, а не просто купленная вещь. А самый лучший помощник в выборе подарка – не кошелек, а ваша фантазия. Надеюсь, этот выпуск «Маминых секретов» разбудит скрытые резервы вашего творчества и поможет разговаривать с детьми на языке подарков. Всего вам доброго!
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: У каждого человека есть желание, чтобы кто-то разделил его проблемы, взял немножечко хотя бы ответственности на себя. Или, может быть, помог в воспитании детей, взял немножечко работы по дому или, может быть, еще какой-то другой. Одним словом, желание такое есть всегда и, наверное, у каждого. Священное Писание дает нам несколько конкретных утверждений о том, что Господь может взять на себя немножечко наших проблем. Давайте прочитаем такие слова. Псалтирь, 54 глава, стих 23. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Итак, Священное Писание говорит о том, что у каждого из нас есть возможность возложить свои заботы на Господа. Как вы себе это представляете? Возложить заботы на Господа. Конечно же, представить себе физически это практически невозможно. Ну как можно заставить Бога мне помочь? Или, может быть, разделить со мной ответственность?

0: Обратите внимание, Господь свою конкретную защиту и поддержку или даже разделение ответственности и забот с человеком обещает при условии, если этот человек праведник. Ну, конечно, можно сказать, что нет праведника ни одного, и все мы грешники. Да, это действительно так. Но мы можем рассчитывать на Божью поддержку и на Его заботу только тогда, когда мы стараемся свою жизнь прожить в соответствии с Его Словом, с Его законами и Его уставами. Священное Писание обещает такую поддержку. Когда человек исследует Священное Писание, он знает, а что конкретно обещает Господь и в чем будет заключаться эта поддержка. Господь дает возможность человеку не только пережить освобождение от забот. Ну а если конкретно, ведь чаще всего человек переживает трудности больше в своей голове, нежели физически. И больше утомляется морально, нежели физически. Человек понимает, что ему тяжело, куча всяких разных проблем, разные заботы. И все это заставляет переживать. Здесь Господь говорит, вот все эти заботы и переживания возложите на него. И тогда он даст свою поддержку. Господь даст мир, душевный покой и равновесие. И пусть Господь поможет нам принять это решение и всецело довериться Ему.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
5: Я ее не дразню, просто дразнишь. Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
5: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
5: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
5: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
5: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем размышлять и изучать тему божественности Иисуса Христа. Вы спросите меня, почему эта тема важна? Я думаю, что просто потому, что сегодня идут большие споры на эту тему. Говорят одни, что Иисус не Бог, другие говорят, что Иисус Бог, третьи говорят, что Он рожденный, сотворенный и так далее. Это важно для нас потому, что если за нас с вами умерло сотворенное существо, то эта жертва не может спасти и дать нам спасение. Есть кто-то, кому интересно, чтобы мы с вами считали Иисуса сотворенным или рожденным существом. Это тот, которого создал Бог. Это ангел, который был красивее всех и был следующим после Бога. Почитаем, что Священное Писание говорит на эту тему и кому интересно, чтобы мы считали, что Иисус сотворен. Обратимся к Священному Писанию и откроем Исаию 14 главу и будем читать. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд небесных, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Сатана, красивый ангел, которого создал Бог, возгордился и решил стать таким, как Бог. И мы читаем в Луки 10 главе 18 стихе. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Люцифер был низвержен на землю к нам с вами. И сегодня он учит нас тому, что Иисус не Бог. Откроем с вами дальше Библию, книгу Иезекииля, это Ветхий Завет, 28 глава, и будем читать с 12 по 15 стихи. «Так говорит Господь Бог». Ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей. Ходил среди огнистых камней, и тут, внимание, это то, что нам нужно. Ты был совершен во всех путях твоих со дня сотворения твоего». Сатана, красивый ангел, был сотворен. И сегодня он пытается подражать Христу. Он пытается сказать, дорогой друг, он такой же, как и я. Он такой же жестокий, как и я. Он такой же сотворенный, как и я. Обратимся к Священному Писанию и посмотрим, кто такой Иисус Христос. Вы знаете, часто слышу всякие прения, когда говорят о первой заповеди, «Ибо я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вопрос, кто этот Бог, который вывел народ из земли египетской? Посмотрим, что говорит на эту тему Священное Писание. Откроем с вами Библию, Исход 20 главу, где был описан это, написан это первая заповедь. Исход 20 глава, 2 стих. И далее идем, открываем книгу чисел, это Ветхий Завет, 21 главу, и читаем с 4 по 6 стих. «Кто же вывел народ из земли египетской? от горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорили народ, внимание, против Бога и Моисея. «Зачем вы вывели нас из земли египетской?» И далее написано в 6 стихе: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, и они жалили людей». Так вот, народ говорил: «Зачем ты, Бог, нас вывел из земли египетской?» Давайте посмотрим, за кого же считает апостол Павел вот этого Бога, который вывел из земли египетской. Открываем с вами вместе 1 Коринфянам 10 глава и читаем с 9 по 11 стих. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». То есть мы видим, что апостол Павел говорит, что народ искушал Христа, который выводил из земли египетской и навел потом змей. Мы видим, что здесь в первой заповеди речь идет об Иисусе Христе. Но вы можете подумать, а как же Бог Отец? Ему не нужно ли поклоняться? Ответ на этот вопрос содержится в Священном Писании. И он записан в книге от Иоанна, где Господь говорит: «Я и Отец едины, Он с Отцом един». Поэтому это важный момент, когда мы говорим об Иисусе Христе, когда Он выводил из земли египетской. Давайте посмотрим, что Стефан вообще думает на тему Иисуса Христа и кто он. Мы можем прочитать Деяния апостолов, 7 главу, с 59 по 60 тексты. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой». Скажите, пожалуйста, кто может принять дух человека, когда он умирает? Ответ на этот вопрос скрывается тоже в Священном Писании. Мы можем открыть Екклезиаста, книгу, это книга Соломона, который говорит в 12 главе, в 7 тексте такие слова: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Поэтому, когда Стефан молится и говорит Иисусу: «Прими дух мой», то мы понимаем, что это Бог принимает дух человека. Хорошо, мы можем далее продолжать свои размышления. Интереснейшим образом оно строится. В Ветхом Завете есть места, где мы читаем, как Господь делал те или иные дела. И мы сейчас посмотрим, кто это делал, Иисус или не Иисус. Начнем свои размышления с книги Исход 3 главы. Читаем с первого текста. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И видел он, терновый куст горит, но не сгорает». Вопрос: кто явился Моисею? Ангел Господень здесь написано. «Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст горит и не сгорает. Господь увидел, что идет Моисей, и возвал к нему из горы, из среды куста, и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот он я». Кто возвал из среды куста? Священное Писание четко говорит: Господь возвал, а первый стих говорит: ангел Господень возвал. То есть мы можем сделать просто маленький вывод, что в Священном Писании Господь называется по-разному. И пусть нас не смущает, если мы читаем «ангел Господень». Это не означает, что он ангел. Мы можем понимать Библию, друзья мои, только так, как она говорит, не домысливая ничего того, что у нас в голове скрывается. Читаем дальше. Открываем Исход, 13 главу, с 21 стиха. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, и ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Мы видим, что в столпе огненном был Господь написано. Следующий стих, 19, вот что говорит: «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом Израилевым, и пошел позади их». Друзья мои, кто двинулся? Ангел Божий двинулся. А прежний стих говорил о том, что Господь шел. Поэтому эти выражения в Библии, они взаимозаменяемы. Хорошо, пойдем дальше. Будем изучать Библию дальше. Интереснейшая история записана в книге «Судей» в 13 главе, и можем начать читать тексты со второго. Начнем. «В то время был человек из Цоры от племени Данова имени Маной. Жена его была неплодна и не рожала. И явился ангел Господень жене и сказал: «Вот ты неплодна и не рожаешь, но зачнешь и рождишь сына». Вопрос. Кто явился? Написано: ангел Господень явился. Жена далее в 6 стихе говорит: «Пришла и сказала мужу своему: „Человек Божий приходил ко мне“». Так кто же приходил? Человек Божий или ангел? Давайте посмотрим. Слова автора звучат так: «Пришел ангел Господень». А жена приходит и говорит: «Пришел человек Божий». 8 стих. «Маной помолился и сказал: „Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с младенцем сим“. И услышал голос Господь Маноя, и опять ангел Господень пришел к жене, когда она была в поле, а Маноя рядом не было, написано. Она побежала, чтобы позвать его, и когда он пришел к ней, с 11 стиха мы читаем: „Маной встал и пошел с женой своей, и пришел к тому человеку и сказал ему: „Ты ли тот человек, который говорил с моей женою?“» Очень интересно, дальше звучит ответ: ангел говорит: «Это я». И если вы обратите внимание, то в Библии это написано курсивом, это добавочный стих, но этого слова нету в оригинале. Он отвечал: «Я». Вот представьте себе, Маной спрашивает: «Ты ли тот человек?» И ангел говорит: «Я тот человек». Ну, хотя он не человек, он ангел, но он называет себя так, как понятно Маною. «И сказал Маной ангелу Господню: „Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка“». 16 стих. «Ангел Господень сказал Маною: „Хотя бы ты удерживал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь, соверши всесожжение Господу, то вознеси его“». Маной же сказал, Маной же не знал, что это ангел Господень». И 17 стих, это очень интересные два стиха последние будут, 17-18. «И сказал Маной ангелу Господню: „Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?“ Ангел Господень сказал ему в ответ». И вот послушайте внимательно, как его имя. «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Давайте посмотрим. В Библии где-то упоминается еще такое слово, чтобы понять, о ком идет речь. Маной спрашивает: «Как твое имя?» Он говорит: «Мое имя чудно». Для того, чтобы понимать Библию верно, нам нужно искать, друзья мои, Библия должна объяснить сама себя. Нам нужно найти еще места, которые об этом говорят. Давайте посмотрим, где встречаются в Библии такие слова. Книга Исаии, пророка, 9 глава, 6 стих. Мы можем прочитать. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И тут внимание, как же его нарекут. «И нарекут ему имя Чудный». И далее продолжаются разные имена. Его еще называют Советником, Богом Крепким, Отцом Вечности. Мы видим, что тот сын, который родится, его зовут Чудный. Я делаю вывод, дорогие друзья, исходя только из Священного Писания, ничего своего мы не домысливаем о том, что здесь речь шла об Иисусе Христе, потому что Он сказал, что мое имя чудно. Он открыл себя таким образом. И далее еще интереснее ситуация. «И взял Маной козленка», 19 стиха мы продолжаем читать ту же главу, книга Судей, 13 глава. «И взял Маной козленка и более... и хлебное приношение, и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его». И вот какое чудо. «Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали на лицо свое на землю, и невидим стал ангел Господень». Маной говорит такие слова. «И сказал Маной жене, верно мы умрем, потому что мы видели Бога». Дорогие друзья, Ветхий Завет в точности говорит о том, что Иисус есть Бог. Он чудный, тот младенец, который родится, и он есть Бог. Маной говорит, мы видели Бога. Хотя все начиналось с того, что они видели ангела Господня, человека и Бога. Идем дальше, изучаем дальше эту тему. Вы когда-нибудь слышали слово «Михаил»? Оно упоминается очень часто в Библии. Говорится «Михаил». «Михаил» переводится с греческого как «тот, который Бог». И мы сейчас посмотрим, где в Ветхом Завете встречаются эти слова «Михаил». Давайте прочитаем Даниила, 12 главу, с 1 стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа». Какой-то Михаил восстанет в то время, князь великий, который будет стоять за сынов всего народа. «И наступает время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены будут вписанными в книгу жизни». И тут внимание. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления». Мы увидели, что слово «Михаил» переводится как «тот, который Бог». Давайте попытаемся увидеть, где еще встречаются вот такие подобные нам слова. Начнем с слова «Михаил». Слово «Михаил» мы можем встретить в Откровении. Книга Апокалипсиса, последняя книга Библии, это 12 глава, 7 стих. Откровение, 12 глава, 7 стих. И мы можем там прочитать. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них». Мы знаем, что на небе произошла война. И Михаил и ангелы его воевали против дракона, то есть сатаны, когда он восстал против Бога. Идем дальше и посмотрим, где мы находим еще подобного плана тексты. Я хочу вспомнить сейчас Даниила 12:2, когда мы читали с вами. «Многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Посмотрим, где еще такие есть слова. Что это за Михаил такой? Друзья мои, открываем Иоанна, 5 главу, 28 стих. И читаем. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящие в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения». То есть мы видим, что Даниила, 12 глава, говорит о Сыне Божьем и называет Сына Божия Михаилом, князем великим. Михаил – это тот, который Бог. И мы опять видим, что Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе как о Боге. Идем далее. Вы спросите меня, ну, он же Сын Божий. И часто люди так и задают вопрос. Но если мы будем Библию изучать, дорогие друзья мои, в контексте всего Писания, то мы увидим, что Иисус Сыном Божьим стал называться только лишь в Новом Завете, после своего рождения. До его рождения Иисус не был Сыном Божьим, он был Богом. Он назывался Михаил в Ветхом Завете, если мы открываем Священное Писание и говорим только по Библии и ничего своего не придумываем. Вы знаете, часто очень так получается, что люди начинают фантазировать своими какими-то домыслами. Я приведу пример. Когда мы говорим слово, например, «скотч», то каждый человек представляет свое какое-то воображение. Один говорит, скотч – это алкогольный напиток. А второй говорит, скотч – это липкая лента. Но на самом деле скотч – это фирма, которая создала липкую ленту. И поэтому, когда мы говорим слово «Иисус» или слово «Бог» или слово «Дух Святой», например, то каждый что-то понимает свое. Но давайте не будем понимать то, что говорит наши мысли. будем понимать то, что говорит Священное Писание. А Священное Писание говорит, что Иисус Христос является Богом, который умер за мои и грехи каждого человека, который на этой земле. И сам Бог, законодатель, пришел на эту землю, стал в человеческой плоти и умер за наши с вами грехи. Вы знаете, часто очень люди говорят, ну, он же говорит, что Отец больше меня. Есть такие библейские тексты, которые человек, который хочет придраться и найти что-нибудь такое, и показать, что Иисус якобы как-то меньше по статусу, чем Отец, то, дорогие друзья, это неправда. Почему? Потому что Иисус, находясь в человеческой плоти, был на 100% Богом и на 100% человеком. И он, понимая, что он находится в человеческой плоти и пользуется только ею, говорит, что Отец более меня. Потому что на самом деле, когда Иисус в человеческой плоти, Отец больше его. Но люди пользуются этими словами, пытаясь доказать, что Иисус не является Богом. Дорогие слушатели и друзья, делаем вывод из того, что мы сегодня с вами прочитали. Ветхий Завет называет Иисуса Богом. Первая заповедь говорит о том, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, о том, что именно Иисусу нужно поклоняться. Далее. Если мы говорим о том, что Иисус – это Бог, то мы должны сделать определенный вывод. Никому, кроме Иисуса, мы не должны с вами поклоняться. Никому другому, кроме Бога Христа, мы не должны поклоняться. Но вы можете спросить меня, а как же Дух Святой? Но это другая тема размышления, и мы покажем в Библии, что Дух Святой тоже является третьей личностью Божества. Почему? Я просто скажу один текст. Записан он в книге Матфея, от Матфея, 19 стих. «Итак, идите и научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сам Иисус, будучи Богом, ставит на один уровень Отца, Себя и Святого Духа. Это говорит о том, что Иисус считает Духа Святого на том же уровне, как и Отец, как и Он. Я часто бывает слышу, этих текстов нет. Но как бы вы ни искали и что бы вы ни делали, эти тексты с Библии не выкинуть. Они есть, и они говорят о том, что я вам сейчас сказал. Но есть еще интересная мысль. Она меня, вы знаете, трогает до глубины души. Ведь в Библии, вообще во всем Священном Писании, в Торе, в Пятикнижии Моисеевом, в пророках, в апостольских писаниях нету ни единого места, где было бы сказано «Иисус Христос не Бог». Вы не найдете ни одного такого места. Есть десятки текстов, которые говорят о том, что Иисус является Богом и который не имеет своего начала. Но как же мы с вами можем пойти вопреки Библии и сказать, что Иисус Христос не Бог, ссылаясь на некие тексты, которые только додумав, можно прийти к выводу, что как-то Иисус меньше, чем Отец, убрав прямые тексты, в которых несколько десятков, сказать о том, что Иисус не Бог. Дорогие друзья, давайте будем людьми Библии. Библия нам говорит, что сатана упал на землю и пытается нас с вами убедить в том, что Иисус Христос не Бог. Зачем ему это нужно? Да просто за тем, что если мы с вами перестанем считать Иисуса Христа Богом, умершим за наши с вами грехи, то где гарантия, что, теряя веру в то, что за нас умер Бог, что мы не потеряем своего спасения? Это важнейший вопрос. Не давайте лукавому путать вас. Библия и только Библия. Пусть Бог благословит вас, если вы будете изучать Библию только с молитвой, прося Бога открыть вам истину, то она вам обязательно откроется. Я всегда изучаю Библию с молитвой, потому что без молитвы ничего не понимаешь из того, что написано. Только молитва может вас направить на истину и показать Иисуса Христа как Бога. Но когда вы приступаете к изучению Библии, в этот момент освободите свой разум от всего, что его наполняет ваших мыслей. Попытайтесь сосредоточиться на том, что говорит вам Библия. И только тогда вы сможете понять на самом деле, что говорит Священное Писание о божественности Иисуса. Всего вам наилучшего и Божьих благословений. До новых встреч!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню. Скажите, а с чем у вас ассоциируется приготовление пищи? Должно быть, многие скажут: скука, усталость, трата времени, бремя. Конечно, есть и те, для кого это любимое занятие. Но что делать остальным? Как облегчить их дежурство на кухне? Выход только один. Нам нужно вдохновение. С ним любое, привычное и, на первый взгляд, скучное занятие может стать интересным. Не верите? А помните ли вы Тома Сойера? Этому веселому мальчишке взрослые как-то раз поручили совершенно прозаическое дело – покрасить забор. Вспомните, какую занимательную и творческую игру он превратил в свою работу. К тому же смог заразить своим вдохновением других. Давайте же и мы сегодня на нашей кухне сделаем нечто подобное. Возьмем самые простые и хорошо всем известные овощи, но приготовим их по-новому. Есть для нас именно такой рецепт.
3: Аджаб сандал. Нарезать кружочками овощи. 4 картофелины, 1 крупный баклажан. Нарезать полукольцами. 1 луковицу и 1 болгарский перец. 2 помидора очистить от кожицы и нарезать кружочками. Затем выложить овощи слоями в глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. В следующем порядке: картофель, баклажаны, репчатый лук, болгарский перец, помидоры. Посолить, далее повторить слои в той же последовательности. Когда овощи закончатся, добавить базилик, 1 столовую ложку растительного масла без запаха и полстакана горячей воды. Тушить на медленном огне 30 минут.
2: Вот так, согласитесь, несложно из простых овощей приготовить интересное, красивое и очень вкусное блюдо. Да, кстати, овощи – это лекари нашего организма. Существует тесная связь между диетой, богатой овощами, и хорошим здоровьем. В данном случае это тушеные овощи. Считается, что приготовленные овощи легче усваиваются организмом. С другой стороны, в блюдах из сырых овощей полностью сохраняются витамины и питательные вещества. Так что лучше комбинировать оба варианта. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Батурская.
8: В той стране,

0: Возрождение. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Излишняя скромность выглядит нескромно, а иногда бывает откровенно преступной. Именно об этом я сегодня хочу с вами поговорить, читая древний библейский текст. Когда мы с вами произносим имя Гедеон, то нам вспоминаются великие подвиги этого человека, который был призван Богом, который при своем призвании проявил величайшую скромность. И несмотря на свое очень звучное имя, говорящее имя и отчество, а именно имя Гедеон означает «сильный воин», а если дословно даже перевести, то это «рубаха», то есть человек, который разрубает своих врагов. Очень героическое имя, но несмотря на это, Гедеон встречается нам в Священном Писании в первый раз, когда он занят мирным трудом. Он в поле, занимается тем, что выколачивает пшеницу в точиле, прячась. Великий воин прячется. Более того, он сын Иаса, тоже второе говорящее имя, имя его отца, которое переводится как «Господь побеждающий», «Господь помогающий победы». Вот такое звучное имя, звучное отчество, имя отца, и вынужден прятаться и скрываться. Но мы знаем, какие удивительные метаморфозы произошли с ним далее. Господь открывает ему свою силу, могущество, Гедеон соглашается и одерживает победы, великие победы, одну победу за другой. Причем не благодаря какому-то подавляющему численному превосходству, но наоборот, Господь прямо заставляет его увидеть Божье чудо, ощутить Божье присутствие, когда с 300 воинами он просто уничтожает огромное воинство врагов, и это была сверхъестественная победа. И вот в своей полной силе, во время своей зрелости физической, духовной, Гедеон просто замечательный герой. Но Священное Писание – это не пропагандистская книга. Она говорит не только о силе своих героев, но также она открывает те непростые моменты их биографии. Знаете, так как иногда бывает. Иногда бывает, странные вещи происходят не только с библейскими героями, но и с нами, с людьми, что в молодости, в зрелости мы активны, мы как бы в правильном таком контексте, русле действуем, а потом, когда приходит какой-то возраст, вдруг человек начинает чудить. Ну, другого слова не могу подобрать. Совершать какие-то абсолютно непонятные поступки, не вяжущиеся как-то, не имеющие прямой связи с тем, как он жил, как он верил, как он поступал. И это очень странно на самом деле. И вот то же самое произошло, к сожалению, с Гедеоном. Давайте мы с вами обратимся к Священному Писанию и посмотрим. Вот после побед,

люди, его народ обращаются к нему с очень таким соблазнительным предложением. Посмотрим с вами 22 стих 8 главы книги Судей. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами, ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». То есть они предлагают ему: «Гедеон, ты настолько хороший, замечательный человек, давай династию сделаем. Ты будешь первым царем, таким легендарным первым царем в пантеоне, ты будешь номер один, и потом сын твой, сын твоего сына, вот мы создадим вот такую героическую династию». И надо отдать должное Гедеону, что он не соглашается. Он не соглашается. Он, по всей видимости, понимает, что Богу нужно дать свободу. Или, скажем так, правильнее, позволить Богу, вопреки там, человеческому мнению, решениям, поставлять лидеров по его усмотрению. И он отказывается. И делает это, ну, совершенно справедливо. Он отказывается, он говорит: нет, не нужно, это неправильно. Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами. То есть пусть Бог управляет вашим лидерством, пусть Бог управляет теми, кто будут вас защищать, вас, вам помогать, кто будет вами руководить, ваших лидеров пусть поставляет Бог. Это очень правильный ответ. То есть он складывает в себя полномочия, ну, того, чтобы стать легендой, а скорее диктатором и установить культ личности, культ клана, рода, очень правильно делает. И в этом правильном решении рождается другое, очень странное. Вот то, что называется чудить, он начинает это делать. И сказал им Гедеон: прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей. Ибо у неприятелей было много золотых серег, потому что они были измаильтяне. То есть измаильтяне имели обычай носить серьги. Если вы видите мужчину с серьгой в ухе, это измаильтянин, ну, согласно Библии. Вот. И они сказали: конечно, дадим. Ну, серег много, измаильтян много погибло, добычи много. Дали каждый по серьге. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей. Это достаточно внушительное количество. Из всего этого, что ему дали, в 27 стихе, мы читаем, что он сделал ефод. И положил его в своем городе в Офре. Ефод – это предмет религиозного культа. Это такое техническое средство, как представляли древние, которое помогает установить прямую связь с Богом. Я вот пытаюсь понять мотивы Гедеона. Наверное, человек хотел хорошего. Наверное, он как-то вот так думал, как бы помочь там народу Божьему. Потому что он видит их духовные проблемы. Видит, что проблемы в основном-то из-за того, что они не верны Богу. Возможно, предполагаю, система культа религиозного, данного израильтянам Богом, она переживает не лучшие времена. То есть там непонятно, чем священники занимаются, храмовое служение, оно в таком достаточно заброшенном состоянии, потому что его, ну, в книге Судей вообще как бы особо не видно. Чем там занимались? Мы видим только, что левиты там шатаются по Израилю и в какие-то истории все время влипают, там самый конец книги Судей можете почитать. То есть не все там хорошо. И, возможно, он думает: сделаю лучше. Ради духовности моего народа, ради там того, чтобы вот, ну, не справляются эти священники, негодные они там, алчные, не думают о народе, заняты там своими какими-то там амбициями, все такое. Вот сделаю-ка я вот здесь у меня правильное служение. И делает ефод. И вот дальше мы сталкиваемся с пророчеством, которое здесь записано о Гедеоне, о последствиях вот таких вещей. Если ты начал чудить, будут последствия.

Итак, он был сетью Гедеону и всему дому его. Вот началось, возможно, с самых лучших предпосылок. Отступление от Бога, и Бог предупреждает. Это сеть. Это сеть, это ловушка, это капкан, это смертельная опасность и тебе, и твоему дому, твоим детям, которые у тебя родятся, которых ты тоже наверняка думаешь, как вот будущее, чтобы было хорошо, возможно, ради них ты делал этот эфод. Но это становится смертельной ловушкой. И давайте дальше почитаем. Там, знаете, там как по классическим законам драмы, который сформулировал Чехов. Если в первом акте висит ружье, значит, в третьем оно обязательно выстрелит. И вот здесь вот это ружье уже появилось первое, ефод. Ну и дальше еще и пояснение. «Стали все израильтяне ходить туда блудно за ним. И смирились мадиантяне, покоились они 40 лет, то есть мир Гедеон обеспечил, внешние границы, они спокойны, но происходят внутренние изменения». Это ложная религия, извращенная, правильная религия, но извращенная каким-то действием человеческим, она приносит свои плоды. Но еще кое-что здесь было. И вот давайте следующий фактор увидим, той трагедии, о которой мы дальше с вами поговорим. Пошел Ировал, то есть второе имя Гедеона, победитель Ваала. Победитель Ваала, так его торжественно именовали. И жил в доме своем. И дальше такая бытовая летопись семьи. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его. Молодец! Отец-герой. Не хватает только мамы-героини. Потому что мамы-героини было много жен. И это следующий фактор. Много жен. И не только жен. 31 стих мы читаем, что помимо всего была наложница. Одна из многих, но упоминается именно та, это именно то ружье, которое выстрелит. Наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына. Знаете, мы сейчас таких слов, ну, как бы, не часто употребляем в бытовом нашем разговоре. Наложница, наложница, что это за статус такой. Знаете, это производное от древнего слова русского, которое мы сейчас редко употребляем, ложа. Сегодня мы не говорим ложа, мы говорим кровать. Это накроватница. Женщина, которую используют на кровати, и все. И она больше нигде не нужна. Она не имеет прав, она не имеет никакой защиты. Дети, которые у нее рождаются, это, ну, это твои проблемы. То есть это аналог такого гражданского брака сегодняшнего. Что бы там себе ни мнили, есть законный брак, который защищает права и супруги, и детей, и есть вот статус накроватницы. И вот дальше вся история завязывается именно с этого стиха. Гедеон, который как-то обеспечивал стабильность, сосуществование своих сыновей, не вечен, он умирает. И когда он умирает, оказывается, что вся его религия, все его там вот эти правила, эфод, все это рассыпается. Народ как блудно ходил, так и продолжает ходить вслед Ваалов, мы читаем с вами. И уже не вспоминали сыны Израиля Господа Бога. Все благие духовные преобразования, основанные не на Божьих принципах, они не работают, они не помогают человеку сохранить верность Богу. И вот дальше 9 глава книги Судей. Авимелех, сын Ировалов. Сын той самой наложницы. Решил выиграть выборы. И он приходит в Сихем к братьям, матери своей, говорит, племени матери своей, сказал, а что для вас лучше? Вы хотите, чтобы вот эти все 70 отпрысков такие разные управляли? Вы понимаете, какой бардак будет в Израиле? А для вас-то, родненькие мои, не лучше ли бы, чтобы я, ваш брат, не лучше ли для вас, чтобы я, кость ваша и плоть ваша, вами владел? Вы ж меня знаете. Я же хороший, я же ваш, я же вас не обижу, не забуду. Вот такая предвыборная программа. Он обеспечил себе клан, поддержку и дали ему финансирование на его предвыборную программу. 70 сиклей. Он их использовал так, как понимал,
нужно использовать в данной ситуации, а именно 4 стих мы с вами читаем, нанял праздных, своевольных людей. Вот прямо, знаете, такая исчерпывающая характеристика. Люди, которые не имеют какого-то дела, не имеют призвания, не научены к этому, не нашли себя, и которые хотят делать, что хотят. Из них получились очень хорошие свита киллеров. Он нанял их, и они убили всех братьев Авимелехов. Ну, 5 стих, так это называют. Пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих 70 сынов и Иеровоала их на одном камне. Остался только один Иофам. Все, ликвидировали всех претендентов. Праздные своевольные люди, бездельники, решили вопрос за не очень большие деньги. Убежал только Иофам. И вот дальше появляется, ну, мне кажется, это первая притча вообще, которая звучит в Священном Писании. Притча. Когда поставили царем Авимелеха, выиграл он выборы, молодец. Жители Сихема радуются. Иофам, единственный спасшийся сын Гедеона, встал на вершине горы Герезим. Это место, оно само по себе примечательно, потому что, как вы помните, в книге Второзакония описывается, что с этой горы произносили благословение и проклятие. И вот там, с вершины этой горы, он кричит к жителям Сихема и рассказывает им притчу. «Пошли некогда дерево помазать над собою царя, и сказали маслине, царствуй над нами. Маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковницы, иди ты царствуй над нами». Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою, хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? Сказали дерева виноградной лозе, иди ты царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты царствуй над нами. А терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собою, ну, идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Знаете, когда я в первый раз эту притчу прочитывал, я думаю, вот негодяй-то, а? Вот этот терновник, вот он бездельник, пользы-то от него никакой. Он еще издевается, вот под иголочками моими тень найдите, там покойтесь. И действительно, высохший терновник – это просто мгновенно воспламеняющийся сухостой, который сможет сжечь кедр, он еще и угрожает. Типа, что вот я настолько неполезный, вот настолько бестолковый, что еще и огнем уничтожу все то хорошее, что есть там. Но давайте подумаем о причине. Почему терновник вышел, выбился на первой роли? Терновник, ну он терновник. Что он сделает? Он такой. Вот он такой, там где-то прозябает, ну, в нормальном лесу, и не на первых ролях. У него иголки. Он бесполезный. Зачем его выбирать? Но его-то и не выбирали-то вначале. Проблема в том, что те, которые приносят хороший плод, они говорят, оставьте меня. Оставьте меня в покое. Я вот это хорошо делаю, но я и буду это делать хорошо. Я маслина, вот масло, вам нравится мое масло? Ну и не трогайте меня. Понимаете, в чем происходит? Что происходит? В чем трагизм этой ситуации? И, возможно, это часть той негативной картины мира, с которой мы сталкиваемся. Когда хорошие люди в силу своей хорошести отказываются взять дополнительную ответственность. Аргументируя не тем, что вот они там, ну, вот что-то плохо сделают или вот какие-то качества проявляют, да они просто говорят, оставьте меня.
Но очень опасно говорить Иисусу Христу: «Оставь меня». И Новый Завет вот эти слова вкладывают в уста бесов, которые Иисусу то же самое говорят: «Оставьте, оставь нас, не мучай нас, не приставай к нам». И очень печально, когда вот эта бесовская риторика, слова ада произносят порядочные, хорошие люди, которые могли бы много сделать. Много сделать для общества, много сделать для церкви. Конечно, в первую очередь я говорю о церкви. Я не политик, я не занимаюсь политикой, я не разбираюсь в этих механизмах. Я не особо и интересуюсь ими, потому что это другая область, пускай специально обученные люди этим занимаются. Но я говорю о церкви. В церкви много хороших, талантливых людей. Но, к сожалению, слишком часто эти хорошие, талантливые, востребованные, нужные люди на призыв что-то сделать важное, возглавить важное направление, положить свой ресурс для того, чтобы достичь Божьих целей, говорят: «Оставьте нас». Ну, мы вот хорошие там менеджеры, ну вот мы вам денежки будем жертвовать, но помочь управлять вашими проектами — оставьте нас. И вот именно здесь открывается дорога, пробел, пустота, которую заполняют другие люди. Мы должны с вами считаться с реальностью, о которой сказал Иисус Христос, о церкви. Церковь – это, ну, к сожалению, так существует, так вот устроено, так позволил Бог. Это место, где будут расти и добрые растения, и плевелы. Но не обязательно, чтобы плевелы были на первых ролях. Это происходит, к сожалению, иногда именно по причине инертности, расслабленности. Может быть, какой-то скромности такой, от хорошести своей, от своих положительных качеств, скромности, которая в конечном итоге приводит к тому, что церковь становится не такой сильной, как могла бы, не достигает тех результатов, не раскрывается потенциал, заложенный Богом в церковь. А церкви Бог через апостола Павла сказал, что в церкви нет недостатка ни в каких дарованиях. И если сегодня по местной церкви вы ощущаете, что вам не хватает вот на каком-то направлении человека, или кто-то занимается не своим делом, ну просто нет другого, причина в этом. В хороших людях. Хорошие люди в силу своей хорошести вдруг оказываются теми, кто не помогают, так мягко говоря, делу Божьему. Ну, может быть, стоит ради справедливости или, скажем, ради завершения картинки сказать о судьбе Авимелеха, того самого терновника, который выбился там вот, и все, стал царем, не судьей, он поднялся выше над уровнем того царя. Знаете, это, возможно, даже какая-то детская травма, да? Сын наложницы, мстить детям. Вот очень, ну, как бы, может быть, не совсем в рамках темы, но еще раз хочу отметить, очень важно понимать, какие последствия могут быть у глупости человеческой, когда строятся отношения неправильно. Да, но вот этот несчастный человек, который все-таки добился своего, компенсировал свои там комплексы какие-то, из осуждаемого внебрачного сына стал царем, конец его все равно печальный. Те же самые, которые превозносили, которые сказали: ну да, да, да, ты вот наш, мы твои, все нормально. Они же его убили. Ну как убили? Сначала высмеяли, прогнали, а в конце концов женщина сбросила кусок жирного, ну и попал в голову Авимелеха. Так закончилась история Гедеона и его потомков. Это нереализованная возможность Гедеона, к сожалению, при жизни бывшего очень хорошей судьей, не реализовалась его возможность остаться в памяти людской. И не потому, что люди неблагодарны. Они благодарны. Но
Простите, что я сейчас критикую Гедеона, кто я такой, но вот эти компромиссные решения, неправильные решения, его заблуждение, которое он позволил там, не знаю, почив на лаврах в силу возраста, может быть, как-то мозг уже от возраста как-то стал по-другому думать, но самое главное, жизнь его беспорядочная, вот личная жизнь, да, она привела к тому, что, а как люди будут верить в то, что ты проповедуешь, когда ты сам не живешь по закону Божьему. Ты говоришь о Боге, а по закону Божьему не живешь. Апостол Павел так говорил много раз в Священном Писании. Как ты, будучи иудей, да, живешь не по иудейским законам? Как ты, будучи Божий человек, не живешь по Божьим законам? Как ты, будучи посвященным христианином, позволяешь себе компромиссы с совестью? И как ты, будучи хорошим христианином, не делаешь самый главный, важный, решительный шаг – которым сказал Иисус, ты мой ученик, следуй за мной, взяв крест, в том числе и крест отречения от того, в чем ты сегодня хорош, велик, в чем тебя признают, но если Господь видит и предлагает пройти тебе поприще, твое поприще от Бога, давая возможность занять какое-то важное место, важное в его плане, не упусти эту возможность. Потому что отвергнутая тобой возможность приведет вот к тому, о чем сегодня мы с вами говорили в притче. Пусть Господь поможет вам, дорогие друзья и зрители. Я очень хочу вас побудить к тому, что вы, будучи, я уверен, хорошими, добрыми людьми, не стеснялись креста Христова и не сомневались, брать его или не брать. Не беспокоились о том, что это изменит привычный ход вашей жизни. Изменения от Бога, они лучшие. Лучшие тем, что Бог знает будущее и знает, что то, что вы строите своими положительными качествами в своей жизни, будет долговечно только тогда, когда это будет основано на фундаменте послушания Богу, Его призыву. Пусть Господь, Бог сделает ваши очи зрячими, наши с вами очи и наши уши слышащими, чтобы слышать Бога, быть послушными Ему и радоваться тому, как Божья воля будет исполняться в нашей с вами жизни.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Генерал Редигер, военный министр начала XIX века, в своих воспоминаниях писал: «Это была личность особенно светлая и симпатичная. Чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный и благовоспитанный великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Сегодня мы познакомимся с поэтом, который скрывался под инициалами К.Р.
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: Великий князь Константин Константинович Романов родился в 1858 году в Стрельне. Его отец Константин – сын Николая I, мать Александра, до замужества принцесса Саксонская. Преподавателями юного Константина были такие знатоки русской истории, как Сергей Соловьев и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Теорию музыки вел Ларош, автор известных работ, посвященных Глинке и Чайковскому. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством. Был тонким ценителем изящного, перевел Гамлета на русский язык, а также удачно переводил Гёте. Без преувеличения можно сказать, что с Романовым связано становление русской переводческой школы. Государственная деятельность Константина Константиновича началась в 1887 году, когда он был избран почетным академиком Императорской академии наук. Это был первый и единственный в истории России случай, когда Академию наук возглавлял член царствующего дома. При столь высоком покровительстве в Академии наук осуществился ряд крупных научных и культурных проектов. Кроме того, князь активно занимался и общественной деятельностью. Константин Романов был известен как талантливый поэт, который подписывался псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Свое призвание Романов видел в служении стране, словом. Он писал:
3: «Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой».
2: Такой взгляд на поэзию составляет один из устойчивых мотивов его стихотворений и прямо отсылает нас к идеям чистого искусства. Для Константина Романова это поэзия, льющаяся с неземной высоты, возвышающая душу, поэзия мира, добра, надежды и любви, которая позволяет забыть юдоль земную и не потакать страстям черни. Константин Романов говорит о вере без размышлений, об умении простить и возлюбить ближнего, не роптать на судьбу и принять жизнь такой, какая она есть, и принять ее с радостью.
3: «Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Что для него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, ужель не ведает всезрящий.
2: Константин Константинович был человеком религиозным. И если исходить из его творчества, видел в религии отражение истории и философского поиска. В христианском духе воспитывались и его дети, которых у него родилось 9. Через многие годы после его смерти стало известно, что он собирался уйти в монашество и даже просил на это разрешение Александра III, но тот отказал. Суета и суетность его всегда раздражали. И свое желание часто уезжать из столицы он объяснял стремлением быть подальше от столичных дрязг, светской мелочности и пустых разговоров. Цикл «Библейские песни» в творчестве Романова показывает, что внушенные Богом песни Давида способны утишить дух унылый и облегчить мучения. В то же время библейские песни – это иллюстрация к Священному Писанию. Оно для Константина Романова не только книга спасения, но и священная история, которая сохранила абсолютно достоверные факты и события.
3: «Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустной юдоли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой».
2: Романов был человеком, безусловно, творчески одаренным, не только как поэт, музыкант, но и как актер. Он сыграл Гамлета в им же переведенной пьесе и Иосифа Аримафейского в своей драме «Царь Иудейский». О пьесе «Царь Иудейский» нужно сказать особо. Это произведение в 4 действиях, написанное белым стихом. Ее автор стал одним из зачинателей религиозного ренессанса в России. Драма примечательна тем, что в ней описаны последние дни Иисуса Христа перед распятием. Но сам Спаситель в пьесе не показан. Его жизнь, учение, страдания, воскресение передаются героями пьесы, среди которых есть и тайный ученик, и явные последователи, и противники, сочувствующие и не понимающие, что происходит. Но нет ни одного равнодушного. Автор ярко отражает всю глубину и любовь Спасителя, его миссию здесь, на земле. Драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это необычайно эмоциональное и дарующее надежду произведение. Вот его заключительные слова.
3: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы! Осанна! Смерть и страх исчез! Светлеют наши взоры! Хвалите Бога море даль и океан безбрежный! Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес! И славьте, человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
2: На многие стихи Константина Романова написаны христианские гимны.
3: «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить».
1: Дело всей жизни. Константин Романов.
2: В стихотворениях Константина Романова легко угадывается исходный мотив – божественная красота мира и объединяющая этот мир любовь, которые противостоят земному существованию человека. В природе он видит проявление вечной красоты нездешнего мира, а в земной любви – вечное чувство, данное Творцом. С этой красотой и этой любовью поэт соизмеряет земное бытие. Они же являются источником его вдохновения.
3: Задремали волны, ясен небо свод, светит месяц полный над лазурью вод. Серебрится море, трепетно горит. Так и радость горе ярко озарит.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Когда люди читают Священное Писание, у них часто возникает вопрос. И вот такой вопрос возникает при чтении книги «Левит», 16 главы. Кто такой козел отпущения? Давайте мы прочитаем 7 стих и далее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скини собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». И вот здесь мы как раз и видим такой древний обряд, который существовал по повелению Господа в Древнем Израиле. Было святилище, которое образно представляло собой, как Господь действительно спасает или оправдывает, или прощает грехи. Да, там приносились жертвы, но эти жертвы, которые приносили люди, они исповедовали свои грехи. Эти грехи, получается, через жертву, через священника переходили в святое, затем крапилось на завесу, да, и таким образом один раз в год священник должен был вот это святилище очистить как бы от грехов. Не только само святилище, очистить еще и Божий народ, конечно же, в том числе, это в первую очередь, но это совершалось один раз в год. И вот когда святилище очищалось, то нужно было символически показать, что святилище действительно очистилось вот от всех нечистот, которые и грехов, которые совершал Божий народ. И нужно было поэтому сделать вот такой жребий. Бралось, как здесь говорится в книге Левит, два козла. Один козел должен был быть как бы угоден для жребия Господу, то есть он приносился в жертву. А вот другой, он как раз называется здесь жребий для отпущения. И что с ним совершалось? «И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть он как бы умирает за грехи, так? Это первый, который для Господа. А второй, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, да? И чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. Да, вот здесь такой есть комментарий небольшой. Так вот. Что получается? Символический козел отпущения – это как раз был образ того, что на него воскладывались все грехи святилища, накопленные за год, также все грехи Божьего народа, который совершал сам народ или священники. И, соответственно, потом козла отводили в пустыне, он там погибал. Образ этот, козла отпущения, относится именно к сатане, то есть к силам зла. Именно он является провокатором, он искуситель, он соблазнитель, и он очень часто толкает людей в грех, да, и люди иногда действительно спотыкаются и ошибаются по его промыслу. И в этом отношении вот в святилище была так символически представлена картина, что однажды, когда Господь Бог совершит свой суд и очистит Божий народ, то, соответственно, все грехи, все наказание – пойдет именно на сатану, для которого потом уже по книге Откровения уготовано озеро Огненное, да, куда пойдет и сатана, соответственно, и все грешники, которые выбрали его сторону, они все упадут в озеро Огненное. То есть это как бы смерть вторая или последнее окончательное такое решение Бога, когда, наконец, злу будет положен конец. Поэтому козел отпущения – это действительно реальное животное, которое было в ветхозаветний период, но символически оно означало сатану, который в будущем Господь возложит на него все наказание и все грехи всего мира, так скажем, вот за то, что он совершал все это негодное, да, все, как бы вся вина пойдет на него. И в этом отношении он называется козел отпущения, то есть как бы его потому что отпускали. Отпускали, и он погибал в пустыне со всеми грехами Божьего народа. И таким образом святилище очищалось. Вот такой символ, очень наглядный, который Господь показывал через такие действия, что ли, да, священников и святилища, каким образом Бог спасает как он оправдывает и как он решает проблему греха.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Вы никогда не думали, что порой под влиянием какой-то пищи мы обязательно можем испытать отрицательный стресс? Поступить импульсивно или впасть в уныние? То и другое подвергает нас опять-таки искушению вернуться к прошлой зависимости. Перед вами сахар. Сахар скрытый. Сахар распространенный в нашем рационе питания продукт. Он бывает и в чистом виде, белый порошок, а может быть вот в таком скрытом виде, когда в одной только шоколадке содержится 7 чайных ложечек сахара. И во многих других кондитерских изделиях, напитках, тортах, конфетах очень много сахара. Мы сейчас не заявляем категорически, что все, вам нельзя есть сахара. Вопрос в том, в каком случае сахар не может плохо повлиять на нас, а когда он повлияет обязательно плохо. Об этом чуть позже. Какая химическая формула сахара? Это углевод, и этот углевод с очень простой формулой, с легко распадающими химическими связями. И в этом его опасность. Допустим, вы перекусили сладким батончиком между приемами пищи. Что с вами происходит? Сахар усваивается очень быстро. Уровень глюкозы в организме начинает резко повышаться. Такое состояние организма очень часто показывают как преимущество, когда по телевизору рекламируют шоколад. Идет такой, знаете, унылый парень, съел батончик и превратился вмиг в силача, быстрого, энергичного, успешного. Однако состояние повышенной глюкозы – неестественный процесс для нашего организма. При подобном искусственном подъеме под действием сахара вы встречаете недоброжелателя. И что происходит с вами? «Михаил, а что ты тут делаешь? Почему ты так сделал?» Это состояние перевозбуждения является отправной точкой для того, чтобы у нас продолжился стресс. Вот этот и успокоитель. Так он и работает. И хватаемся, например, опять за старую зависимость, сигарету, а еще больше ожидаем возможности выпить, но это еще не все. Посмотрите, что происходит в организме дальше под действием возбуждающего состояния вследствие сахара. Потому что при резком скачке глюкозы организма выделяется значительная порция инсулина, который в свою очередь погасит повышенное количество глюкозы. Но погасит ее до такого состояния, что уровень глюкозы в конечном итоге упадет ниже нормы. Это состояние еще называют сахарной депрессией. Только что вы держались молодцом, бодрячком, и вдруг чувствуем себя, как растаявшее под лучами солнца мороженое. Снова наступает уныние, и мы в любой момент можем сорваться. Это состояние подчас вызывает неестественный голод. А голод... это предвестник желания закурить, запить, перекусить. Это ненормально. Так играть с уровнем сахара в крови. Другое дело, если вы приняли полноценный завтрак или обед, а после этого полноценного завтрака-обеда вы приняли что-то сладкое. Резкого подъема глюкозы в данном случае не будет. Если, конечно же, вы не позавтракали лишь чаем и сладкой булочкой. Как правило, в данном случае работает библейская мудрость. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода. И вот дальше обратите внимание на следующие слова. И князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. Я никогда не был сторонником перекусов, но если все же вы перекусываете или же предпочитаете на ужин съесть что-нибудь легкое, то пусть это будет какой-нибудь фрукт. Естественный сахар, который Бог заложил в эти продукты, не вызовет такого резкого скачка, потому что помимо сахара там есть и клетчатка, но не яблочный сок, потому что это уже другой продукт. Благодаря клетчатке именно в яблоке будет постепенно отдаваться глюкоза. Поэтому уровень сахара в крови будет повышаться постепенно. А яблочный сок – это выжимка. Это очищенный от клетчатки продукт. Резкий скачок глюкозы при приеме его натощак возникает обязательно. Помню, как однажды в поезде одна дама утоляла жажду соком, а ее дети – газировкой. Скачки уровня сахара приводили к постоянным вспышкам энергии у детей. Мамочка изрядно устала от частых перекусываний и перевозбужденных детей. Да и сама она удивлялась, отчего же она не может напиться соком. Не хочу утверждать, что это происходит только из-за высокого уровня глюкозы в напитках. Однако не учитывать данную закономерность нельзя. Будьте здоровы, предупреждайте стрессы, приводящие к зависимостям с помощью питания. И помните, вам нужно ответить на следующие вопросы, чтобы проанализировать ваше состояние стресса, связанное с питанием. Предпочитаю ли я сладкое после еды или между приемами пищи? Как я себя чувствую, когда перекушу чем-нибудь сладким? Что из сладкого мне подойдет больше всего? И помните, выход есть!

0: телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот когда человек читает Библию, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что складывается, что Бог как-то не очень любит женщин.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Жена 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Жена 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: А можно вот доказать из Библии, что Бог, ну, любит женщин, и что женщины, ну, равны вот в этой любви? На примерах таких, как Сара, Агарь, Ревека.
3: Опять же, возвращаясь к Библии, Иисус говорил так часто своим слушателям: «Как читаешь? На что ты обращаешь внимание? Если ты хочешь найти здесь, что Бог не любит женщин, найдешь. Если хочешь найти, что Бог любит женщин, ты много этого найдешь». Вообще, если говорить о авторстве, кто принимал участие в написании Библии, справедливости ради нужно сказать, что...
1: Ни одна женщина не написала.
3: Это были мужчины.
1: Да, только.
3: Ну и если учитывать еще и такой патриархальный устой того времени, то, наверное, логично, почему авторы пишут больше о мужчинах, потому что устой времени и взгляды самих мужчин.
1: И может быть, вот это вот как раз у нас такое мнение создается, что женщина, вот, ну, не скажу грубо, второй сорт. Но вот если посмотрим в Библию, там ведь совсем все по-другому, правильно? Если вот пристально
4: Знаете, читать. Такое мнение рождается от того, что человек не учитывает вообще, в каких условиях писался текст. Это первое. Второе, терминология, которая используется там в Священном Писании, она сейчас нам не вполне понятна. Мы сейчас...
1: То есть буквально ее нельзя брать, там,
4: но понимать. Ее надо понять вообще, о чем речь. Uh-huh. Допустим, вопрос чистоты и нечистоты женщины. Да? Там очень часто такое используется. Женщина там нечиста.
1: Да.
4: Сегодня это носит вот такой вот ярко-негативный характер. Но тогда этот термин воспринимался совершенно по-другому.
1: Просто как факт, да?
4: Или что? Поэтому незнание библейской терминологии тоже порождает подобные вещи.
3: Ну, еще можно было бы к этому добавить. Библия писалась не под диктовку. Когда Бог диктует пророку, и он записывает слово в слово. Каждый участник написания имел свои какие-то особенности человеческие, которые также повлияли на стиль написания, на стиль изложения.
1: Да, и плюс к тому, что это мужчина.
4: Знаете, а еще, когда человек читает Библию, он, естественно, ее читает со своей позиции, колокольни, так сказать.
1: Да, своей субъективной.
4: А у человека к моменту, когда он читает Библию, может случиться целый ряд трагедий или серьезных неприятных ситуаций, которые искажают его представление о...
1: Да, и потом читает там пример какой-нибудь и видит, ага, вот это негативно. Да.
4: Ну вот, смотрите, к примеру, женщина пережила развод.
1: Да.
4: Да? Она читает Библию, и она видит то, что Бог как-то все больше на стороне мужчин. Какое у нее рождается вообще отношение к Библии и к мужчинам?
1: Ну и не только.
4: Негативное, конечно.
1: Конечно.
4: Поэтому Библию необходимо правильно читать. Ее нужно читать с позиции того времени, того контекста, которое было тогда. И вот именно при таком прочтении Библия начинает говорить очень красиво, в том числе и о женщинах.
1: Ну, давайте практически посмотрим, например, про Сару, да, что там вот с Сарой было.
3: То есть вот, очень... кстати, Сара, да. Это как раз-таки образец того, что женщина не такая уж и несчастная.
5: И как Бог позаботился о ней.
1: Ну, и не только позаботился, а вообще вот, ну, там, как все с ней происходило. То есть...
4: Значит, в случае Авраама и Сары еще надо разобраться, кто там жертва.
1: Ну, сейчас придем к тому, что все-таки Авраам, да?
4: Но обратите внимание, значит, Сара говорит Аврааму, слушай, возьми, вот я не могу рожать, возьми мою служанку. Вот она родит...
1: То есть она не могла долго родить.
4: Не могла, да.
1: Но обетование у нее было.
4: Как выход из ситуации она говорит мужу своему, возьми вот эту женщину, служанку, она мне родит. Тогда это было возможно. Сейчас, конечно, это немыслимо, мы в других условиях живем. Но тогда это было возможно. И Авраам покорно это делает. И поэтому я, когда смотрю на Авраама, я вообще восхищаюсь тем, что он вообще молчит. Я бы восстал, я бы сказал, знаешь что, дорогая, я не хочу этого.
3: Так что, несмотря на то, что
1: экзамен не сдала,
3: Сара называет своего мужа господин мой,
1: да,
3: но все-таки ведет она себя как
1: она,
3: госпожа, как хозяйка. Она задает тон, она говорит о том, как решить эту проблему, придумывает. И конкретно говорит мужу, что нужно сделать.
1: Да, перестала верить тому, что сказал ей Господь, да, и говорит, а давайте мы сами решим.
4: Да, а вот смотрите, вошел Авраам к Агаре, и она зачала, увидев же 4 глава, Бытие, 16 глава.
3: 16 глава книги Бытие.
4: 4 текст, угу. Да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. То есть Агарь, она почувствовала, что ее статус поменялся,
1: да,
4: и она начала, ну, превозноситься.
3: У нее возникло голос, ощущение, понимать, что теперь она госпожа.
4: Да.
3: Потому что она чувствовала себя женой, потому что она носит ребенка господина.
4: Да. И дальше обратите внимание. «Сказала Сара Аврааму, в обиде моей кто?
1: Ты виновен.
4: Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой».
3: Прочитайте 6 текст еще.
4: Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. Сара стала притеснять ее. Так, вопрос, а кто вообще?
3: Вы знаете, вот честно, честно скажу, возникает ощущение, что Авраам это такой ветхозаветный, извините за выражение, подкаблучник.
1: Но
3: здесь так звучит, он как бы молчу-молчу. То есть, хочешь это, пожалуйста, все в твоих руках.
4: Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кто тут жертва на самом деле.
3: И поэтому, если говорить о женщинах Ветхого Завета как о страдальцах, то точно не Сара. Вот в этом контексте.
5: А вот еще одна история из жизни этой семьи Авраама и Сары, когда у них был такой период жизни, что им нужно было идти в Египет. И
1: вот
5: из-за проблем,
1: значит, Ханаанской земли. Он ее там сдал.
5: И здесь мы видим, читаем о том, что Авраам испугался за свою судьбу дальнейшую, даже за свою жизнь, потому что Сара была очень красивая, и мы читаем здесь в тексте, что фараон, увидев ее, он взял ее в свой дом. Но чтобы Аврааму не погибнуть, он признался в том, что Сара – это не жена его,
3: а сестра.
5: А сестра его. И здесь написано, что Аврааму было очень хорошо ради нее. И был у него и мелкий, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но дальше мы читаем о том, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. Кто вступился за нее?
4: Бог.
1: Да, вот.
4: То есть Авраам не исполнил свою функцию как мужчина, как господин.
1: Да, не защитил.
4: Не защитил, и за Сару вступается Бог.
1: Вот это я и хотела услышать. Вот. То есть Бог заботится
5: Божия о женщине.
3: Да.
4: Бог дает обетование, кстати, то есть обещание о потомстве не только Аврааму,
1: вот это очень интересно,
4: и Саре. Вот 17 глава книги Бытие мы читаем, с 15 текста. «И сказал Бог Авраам, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Поэтому статус женщины здесь, ну, все нормально со статусом женщины.
1: Даже больше, то есть если посмотрим, то есть обетование и Аврааму, то есть можем сказать, что Сара и Авраам вообще...
3: Получили равные обетования, как через Авраама размножу.
1: То есть никак не можем говорить, что здесь Сару. Бог меньше любит женщину.
4: Нет.
5: Да.
1: То есть здесь это опять видно, что это одинаковое.
4: Может быть, в заблуждение вводит вот фраза, которую Сара говорит своему мужу.